0: Способ, ну, имеется, да, в виду, да. А способ, я больше подразумевал, то есть где, в чем можно...
1: А, инструмент?
2: Да, в чем, да, инструмент. Рисовать там. Да.
0: Так, меня в искусстве, допустим, лежит, каком-то.
2: Я, да, нарисовала, писать стихи, писать песни, петь, фотографировать, что угодно. Их масса, миллионы, и люди просто не перестают придумывать что-то новое, в чем можно себя выразить.
0: А во внешнем виде человек может себя выразить?
2: Конечно, я думаю, он так и делает.
0: Вот он пришел, оделся сегодня вот так вот, да? Этим он выражает свое внутреннее состояние?
2: Ну да. У меня настроение сегодня, мой цвет настроения черный. Ну, я надела черный и пошла.
0: И сегодня как раз-таки на этом построены многие субкультуры, да, которые выражают как раз себя. Даже не то, что они внутри есть, но просто свою идеологию какую-то, свою вот приверженность какое-то обществу они выражают вот внешним видом. Скинхеды, там, хиппи, да, готы, эмо и так далее, да? А, ну, то есть выражаться, вы уже сказали, в искусстве можно во всем, там, от фото до стихов, песен. А в профессии мы сегодня говорили тоже. Инженеры тоже выражают себя. Внешний вид. И еще такой элемент, вот у меня здесь написано, с помощью вкусов. Мы можем выражать себя?
1: Каких-то, может быть...
0: Не пищевых, а...
1: Музыкальных или...
0: Ну, вообще, да, да, да.
3: Ну, да.
1: Возможно.
2: Каждый
3: тебе
2: нравится,
3: избирает.
2: Что твое, то, ну, да, твое.
3: Как? Да, направления же тоже в музыке есть разные.
0: Вот интересно, а почему, откуда у людей вообще вот эта вот потребность самовыражения? Посидело бы оно внутри у вас и сидело бы, вот ваш внутренний мир, зачем его кому-то показывать, зачем ему... Ну, как-то выражать во внешнем мире.
2: Лично у меня это как то же самое, что и гнев, как снежный ком. Если ты это где-то не оставишь, то оно будет копиться, копиться, копиться, копиться мысли. У меня голова уже все взбухает, и ты хочешь просто это куда-то деть. У тебя есть куча мыслей, куча идей. Воплощай, делись этим, вдохновляй кого-то на что-то. Это же круто, на самом деле. Я думаю, что вот именно когда человек себя вот выражает, на этом много чего стоит. Куча профессий, куча всего в мире стоит именно потому, что человек, он делится чем-то.
0: То есть, по сути, если бы этого не было инструмента, то в мире бы ничего не появилось, то, что мы сегодня у нас есть.
2: Ну, конечно.
0: Прекрасного, творческого, ну, красивого. А вот этих вот, ну, развитой экономики, развитой индустрии и так далее. Но откуда это все? Я бы все-таки не зря задал этот вопрос. Понятно, что почему. Потому что, ну, тебе хочется, оно тебя наполняет, и оно должно как-то вылиться, чтобы ты просто с этим не взорвался сам себе.
3: Иногда, наоборот, тебя ничего не переполняет, и ты этим занимаешься, чтобы, наоборот, что-то приобрести. Так разве нет?
0: Нет, ну, как вариант, да. Но смотри, Анжа, ты говоришь, тебя это не переполняет, оно все равно в тебе есть, и
3: да,
0: ты все равно это наружу выводишь. Вопрос,
3: а когда ты выводишь
0: массы
3: наружу, и тебе, наоборот, хорошо становится. Ну, то есть, приятно.
0: Да.
3: То есть вот я сделал такое дело доброе, я молодец.
0: Хочу, чтобы вы прочитали один стих из Библии, пожалуйста. Бытие, первая книга Библии, в первой главе, 27 стих, когда Бог творил человека.
3: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их».
0: Вот. Когда Бог сотворил человека, не зря написано, что по образу и подобию – это не только внешнее сходство, это сходство в характере, сходство в, ну, в мыслях, в желаниях. И Бог сам сотворил эту землю, мы верим в это.
2: Очень творческий.
0: Да, Бог очень творческий, очень творческая личность, вот так все сделать таким прекрасным. И Он сотворил человека таким же, как и Он. То есть, и, соответственно, мы с вами, по сути, очень похожи на Бога, на нашего Творца. И у нас есть вот внутри это желание творить, и его никуда не денешь. У каждого человека есть, хоть, а там от малого до великого. Кто-то творит великие вещи, кто-то малые, но все равно творят, и все равно это желание есть. Его можно, конечно, заглушить в себе, можно никому не показывать, но у нас вот есть как раз от нашего Творца, от Бога. Вот. И скажите, интересно, как самовыражение может влиять на человека? Позитивно, негативно? Может ли оно реально влиять негативно на самого человека, который выражается?
1: Смотря что он взращивает в себе сам. Ну, к примеру, он мыслит негативно в основном и взращивает в себе только негативные мысли о своей жизни, о том, какая ситуация, может быть, у него в жизни сложилась. И, естественно, он выражает это в том, в чем он привык это выражать.
2: Ну да, есть вот хейтеры, которые создают каналы, целые, прямо где они других там обсуждают. Нет, вот это
1: мне, у меня просто, к примеру, есть мой одногруппник, он тоже пишет песни, он, у него есть канал, он его ведет, вот, но он очень депрессивный человек, у него серьезная, ну, как бы, может быть, хроническая депрессия, он мне об этом говорит, вот, и он ее вкладывает в песни и в все это искусство, которое он создает. И ему самому от этого тяжело, потому что это же все ты собираешь, себя копишь, выплескиваешь, самого собираешь от себя, себя копишь, и ты вот в этом круге вертишься и никак не вылезешь. Вот. То есть нужно...
0: А это как-то, ну, приносит какую-то пользу людям, то, что он делает?
1: Ну, скорее всего, наверное, ему больше пользу, как бы... Ну, что вот он выражает.
0: От этого избавляется.
1: Да, но...
0: Что он выражает это.
4: А другие, наоборот, может быть, думают, что это... Ну, есть тоже такие люди, которые испытывают такие чувства.
2: Да, это помогает, это, мне кажется, это поддержка. Потому что я сама... Мне нравится писать стихи, и, ну, 90% из них депрессивны. И я не пишу в основном про что-то хорошее. И как бы все равно люди некоторые пишут, говорят, вот, мне нравится это поддержка
4: ты
2: какая-то.
4: То, да, чувствую внутри,
2: это как бы сопереживание. Да, то есть ты прочитал, ты понимаешь, что не только у тебя одного, как, ну, такие проблемы. Ну, не только у тебя все так плохо, и ты понимаешь, что да, ну, боль не нужно отвергать, ее нужно принять, ее нужно пережить и идти дальше. И вот главная ошибка вот людей, которые пытаются от этого убежать. А вот эти песни, мне кажется, даже я люблю слушать грустную музыку. Если мне грустно, нет, почему я должна пытаться сделать себя веселой?
1: Тебе, к примеру, ну, его творчество может помочь,
2: а ему самому
1: вряд ли.
2: Ну, если так, то...
0: Ну, вопрос, что, знаете, люди, мне кажется, часто вот сами себя загоняют в такое состояние, и еще тем, что они начинают так как бы это культивировать в себе, это им не помогает, а только наоборот еще больше в эту яму их опускает. И я знаю ребят, ну, молодежь, мне кажется, это очень развито, когда им плохо, они еще включают в себе еще депрессивную музыку, чтобы пострадать.
4: И дождь за окном.
0: Да, дождь. Ну, то есть, конечно, на какое-то время это помогает, если они знают границу, но потом, то есть, некоторые доводят себя так до самоубийства. Есть такие случаи. Но тема немножко не об этом. Мы уже сказали с вами, что выражать себя надо. Господь сам вложил в нас это. Самовыражение – это хорошо. Но вот теперь я вам хочу кое-что представить. На самом деле современная культура призывает очень много, призывает молодежь, людей всех выражать себя. Но не всегда она призывает к хорошим вещам. Например, мода сегодня пропагандирует, да, какие-то, ну, вещи в самовыражении, которые не приводят к хорошему. Сегодня очень большая пропаганда насилия. По телевидению, вот так, если посмотрите, боевики, вот эти вот фильмы, сериалы, да, то есть пропагандируется насилие, может быть, скрыто или открыто, но оно пропагандируется. И выражать себя через это насилие тоже призывает людей это делать. Оружие, секс, наркотики, алкоголь, стремление к богатству, обогатиться, сплошь и рядом сегодня, да, то есть если ты не богатый, ты не успешный, ты никто. Стремление к власти, это тоже сегодня очень прослеживается. И вот, вот эта вот мода, вот эта пропаганда, она призывает всех выражать себя именно в этом. Скажите, а это... Ну, то есть, как понять, в чем можно выражать себя, а в чем не стоит? Где границы?
2: Ну, тут же навязывают именно. Это не самовыражение. Тебе просто навязывают какую-то точку зрения. Вот смотришь на людей, вот, которые розовые волосы у всех там, розовые, голубые татуировки. Я личность, я индивидуальность. Да ты посмотри, сколько таких ходит. Индивидуальность тебе навязали. Вы просто, ну, какое-то стадо.
4: Кто-то решил, что это особенность. И все решили принять, что это их особенность.
2: Да, и я думаю, что это не личное мнение, это навязанное мнение. Это не самовыражение. Это просто какое-то...
0: Получается выражение чьей-то идеи, которую ты принял за свою.
2: А тот, кто это придумал, вот он
0: выразил. Ну, целое общество людей, молодежи сегодня. Я выражаю себя так, я вот такой. Ну, то есть и принимайте меня таким, и не ограничивайте меня в моих воззрениях. Как понять человеку, ну, как дать понять ему, что это не его выражение? А если он говорит, что это мое?
2: Ну, мне кажется, он сам должен к этому прийти, потому что как-то объяснить ему, человеку, что это не твое,
4: ты мы не можем, кажется, знать, реально. Это человеку, да, его это...
1: Вопрос, приносит ли это ему самому пользу? То есть вот он, к примеру, занимается скейтбордингом или лонгбордингом, угу. чем угодно. Ну, понятно, что в какой-то степени это опасно. Но без этого, допустим, человеку тяжело как-то самому выразиться. Он катается, исполняет трюки. Ему от этого хорошо, он испытывает от этого кайф. Ему это нравится. Вот. Но многие его родные могут считать, что это опасно. Ну и он тоже должен это понимать. Но тут вопрос, принесет ли ему это пользу, в принципе. Тут надо рассуждать. Вот, допустим, если твое самовыражение идет через какие-нибудь наркотики, ты должен понимать, что спустя время...
2: К чему это
1: тебя приведет. То есть
0: да.
1: Обсуждать.
0: Я понял, Андрей, спасибо. Это хорошая мысль. То есть на самом деле нужно искать причину, откуда в тебе это и к чему это приводит. Как раз мы подвели к очень, мне кажется, важному стиху в Библии, который говорит об этом. Я хочу, чтобы мы прочитали Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 6 глава, 45 стих.
1: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его».
0: А что вам этот стих говорит о самовыражении? Ну, если
1: чем,
0: применить.
1: Чем ты себя наполняешь, что ты выдаешь.
0: Да.
1: Что внутри
0: и
1: тебя.
0: И концовка как раз говорит, от избытка сердца говорят уста. То есть то, что в твоем сердце, то и ты будешь выносить наружу. И как мне кажется, вот если мы говорим сегодня о том, что многие выражают себя через какие-то негативные вещи, например, вот вандализм. Это
2: значит,
0: тоже
2: у них такое сердце. Кажется.
0: Тоже, да. То есть вандализм, всякие обряды, традиции, там, оккультизм, наркотики, убийства, и так далее. То, что разрушает общество, а люди говорят, что мы себя так выражаем, да, то есть пойти где-то граффити на администрации района нарисовать ночью, это самовыражение, по сути, да.
2: Против.
0: Человек классно рисует выражение, но оно действительно разрушает порядки, оно идет против закона. Вот. И, как мне кажется, стоит смотреть глубже в сердце человека. Может быть, стоит человека не ругать за то, что он нарисовал, а спросить, с чем мы можем ему помочь вот в данный момент, что у него внутри происходит.
2: Альтернативу можно предложить всегда. Да. Если он так рисует, может его просто чуть-чуть сместить там на холст вместо здания.
0: Подвинуть его.
2: Помочь.
4: На другое здание.
2: Там на какой-нибудь гараж страшно разукрасить, будет красиво, и все.
0: Да. Не зря, на самом деле, Христос говорил о том, что от избытка сердца, все, что в нашем сердце, оно то вот выходит наружу. Поэтому я думаю, что если вы видите такого человека, который, как вам кажется, выражает себя неправильно или делает какие-то такие вещи, просто, может, стоит поговорить с ним, что происходит у него в сердце, помочь ему как-то найти себя, от истинного себя, да, то есть что в нем есть, и направить это в нужное русло. Спасибо вам, ребят, что вы открыто говорили на эту тему, и мы могли обсудить столь важный вопрос. Друзья, мы сегодня говорили о самовыражении, о том, есть ли границы в этом, и действительно выражать себя нужно. Не держите в себе, Господь нас создал творцами, и творческими людьми, выражайте себя, но давайте будем следить, что в нашем сердце, и просить у Господа, чтобы Он действительно помогал лечить наше сердце, делать его здоровым, чтобы наше выражение, оно было благоприятно для людей и помогало им. На этом все. Пока.
2: Пока. Пока.
5: Да услышит тебя Господь в день печали. Да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Присаживайтесь, друзья мои, и начну я сразу вот с чего. Ну, тема, которая, наверное, сегодня вам очень сильно известна. Представьте себе такую ситуацию, что у вас поднялась температура, зашкаливает, держится в районе 40 на протяжении 2-3 дней. Вы вызываете скорую помощь, скорая помощь к вам приезжает, приходит к вам врач, фельдшер этот, и вы ему говорите: «Доктор, я болен». А доктор вас спрашивает: «А что с вами?» Вы ему говорите: «Я бы хотел у вас узнать, что со мной». Доктор говорит: «А я не знаю, что с вами. Ну вы помогите мне, дайте мне какие-нибудь таблеточки, помогите чем-нибудь». А доктор вам говорит: «Вот когда выздоровите, тогда и приходите, тогда и поговорим». Что бы вы сказали о такой медицине? Это, да, часто бывает, что так оно и есть на самом деле. Я приходил как-то к врачу, и он мне говорит: «Ну, рассказывайте». Я говорю: «Так я пришел, чтобы вы мне рассказали, что со мной». Он говорит: «Ну, не знаю», говорит, «идите». А, да-да-да, доктор открывает, и давай, говорит, давай погуглим, называй свои симптомы. Вы бы сказали, что это абсурдно. Когда вы приходите к врачу за помощью, то врач вам устанавливает диагноз и назначает лечение, правильно? А что бы вы сказали, если бы я вам сказал, что я прихожу к Иисусу и говорю: «Господи, я болен, я болен». А он мне говорит, а Иисус мне говорит: «Виталик, пойди выздорови, а потом приходи. И мы с тобой будем общаться, потому что пока ты больной, я вообще не знаю, что с тобой и как тебя лечить. Пойди поправь свое здоровье, а потом приходи снова, и мы с тобой будем строить отношения». Очень часто получается, что в нашей христианской жизни некоторые люди воспринимают Иисуса Христа именно таким доктором, к которому, чтобы прийти, нужно вначале выздороветь, стать хорошим, а потом уже обращаться к нему за помощью. Друзья мои, это абсурд, это абсурд. Итак, сегодня я хотел бы рассмотреть с вами три основных момента. Первое, с чего бы мне хотелось с вами начать, первое вот с чего. Любовь как первоначальная причина, как первопричина во взаимоотношениях человека и Бога. И первое. Начну с того, что буду касаться своей жизни. Вот ничью жизнь не буду трогать, только буду свою жизнь трогать. Я пришел в церковь больше 25 лет тому назад. И вот первое, с чем я столкнулся, когда я пришел в церковь, мне было сделано два заявления. Вот эти заявления как гвозди вошли в мое сердце и мой разум, и они там сидели очень долго. Первое заявление мне было сделано, одна сестра такая... религиозно настроенная, такая она меня встретила, она со мной общалась, она мне говорила так: «Вот любишь Иисуса Христа?» Я говорю: «Конечно, люблю». «Вот если хочешь показать, что ты Бога любишь, что ты хочешь доказать, что ты любишь Бога, ты должен...» «Чего я должен?» «Не-не-не, про свинину она не говорила». «Заповеди соблюди». То есть, если ты соблюдешь заповеди, тем самым ты покажешь Иисусу, что ты его любишь. И я, конечно, начал соблюдать заповеди. Второе, что мне было сказано, не вздумай грешить. Почему нельзя грешить, Саш? Не-не-не-не. В свете учения Церкви Христиан-Адвентистов седьмого дня и в свете того, о чем ты сегодня говорил на уроке субботней школы. В свете служения Иисуса Христа в небесном святилище. И мне говорят так: «Иисус Христос за тебя там ходатайствует. И не дай Бог ты согрешишь, то тебе...» Нет, не ты. Я говорю, так мне сестра сказала. Она сказала: «Если ты согрешишь, а Иисус уже не будет за тебя ходатайствовать, тебе конец». И вот я иду по этой жизни 20 лет там или сколько, стараюсь соблюдать заповеди, потому что Бог должен видеть, что я его люблю. Я доказываю Богу, что я его люблю. И второе, конечно, я очень сильно переживаю по поводу того, что там будут с моими грехами. То есть как он там, Иисус будет за них ходатайствовать. И вдруг я где-то что-то не до конца правильно делал или где-то согрешил. И вот в этом порядке я хочу вместе с вами посмотреть, как же правильно, то есть как же Слово Божье учит. Нужно ли Богу, вот с чего я хочу начать, нужно ли Богу доказывать свою любовь, соблюдая заповеди? И первый текст, который я хочу прочитать, на котором спотыкаются люди, первый текст, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 10 стих. Открывайте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 10 стих. Не вижу Галину Брониславовну. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Вопрос. Причинно-следственная связь в этом тексте. Что следует зачем? Любовь в начале – потом заповеди, или наоборот, вначале заповеди, потом любовь. Вот из этого текста следует. Еще раз читаю. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в моей любви». Причинно-следственная связь. Значит, чтобы прибыть в любви Божией, что надо? Соблюсти заповеди. Правильно? И люди, которые читают этот текст и пытаются прибыть в Божьей любви, они, конечно, всеми силами своей жизненной энергии, своей силой воли пытаются прибыть в этой Божьей любви, соблюдая заповеди. У меня есть вопрос. Я сейчас учусь в университете московском на семейного психолога. Я рекламу делаю. Консультанта по взаимоотношениям, по вопросу взаимоотношений между полами, супругами и супругой, и по вопросу отношений в родителей детей. Родителей детей. Так вот, я хочу вам сказать, что в психологии есть такое понятие, не буду его называть, но там есть такое состояние людей, которые не вполне здоровы. Не в плане сдвиг у них в голове, а в плане, что они не совсем здоровы психологически, они не совсем здоровы. Так вот. Кому по психологии из людей нужно доказательство того, что их любят? Нормальному человеку или все-таки с некими психологическими отклонениями? Вот вы как считаете? Кому нужно доказывать, что его любят? Люди, у которых есть отклонения. Этих отклонений может быть масса, но я назову всего-навсего три, которые наиболее распространенные. Первый. Человек, который требует доказательств любви. Ну, другими словами, вот вы живете, у вас муж есть. Или жена. И вот жена вам говорит: «Любишь меня?» Ты говоришь: «Люблю». «Докажи, что ты меня любишь. Докажи, что ты меня любишь. Вот что мне надо сделать, чтобы доказать? Прыгни с 10 этажа». Я утрирую. Но вы должны понять, что есть такая категория людей, которые не вполне психически здоровы. Не в смысле у них отклонения в голове, а именно вот расстройство мировосприятия, контакта с этим миром, с людьми. Первое. Жизненный сценарий. Люди, у которых проблема жизненного сценария. То есть дети, когда были маленькие, пережили в семье измену родителей. Кого-то из родителей. Кто-то кому-то изменил. И родители разбирались в этом публично, вовлекая детей в этот конфликт. То есть другими словами, мой папа изменял маме. Когда он приходил домой, мама закатывала ему скандал, брала меня за руку, подводила и говорит: «Сынок, посмотри на твоего папу, вот он гуляет с другими тетями». Ребенок втянут в этот конфликт, и в его сознании, что люди могут предавать друг друга. И вот он вырос, женился там или замуж вышел, и он что думает в супруге или от жены или от мужа, жена, что она не ждет, конечно, но все-таки подозревает, что может быть измена. Поэтому эти люди будут требовать доказательства любви. Еще есть категория людей, которые требуют доказательства любви. Вторая. Сомнение в своей ценности и уникальности. Какую мы песню пели? Океан Божьей любви. Нет начала и нет конца. Так вот, есть категория людей, которые сомневаются в своей ценности. Они думают, что их любить не за что. Как меня вообще... Стоит девушка в зеркало, смотрит на себя. Ой, какие-то у меня уши не такие. Ой, нос какой-то одна там. Ой, у меня курносый, другая длинный нос. А, там, вот что-то у меня походка не такая. Меня любить не за что. Вот эти люди, которые свою ценность не осознают и не принимают свою ценность, они будут требовать доказательства любви. И третья категория людей – это люди, которые не понимают безусловной любви. Они думают, что любить нужно за что-то. Мы сейчас пели псалом «Океан Божьей любви». Какой любви? Безусловной. Что такое безусловная любовь? Просто так он любит, потому что Бог есть любовь. Ему не нужно, вы должны понять, что Богу не нужно доказывать. Боже, полюби меня, я же вот такой хороший, я же закон соблюдаю, полюби меня, Боже. Вот такое мышление у людей с отклонениями. Я бы посоветовал вам походить к психологу, ну, чтобы решить внутренние проблемы. Богу не нужно доказательств любви. У Бога нет отклонений. Он не сомневается в своей сущности. И более того, у него любовь агапе. Эта любовь изливается на людей, и он любит людей ни за что, просто так. Помните, я тему проповеди раскрывал, что человеку свойственно определенный вид любви какой-то, и он пытается этот вид любви спроецировать на Бога. Он думает, вот он меня вот так, если будут любить, я буду счастлив, он пытается вот этим видом любви на Бога спроецировать и полюбить Бога. Вы должны понять, Богу достаточно, вот Бог счастлив, когда он говорит, прими мою любовь. Вот, Саш, я люблю тебя просто так, говорит Господь, прими эту любовь. И Саша говорит, отец мой, принимаю эту любовь. Бог счастлив. Он уже в восторге от того, что Саша просто принял эту любовь. Ему не нужно никаких доказательств. В ином случае бы он сказал, Саша, я люблю тебя безграничной любовью. А любишь ли ты меня? Саша говорит, да, докажи. Вы понимаете абсурдность вообще вот этой идеи даже, что Бог совершенный будет требовать доказательств любви от вас, как будто он не знает, что у вас в сердце происходит. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 стих. Я не знаю, почему. Вот надо, понимаете, чем больше появляется у верующих людей возможности через интернет читать Библию с греческим подстрочником, тем больше для людей доходит, что многие вещи в нашей жизни, их стоит менять, потому что они неправильно нам преподнесены, а преподнесены неправильно, потому что неправильно прочитаны и неправильно поняты в синодальной Библии. Синицын, кстати, в прошлую субботу вам об этом говорил. Так вот, текст. Евангелие от Иоанна, 14:15. «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». И чтобы не было желания в меня кинуть булыжник, я беру перевод Заокской духовной академии под редакцией брата Кулакова Михаила. Римлянам 14:15. Открывайте, если есть у вас Библия под редакцией Кулакова, и мы прочитаем, что же там написано. Смотрите, синодальная Библия. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». А под редакцией Кулакова. «Вы же, если любите меня, будете соблюдать заповеди мои». То есть, если вы любите Бога, если у вас есть любовь, то есть Бог вас любит, и у вас любовь к Богу, то следствие этого вы будете соблюдать заповеди. Опять же, какие заповеди? Какие заповеди? Ну, почему-то вот эти братья, которых я очень сильно люблю, слушая их, почему-то начинаю очень сильно переживать и нервничать за них. А у них понимание такое, что если вы пребываете в любви Божией, если вы Бога любите, значит, вы 10 заповедей соблюдаете. Почему-то вот они за 10 заповедей зацепились, потому что я думаю, что это одна из доктрин нашей церкви о том, что мы принимаем весь закон, ну, в десятисловный. И поэтому он как бы засел у тебя из-за того, что в доктрине это есть. Но ты не развиваешь эту тему, ты просто зацепился за эту фразу и ходишь. 10 заповедей. Но еще проблема появляется тогда, когда вы берете текст определенный, вот который я сейчас вам прочитал. Если прибудете в моей любви, то вы, конечно, будете заповеди соблюдать. Если вы вырываете текст из общего контекста, то вы всей картины не видите, о чем речь идет. Я хочу вам прочитать вот этот текст Евангелия от Иоанна, потому что на нем же некоторые утверждают, что если ты любишь, ты должен закон соблюдать. Или ты, соблюдая закон, ты доказываешь, что ты любишь Бога. Итак, Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 по 17 стих. Обратите внимание, как Иисус строит свою речь. Вот как он начинает. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плод». И некоторые люди вот тут остановились и говорят, не приносящую плод отсекают. Слышишь, что написано? Не приносящую плод отсекают. Все, если ты закон не соблюдаешь, тебе конец, Саша. Тебя отсекут, выкинут вон. Но третий текст. Иисус говорит, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Итак, причинно-следственная связь, вот она здесь конкретно написана в Евангелии от Иоанна. Не написано, что если вы вот этот выхваченный текст, хочешь доказать, что ты любишь Бога, соблюдай заповеди. А причинно-следственная связь такая, Иисус говорит, я лоза. И если вы не на лозе, то есть если вы во мне не пребываете, то вы вообще не можете плод приносить. Есть растение такое, очень популярное у нас в России, на вербное воскресенье называется, помните? Веточки срывают, и идешь на нее эти, на веточки эти, такие, в детстве я очень сильно любил, пушистенькие такие, они очень... Смотришь на нее, вроде классно, она уже отсечена, но еще вроде красивая. Вот эти люди, они похожи вот на такие веточки. Они давно отрезаны, они вроде с виду красивые, но они не на лозе. У них причинно-следственная связь спутана. Они с ветки пытаются взять силы. А Иисус говорит, не можете вы с ветки взять силы, потому что вся сила только во мне. Причинно-следственная связь. Если вы пребываете в Иисусе, то есть если вы и Божью любовь приняли, если у вас есть любовь ответная, тогда вы приносите плод. Если вы Христа не приняли и пытаетесь соблюдать заповеди, а как я определяю, что не то, что я определяю. Вот мне приходится общаться с людьми, которые так вот они говорят: пастор, ты такой сякой, ты ведешь народ не туда, тебе надо закон, о законе надо говорить. А я о благодати, да? Нет, неправильно, надо о законе говорить. И вот они говорят: мы заповеди соблюдаем. Вы с ними пообщайтесь, с этими людьми. Вот в интернете пишут комментарии. Вы послушайте и посмотрите, какие комментарии пишут те, кто считает себя истинным адвентистом, и они войдут в Царство Божие. Вы просто загляните. Это люди, у которых изо рта идет нескончаемый поток. Ну, не нецензурной брани, но брани. Знаете, это люди, которые не могут остановиться даже. Хотя, может быть, видимые 10 заповедей они и соблюдают. Вот, друзья мои. Итак, какая же заповедь-то? О какой заповеди-то речь идет, если Христос говорит: заповеди мои соблюдите? В этой же, в этом же Евангелии, Саш, 15 глава, 12 стих. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Итак, какая причинно-следственная связь? С чего все начинается? С любви, с благодати. Я верю в благодать, я верю в силу благодати, понимаете? Я в это искренне верю и убежден, что другой силы менять человека изнутри не существует. Это единственная сила. Есть сила в нас самих, которая может менять нас внешне. И мы будем, как Иисус сказал про нас, гробы окрашенные. Попробуй меня в нарушении заповеди. Пошли, давай. Найди, что я сделал. Вот мне там пишет писатель какой-нибудь, а я ему вот могу сказать: а давай, что я нарушил, какую заповедь, давай. Прелюбодействую. Был у меня такой брат, он мне говорил: а ты свечку держал? То есть я могу 10 заповедей соблюдать. И вы не прикопаетесь. Но то, что у меня внутри, никому не видно. Поэтому, друзья мои, начните с главного. С любви. Любовь Божия, она первопричина. И чем больше вы будете размышлять о Божьей любви, вот этой безусловной. Неужели Бог, ты можешь меня любить безусловно? Да, могу. А я разве достоин твоей любви? Я люблю тебя. Достоин. А мне не нужно доказательство твоей любви. Я просто люблю тебя и все. И когда вы думаете о его любви и о том, что он сделал, проявляя свою любовь, вот это вас переворачивает, вот это вас меняет. А не ваши усилия, которые направлены на то, чтобы что-то соблюдать, вас изменяют. Они меняют эту, знаете, с Германии мне посылку прислали, и там был чай, конфеты, и я поразился, я жене даже своей сказал, я просто поражаюсь. А чем я поразился? Я чай взял, пачку чая, фруктового, не расстраивайтесь, фруктовый чай. Не черный, фруктовый чай. Такая пачка некрасивая, знаете, вот как будто на какой-то такой краски пожалели, что ли. Вот этого ламината пожалели, такой, фу, вид. Я пошел в магазин, принес точно такой же чай, такой же фруктовый, принес, поставил коробку, говорю жене: смотри, как в России красиво коробки делают. Когда открыли содержимое, я заварил один чай из Германии и наш отечественный заварил. Разница была неимоверная. Как вы думаете, какой был вкусней? Я не русофоб. Немецкий был лучше. Он был вкуснее, он был насыщеннее. Это был чай. Хотя наша коробка была супер. Поэтому вы можете трудиться над своей этикеткой сколько угодно. И она может быть красивой. Но это не говорит, что внутренность ваша стала привлекательной. Итак, есть еще один текст в любви. Римлянам 5 глава 8 стих. Но Бог свою любовь нам доказывает свою любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Так вот, друзья мои, греческое слово доказывает синистин, представляет, проявляет, показывает. То есть он не доказывает, он просто ее проявляет. И все ее видят, эту любовь, в Сыне Своем, на Голгофском кресте. Вот она, проявлена Его любовь. Это любовь, то, что у Него внутри. И сейчас мы как раз вот подойдем к святилищу, чтобы вы могли понимать. И вы запомните, кто эту любовь нам проявляет. Бог. Евангелие от Иоанна 3,16. Вот двое похорон провели мы на вот этой неделе, которая прошла. Одни за другими похороны были. Сестричка наша почила в Господе, Вера Васильевна. И супруг у нашей сестры почил. Владимир, да? Владимир. Вот. И я на этих похоронах людям говорил, запомните этот текст, его легко запомнить. Евангелие от Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий в Него верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Кто послал Сына? Отец. Но вы должны... Это нужно запомнить, когда мы подойдем к святилищу. Потому что у людей тут же меняется подход к Отцу, когда они в святилище попадают, и Иисус у них одну позицию занимает, а Отец совершенно противоположную. Хорошо, запомните это, ибо Он показывает нам любовь, показывает, как принять ее. Да элементарно, все, думайте о любви, размышляйте о любви, ходите, вот ежедневно ходите, размышляйте о Божьей любви. Рано или поздно она глубоко проникнет в вас. Второе, на чем бы я хотел акцентировать внимание наше, друзья мои. Вот я уже принял Христа, я искренне верю в Бога, я Его люблю. И вот я люблю Бога, и, конечно, вот я люблю Бога, во мне должно быть ответная любовь. Я не буду говорить соблюдение заповеди, ответная любовь выражена в любви к Богу и в любви к ближним. Все, то есть если я принял Божью любовь, и Божья любовь во мне что-то произвела, то ответная реакция будет вот такая. Вот. Вопрос. Буду я грешить или нет? А? Ты понимаешь, есть люди, которые утверждают, что они могут не грешить. Они смогут не грешить. И мы вот пойдем с вами по порядочку. Не как они мечтают и как они думают, а мы с вами будем говорить о том, как учит Слово Божие, как Библия говорит. И первый текст, который мне хотелось с вами разобрать, 1 Иоанна. Вот Саша куда подевался? Первая глава, 9 стих. Он ненадолго, я надеюсь, ушел. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Итак, здесь стоит две вещи. Первое – простит, второе – очистит. А, Сашенька, все, молодец. Мы подходим к главному. Итак, как происходил процесс прощения греха? Тут же язык, понимаете, Иоанн использует язык служения происходящим в святилище. Для евреев это было очень понятно, потому что они каждый, помните, даже когда мы читаем в Деяниях апостолов, в час девятый, куда шел там Петр и Иоанн? Они же христиане стали. Вроде им Христос открыл Евангелие, они вроде должны были молитвенные дома свои создавать. А там написано в Деяниях апостолов, Петр и Иоанн в час девятой молитвы шли в храм. Все, это было, вот это с кровью было в них. И Иоанн прекрасно понимает, что то, что сделал Христос, это берет свое начало в левитском служении, во святилище. И они прекрасно

Знаете, да? Саша, что нужно было делать? Надо было пойти вначале найти овечку. Без порока. Шел человек, искал овечку. Нашел. Ну, образно говоря, овечку. Приводит. В одной руке у него ножичек, хорошо заточенный. И он держит эту овечку. И он кладет руку на голову овечки и исповедует свой грех. Получается, что грех с него, с этого человека, переходит куда? На овечку. И он овечку заколол, убил. То есть должен был умереть он, бедная овечка умерла. Он грех передал. На овечку грех передал. Все, вы должны это запомнить. Вы должны понимать процесс, который происходил во святилище. Но на этом же процесс не закончился. Священник должен был взять кровь этой жертвы, помазать роги жертвенника, по-моему, да, там вылить кровь под жертвенник. А с жертвой что он должен был сделать? Молодец, Василий Васильевич. Давайте прочитаем. Левитам 6 глава, 26 стих. «Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее». Она должна была съедаема на святом месте во дворе скинии собрания. Моисей так говорит, Левит, 10 глава, 17 стих. Он священников спрашивает, почему вы не ели жертву за грех на святом месте? Ибо она святыня великая. Она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Так значит, когда полностью исполнен обряд весь, когда он полностью исполнен? Когда вы грех исповедовали, вы жертву закололи, но священник берет эту жертву и съедает. Потому что когда он только ее съел, вот это и есть очищение народа, то есть очищение от греха. Чтобы было более понятно, что происходит. Каюсь, я каюсь. Дядька у меня был, дядь Жора, почил уже, помер. Где-то в возрасте 18 лет. Ну, как вся шпана, вот эта мелочь, которая любит погулять, потусить. Сейчас, конечно, может, люди более такие спокойные, но я таким не был. Мы с компашкой с одной слегка навеселе шли, и я смотрю, стоит Урал, новый Урал. Дядя Жора его купил. И я думаю, зря он его здесь оставил. Трын-дын-дын-дын-дын, сели и умотыляли мы на этом Урале. Короче, мы носились на нем всю ночь. И вот этот новый Урал мы ушатали просто до невозможности. Мы, задняя покрышка лопнула, мы ехали домой 10 километров, у меня просто колесо по этим дискам буксовало, искры летели. Так было прикольно смотреть на эти искры, когда вы газуете. Двигатель стуканул. В общем, пригнал я этот мотоцикл к нему. Фара разбита. Мы его так бросили возле этого и смотались. Ну, все равно предали меня друзья, товарищи. И дядя Жора. Это дядька мой, ну, настоящий. Не просто дядя Жора, а дядька по родству. И он меня зовет к себе. Ну, там ни родители, ничего уж не привлекает. Тоже был, наверное, таким. И он говорит, что ж ты такой сякой натворил. Я говорю, дядя Жора, прости меня. Он говорит, ладно, иди. А он понимает, что если родителям он скажет, мне каюк. И он не хочет, ну как, предавать меня родителям, говорить. Мотоцикл надо восстанавливать, а у меня-то денег. Если были деньги, был бы свой Урал. Денег не было. И он мне говорит, ладно, забудь, я тебя прощаю. Но мотоцикл-то у него остался поломанный. И ему надо этот мотоцикл за свои денежки отремонтировать. Вот когда мы, мои возлюбленные братья и сестры, приходим к Господу и говорим, Отец Небесный, я великий грешник, я каюсь пред Тобой. Я приношу Тебе все свое беззаконие и понимаю, что Иисус Христос совершил на Голгофе жертву за грех, то есть умер за мой грех. Но я также понимаю, что мой грех, он что сделал? Взял на себя.
И теперь ему с этим грехом что-то надо делать.

Понимаете? То есть я уже с ним ничего не делаю, но он с ним что-то должен сделать. И он с ним будет делать, знаете, он с ним что-то будет делать только в том случае, если я ему этот грех отдал. Многие люди выглядят так. Я эту себе картинку представляю. Приходит с овечкой к Иисусу и говорит: «Иисус, я, конечно, понимаю, что я совершаю грех великий». Он держит эту жертву бедную. Он ее заколол, он грех исповедовал, заколол, но вместе с этой жертвой убежал. Он не дал священнику съесть эту жертву, чтобы священник на себе ее понес. Ну, чуть попозже я скажу, что это такое. Итак, мы видим, вот он процесс. Он не только состоит с Голгофского креста, но еще он состоит в том, чтобы священник... Иисус, будучи жертвой, ну и написано, что Иисус есть священник. Он взял на себя эту мою ношу, то, что я ему отдал. И все. У нас с ним произошел обмен. Вот, как это работает, мои возлюбленные братья и сестры. Евреям 10 глава 26 стих. Евреям 10, 26. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех». Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех. Вот как только мне Дух Святой открыл, что я грешен, что я делаю тот или иной грех, уже будучи христианином, то есть я не прибегаю к тому, чтобы вновь бежать на Голгофу и говорить: «Иисус, прости меня». Но день ото дня мне, ну, допустим, много лет тому назад я пришел сюда служителем. У меня были какие-то определенные взгляды, убеждения. Но под воздействием Духа Святого и времени, которое Бог посвятил тому, чтобы производить во мне определенную работу, Виталик меняется. Он начинает понимать некоторые вещи, которые раньше ему казались нормальными, теперь он понимает, что это ненормально. И он легко от этого отказывается. Но если мне Дух Святой открывает, что это ненормально, а я от этого не отказываюсь, если я вот эту овечку, которую должен был на Голгофе 2000 лет тому назад принести в жертву, а я ее взял, зарезал, грех туда передал, но священнику я не отдал, я хожу с этой мертвой овечкой, снят с меня грех? Нет, он с меня не снят. Не происходит этот процесс. Священник скушать должен. Процесс очищения должен произойти. Ну, чтобы было более понятно, расскажу вам из своей жизни случай. Вот представьте себе такую картину. В моей жизни произошел случай. Произошло то, что я не хотел. Вот я этого не хотел, но оно произошло. Все, деваться мне некуда, оно уже произошло. Некуда деваться. Я так на Бога разозлился. Вот просто у меня гнев был на Бога. Я понимаю, что Он не виноват. Бог не виноват. Но кого-то же надо обвинить. Ну, так бы думаешь, ну, вот если бы ты, конечно, захотел, ты бы вот не сделал, чтобы это произошло в моей жизни. Но ты же вот не захотел этого, поэтому ты виноват. И я решил в отместку Богу согрешить. Вот реально прям запланировал грех сделать. Вот прям решил, сделаю грех. И хожу в Инашу, думаю, как же мне этот грех-то получше сделать? Чтоб не попасться. Ну, обдумываю же, правильно я? Я же взвешиваю все, за и против. И я прекрасно понимаю, что я против Бога этот грех делаю. Я знаю, что то пострадает здесь один. Кто? Я. Больше никто не пострадает. Но тем не менее я хочу этот грех сделать. Я ходил, думал несколько месяцев, как же этот грех сделать. И снится мне сон. И во сне мне снится, что я иду делать этот грех. Интересно какой? Не суйте нос в чужие дела. Еще есть любопытные ворвали, на базаре нос оторвали. Не имеет значения какой. Я иду этот грех делать. И вот мне снится, я иду этот грех делать, и вдруг я слышу голос с неба.
во сне. Виталик, ты сбрендил? Ты что, ты же понимаешь, что этого делать нельзя? Никто не пострадает, кроме тебя самого. Не делай этого. Я просыпаюсь и думаю, ладно, не буду я грешить. Успокоился. Как вы считаете, если бы я согрешил все-таки, Бог бы простил мне этот грех или нет? О, Галина Брониславовна, если бы покаялся. А что такое покаялся? А если бы я этот грех совершал и сказал бы, Бог, не хочу я каяться, буду я грешить. А я в церкви, я пастор церкви. За меня Иисус умер, я бы вам говорил, я бы сам себе говорил, за меня Иисус умер, я буду грешить. Вот текст, братья мои и сестры. Получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех. Мне Духом Святым стало откровение. Я получил от Бога откровение, что это плохо. И я отдаю. Понимаете, что происходит в небесном святилище? Вот Саша о чем говорил. И просто-напросто священник очищает меня. Очистительная работа происходит. Иисус, как жертва за грех, принесена. Но Ему, Иисусу, это недостаточно. Он хочет, чтобы я был счастлив. И Он знает, что я счастлив только тогда, когда пребываю в Его любви. А любовь Его заключается: возлюби Господа и возлюби ближнего своего. И Он знает, что я в полноценном счастье буду, если буду им очищен и освящен. И Он мне день за днем, час за часом, Духом Святым начинает открывать мое несовершенство. И я, видя это несовершенство, передаю Ему. Он несет, Он как... Вот этот очиститель, он совершает вот эту очистительную работу, он берет мой грех на себя. Вот что происходит в небесном святилище. И я счастлив, я не упираюсь. Но если я уперся, и если я делаю грех и не хочу его отдавать, извините, не остается больше жертвы за грех. И вот здесь мне очень вам важно показать, как это происходит в небесном святилище? Это важно показать. 1 Иоанна, 2 глава, с 1 по 2 стих. 1 Иоанна, 2 глава, с 1 по 2 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто и согрешит, то мы имеем ходатая перед Отцом». Помните, что я вам сказал, что вы должны запомнить? Про Отца. Иисуса Христа праведникова, Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира. Так вот, я, когда вот эта сестра мне сказала, первое, помните, что я вам сказал? Она мне сказала, первое, ты должен заповеди соблюдать. И я ходил, свинина, десятина, заповеди. Я ходил и соблюдал. А второе, что меня волновало, как же мне не согрешить, как же мне не накосячить? Потому что там же Христос за меня ходатайствует. Я очень сильно переживал. Я себе места не находил. Я вам честно рассказываю что, историю из моей жизни. Какой-то день я ходил, я проснулся с утра, и меня мысль вот эта мучила. Иисус ходатайствует перед Отцом. Отец очень жестокий. Написано, что Он будет меня судить в свете 10 заповедей. Он 10 заповедей поставит, скажет, иди сюда, Виталик. Я подхожу, Он такой жук-жук просканировал. Иди в ад. А Иисус, Он там находится, как вот этот ходатай, адвокат. И Он начинает Отцу говорить, Отец, не надо Его убивать. Он хороший, Он плохой. Но Его вот эту плохую природу я взял на себя, посмотри на меня. Я за Него ходатайствую. И я, знаете, хожу, думаю об этом, думаю, на земле 3 миллиарда христиан с копейками. Я думаю, представьте, каждый человек в день один грех совершает, 3 миллиарда грехов. Это когда там до меня очередь зайдет? Я вообще хожу на земле, у меня какой номер? Там вот Иисус за меня должен походатайствовать. Я хожу, думаю, какой у меня там? 333. И я молился весь день. Я говорю, Господи, Иисус, походатайствуй за меня. За мою семью походатайствуй. Я лег спать, не имея никакой уверенности, что Иисус Христос сегодня за меня ходатайствовал. А потом утром проснулся, я подумал, может быть, Он вчера за меня походатайствовал. Как ты, кто сегодня рассказал? Ты сегодня историю рассказал, да? Господи, прости меня за 8 мешков картошки, да, которые я спер. Я знаю, что ты только 4 украл, но я сегодня украду еще 4. И я проснулся и думаю, а может быть, Иисус за меня походатайствовал позавчера, а вчера-то я согрешил.
И теперь снова, когда до меня там очередь дойдет, а если меня сегодня КамАЗ собьет? И я вот с этими мыслями ходил. Вы представляете, человек, который живет вот по законам психологии и медицины, человек, который живет постоянно с чувством непрощения и вины, рано или поздно окажется в дурдоме, в худшем случае. В лучшем случае он будет болеть не только душевно, но и физически. То есть у вас будет куча болячек физических, когда вы постоянно ходите и думаете, что Иисус там должен за вас походатайствовать, за то, чтобы вам грехи все простить. А может, я какой-то грех совершил? Мне тут одна сестра пишет, она пишет, я вот столько нагрешила, я даже не знаю, что я нагрешила. Мне же надо, все, покаяться надо. Я так напряженно сижу и думаю, что же я там сделала? Что же я накосячила-то? И вот она думает, что Христосу должен вот так перед отцом... Отец злой, что ли, я не пойму? Вот у меня такое, знаете, вот впечатление. Как вы отца себе представляете? Вот если Иисус перед ним ходатайствует, Бог злой, занял такую непримирительную позицию, а Иоанна 3:16, я вам прочитал, там что написано? Он, это он заинтересован в первую очередь. Он есть любовь. Так вот это представление о Боге, оно меняет картинку. Оно говорит о Боге лживые вещи. Бога представляют в таком свете, который, знаете, такой непримирительный Бог, который тут мечтает, кого в ад, кого в рай отправить. А Иисус Христос, понимаешь, за нас ходатайствует. Адвокат. Да? Я сейчас вам одно слово прочитаю. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 1 по 2 стих. «Дети мои сии, пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто согрешит, то мы имеем ходатая». Переведено в синодальной Библии. Греческое слово «параклитон». Как это слово переводится по-гречески? На русский. «Параклитон». «У те ши тель». Теперь поймите одну вещь. Русский язык, вот если вы на территории русской, европейская часть России, приехали Евангелие проповедовать, вы же должны Евангелие адаптировать для сознания русского человека. Когда мне говорят, за меня ходатайствуют, я воспринимаю, что за меня чего-то выпрашивают. Когда мне говорят, что меня утешают, я понимаю, что... Я понимаю нечто другое. Согласитесь или нет? Вот представьте себе, я вам говорю, Иисус Христос на небе является вашим утешителем или вашим ходатаем. Как вы воспринимаете? Как вы, картинка у вас, как рисуется? Ходатай – это значит что? Просит что-то, вымаливает, можно понимать, вымаливает, выпрашивает. Ну, если вы как адвокат, это же как защищает вас от кого-то. Вас нужно защитить, а вы при том знаете, что вы виновны. Да, там, если вы не виновны, и то боитесь попасть в тюрьму. А здесь вы знаете, что вы виновны, и он пытается вас защитить. А теперь другая картинка. Утешитель ходатайствует, спина Иисуса к кому повернута? Если я воспринимаю Иисуса как ходатая, я вижу его что? Спину. А если я слышу Иисус утешитель, я вижу его что? Лицо. Я вижу его лицо. Совершенно разное представление, то, что происходит на небе. И я себе понимаю, читая Слово Божье, что Иисус Христос, будучи жертвой, когда я пришел на Голгофу, Он взял мой грех, я отдаю Ему, я не хочу ничего держать, забирай. Взял на себя мой грех, растрата за мой грех на нем. И там написано, какое слово, Саш? Он очищает народ свой. И теперь он, будучи милостивым ко мне, когда у меня что-то не получается, когда у меня вот грех я какой-то совершил, то что Иисус говорит мне? Он говорит, Виталик, не переживай. У нас с тобой все получится. Виталик, ты накосячил.
Твоя очередь уже прошла. Вы разницу улавливаете? Мне хочется с таким Богом общение иметь, с таким Иисусом мне хочется общение иметь. Почему Он и говорит, пребывающий в моей любви? Я знаю, что Он меня не осудит, если я что-то сделал не так. Я прихожу к Нему, я знаю, что Он всегда готов меня принять. Он всегда готов взять на себя мой грех. И Он всегда готов очистить меня от всякой неправды. И Он этим занимается посредством Духа Святого. Он очищает меня, Он производит эту очистительную работу. Хочу прочитать вам из «Путь ко Христу». «Путь ко Христу». Для тех, кто вот кричит, что нет, мы закон будем соблюдать, мы его соблюдем. Мы напряжим свои силы и силой воли мы это сделаем. Глава 6. Многие спрашивают, как предоставить Богу управлять моей жизнью? Вы желаете это сделать, но и не имеете себе нравственной силы? Порабощены сомнением? Находитесь во власти греховных привычек? Ваши обещания и решения рушатся, как карточный домик. Вы не можете управлять своими мыслями, побуждаемыми увлечениями. Невыполнимые обещания и обязательства заставляют вас усомниться в собственной искренности. Вам кажется, что Бог не может вас принять. Но не стоит отчаиваться. Нужно понять, что такое настоящая сила воли. В природе человека это управляющая сила, которая проявляет себя при принятии решений. Все зависит от правильного действия воли. Бог дал человеку способность делать выбор. И этой способностью надо пользоваться. Слушайте внимательно. Силу воли для чего Он дал? Не напрячь ее. Идти побеждать. А вот для чего Он дал. Если вы в силах отдать Ему свою волю, то Он будет совершать в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Что от меня требуется? Саш, что от меня требуется? Отдать свою волю Богу. И Бог будет совершать во мне и хотение, и действие по своему изволению. Когда? Через сколько минут? Через сколько часов Он будет это делать? Бог не поставил меня за Сашей следить. Саша, я смотрю, 2 часа прошло, ты еще не поменялся. Может быть, Саше нужен год, а мне 10 лет. Это не имеет никакого значения. Важно заключается в том, что я принял Божью любовь, и я отдал Ему свою волю. И я Ему сказал, Господи, я ничего не могу. Я не в состоянии стать святым и праведным. Я не глупый человек, я понимаю, что это невозможно. Итак, Филиппийцам 2:13. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему изволению». Значит, буду я грешить. Почему? Почему я не буду грешить? Буду. 1 Иоанна 5 глава 18 стих. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя и лукаво не прикасается к нему». Но если бы я все равно согрешил, вот я согрешил бы один раз или несколько, а потом сказал, Господи, я понимаю, что я сделал что-то не так, я осознаю, что я сделал не так, как вы считаете, засчитался бы мне этот грех или нет? Вот если бы я один раз согрешил, вот я вам пример привел, вот я решил, там, понимаете, тут написано интересный текст. Вот смотрите, тут он как, этот текст представлен. Он представлен, за кого жертва за грех не остается. «Получив познание истины, произвольно, добровольно, по собственной воле грешим». С греческого переводить «произвольно». То вот для таких людей не остается больше жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярости дня, готовое пожрать. Какое слово стоит кого? Противников. Противников. Вот я, будучи христианин во Христе, принял Иисуса как Спасителя, и вот я вам пример рассказал. Я разозлился на Бога, согрешил 1 раз, 2 раза, 3 раза. Но потом вот все вот мучит меня совесть. Я говорю, Господи, не то я делаю. Простил бы мне Бог?
Да. А если бы я вот сказал бы, я не буду гореть, ну не прекращу я этого. Делал, делаю и буду делать. Почему? Ну, вот в свете того, что я сказал, священник жертва за грех, и еще священник что должен сделать? Очистить, понести на себе. Понимаете, вот эти люди, противники, они просто-напросто Богу не дают. Они не передают ему вот этот грех. А? Хула на Святого Духа, Саша говорит. Ну да, можно так сказать. Вот, поэтому речь не идет о том, что вы станете совершенно безгрешными, мои возлюбленные братья и сестры. Не можете вы иметь безгрешную натуру, потому что причинно-следственная связь. Василий Васильевич становится грешником, потому что он согрешил, или он грешит, потому что грешник? А? Так, Роксана, что ты там говоришь? Это Роксана сказала или кто? Василий Васильевич, почему ты? То есть причинно-следственная связь, он грешит, потому что в нем природа грешная. Понимаете, вот проблема ваша заключается в том, друзья мои, что вы думаете, если вы не будете делать поступок, значит, вы не делаете грех. Вы не делаете поступок, но вы грешником-то не перестали быть. Вы как были грешник, так и останетесь грешником. До какого момента, нужно понять. Римлянам 7:22-23. «Ибо во внутреннем человеке нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». 1 Коринфянам 15 глава с 51 по 52 стих. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, потом мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетленное». Притчи 24:16. «Ибо 7 раз упадет праведник и встанет». Сколько раз упадет праведник? А, кстати, праведник в Ветхом Завете переводится не как безгрешный человек, а как человек, оправданный Богом. То есть 7 раз упадет человек, оправданный Богом, и поднимется. Слово Божье не говорит, что ты станешь безгрешным. Слово Божье говорит о том, что ты будешь грешить, но грешить не... Как, Саш? Как грешить? Непроизвольно, ненамеренно. И человек, кого коснулась любовь Божья... Понимаете, вот, почему я закон Божий люблю? А потому что понимаю, что закон – это любовь. Что плохого в том, чтобы у меня никто ничего не крал? Я вот смотрю, тут показали, в Домодедово машину оставил. Вот представьте, я лечу куда-нибудь в Турцию на отдых, оставляю машину в Домодедово, в аэропорту на стоянке, заплатил денежки, прилетаю с аэропорта, думаю, сейчас я до дома доберусь, подхожу к машине, колес нет. Хвала Всевышнему, нет колес. Красть плохо. Не потому, что красть нельзя, а потому, что это любовь не красть. Этот человек, который украл колеса, он себя любил, конечно, может, ему кушать нечего, но меня он точно не любил. Потому что неплохо. Заповеди Божьи – это здорово, это замечательно. А почему я их люблю? Потому что я принял Божью любовь. Я не планирую грешить, я не собираюсь грешить. И когда Дух Святой меня открывает, когда Иисус Христос совершает во мне вот эту очистительную работу, и если у меня что-то не получилось, Он ко мне милостив. Он говорит: «Виталик, не переживай, мы с тобой». Знаете, как в слове написано? «Всех, кого ты дал мне, я сохраню». Еще апостол Павел говорит: «Никто не сможет меня отлучить от любви Божией. Ни ангелы, ни силы, ни начало» и так далее. Никакая тварь не сможет меня отлучить от любви Божией. Нет, это невозможно. Бог любит меня, Отец любит меня, Иисус любит меня. Любовь – первопричина. И Он трудится над тем, чтобы я был, ну, более совершенный, более очищенный. Но это никак не играет, никакую роль не играет на мое спасение. Никакой.
На мое спасение играет роль, знаете, когда? Когда вот мне Дух Святой говорит: Виталик, это грех. Да, я понесу. А я говорю, самому он нужен. Он говорит: слушай, ты погибнешь? Я должен понести твой грех, я должен тебя очистить. А я говорю, грех мне нравится больше. Понимаете? Я отказываюсь от спасения. От спасения можно потерять только тогда, когда ты отказываешься от него. Когда ты что-то ценишь больше, чем спасение. В конце задам вам прямой вопрос. В свете всего сказанного. Просто один вопрос задаю. Вот вы мне просто без кривизны ответьте на него. Я задаю вам один вопрос и прошу вас один ответ. Володя его, кстати, задал. Разбойник будет в раю? Ну, который сказал: «Отче, ну, Иисусе, помяни меня в царстве твоем». Иисус ему ответил: «Истинно говорю тебе, сегодня будешь со мной в раю». Вопрос простой. Будет этот разбойник в раю или нет? Вопрос второй. Что он сделал? Да. Поверил. Все. Понимаете, спасение ваше и мое, оно верой принимается. Вот это благодать. Это дар. Галатам 3:13. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву, ибо написано: проклят всяк, висящий на дереве. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Ефесянам 2 глава 4 стих, с 4 по 9 текст. О, пожалуйста, внимательно послушайте, что апостол Павел пишет. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Кстати, в каком времени написано? В настоящем. «Дабы явить грядущие века преизобилующее богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе, и благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас». Божий дар, не отдел, чтоб никто не хвалился. Я искренне уверен в своем спасении. Там мне написали, кто-то написал, Елена Вайт пишет нам, что нельзя быть уверенным в своем спасении. Ну, Елена Вайт также пишет, что если Библия говорит не то, что говорю я, верьте Библии. Поэтому я верю в Библии. В Библии написано так, что я спасен по благодати Божьей. Но лейтмотив моего спасения не моя вера, о чем говорил Синицын, а вера Христа. Лейтмотив моего спасения – это любовь Божья ко мне и моя любовь к Нему. Его любовь ко мне, она первична. И благодаря только тому, что я принял Его любовь в свою жизнь – она производит во мне изменения. Бог производит во мне изменения по своему хотению и изволению. Он производит. Поэтому я стою пред Богом, нечем мне хвалиться. Я не могу, как вот эти люди, говорить: я праведен, я свят, я соблюдаю заповеди все, поэтому я в Царство Божие войду. Вот такие люди, кстати, они... Знаете, как сестра Вайт пишет? Она пишет, что самый последний грешник находится в лучшем положении, чем вот такой человек. Поэтому это тоже грех. Грех самоправедности. Самый страшный грех из всех грехов. Там хоть есть возможность покаяться, здесь уши заткнуты капитально. Да поможет нам Бог.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Бывает, что Бог отвечает нам через определенные обстоятельства, через внутренний голос. Но что делать, когда Бог молчит? Здравствуйте! Сегодня тема нашей программы «Бог молчит. Что делать?». И сегодня у нас в гостях Роман Тихонов. Он является директором Кабинета здоровья в Калужской области. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что нашли время, приехали к нам. Роман, Бог молчит. Что делать? Так называется наша тема. Скажите, вот что в вашем понимании означает «Бог молчит»? Что вы чувствуете при этом, вот когда слышите, да, вот это выражение «Бог молчит»?
2: Угу. Ну, для меня Бог молчит, когда нету таких явных целей, ориентиров и какая-то тишина. Особенно это проявляется после какой-то бурной деятельности. Например, была какая-то цель, нужно было ее достигать, прилагать усилия, преодолевать где-то вот усталость. Цель достигнута, и больше нету целей. Тишина. Вот это вот Бог молчит. Вот, и нету перспективы, что эта цель вообще появится в ближайшем будущем.
1: Вы так грустно об этом говорите. Просто Бог молчал. Получается, когда вы достигали какой-то определенной цели, вы сами к ней стремились. Вот я просто хочу понять, хочу разобраться. Вы говорите о цели, вы ее достигали. Вы сейчас просто являетесь врачом в собственном кабинете, да, вы директор там. Вот вы же к этому пришли, то есть Бог вас вел, получается, Он не молчал, Он отвечал вам. А вот в каких обстоятельствах, может быть, вот с детства что-то вот вы помните, да, и там есть какие-то определенные события?
2: Ну, это жизнь человека, ну, мою жизнь можно так представить, ну, и любого человека. Человек пошел в школу, его цель — закончить ее. Школа закончилась, в институт, ну, образование другое получать. После образования — работа, там достичь какой-то профессиональной планки. Вот. И одна цель сменяется другой. И понятно, куда человек движется. Вот. Наступает такой момент, когда ключевые цели закончились, и что дальше? И вот это момент, когда, ну, человек размышляет, задумывается, а что дальше? И он или какие-то свои мечты начинает воплощать, или задает вопросы внутрь себя, устраивает ли его эта жизнь. Вот, готов ли он еще столько же прожить именно вот в таком режиме, занимаясь тем же. Вот, и вот эта минута молчания, она может быть такой напрягающей. То есть это не просто я занимаюсь своими делами, и время идет. Мне бы хотелось это время чем-то занять значимым. Вот, и хотелось бы получить ответ, а что дальше? Какая цель?
1: А что мешает? Вот, что внутри вас ограничивает? Мы просто вот сейчас с вами разбираем вот эту вот тему, да, и пытаемся углубиться и понять, потому что для кого-то Бог молчит, это может быть определенным каким-то, да, периодом. Он это понимает и ждет чего-то от Бога. Или, может быть, от окружающих людей. Вот вы себя в контексте данного вот этого вот определения как себя чувствуете вообще внутренне? Вам комфортно? Или же вы к чему-то прибегаете вот в таких обстоятельствах?
2: Ну, я как верующий человек стараюсь, чтобы услышать Бога, чтобы Он меня направил на правильный путь. Но та точка, в которой я сейчас нахожусь, она, я в ней оказался благодаря Богу, и выйти я из нее не могу, пока не получу от него инструкции. То есть сейчас я врач в частном центре, директор этого центра. Вот, и есть вещи, которые меня не устраивают. Когда я только начинал служение, у меня были одни обстоятельства. Не было семьи, не было детей, жены. Вот. И я занимался только этим. А со временем появилась семья. Она требует времени. И для меня это приоритет. То есть если взять все мои интересы и сказать, что главное, то я понимаю, что семья для меня сейчас главнее, чем все, чем я занимаюсь. Даже медицина, которой я посвятил столько времени, она не является для меня приоритетом. Угу. То есть она стоит ниже по приоритетам, чем семья.
1: Но это нормально, когда у человека семья на первом месте. Я считаю, что это вполне нормально. Я думаю, что многие так считают.
2: Многие так считают, но когда наступает реальная жизнь, если посмотреть, сколько я времени провожу с семьей, то я вижу, что мои приоритеты и мои действия расходятся. Мне бы хотелось с семьей быть больше, но в силу того, что это кабинет, в котором нужно практически быть все время, он перетягивает меня туда. Вот. И хочется как-то это служение кому-то отдать, или чтобы кто-то это бремя разделил.
1: Вы говорите «служение». То есть это нельзя рассматривать в контексте просто дела, просто бизнес. Это вы называете служением. Что для вас является именно служение в данном вопросе, да? Что вы подразумеваете под этим определением?
2: Для меня служение — это любая работа, которой я занимаюсь. Даже если это не частный центр, не христианская деятельность, просто работа в государственном учреждении — это тоже служение. Был и такой период. Но я оказался здесь. Для меня сейчас служение — именно работа в кабинете.
1: Вот все, что строили вы вместе с Богом, Он вас вел именно в плане вот этого служения, да? Вы четко это понимаете для себя. И, собственно, тем, кем вы сейчас являетесь, это результат вот этого Божьего провидения, да? Можно так сказать?
2: Но если посмотреть всю жизнь, то есть ключевые точки такие поворотные, на которых нужно было принимать решение, важное решение. И вот в этих точках я для себя могу чистосердечно сказать, я нигде не слукавил, услышал Бога и повернул туда, куда Он мне указал. А вот от точки до точки вот этот путь, он может, конечно, быть извилистым. Но ключевыми точками что я называю? Это выбор профессии, выбор супруги, выбор служения дальнейшего. Вот, и этих точек не так много, но они настолько важны, что могут просто кардинально поменять вектор жизни. Вот, и в этих точках Бог был со мною. То, что сейчас происходит, это от точки до точки. Я не знаю, где следующее, где Бог будет так вот кардинально менять мою жизнь, но сейчас такой период, когда мне бы хотелось его услышать. У меня есть вопросы, есть недовольство той ситуации, которая существует, я бы хотела его услышать.
1: А именно, вот мне интересно, что не нравится? Вот почему недовольство? Вот вроде бы Бог ответил, Он не молчал, Он вас, соответственно, провел по вот этой профессиональной своей деятельности, да, вы достигли определенных высот. А чем сейчас недовольны?
2: Мне бы хотелось соответствовать тем приоритетам, которые у меня в голове. Но когда я директор, как вот бизнес ведется, ты не можешь из него выйти. Только из-за того, что тебе там хочется быть дома. Все равно нужно делать дела, которые там происходят. Приходя домой, голова не освобождается от этих забот. Вот, и когда подходит ребенок и просит внимания, я вот за собой заметил, я говорю ему: «Отстань». И мне это не нравится. То есть мне как христианину это не нравится, как мужчине не нравится, как отцу не нравится, как мужу не нравится. Но я ничего поделать с собой не могу. То есть настолько ум занят выполнением работы, что даже приходя домой, я не могу отключиться. Или мне нужно какое-то время. Вот. И хотелось бы как-то вот поменять эту ситуацию, чтобы, приходя домой, работа оставалась за дверью.
1: Ну, я думаю, что семья, когда на первом месте, тем более если интуитивно и на уровне, да, вот сердца, чувств, вы это понимаете, что это должно быть в приоритете у вас, то здесь, наверное, Бог, Он не может молчать. Вот как думаете?
2: Ну, такое ощущение, что Он испытывает.
1: Вас лично?
2: Да. Для мужчины реализация, она в делах происходит, то есть в его работе. Вот для женщины она вся в себе, в детях.
1: Я просто не могу понять, откуда вот такая вот установка. Дело, мое личное дело, вот это вот бизнес, все вокруг этого крутится. Вот откуда вот это зародилось желание? Просто если мы смотрим в контексте именно служения, это помощь людям, забота о людях. Вы врач, вы общаетесь всегда с людьми, вы оказываете им помощь. Здесь приоритетность в этом больше, но при этом вы устаете.
2: Нет, я понял.
1: Вот этот момент.
2: У меня есть ощущение, что я тяну не свою лямку.
1: Слишком много берете на себя?
2: Я как врач доволен, что я врач. Но как директор я выполняю административные обязанности. То есть меня этому никто не учил, я к этому не готовился. Они просто ко мне пришли вместе с этой должностью. Вот. И у нас немного сотрудников в штате, всего я и моя жена.
1: Вот. А, и вы с супругой вместе?
2: Да, всего два человека.
1: Дело.
2: Вот. И на мне, по сути, весь кабинет и висит. И мне приходится делать те дела, которые я не умею делать профессионально. Но их приходится делать. А когда это делается непрофессионально, то очень много времени занимает. И если задать себе вопрос, а готов ли я заниматься этим еще ближайшие лет 5-10, я бы сказал, что нет. Я не хочу этим заниматься. Но тем не менее, Бог не создает таких обстоятельств, чтобы оставить этот кабинет. Вот я думаю, что в ближайшее время Он как-то мне ответит. Потому что последние полгода у меня такое побуждение сблизиться с Ним, услышать его по-настоящему. Даже если это нужно оставить, чтобы я принял эту волю. Вот таких вот отношений я хотел бы с Ним иметь.
1: А что значит услышать голос Бога?
2: Ну, был период, когда, вроде бы находясь в служении, я несколько был непослушен, так скажем. Особенно в том, что как тратил свое время. То есть у меня много времени уходило на интернет. Там я мог смотреть фильмы, какие-то ролики, обучаться. Это заполняло всю мою жизнь. Вот. И создавалась такая иллюзия, что я вроде бы каким-то делом занят. Вот. А время, чтобы провести с Богом, его было все меньше и меньше. Если была какая-то молитва, то она была такой формальной, быстрой. Ну, больше формальной. Да. То есть не было цели его услышать, провести с ним время.
1: А сейчас у вас, получается, в основном время занято работой, да, вот этими всеми бизнес-моментами, делами. И если взять, например, тогда то время, когда вы были в интернете, да, в основном жили, можно сказать, там, да, всегда все смотрели, и вам всегда были интересны актуальные новости, да, к примеру, видео. Сейчас у вас интерес — это ваша работа. И может ли так быть, что Бог молчит именно тогда, когда разум человека занят чем угодно, только не им?
2: Я тоже пришел к этому выводу, что есть отвлекающие моменты, и это сильно мешает. Попадались какие-то ролики на эту тему, ну, христианские. Вот, и это убеждение крепло, что есть в жизни что-то такое маленькое, но оно перетягивает на себя то, что должно принадлежать Богу.
1: Вот и... А что должно принадлежать Богу, по вашему мнению?
2: Вообще интернет — это такая штука.
1: Затягивающая.
2: Да, мы когда посмотрим что-то, оно же в голове крутится, оно не просто насквозь прошло. Оно крутится, оставляет какой-то след, какое-то мировоззрение. Когда регулярно читаю Библию, это тоже откладывает свой след. Но ее тоже становится меньше.
1: Вы регулярно читаете Библию, это... сейчас ваше желание вот на данный момент, или это всегда было для вас интересным и актуальным читать Библию?
2: Ну, когда я только-только стал знакомиться с Богом, это было потребностью, по сути.
1: А когда вы начали знакомиться с Богом?
2: На 6-м курсе медицинского института.
1: Что сподвигло узнать Бога?
2: Ну, это такая интересная, по сути, опыт обращения.
1: Ну, чуть-чуть об этом.
2: Ну, все 6 лет у меня такие были напряженные отношения с людьми, и мне трудно было сблизиться с ними.
1: В силу каких обстоятельств? Почему?
2: Ну, мои ценности не согласовывались с ценностями группы. В детстве я был таким ребенком достаточно правильным. Меня даже иногда родители упрекали, ну что ты такой правильный? Вот если...
1: Откуда это вот желание быть правильным?
2: Ну просто я так видел жизнь. Угу. Родители в этом помогали. Они осуждали... Вот у меня сестра еще есть. Угу. Они осуждали нас, когда мы лгали, когда мы крали. Ну вот как-то вели. Родители эти ценности нам прививали. Не скажу, что они прям жили по этим ценностям, но нас в случае отхождения все-таки как-то...
1: А родители верующие люди у вас?
2: Ну, они не посещали церковь, не читали Библию. Ну, насколько я знаю, они даже не религиозные были.
1: Но при этом у них вот эти вот моральные ценности, да, они были заложены.
2: Глядя назад на свое детство, я удивляюсь, почему у моих, ну, я скажу так, неверующих родителей такие христианские ценности. Вот. Конечно, там были какие-то вот недостатки в воспитании. Вот как я бы хотел, может быть, другого как бы подхода к детям, да? Вот. Но тем не менее, что они могли дать максимум, они от себя дали. То есть если бы я оказался в их ситуации, я не думаю, мог бы я что-то больше дать. Вот. То есть они со своей стороны сделали все, что могли.
1: А могло ли это как раз подвести вас уже к принятию решения узнать Бога? Открыть его для себя.
2: Но вот в том-то и дело, что они вроде бы прививали нужные ценности и в то же время осуждали меня за них. Почему ты такой правильный? То есть в жизни нужно быть похитрее, как-то вот поизвилистей, более скользким. Вот у меня как-то, ну, не получалось это. Моя сестра, да, она могла вот как-то сблизиться с людьми, там, договориться, еще что-то. У меня нет. Я всегда говорил правду. Если нужно было сестру в чем-то уличить, они спрашивали у меня, так оно или не так. Потому что солгать не мог.
1: Вот, и... То есть вы можете себя характеризовать достаточно как, ну, честный такой человек? Всегда был, да?
2: Ну, многие моменты, да, они характеризуются именно честностью. Я не скажу, что прям моя жизнь без лукавства. Есть моменты, которые я хотел бы исправить, избавить от лукавства. Но в целом, если... взять всю жизнь и сравнить с другими людьми, то вот этой прямолинейности, честности ее слишком много. Вот, и это людям может не нравиться и, может быть, доставляет где-то мне проблемы. Но в то же время это помогает. Когда не лжешь, уже не запутываешься.
1: Обычно у тех людей, которые любят честность, у них внутри такое желание всегда справедливости. Во всем, всегда, везде. И вот, наверное, в отношениях с Богом тоже, может быть, сейчас вот на данном этапе хочется какой-то справедливости. Нет такого вот в отношениях того, что вот он молчит, вы вроде бы вот зовом сердца, да, пытаетесь как-то вот с ним отношения настроить, наладить, но он молчит.
2: Нет такого. Я знаю людей, которые вот такие справедливцы. Ну, я ни к этому не отношусь.
1: Не относитесь, нет, да, нет, к таким?
2: То есть если по отношению ко мне какая-то несправедливость, я не буду там добиваться какой-то справедливости. То есть я могу принять какой-то позор, какую-то обиду на себя и взять ее на свой счет.
1: Даже вот. Вплоть до этого взять на свой счет? И вас как это может даже в какой-то степени поколебать немного? Или нормально к этому относитесь?
2: Ну, на свой счет, что... как бы я знаю, что Бог меня любит. Вот, и поэтому, что бы обо мне ни говорили, ну, время покажет, кто прав, кто не прав.
1: Так, а может быть, Бог не молчит, а проверяет вас сейчас, ваш характер, то, как вы отреагируете в тех или иных обстоятельствах. И поэтому он и не создает определенные какие-то вам сейчас условия, а взращивает ваш характер с помощью вот этого молчания. Но, думали об этом?
2: Кстати, был такой длительный период молчания, после которого Бог ответил.
1: Так. Это когда? В каких обстоятельствах так сложилось?
2: Был такой момент, когда я почувствовал призыв Бога оставить свою работу. Работал в областной больнице, я лор-врачом работал. Я оставил работу и потом поехал учиться в Москву. Обучался массажу, фитотерапии.
1: А где-то... почему именно вот это направление? Это тоже Бог так побудил этим заняться? Или кто-то сказал?
2: В церкви, где... я уже принял крещение, была группа людей, которая, ну, хотела служить людям. И в качестве служения выбрали именно медицинское направление.

0: людям предлагаются оздоровительные методики, ну, такой вот направленности.
1: Хорошая идея, кстати говоря.
0: Самое эффективное служение. Вот и так как я врач, оно мне созвучно было. Угу. Куда еще идти, кроме вот как вот в эту сферу. Угу. Вот и мне довелось молиться о враче. И я в группе молюсь и говорю: «Господи, пошли нам врача». И слышу внутренний голос: «А ты кто?» Я понял, что Господь что-то ожидает от меня. И через какое-то время я почувствовал призыв оставить ту работу, которой я занимаюсь, и уже как бы в христианском направлении, в медицинском развиваться. Вот. И поехал я в Москву. Угу. И когда я уволился, я потерял жилье, заработок, работу. Вот, отношения с родителями испортились. То есть у меня, по сути, никаких точек опоры не было. Вот, и когда я оказался в Москве, какое-то время я занялся той деятельностью, которой мне нужно было. Я обучался по массажу. И вот я находился у себя дома.
1: Нравилось это все? Все, что происходило? Или отношения с теми, с кем они были оставлены, все-таки тревожили?
0: Это было серьезное испытание. Вот, но я для себя принял решение, что для меня важнее послушаться Бога. Потому что мне было страшно, что возможности могут не повториться. То есть Бог говорит, но когда каждый раз отвергаешь, Он может просто однажды не предложить. И вот это меня пугало. Поэтому как только Бог что-то мне говорил, какую-то заповедь, какое-то направление в жизни, я тут же принимал.
1: А как Он говорит вам? Вот вы сказали, что через обстоятельства, да, определенные. Может быть, это еще какие-то определенные условия? Создаются для этого.
0: Вот когда мы молились, я услышал внутри вот эту мысль.
1: Внутренний голос.
0: Это явно было что-то такое не от меня исходящее. Когда же я принимал решение уволиться с работы, я понимал, что однажды это должно случиться. Но думал, когда? И занимался своей работой. И вот в какой-то день определенный пришло осознание, что сегодня. Я не мог это объяснить.
1: Мне интересно, как это происходит. Это откуда-то вот от сердца, вот раз так, и вот такая вот мысль. Или как?
0: Появляется такая убежденность, что ее сломить невозможно.
1: Как интересно.
0: То есть для человека не характерна такая убежденность, он в обычной жизни менее уверен. А здесь такая убежденность, что...
1: Я должен это сделать.
0: Никто его не сломит. Да. Я, конечно, когда принимал это решение, не посоветовался с родителями. Они помогали мне получить образование, получить специальность, устроиться на работу. И когда я с этой работы ухожу, не ставлю их в известность, конечно, их это задело, их это обидело. Вот. И отношения с ними испортились, я несколько лет не мог с ними общаться.
1: Наладить контакт, да?
0: Да.
1: А сейчас как?
0: Сейчас уже общаемся.
1: Слава Богу.
0: Вот. И когда я учился в Москве, я был у себя, был наедине, и возникло такое вот ощущение, что рядом стоит сатана. Я не знаю, не у всех, может быть, такой опыт есть, но такое...
1: Как почувствовали?
0: Ну, такое вот леденящее ощущение, что рядом стоит кто-то, вот какая-то сила. При этом не было никаких предпосылок, чтобы кто-то пришел. То есть я просто готовился к занятиям, к очередным. И я это почувствовал. И вот интуитивно, что еще делать в этой ситуации, когда чувствуешь рядом с собой того, кто сильнее тебя? Я падаю на колени, начинаю молиться. И в молитве Бог дает мне два стиха, которые я вспомнил. Вот. И это были обетования, после которых я понял, что Бог ситуацию контролирует. И вот это леденящее чувство, оно ушло.
1: А какие обетования? Может быть, вспомните?
0: Два обетования. Это... «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после». А второе было: «Всякий, положивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего». Стихи к той ситуации были очень подходящими. И в дальнейшем я каждый год у Бога спрашивал: «Господи, а что я должен уразуметь, что я тогда не понял?» И Бог мне ответил только через 10 лет. Каждый год, я помню, что каждый год я его спрашивал, иногда несколько раз в год, эта мысль посещала меня. Вот, но однажды я готовился к проповеди, читал Библию, думаю, о чем вообще говорить. Вот, и читая книгу «Служение исцеления», Библию, ответ пришел. Бог

0: старался изменить мой характер. Когда я этот ответ получил, в дальнейшем этот вопрос вообще не возникал. Прошло несколько лет, я вот не помню, чтобы этот вопрос еще раз возникал в моей голове. То есть Бог ответил, выводя меня из такого комфортного места, пуская меня по вот этой пустыне, по разным местам, где нет у меня ни жилья, ни работы, ничего такого стабильного, Он формировал мой характер. Когда я получил вот этот ответ, я успокоился. Но с того момента опять тишина. Угу. То есть Бог ничего не говорит.
1: Роман, интересный момент. 10 лет прошло, тишина была, Бог молчал, ничего не говорил. В течение этих 10 лет вообще как происходило?
0: Что происходило?
1: Да, вообще ваше отношение с Богом, каково оно было? Ваше внутреннее состояние, эмоциональное состояние? Ведь это же, я думаю, что для верующего человека это некомфортно, далеко некомфортно, когда Бог молчит, и когда такие были обстоятельства, да, когда Он отвечал.
0: Но потом... эти 10 лет я бы не назвал молчанием. Угу. Он молчал в этом вопросе. Но в моей жизни происходило очень много событий. То есть вот эти 10 лет, они были очень насыщенными. Я получил образование там, по массажу, по фитотерапии. Потом проучился по терапии, чтобы вот работать в санатории. Ездил по разным таким же оздоровительным центрам на Украине, на России, угу. в России, как врач. Помогал, вот, и приобрел большой опыт. И за это время семья появилась. Вот, и все это вроде бы как создает такое бурление, какое-то движение.
1: Жизнь, казалось бы, идет своим чередом, и все хорошо.
0: Но когда я оставался наедине, вот этот вопрос всплывал. То есть мне всегда хотелось узнать, а что Бог хотел тогда сказать? Что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после. Когда я это должен узнать?
1: А может быть, как раз, когда Он молчит, это и есть ход Его провидения для вас. То есть Он вас оставляет наедине с собой, со своим миром, который вокруг вас, своим делом, да, с этими обстоятельствами, которые складываются. И вы в этом крепнете и растете. Может быть, для этого все? Для этого Бог иногда молчит?
0: Хотелось бы так думать. Когда такие вот сложные обстоятельства, хочется все оставить. Очень сильное искушение действительно оставить. То есть оставить себе только то, что мне комфортно, например, семья. Да, вот мне нужна семья, все остальное я оставляю. Вот. Но это, я боюсь, что это очередное искушение мое личное, опять создать себе комфорт. Вот. Может быть, действительно Бог хочет посмотреть, а что ты выберешь? И я понимаю, что я бы не хотел вносить коррективы личные. Вы не испортите
1: вот,
0: этот план.
1: Да, так интересно рассказываете. Вы послушны в плане ориентира вот на Библию, да, на голос Божий, и Он вам отвечал в течение жизни вашей. Но вот не для каждого человека Библия является вот этим вот ориентиром и тем источником, на который можно опираться. И Бог бывает молчит для таких людей, для некоторых молчит, а кому-то отвечает по зову сердца, да, вот некоторые говорят, Бог у меня в сердце, и, собственно, мне этого достаточно. И очень даже успешно порой все складывается в жизни.
0: Внешне.
1: Это только внешняя картинка, да, вы говорите?
0: Потому что иметь Бога в сердце — это еще не вся картина.
1: А что должен видеть человек в общем? Что должен понимать?
0: Вообще, я думаю, что вот эта внутренняя жизнь с Богом, она происходит очень интимно. То есть внешне мы видим служение, человек чем-то занимается в семье, то-то. Но кто он, когда он остается один? Он смотрит фильмы, он в интернете, или он ищет Божьей воли? Он пытается с ним как-то вот подружиться. Я знаю человека, который свободное время проводит, изучая Священное Писание. Я удивляюсь. У него нет других интересов. Для него это интересно. Но когда он этим занимается много лет, я вижу перемены. Он как-то более глубоко мыслит, нестандартно, не так, как все. Вот. И я понимаю, что это результат того, что он проводил время с Богом в Слове Его.
1: А Бог ему отвечает, он не молчит в его жизни. Это очевидные результаты какие-то определенные.
0: Я вижу его удовлетворенность жизнью. Я, например, жизнью не удовлетворен. То есть у меня... Ну, не сказать, что я там прям счастлив. Внутри. Внешне оно, может быть, я и счастлив. Да, но внутри, когда я остаюсь один, у меня есть что-то, что хотелось бы исправить и иметь более тесные отношения с Богом. Всегда знаешь, где ты недоработал. Я занимался спортом, легкой атлетикой. Когда бежишь забег, там 1,5 километра, 3 километра, и финишируешь, ты всегда знаешь, где сочканул. Когда выложился на все 100, придраться не к чему, совесть чиста. А тут всегда есть какой-то момент, где-то молитва такая вот формальная, где-то мог бы помолиться, но не сделал этого, мог бы почитать, но не сделал этого, занял это время чем-то другим. И я понимаю, что тот результат, к которому я прихожу, это результат того, что там не доработал. И когда, вот мы говорим, оказался в пустыне, или Бог молчит, это результат того, что я не доработал. Есть, конечно, искушение Бога обвинить, да? Господи, ты молчишь, а я вот тут такой правильный жду, когда ты ответишь. Нет, на самом деле я чувствую, что с моей стороны был уход.
1: То есть такое анализирование происходит в собственной жизни, собственных каких-то действий, да, определенных?
0: Внешне моя жизнь кому-то может показаться правильной, без изъяна. Но я-то знаю, где недоработка. Вот, и...
1: А может быть, пробовали как-то отпустить эти ситуации? Ну, чтобы они не держали. Вы же Богу это отдали уже в свое время. Наверняка вот через этот интимный контакт, через отношения с Ним, Он все про вас знает. Может быть, Он не молчит, а уже...
0: Для меня это новый опыт. Я такой человек, что пытаюсь многое контролировать в жизни. Многие, наверное, христиане такие. Но для меня сейчас опыт не контролировать. Вот, да, я с изъянами, да, я где-то недоработал, но я сейчас пытаюсь...
1: Отпускать ситуацию?
0: Не отпускать, а прийти к Богу таким, какой есть. Неправильным, с проблемами, потому что я еще понимаю, что мне еще не раз придется споткнуться. И...
1: Но это же для роста.
0: Да. Я не хочу, знаете, как пускать пыль в глаза Богу. Вот, Господи, я вот тут в служении, я тут там заповеди соблюдаю, там как-то вот пытаюсь жить по-правильному. Нет, сейчас Бог показывает мне много проблем во мне, в моей жизни. Вот, и в то же время Он говорит, ты в этой проблеме, приди ко мне. Потому что раньше ты пытался как-то привести себя в порядок, а потом ко мне приходить.
1: Сам решал вопрос с собой.
0: Да. И потом, когда я чувствую, что теперь можно к Нему идти, я... там в молитве и все такое. Вот сейчас Господь обучает меня прийти к Нему таким, какой есть. Это непривычно. Когда всю жизнь идет какой-то контроль, сейчас это непривычно. Вот. И сейчас есть искушение как-то вот в этой ключевой точке повернуть куда-то. Но если это сделать, не дождавшись Божьего ответа, это будет какое-то своеволие. Я понимаю, что в дальнейшем начнутся серьезные проблемы. Вот. И опять все равно Бог вернет, но это будет упущенное время.
1: Какое интересное анализирование. То есть вы сами понимаете, что будут какие-то серьезные проблемы, если вот без Бога вы куда-то свернете, да?
0: Во-первых, читая Библию, я прихожу к такому выводу. Я знаю случаи из жизни, когда верующие так поступали, и потом они или ломались, или уходили от Бога надолго, и потом им приходилось возвращаться. Вот я бы не хотел этот опыт повторять.
1: А некоторые настолько нетерпеливы в этом плане. Вот вы, видно, что терпелив, и вы готовы вынести многие моменты, хоть глаза и не горят. Я вижу, что вы говорите, что несчастлив на данном этапе. Я вижу, что глаза не горят. Хотя вы достаточно в своей жизни успешны, и во многих аспектах у вас все очень хорошо развивается. И некоторые вот за огоньком вот в этих глазах пытаются угнаться, верующие, неверующие, неважно кто. Нас многие смотрят, люди, и они сейчас вот тоже где-то в глубине души наверняка понимают для себя, что вот что значит пойти за Богом, да? Когда Он им что-то говорит или когда Он молчит, вот что в данном случае мне делать? Вот каждый из зрителей, я думаю, задумывается над этим. Так ведь, Роман, вот...
0: Здесь, наверное, самое сложное дождаться ответа. Самый такой наглядный пример — это выбор спутника жизни. Вот можно выбрать того, кто приглянулся, а можно выбрать того, кого Бог поставил рядом. Вот. И если Бог подбирает эту пару, то Он понимает, что в дальнейшем эти люди пройдут все испытания, они будут подобраны очень хорошо. Вот. А если этот подбор произошел благодаря человеческому выбору, то первая кочка она развалит это.
1: А как понять человеку, что это Бог определил? С помощью чего?
0: Когда я вообще задался этим вопросом, я стал молиться. Это была такая ключевая точка, на которой нужно дождаться было Бога. Я стал задаваться вопросом. У меня был такой период, когда мне нужно было ездить по многим санаториям в течение года. Я думаю, ну, наверное, в каком-то из санаториев я встречу ее. Вот. И целый год я жил с таким ощущением, с ожиданием, с поиском и с молитвой.
1: Вот. Но Бог молчал определенный, да, вот этот промежуток времени?
0: Он молчал, я злился. Почему он молчит? Мне это нравится, вот это нравится. Вот, ну, на первый взгляд. А потом, спустя время, я вижу, что, ну да, есть какие-то вот вещи, которые вряд ли у нас сойдутся.
1: То есть иногда полезно, что Бог молчит. Иногда, вот я хочу, чтобы наши слушатели, да, наши зрители поняли, что иногда очень важно и полезно ощущать вот это вот молчание Бога. Именно в этом состоянии можно расти.
0: Но у меня было свое видение. Начать. Я думал, что именно в это время, в этот
1: уже
0: год Бог мне ответит. Во-первых, оно желание появилось, значит, я уже готов, значит, как-то должно что-то произойти. А оно не происходит. И я Богу и срок поставил, потому что я знал, когда мои командировки закончатся. Вот. Время вышло, результата нету. Вот. И ответ пришел, откуда я не ожидал. Там, где я работал, в кабинете здоровья, там было две сестры, и одна стала ездить на учебу. У нее пришло время обучаться, она медработник. Вот, и мне пришлось больше времени проводить с другой девушкой. И как-то вот Господь дал мне увидеть в этом человеке то, чего я раньше не замечал. То есть такие черты, которые при таком мимолетном общении не открываются. Вот, ну, человек как человек. Но когда я познакомился ближе, я увидел, что вот, ну, вот есть изюминка в этом человеке, и она может раскрыться и быть, ну, тем человеком, который мне нужен. Вот, и я стал усиленно молиться именно о ней. Вот, и она тоже, как потом выяснилось, она весь этот год молилась.
1: Как интересно. Вот. То есть Бог сложил так обстоятельства, да, в вашей жизни, что, оказывается, вот это молчание в итоге сыграло вам в счастье, да, и в создание вот такой вот замечательной семьи.
0: Да, я, конечно, не жалею, что я потратил время, был до конца вот выдержан. Вот, потому что потом, когда возникали какие-то проблемы с этим человеком, какое-то недовольство, какие-то претензии, я понимал, что, ну, нам нужно вместе пройти через это. То есть нельзя разбегаться. Бог соединил. Вот. И потом, когда вот эти первый год кризисы прошли, потом стало намного легче.
1: Я думаю, что впереди Бог откроет для вас какие-то новые определенные горизонты, в которых вы также будете продолжать расти вместе со своей супругой, со своей семьей. И также дело ваше, я думаю, что обретет какой-то новый жизненный смысл для служения людям и в целом для вашей жизни, чтобы быть счастливым, по-настоящему счастливым.
0: Да, Роман, мы ждем этого ответа.
1: Огромное вам спасибо за эту раскрытую тему, за этот диалог. Спасибо вам, что были с нами.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, Бог не молчит, Он всегда рядом с нами. Он просто ждет от нас определенных действий, может быть, молитвы, может быть, искреннего отношения с Ним. Нужно задуматься нам всем об этом. Спасибо вам, что вы нас смотрите. Оставайтесь всегда с нами. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Земля обетованная. Ведущий Александр Болотников.
2: Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Город великого царя, Иерусалим, прославленный в псалмах, воспетый поэтами, описанный в Священном Писании. Иерусалим – это город трех религий, которые имеют общее происхождение и исповедуют веру в единого Бога. Наше путешествие сегодня так и называется. Иерусалим – город трех религий. Актуальна ли эта тема для нас? Мне кажется, для наших соотечественников сегодня, после 70 лет атеистического воспитания, эта тема является актуальна. Многие сегодня задумываются, а к какой религии я принадлежу? С одной стороны, это кажется достаточно просто ответить на этот вопрос. Взять учебник истории, взять справочник, и там сразу можно найти, что русский – это православный, еврей – это иудей, швед-англичанин – это протестант, испанец – это католик, араб – это мусульманин. Однако, может быть, не все так просто. Может быть, за этим кроется больше, нежели происхождение. Самое лучшее место для того, чтобы ответить на этот вопрос, пожалуй, является Иерусалим. В Иерусалиме можно пронаблюдать жизнь трех религий – христианства, мусульманства и иудаизма. Давайте же отправимся сегодня в поиски и посмотрим, как живут эти три религии в этом древнем городе.

Итак, мы направляемся в район, где сможем наглядно увидеть то, что сейчас является государственной религией Израиля – иудаизм. Этот район называется Меа-Шеарим, что на русский переводится как «100 ворот». Когда мы входим в квартал, нас грозно встречает две вывески. Первая вывеска гласит: «Осторожно, остановитесь, всякий, проходящий через эти кварталы, оскорбляет своим присутствием жителей этого квартала». Следующая, ближняя ко мне вывеска говорит: «Умоляем вас, заповеди Торы требуют, чтобы женщины были одеты в соответствующую одежду. Закрытая блузка, длинные рукава, длинная юбка и не обтягивающие одежды. Пожалуйста, не мешайте нашим детям и процессу их образования, как евреям, посвященным Господу и Его закону».

Такое впечатление, что в этом районе Иерусалима время остановилось на отметке 1700 год. Район этот живет по законам феодального времени и по законам Торы. Наша попытка посмотреть на этот район изнутри оказалась неудачной. Действительно, население этого района весьма негостеприимно принимает нас, указывая нам на то, что вывеска, ее грозное предупреждение действительно действует. Что ж, нам придется удовлетвориться тем, что мы пойдем по периметру этого закрытого района, который напоминает с улицы Меаш-Шеарим неприступную крепость, потому что практически нет переулков, в которые возможно зайти. А если где-то и есть переулок, то входящего встречают подобные упреждающие надписи. Русская пословица говорит: «Встречают по одежке». По-моему, эта пословица очень хорошо относится к населению этого района. Одежда мужчин всегда черного цвета. Они носят длинный сюртук и шляпу, которую надевают еще поверх небольшой шапочки, которую называют кипа. Этот костюм является типичным костюмом польского еврея 18 века. Кажется, время в этом районе остановилось именно на этой отметке. Одежда женщин несколько отличается разнообразием, однако есть общая черта у внешнего облика каждой замужней женщины. Перед замужеством, исполняя средневековое галахическое постановление, женщина сбривает волосы и надевает парик. Это было сделано еще в феодальное время для того, чтобы не привлекать феодала, который бы мог польститься на красоту еврейской девушки и использовать свое право первой ночи. Обычай этот сохранился и до сего дня, несмотря на отсутствие феодалов и прав первой ночи. В Священном Писании, в книге Откровений, говорится о городе Иерусалиме Золотом Небесном, что в него не войдет ничто нечистое. Это касается и нашего района. Уж ничто нечистого сюда войти не может. Магазины носят конкретное название «Лад Кошер». «Кошерное» уже означает «чисто». Однако жители этого района устраивают только особо чисто, супер чистая пища, продающаяся в их магазине и имеющая печать рави. В этот район нельзя внести и нечистую одежду. Всякая одежда, которую покупают в районе, должна пройти специальное лабораторное исследование на предмет ее кошерности. Как все должно быть чисто. Буквально стерильно, однако смущают постоянно путающийся под ногами мусор и кучи мусора на автобусных остановках. Итак, оставив негостеприимный иудейский квартал, мы приблизились с вами к самому святому месту для православной и католической церкви – церковь гроба Господня. Ну что ж, войдем, посмотрим, что найдем мы за этими стенами.

0: В 321 году христианство стало государственной религией Римской империи. И через несколько лет епископ, вышедший из подполья церкви Иерусалима, обратился к императору Константину с просьбой содействовать восстановлению истинной ценности креста Христова. Так началась история этой церкви, которую мы сейчас и посетим с вами. В холодном полумраке церкви мерно раздается пение монахов-францисканцев, которые являлись самыми главными хранителями этой церкви на протяжении всего Средневековья. Сейчас они совершают свое вечернее богослужение на месте, которое считается по православному и католическому преданию местом распятия Христа или Голгофы. Сзади меня на заднем плане находится место, в котором совершали помазание тела Иисуса Христа после его снятия с креста. Мы находимся с вами в главном помещении этой церкви, огромнейшее здание, купол которого мы не видели. Это главная ротонда. Однако ее постройка датируется средними веками. Основное и наиболее старое помещение церкви находится в другом месте, несколько ниже и несколько глубже под землей. Итак, мы находимся с вами в глубоком темном гроте, несколько метров ниже уровня земли. Именно с этого подвального помещения начинается история этой самой интересной христианской церкви. В 328 году, после того, как император Константин получил письмо от иерусалимского епископа, в Иерусалим направилась на паломничество императрица Елена. Именно она спустилась в этот гроб. И именно здесь, спустя 200 лет после распятия, она обнаружила деревянный крест, на котором был распят Иисус Христос. Именно с этой находки начинается многовековая история развития христианской церкви. Именно с этого места начинается возводиться, и это уникальное сооружение, демонстрирующее всю многоплановость и противоречивость современного христианства. После того, как, по легенде, на этом месте был найден крест Иисуса Христа, рядом же здесь была воздвигнута базилика святой Елены. Так началась история этой церкви. В это же самое время император Константин объявил Палестину святейшей землей для христианской церкви. Он же и подписал указы, строжайшим образом запрещающие всем евреям селиться на территории не только Иерусалима, но и всей Палестины. Так началась интересная новая фаза истории иудейско-христианских отношений. Эта базилика представляет собой весьма уникальное место. Однако есть еще несколько таких уникальных точек в этой церкви, на которые имеет смысл нам взглянуть. Приятные звуки францисканских песнопений раздавались с самого святого места в этой церкви, с Голгофы. Именно здесь, по преданию православной и католической церкви, находится место, где распят был Иисус Христос. Именно здесь, на этом месте, был воздвигнут этот крест с изображением Иисуса и рядом стоящих с ним Марии и любимого ученика Иоанна. Именно здесь, на этом месте, самым глубоким образом понимается те проблемы, которые существуют сегодня в христианском мире. Проблемы разделения. Дело в том, что это место одновременно принадлежит нескольким церквам. Здесь, вот в этой центральной точке, находится собственность Русской Православной Церкви. Чуть дальше от нее находится собственность Сирийской Православной Церкви. Прямо напротив меня зона ответственности Римско-католической церкви, и самое крайнее – это армянская церковь. Проблемы, проблемы, проблемы. Противоречия, противоречия. О них еще поговорим.
1: Земля обетованная.
0: В 20 метрах от Голгофы находится еще одна очень важная святыня для православной католической церкви – это гроб Господень. На этом месте до 328 года находился римский языческий храм Юпитера. Если сегодня задать вопрос о месторасположении гроба Господня, почему на этом месте нет пещеры, скажут, что на этом месте действительно была гора, но все это было до основания срыто, и установлен был такого вот вида памятник. Это единственная нейтральная территория во всей этой огромной церкви, история которой является историей постоянных конфликтов за право обладания ею. Сначала Восточная Православная Византийская Церковь, затем крестовые походы, когда было предложено завоевать у неверных гроб Господень, и на какое-то время это здание перешло в католическую церковь. Несколько раз это здание было разрушено, однако в конце концов в годы правления Османской империи собственность этой церкви была поделена между католической, греческо-православной, коптской православной, эфиопской православной и сирийской православной церкви. Они обладают всеми этими зонами. Слева от меня находится основное место поклонения, принадлежащее православной церкви. Сзади, справа от меня, базилика, принадлежащая католической церкви. Мессы и богослужения проходят возле этого места по очереди. Каждая церковь в свое четко установленное время. Даже иногда кажется и хорошо, что время проведения пасхальных празднеств у католической и православной церкви разное. Однако, тем не менее, впервые за 1700 лет существования этих зданий церковь находится в хорошо таком отремонтированном состоянии. Это в связи с празднованием 2000-летия Рождества Христова. Однако в прошлом за право обладанием и за проблем, связанных с ремонтом, между церквами вспыхивали такие конфликты, которые своей кульминацией даже имели такое событие, как Крымская война 1856 года. Добро пожаловать в Иудейский квартал. Это еще одна точка в Иерусалиме, точка, указывающая на еще одну кровавую страницу истории взаимоотношений между двумя монотеистическими религиями. Вдали от меня, за этой железной дверью, которая на ночь закрывается на замок, слышны звуки арабской мелодии из мусульманского квартала. Справа от меня видна огромная минора, символ государства Израиля, светильник, стоявший в храме. Это иудейский квартал. Квартал людей, имеющих преимущество находиться в непосредственной близости от самого святого места для иудеев. Здесь, в центре еврейского квартала, находится еще одна достопримечательность Иерусалима, символизирующая еще одну кровавую страницу отношений между двумя религиями, между иудаизмом и христианством. В 1099 году в город вступили крестоносцы, которые жаждали забрать из рук неверных мусульман гроб Господень. Однако, кроме мусульман, их интересовали еще и иудеи. Оставшихся в живых после кровавой бойни иудеев они собрали вот на это место. Закрыли дверь плотно и подожгли здание. После чего сошлись на крестный ход, и впереди во главе со священником, несшим распятие, скандировали под крики умирающих в муках людей: «Вот так мы мстим вам за то, что вы распяли нашего Спасителя». Вот, наконец, мы подошли к самой главной иудейской святыне в Иерусалиме. Это Стена Плача. Сюда приходят многие иудеи для того, чтобы помолиться. Здесь, у этой стены, можно увидеть очень много бумаги. Это записки, которые люди вкладывают в щели между камнями в надежде на то, что их услышит Бог. Это место, к сожалению, является еще одной горячей точкой конфликта между двумя религиями. Между иудаизмом и между мусульманством. 1967 год является самым радостным днем в истории Израиля, так как именно в этом году евреи получили полный доступ к этому месту для того, чтобы совершать в нем молитву. Но, к большому сожалению, это место не является даже и стеной храмовой. Храм сам по себе, к сожалению, находился вот там, вдали на горе, где сейчас находится этот золотой купол. Это мечеть. То, где молятся сейчас иудеи, является просто крепостной стеной, которую царь Ирод построил 30 лет до Рождества Христова. Однако же, чуть выше, по какой-то странной иронии, в силу какого-то совпадения, находится камень, с которого Мухаммед совершил свое восхождение на небо. Почему-то не было другого камня. Почему-то нужно было именно это место. Там сейчас находится мечеть, которая называется «Купол на скале». В связи с эскалацией арабо-израильского конфликта доступ к этой мечети сейчас закрыт. Слева от меня, сзади, на фоне, находится еще одна величайшая мусульманская святыня – мечеть Аль-Акса, как раз на том месте, где находятся конюшни Соломона. И даже то место, где сейчас молятся иудеи, является святым для мусульман. Почему-то именно в этом месте Мухаммед решал привязать свою лошадь, которая ожидала его возвращения с неба. Конфликт, конфликт, конфликт. Этому конфликту тоже, к сожалению, пока не видно разрешения.

Мы обошли с вами достаточно много святых мест Иерусалима. Однако по какому-то случайному стечению обстоятельств все эти места посвящены либо людям погибшим, либо чему-то разрушенному. Даже храм, в котором мы были, называется храмом гроба Господня. Какое-то неловкое сочетание – Господь и гроб. Место, в котором мы находимся, не называется святым местом, но оно посвящается Иисусу Христу, который, как пишет апостол Павел, родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе и по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Место, о котором сказано здесь, является вот этой небольшой пещерой. Мы не знаем, действительно ли это место было местом временного захоронения Иисуса Христа. Но это не столь важно. Важно другое. Важно то, что здесь хотят рассказать о живом Боге, который отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Здесь рассказывают об Иисусе, который умер за грехи всех, но смерть не удержала Его в могиле.

Сегодня мы говорили с вами о религии. Однако именно это понятие ни разу не употребляется в Священном Писании. Библия говорит о другом слове, которое часто путают с понятием религии. Библия говорит о вере. Вот как определяет слово «вера» апостол Павел. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Да. Сегодня мы видели, что религия связана с политикой, с историческим наследием и с происхождением. Однако вера не зависит ни от одного, ни от другого, ни от третьего. Вера – это доверие живому Богу. Вера – это уверенность в вечной жизни. Именно эта уверенность дает возможность нам сегодня преодолеть наши проблемы, пережить наши страдания и верить в вечную жизнь.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте! Могут ли мужчина и женщина в течение долгих лет просто дружить? Или такая дружба непременно приводит к близким отношениям, а затем либо к разрыву, либо к свадьбе? Сегодня это тема нашего разговора. И на наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Очень рада вас приветствовать в нашей студии.
4: Спасибо.
3: Мы продолжаем тему разговора, который мы начали в прошлой программе. Говорим мы о том, возможно ли просто дружба, ну так скажем, чистая дружба между мужчиной и женщиной. Насколько это вообще нормально? И могут ли в течение долгих-долгих лет парень и девушка, мужчина и женщина просто дружить и сохранять в этих отношениях стабильность?
4: Скажу, что, Юля, это очень и очень сложно. Почему? Потому что практически всегда дружба между мужчиной и женщиной заканчивается, очень часто заканчивается романтическими отношениями, после которых следует либо приобретение любимого человека, либо потеря друга. Поэтому, то есть, получается, здесь вопрос, дружба как таковая, она, это хорошо, это здорово, потому что это люди, когда они помимо себя кого-то еще видят. Это уже определенный как бы шаг, в том плане, что человек, так скажем, как личность, он развивается, он себя может реализовать, где он может кому-то помочь, где, может быть, кому-то может поддержать. И так далее. Но со временем получается так, что вот эти вот, эта поддержка, это вот внимание, эта забота, она рано или поздно, особенно для прекрасной половины человечества, является определенным звоночком, что данный молодой человек, он был бы неплохим не только кавалером, но также неплохим был бы и мужем, супругом. Поэтому внутри женщины, может быть, даже девушки, рождается такая мысль. Было бы вот хорошо, чтобы именно с ним соединить свою жизнь. И она уже, начиная девушка, в своем сознании, в своих мыслях вынашивать, выстраивать план. Вот, какая у них будет семья, сколько у них будет детей. Вот. И она как бы готова к этому шагу, когда парень со своей стороны это скажет. Но для парня иногда бывает это просто как дружба. Может быть, какое-то время, которое ему интересно провести с противоположным полом. Почему? Иногда почему для парня это интересно? Потому что он хотел бы знать, как думают девушки, женщины по поводу парней, что для них интересно, что для них важнее, чтобы, когда он будет строить отношения со своей девушкой, да, вот, он уже какие-то козырные карты будет уже знать, по крайней мере, будет в курсе.
3: То есть как бы такая учеба, подготовительные курсы.
4: Вполне возможно, и это тоже имеет место быть. Где девушка,
3: и без особого риска.
4: Где девушка думает, что на самом деле принимает за чистую монету,

0: эта девушка является соперницей для другой подруги. И вот в данный момент...
1: Но это если только им понравился один парень, тогда,
0: ну, возможно, да? Как бы, да, может быть. Ну, как правило, говорят, что дружба между женщинами, так скажем, очень сложна, бывает редкой. А мы как поняли, что сейчас и дружба между мужчиной и женщиной тоже, в принципе, как бы практически редкое такое явление. Вопрос основной – с кем дружить тогда женщине? Ну, получается, что и тут, как бы, так скажем, нет дружбы, и тут нет дружбы, потому что она с мужчиной переходит в романтические отношения. А на самом деле вывод как бы один. Женщине нужно дружить с мужем.
1: Скорее замуж, в общем.
0: Замуж выйти, потому что она как бы для этого создана. Она, Бог, так скажем, позаботился о том, чтобы все свое внимание, всю свою любовь она отдавала супругу, детям, которые в них будут. Все как бы несла туда.
1: Ну вот, к сожалению, в жизни-то вот не всегда, да, ну как бы кто-то не женится, кто-то замуж не выходит, вот, ну не вышла девушка замуж. Или, например, уже вышла, но уже ей достаточно лет, но нашла все-таки в итоге свое счастье. Но это же не значит, что все это время до мужа там у нее вообще не было подруг, да. Ну как бы это все-таки, ну, другая тема, не будем мы ее развивать. Но вот меня интересует тема именно... между парнями, девушками, мужчинами и женщинами, само понятие дружбы. Возможно, каждый из друзей вкладывает в слово «дружба» что-то свое. Потому что если у нас разные системы координат, если у нас разные взгляды на мир, нам очень тяжело понять друг друга. Для одного дружба – это может быть просто весело проводить время, быть в компании либо вдвоем, заниматься чем-то активным. Или просто вот что-то делать. Ходить в кино, там кататься на велосипедах, ходить в боулинг. Просто вот такое времяпрепровождение – это дружба. А для кого-то дружба – это когда я делюсь чем-то очень сокровенным, своими мечтами, рассказываю о себе, я полностью открыт, я доверяю. Когда мне плохо, я звоню этому человеку. И я уверен в том, что там даже в 2 часа ночи он поднимет трубку и меня будет слушать. И вот это такие очень близкие отношения, и каждый ждет чего-то своего от дружбы. Понять очень сложно.
0: Вы знаете, Юля, вот то, что вы сейчас проговорили, получается, есть приятели, друзья. Вот, они ходят и в боулинг, допустим, там, и там в волейбол, может быть, там и на пляж отдыхают. А есть вот те люди, вот, которые, эти друзья, которые на самом деле могут тебя утешить, могут тебя поддержать, могут выслушать твою боль, которая у тебя в сердце есть, то есть чем можно поделиться. Ну вот, конечно, мы как люди, мы склонны вот больше ко второму типу людей. Мы нуждаемся, чтобы у нас были такие люди. Тогда мы не будем себя чувствовать одинокими, не будем себя чувствовать оставленными, брошенными и так далее. Но в тот момент, как бы говоря, когда мы говорим о дружбе между мужчиной и женщиной, возникает еще другая грань, о которой мы тоже не коснулись, когда, будучи семейными людьми, муж или жена имеет таких друзей. Вот тут-то тема, на самом деле, тоже одна из таких непростых, где муж, возвращаясь поздно с работы домой, потому что у него там коллега по работе попросил подвезти, вот, возможно, там заехать что-то еще, может быть, починить дома. Вот, для любой...
1: Поделилась трагедией своей жизни.
0: Да. То, что она одна осталась, вот, и она вот такая, может, где-то несчастна. А он счастливый, все нормально, у него есть семья, как бы есть дети, он выслушивает, общается, вот, поддерживает, чем может. И вот как вот себя вести его жене, вот этого человека, у которого есть семья, которая дома ждет его после работы. Вот. И для него понимание это, оно обусловлено, что у него... просто подруга, коллега по работе, то есть вот в этом вопросе. На самом деле тема непростая. Вот как вот здесь вот эти вот грани выстраивать, чтобы можно было бы четкие позиции понимать. Потому что если, допустим, жена супруга ревнивая, то для нее это определенный шаг, где она проявит все то, что внутри как бы у нее есть. И где та гарантия, что у них в их семье не возникнут проблемы, сложности из-за такой дружбы.
1: Ну да, ну а может быть, она и не ревнивая, и как бы, да, они просто дружат, а через год или два она узнает, что там не дружба, а уже давно намного больше, а она

0: закрывала на это глаза, доверяя своему мужу.
1: Вот получается, вот в этой ситуации определенная такая вот ревность, здоровая ревность. Когда, допустим, супруга спрашивает, и супруги делятся, как они провели день, где они были, что у них было в течение этого дня. Это говорит о том, что они защищают друг друга от подобных ситуаций, где семья может какую-то трещину получить. Вот. И вот нормальная, здоровая ревность, она может предупредить, потому что в данном случае супруга, мудрая супруга, она скажет своему мужу, знаешь, как бы женщины, они несколько по-другому воспринимает то, что, как думают мужчины. То есть для тебя, возможно, ничего в этом как бы серьезного не было. Ты там подвез, помог, ты там утешил ее, поддержал. А для женщины, которую ты это сделал, она уже как бы могла нарисовать воздушные замки, построить. Вот, как она будет счастлива с тобой и так далее. И вот в таком плане, когда люди открыты, они могут друг другу помогать. Мы говорим о том, что даже в нашей культуре существует дружба с семьями. Когда вот семья одна дружит с другой. Вот тут, в принципе, как бы где-то вот эти грани уже защищены. И вот эта дружба, она возможна, где люди могут помогать, могут поддерживать. Но, опять же, не переходить определенные границы. Вот какие можно было бы советы дать, или, может быть, ситуации, сцены, когда люди вроде бы дружат, мужчина и женщина, но чем это может обернуться им? То есть в каких случаях это возможно?
0: Да, вот интересно, бывает так, что, допустим, человек постепенно погружается в проблему. Как мы в море заходим потихонечку или в реку бушующую, потом нас сносит течением. Постепенно же, пошагово.
1: И мы привыкаем к этому.
0: Привыкаем. А потом оказывается, что у тебя такая проблема, что ты, оказывается, влюбился по уши, и он тоже влюбился, и ты влюбилась, и не знают теперь, что делать, и как из этого вылезти, а оба женатые, или кто, ну, там, с семьями, или кто-то из них один семейный, и, в общем, когда нужно понять, что вот нужно сказать «нет», что вот этих вещей делать не надо, чтобы как бы, ну, сохранились все-таки и человеческие отношения, что, ну, не бегать же теперь за 3 километра от любого мужчины или от любой женщины. Но в то же время вот по каким-то определенным маркерам понимать, что вот то, что дальше, это уже лишнее, это не надо.
1: Я думаю, Юль, моменты определенные в этой ситуации, они могут быть, так скажем, двухуровневого барьера. Первым мы уже коснулись, сказали, когда люди между собой открыты в семье, муж с женой, и они делятся о том, с чем, так скажем, сталкиваются, встречаются в своих, на своих местах работы или там, где они общаются, с кем еще там, может быть, знакомы они. А другой уровень, когда вот сам человек, он как бы чувствует, внутри, в душе своей, в сердце своем возникают ли какие-то определенные чувства у тебя к этому человеку. Вот как только вот порог, вот этот сигнал, определенный рубеж, появляется чувство, то вот здесь все-таки на самом деле стоит тебе честно признаться, что стоит остановиться. И дальше вот в этом пути или с этим человеком, может быть, возможно, ограничить время, которое ты ему уделяешь, как друг, да, вот, помощь, которую ты оказываешь и так далее. Потому что у тебя есть супруга, у тебя есть супруг, у тебя есть твоя половинка, с которой вы призваны эти дружеские отношения. В чем парадокс заключается, Юль? Он заключается в том, что мы почему-то дружим до свадьбы. Мы дружим до свадьбы, там парень с девушкой, допустим, там мужчина с женщиной. Как только создаются эти вот отношения семейные, почему-то дружба куда-то исчезает. И мы, вот это, испытывая эту потребность в дружбе, начинаем искать других людей, с кем можно продолжать дружить. Но в идеале, когда мы сможем, когда мы можем, будучи семейными людьми, эту дружбу развивать внутри ее. То есть с любимым человеком, со своей второй половинкой. Вот это вот самый лучший вариант. Какие вот моменты или же могут быть последствия по поводу дружбы? Ну, вернее, варианты, когда это возможно, дружба между мужчиной и женщиной. Первое, когда люди, на самом деле, ну, проговорили, что они ничем друг другу, вот, никаких видов друг на друга не имеют, вот, и так далее.
0: То есть это нужно прямо проговорить?
1: Это нужно проговаривать.
0: Это нормально, это не стыдно? Это
1: вы должны, люди должны себя обезопасить, а вот на этом этапе. Второй сценарий, по которому может, так скажем, проходить вот эта вот дружба между мужчиной и женщиной, это когда встречаются двое бывших. супругов, партнеров, да, то есть те люди, с которыми они в прошлом имели семью, имели какие-то определенные отношения. И когда они встречаются, вот, вроде бы дружба у них. Но вот тут интересный момент, очень опасный может быть, когда у одного из них появляется новый человек, там, так скажем, любимый, так скажем, да, или, может быть, на арене появляется тот, с кем можно было бы соединить свою семью. Потому что вот в этом опасность, чтобы быть очень мудрыми, внимательными и понимать ситуацию, оценивать события. Почему? Потому что вот на этапе дружбы между мужчиной и женщиной вообще в этих отношениях нет четких границ, к сожалению. И поэтому, когда вот их нет, люди вот много дозволено могут себе позволить. Иногда даже люди говорят, ну а что, друзья, мы, будучи друзьями, даже вот, имеем сексуальные отношения. Это дружба, может друзья, как в ресторан сходить вместе поужинать. Вот. Но мы-то понимать призваны, что есть то, что Бог, наш Творец, Создатель, заложил как отношение дружбы между людьми и как отношение между мужчиной и женщиной, как между супругами, то, что предназначено именно для них. Ну, третий сценарий, когда на самом деле люди, мужчина и женщина дружат, и вдруг у одного из них появляется чувство. Чувства романтические или даже сексуальные к другому человеку. Вот тут вот, вот сценарий, который тоже возможен, и он реален. Что делать? Вот на всех этих трех этапах важно понимать, что нужно делать. Вот. И мужчине, и женщине. Мы говорили, нужно проговаривать эти вещи, быть открытым друг перед другом, вот, чтобы не брать другого в заложники ситуации.
0: То есть надо ему сказать, что ли, об этом? Или ей?
1: Конечно.
0: Что у меня... А она скажет, у меня тоже появились чувства, и они упадут в объятия друг к другу.
1: Дружба прекратится.
0: Да не прекратится она, может быть. Она может продолжаться в другом статусе. И если это женатые люди или кто-то из них один женат, там будут и разбитые сердца.
1: Вот об этом мы
0: и...
1: говорим, Юля.
0: Да.
1: Мы говорим о том, что да, так скажем, дружба будет в другом статусе, она будет искажена, она будет неправильной. И чаще всего в современном обществе люди выбирают именно такую дружбу. Угу. Без обязательств, без, так скажем, ответственности. Пожалуйста. Мы дружим, мне скучно стало, я как бы пошел, пообщался, так скажем, там, имея какие-то сексуальные отношения, ну, я свободен. Этот принцип, он в корне расхож с тем, что говорит Библия о настоящем счастье человека, мужчины и женщины, будучи как семьи.
0: Можно, я думаю, сказать такое пожелание. Будьте мудры и осторожны. Конечно, бывает, что это очень трудно, особенно когда уже у людей закрутились какие-то чувства и отношения, но пока вот их нет, пока еще что-то можно изменить, там легче.
1: Я бы еще добавила, будьте еще честными.
0: И честными, и с самим собой, скорее всего, тоже, чтобы признавать, что у тебя творится в сердце. Василий, я благодарю вас за участие в этой программе, тема очень интересная, актуальная. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали сегодня, вы можете оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго, до свидания.

0: Слушатели радиокомпании «Три ангела» верят, что Христос скоро вернется. А вы?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях священнослужитель Руслан Фазлеев. Руслан, рады вас видеть и вновь приветствовать здесь, в этой студии. Взаимопонимание в семье – вещь достаточно редкая сегодня. Даже говоря о наших семьях, наверное, мы скажем, что конфликты неизбежны.
2: Да, совершенно верно. Само слово «взаимо» и «понимание» уже само в себе несет очень серьезный смысловой оттенок, во-первых, «взаимо», потому что, когда мы говорим просто понимание, то идет речь о взглядах отдельного человека на какую-то вещь, проблему, идею. А взаимо уже подразумевает, что я должен свои взгляды каким-то образом соизмерить со взглядами другого человека. И это очень сложно сделать, потому что мое понимание, оно мне кажется правильным, ведь я как-то вырабатывал его, я отметал что-то плохое, выбирал что-то хорошее, у меня сформировалось это понимание. Я теперь должен, как я считаю, правильное мое понимание соотнести с пониманием другого человека.
1: И как соотнести?
2: А вот здесь есть несколько составляющих попыток найти взаимопонимание. Это прежде всего просто вот принятие как факт, как реальность, что есть другие люди, и у них есть совершенно другие взгляды на вещи или на понятия, на идеи, которые...
1: Эти взгляды могут быть неправильными, они могут привести к каким-то плохим, печальным последствиям, и в силу этого я не могу принять эти взгляды.
2: Да-да, это мы немножко позже обсудим, и это не надо делать. Во-первых, надо определиться, правильные мои взгляды. Мало просто сказать, эти взгляды неправильны, потому что я думаю по-другому. Нужно задать прежде всего вопрос, а почему этот человек думает так, а я думаю по-другому, и кто из нас прав, и кто нет? Это первое. Второе, но я все-таки продолжу мысль. Первое, нужно понять, что есть другие взгляды. Второе, нужно понять и задаться целью ответить на вопрос, почему взгляды другого человека отличаются от моих, потому что в этом может быть, кстати, корень некоторых ошибок в моем мировоззрении. И нужно увидеть все недостатки моего мироощущения, моего мировосприятия. Потому что я когда-то понял для себя, что идеальных людей не бывает, и поэтому мы постоянно изменяемся, а значит, изменяются наши взгляды. Даже если я уже принял какое-то решение, вот допустим, это давно было еще в моей семье, принято так было, что у меня должна быть одна женщина, все. Хотя мои родители не были христианами, но они мне так научили. Я это принял и осознал, но я совсем тогда не понимал, каким образом в дальнейшем мы будем определять ценности со своей женой. Потому что я был не христианином. И мое отношение вот к этой структуре брака изменилось со временем, но фундамент остался. То есть вот это развитие, оно помогает человеку увидеть взгляды своего ближнего, и, по крайней мере, вот этот, я считаю, следующий этап дает желание услышать, послушать
1: другого. Вы говорите, целую работу нужно проделать, огромную такую психологическую работу. Тут в себе нужно раскопать что-то неимоверно такое, что сокрыто глубоко и далеко. В другом человеке это нужно увидеть. Но на практике все, наверное, проще, и просто на это нет времени. Люди общаются, люди взаимодействуют, люди идут на уступки друг другу.
2: Совершенно верно. И на это тоже нужно время. Чтобы пообщаться, нужно время. Чтобы пойти на уступку, нужно понять, в каких вопросах это можно сделать, а в каких нет. Вы правильно сказали, что иногда взгляды другого человека, возможно, имеют неприятные, может быть, даже опасные последствия. Важно проводить вместе время. Из-за этого, конечно, возникают проблемы, потому что мы устаем, у нас есть работа, у нас есть, в конце концов, свое личное время, мы хотим посвятить его для удовольствия, которое нравится только мне, а у моей жены нравится только ей.
1: В общем-то, истина прописная. Действительно, нужно проводить вместе время.
2: Да.
1: Кто с этим будет спорить? Вопрос в том, где это время взять. Современному человеку, который живет, допустим, в городе и работает с утра до ночи, у него еще куча разных дел, которые нужно сделать. И вот он приходит, уставший, замученный, и вот тупо смотрит в телевизор. Ему все равно, что там показывают. Он просто уже вот не может воспринимать окружающий мир. Ему нужно уставиться в одну точку и смотреть. Все, человек полностью выхолощен. О каком общении можно говорить?
2: Я не думаю, что человек смотрит тупо. Все-таки какой-то процесс у него идет, а разница в том, что он проводит время с неживой природой, с телевидением, и между тем, что он мог бы провести это время в спокойной обстановке, просто поговорить, выслушать, ведь мы тоже слушаем телевизор, что говорят герои там, выслушать, что произошло в течение дня у любимого некогда человека. Потому что если телевизор стал важней, то уже однозначно с отношениями что-то произошло. Но вот мы как раз не создаем этих условий, и жизнь проходит мимо. Она пролетает. Как в одном из фильмов молодой человек своему папе говорит: «Папа, ты стал инженером, а ведь при твоих талантах ты мог бы добиться большего. Я не пойду твоим путем, я хочу добиться большего». И отец говорит ему такие слова интересные. Он говорит: «А ты не задумывался, сын, что идя к цели, переступая там через трудности, препятствия, через людей, ты, по сути, и жизнь проживаешь свою, ты не успеваешь радоваться этой жизни». Так вот, как раз взаимоотношения, а не работа, и есть радость, и цель жизни. Работа нужна. Я очень хорошо понимаю жителей больших городов и мегаполисов, где много времени проводишь для того, чтобы заработать деньги, которые позволяют потом просто нормально заплатить за квартиру, поехать в отпуск, обучить своих детей. Но я слышал очень интересную проповедь одного раввина, который сказал: «Мужчины, отцы, вы хорошо делаете, что заботитесь о своих семьях. Вы правильно делаете, что зарабатываете средства, чтобы ваши дети получили лучшее образование и получили все необходимое для жизни. Но помните, если вы сейчас не вложите в ваших детей важные ценности, самые главные ценности, когда они выйдут из семьи, выпорхнут из семьи, вы не сможете вернуть время, и вы потеряете своих детей». А значит, потеряете, если говорить о супруге, потеряете в конце и супругу. Потому что мы уже обсуждали вопросы, как прожили много-много лет только по инерции. Потому что разводиться не принято, так не поймут. И вот живут так вот уже по накатанной, вместе так по очереди умирают. Потому что жизнь все-таки это взаимоотношения. Любая жизнь. Жизнь на производстве, в коллективе, семейная жизнь – это взаимоотношения. Если их нет, то тогда нет и жизни, нет семьи. А конфликты, которые возникают, способы их решения бывают разные. Бывает так, что человек не хочет замечать. Бывает так, что мужчины не хотят этого замечать, поэтому там прячутся в боулинг-клубах или в гараже, там кто как, где себе нашел. Женщины находят утешение в общении с подругами. И для них дом – это вот место, где они приходят поменять одежду, отдохнуть, выспаться, принять душ и уйти. Это ужасно. Если бы им сразу нарисовали такую картину, я не думаю, что многие вступили бы в брак. Потому что для всех нормальных людей брак, семья – это любовь, которая требует развития. А для развития любви нужны взаимоотношения. А для взаимоотношений нужно взаимопонимание.
1: Если закончились эти взаимоотношения вот так вот, и люди живут вот так, как вы говорите, ну и что вы им посоветуете?
2: Надо начать. Начать все заново. Друг с другом. Начать все заново. Потому что иногда кажущаяся пропасть...
1: Начать то, что закончилось, очень трудно.
2: Нет, нет. Начать заново то, что является новым. Новые взаимоотношения. Есть новое дыхание. Как оно называется? Второе дыхание. Есть. Человек может воссоздать то, что разрушено. Просто, во-первых, нужно проанализировать и понять, где и почему закончилось. А во-вторых, начать строить. Начать что-то делать. Под лежачий камень вода не бежит. Человек, если ничего не будет делать, вы вначале сказали так, что ну это же труд, это усилия нужны. Конечно, нужны усилия. Просто для того, чтобы купить хлеба, нужны усилия. Нужно встать, одеться, взять деньги и пойти пешочком. Ну а что сделаешь? Это простое действие. А сколько нужно в связи с этим сделать всего? А тут не просто купить хлеба. Это семья, это проект на всю жизнь. И для этого нужны усилия. Тем более, если я в любом деле хочу достичь успеха, я должен прилагать усилия. Лентяи не будут счастливыми.
1: Если тебя вторая половина не понимает.
2: Понять почему? Может, я не так доношу что-то? Может быть, я говорю не на том языке? Да, бывает, мы говорим на русском, но на совсем разных языках. У меня было одно воспитание. Меня в семье научили проявлять любовь вот так, сдержанно. Мою жену учили выражать свою любовь словесно, в подарках каких-то. Меня так не учили в семье, я к примеру говорю. И поэтому мужья так часто поступают. Приходят, вот зарплата, это все твое. Они отдают почти всю зарплату и считают, что вот это и есть проявление любви. А жене иногда хочется не того, что он купил там микроволновку, а подарил цветок. недорогой, просто цветок. Внимание, я как мужчина этого не понимаю. Я не понимаю, какая радость от цветов.
1: Микроволновка лучше.
2: Да, микроволновка для... Ну, я так устроен. Ну, да, но да. Я понял, давно уже понял, и не только интеллектуально, я понял это... уже на уровне эмоций, как переживает это моя жена, моя мама. А они не понимают, ну что тут такого, к примеру, смотреть по телевизору теннисный турнир. Они не понимают, как я испытываю вот этого радость. Они не понимают, а я это понимаю. Но моя жена идет ко мне навстречу, она спрашивает меня, а что, а как, что означают вот эти вот черточки, там, линии, сетка. Спрашивает,
1: хорошо, Руслан,
2: интересуется.
1: Хорошо. Значит, да. Для того, чтобы были взаимоотношения в семье, нужно проводить время вместе и разговаривать, общаться, да?
2: Да, общаться.
1: Что еще?
2: Да. Конечно же, нужно постоянно задавать вопрос, что радует мою половину и что не радует ее. Потому что обычно наш разум так настроен получать удовольствие самому. И если мы вдруг увидели, что в каких-то вопросах это удовольствие и мое, и жены совпадает, то мы вот на этих вопросах только и останавливаемся. Так наши мозги устроены. Нужно же и тут проявить творчество, проявить какое-то усилие, работу. Нужно все-таки понять, что радует мою жену и не доставляет удовольствия какой-то радости мне. И вот я считаю, это не просто благородство, а тоже часть вот этих добрых, христианских, просто человеческих взаимоотношений, когда я хочу делать то, что, ну, восторга не вызывает, но что так приятно моей жене. В одном из фильмов, значит, молодому человеку отец дарит очень дорогую машину. И дарит ее красного цвета. А этот цвет сын очень не любит. Но отцу нравится этот красный цвет. И мы иногда делаем такие подарки. Мы думаем, что если это нравится нам, значит, это просто долг. Должно понравиться нашей жене там, или детям нашим. Надо все-таки понять, что нравится им. У меня этого дара нет. Мне нужно работать над этим. Но я видел людей, я видел мужчин. У них это с детства было вот вложено. И они делают такие подарки, и они так устраивают свою жизнь, что жены просто счастливы. Они
1: если восторги. Супруги тянут каждое одеяло на себя, и каждый ищет удовольствие для себя, и каждый ищет подарков для себя, как быть в этой ситуации?
2: Никак.
1: Она
2: все.
1: Не такая уж редкая?
2: Никак. То есть если они не поменяют отношение к жизни, у них нет будущего. Даже в вопросах экономики, если бизнесмен думает только о себе, через некоторое время его бизнес будет разрушен. Потому что принято же, даже в условиях экономики, уже есть законы, что если человек думает и о своих сотрудниках, даже самого низшего звена, а не только о себе, то тогда его бизнес будет развиваться. А здесь больше, чем бизнес. Это все-таки любовь. Это все-таки половинка моя. Она дана мне Богом. Она дана мне для того, чтобы... Не чтобы вот вместе встретить старость. Нет, нет, нет. А для того, чтобы прожить жизнь счастливо.
1: Почему так много конфликтов, на ваш взгляд? Почему так много конфликтов?
2: Чем сложнее человек, тем сложнее жизнь. Слишком много вопросов нужно решать. Это вопросы быта, это вопросы творчества, поиска себя в этом мире, воспитание детей.
1: Я, если встречаю людей на улице, может быть, мне везет так, но я в основном вижу людей, которые либо конфликтуют, либо рассказывают своим там, близким, подругам, там, друзьям и так далее. Ах, он такой, ах, она такая, а он сказал, а он то сделал и так далее, и так далее, и так далее. Вот очень часто такие встречи у меня происходят.
2: Это ужасно, когда отношения семейные выносятся на обсуждение. Это ужасно по двум причинам. Даже если муж не узнает потом об этом, сам процесс, когда я выговариваю негатив кому-то на своего ближнего, тем более если это там, жена, или муж, то тогда я сам начинаю верить и подпитывать эти эмоции негативные. Я прихожу домой с еще большей уверенностью, что вот именно так и надо себя вести, видеть недостатки, пилить свою жену и так дальше, и так дальше. То есть это очень плохо. Лучше всего...
1: Тем не менее, держать в себе, наверное, еще хуже, что можно какое-то заболевание просто заработать. Да?
2: Абсолютно верно.
1: Когда эмоции, вот эти негативные эмоции человек держит в себе, но он взорвется в конце концов.
2: Да.
1: Парта выпускать надо.
2: Я бы не хотел прибегать к тем средствам, которые предлагают японские специалисты, и специальные уже услуги, можно прийти, там все разбить за деньги. Вот. Или там вот такая вот игрушка, по ней стучишь, она начинает прыгать, пищать, и вот на нее можно повесить фотографию там, начальника, который раздражает. Ну, а если в этом контексте жены или мужа, который раздражает, стукнуть, он прыгает, вот как-то душу отвел. Нет, ни в коем случае. Это не решает проблему. Если не получается говорить с супругом, с супругой, то говорить с кем-то на стороне нужно только в том случае, если этот кто-то специалист или, по крайней мере, мудрый человек, заинтересованное лицо, чтобы отношения были налажены. И если двое тянут одеяло на себя, но один вдруг понял, что это неправильно, он может что-то попытаться, по крайней мере, изменить. Да, если вторая сторона так и будет тянуть одеяло на себя и ничем не захочет изменять свою жизнь, и никак не захочет менять, то тут, конечно, ничего не поделаешь. Но если хотя бы один поймет, что это неправильно, и обратиться к специалисту. Я советую, конечно, к священнослужителю, к человеку, который сам должен быть, по крайней мере, примером правильных взаимоотношений в семье с людьми.
1: Как вы сами решаете проблему своей семьи? Наверняка же бывают.
2: Да, конечно, конечно. Ну, говорим. Мне вообще сложно говорить, потому что я сначала принимаю решение, вот, а потом, значит, мне вдруг становится очевидным, что мое решение кому-то не нравится. Но я так создан. Вернее, не создан, у меня такой темперамент. Моя жена, она сначала подумает, а потом принимает решение. И она более открыта для общения. Но я заметил вот за 8 лет нашей супружеской жизни, что мне именно благодаря ее мудрости теперь все больше и больше хочется самому начинать говорить на темы, которые меня волнуют. Женщина, я бы посоветовал находить правильное время и так подавать советы, чтобы мужчина, который является лидером, не чувствовал себя постоянно вот, ну, таким каким-то неудачником.
1: Под каблуком у жены.
2: Да, да, да. А вот мудрый совет, данный с кротостью, мужчина всегда воспримет. Потому что мы нормальные же люди все, мужчины.
1: Спасибо. Спасибо за эту встречу, за беседу. К сожалению, завершается время нашей программы. Что бы вы хотели пожелать?
2: Конечно же, я пожелаю всем-всем проводить больше времени друг с другом и стараться слушать, что хочет сказать ваша половинка. Тогда ваши взаимоотношения будут обязательно налаживаться, а если они уже хорошие, они будут улучшаться, и вы будете все более и более испытывать счастье на себе. Счастья вам. Счастья вам.
1: Спасибо. Дорогие друзья, завершилась наша программа. Ждем ваших откликов, звонков, писем. Всего доброго.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028-28. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831. Телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Радуйтесь! Всегда в Господе.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто понимает?

0: Привет, ребята. Марк, я смотрю, ты не теряешь времени даром. Уже какую-то поделку мастеришь. Что ты на этот раз нам приготовил?
1: Нет, Настя, я не поделку мастерю. Это я себя в порядок привожу.
0: Марк, у тебя рукав от кофты отвалился.
1: Ну вот опять. Он не отвалился, мне его дедушка один оторвал.
0: Дедушка?
1: Ну да, когда мы с Колькой и Витькой брали вражескую крепость.
0: Подожди, подожди, Марк, а что, дедушка на стороне врага воевал, что ли?
1: Ну, не совсем. Понимаешь, Настя, мы построили две крепости. Колька сказал, что мы с Витькой еще малявки, а он на 2 года старше нас. Поэтому он генерал, а мы солдаты, и все его приказы выполнять должны.
0: Ну, Марк, что ж делать, какая же армия без солдат?
1: Вот мы и стали с Витькой солдатами. Тут Колька приказал нам брать штурмом вражескую крепость. Но как только мы к ней подбежали, нас оттуда вражеская армия стала забрасывать колючками и обливать водой. Колька сказал, что нам надо отступать. Но тут же отдал новый приказ, что нам надо брать камни и бомбить крепость издалека.
0: Ого, так и покалечить кого-нибудь можно. Вы что, и этот приказ выполнили?
1: Не, мы отказались. А Колька сказал, что раз он генерал, и мы должны выполнять все его приказы, а если не будем, то мы трусы. А я сказал, что главнее всех генералов Бог. Я в первую очередь его слушаюсь. Бог велит выполнять только добрые приказы.
0: Угу.
1: Тут Колька взял камень и как кинет его во вражескую крепость, но попал в окно. Окно разбилось, а Колька скрылся.
0: А потом пришел хозяин разбитого окна, да?
1: Не пришел, прибежал. И как начал нас с Витькой трясти, у меня аж рукав оторвался, пока мы ему все объясняли.
0: Бедный дедушка. Ему надо было помочь стекло-то вставить.
1: Я тоже бедный, мне рукав оторвали.
0: Ну, твой рукав, Марк, я быстро пришью. Главное, что ты остался послушным Богу. А значит, все у тебя будет хорошо. Марк. А ты помнишь, какие чудеса происходили с людьми, которые тоже брали вражескую крепость, но при этом оставались послушными Богу?
1: За правду. А теперь об этом узнаете и вы, ребята.

0: Эта история произошла давным-давно, когда народ Божий вышел из плена в новую землю, которую Бог пообещал ему.
1: На его пути был город Иерихон, окруженный высокой крепостью. Жители этого города не были послушными Богу и не захотели впустить его народ.
0: Тогда Господь сказал вождю народа Божьего: «Никто не устоит перед тобою, только храни и исполняй закон мой».
1: То есть будь мне во всем послушным, и тогда ты победишь.
0: Верно, Марк. После этого вождь народа Божьего послал в город двух лазутчиков, чтобы они выведали, много ли в городе вооруженных людей и как можно преодолеть стены крепости.
1: А в это время царь Иерихона узнал, что в его город проникли лазутчики, и отдал приказ поймать их.
0: Стража повсюду искала этих людей, но не нашла. А они были в доме девушки по имени Раав.

0: Она спрятала их на крыше своего дома, потому что знала, что Бог этих людей совершает великие чудеса и хотела быть послушной ему.
1: Когда стража ушла, лазутчики покинули дом Раав, но пообещали ей, что помогут позже за то, что она спрятала их.
0: А в это время народ Божий ожидал вестей из города. И вот, наконец, вдалеке показались лазутчики. Когда они подошли, то рассказали, что стены города Иерихона неприступны.
1: Тогда Бог объяснил вождю народа Божьего, как взять город. А вождь дал приказ народу, и послушный народ стал в точности исполнять повеление Бога.
0: Каждый день народ Божий обходил крепость один раз в полном молчании.
1: Только священники, которые шли после воинов, трубили трубами. Так они делали целых 6 дней.
0: А в 7-й день народ встал очень рано и обошел город не один раз, а 7. Им, наверное, очень хотелось поговорить. Трудно ведь целый день ходить по жаре и ни одного словечка не вымолвить.
1: Конечно, трудно. Но они были послушны Богу. А он велел им воскликнуть громким голосом только после того, как священники затрубят трубами в 7-й раз.
0: И когда в 7-й раз затрубили трубы, весь народ закричал изо всех сил. Произошло настоящее чудо. Стены города рухнули.
1: Взаправду, так и было. Из всего города спаслась только девушка Раав и ее родственники.
0: Вот так Бог помог взять неприступную крепость народу, который слушался его. Знаешь, Надь, мне кажется, что Колька никогда не слышал эту историю. Значит, бы он знал, что любую крепость можно взять, только когда Бога слушаешься.
1: Теперь ты можешь рассказать ему эту историю. А чтобы было понятней, можно смастерить модель Иерихонской стены.
0: Здорово! А как?
1: Очень просто. Сейчас покажу. Берем альбомный лист и нарисуем на нем стены древнего города. Так. Такая надо быть башня. Кошечка. И здесь тоже такую же башню нарисую. Так, теперь мне понадобится кисточка и краски.

такая крепость у нас получилась. Теперь надо ее вырезать. Самое главное, не забыть оставить по 1 сантиметру с каждого края для склеивания.

0: Теперь нужно приклеить ее на лист бумаги, на котором мы нарисуем голубое небо.
1: А еще можно нарисовать солнце, облака и птиц.
0: Хорошая идея, Марк. Давай ты пока вот этим займешься. Вот тебе краски, кисточка. Пока ты рисуешь, Марк, я возьму лист картона и напишу на нем такие слова. Я Господь Бог ваш.

0: У тебя тоже все готово, да, Марк?
1: Да.
0: У меня тоже. Смотри, что у меня получилось. Теперь с обратной стороны этого листа нужно будет приклеить небольшие кусочки картона. Это будут держатели для того, чтобы этот лист стал устойчивым.

0: Наш держатель готов. Смотри. Мне нужно твое небо, Марк. Давай пока положим. Вот сюда. Так. На твоем рисунке, Марк, мы тоже отрезали все лишнее и оставили края по 1 сантиметру для склеивания. Теперь начинаем клеить. Наносим клей на эту сторону и на эту. И приклеиваем нашу иерихонскую стену. Так. И здесь то же самое делаем. И теперь поставим обе части одну за другой.
1: И когда я буду рассказывать Кольке эту историю о том, как народ Божий обходил крепость, на счет 7 я подтолкну наш макет, и откроется надпись.
0: Ребята, если вы захотите рассказать эту необыкновенную взаправдышную историю своим друзьям, то такая поделка вам поможет.
1: И песню тоже.

я солдат. Все задания на пять я намерен выполнять.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Лицемерию точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. У нас начинается новый цикл, называется «Лицемерию. Нет». И мы в рамках этого цикла будем обсуждать очень много острых, таких очень скользких вопросов, я бы сказал. Но полагаю, что надо начать с самого определения. Что такое лицемерие?
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».
3: Конечно, много есть точек зрения, определений по этому непростому вопросу. Но кто-то сказал очень просто. Лицемерие – это пирог, начинка которого совершенно не соответствует заявленной.
4: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
5: Ну а вот само понятие лицемерия появилось еще в Древнем Риме. Когда актеры выходили на сцену, они примеряли маски с различными выражениями эмоций. То есть это, по сути, было все равно, что как примерять лицо. Это когда внутреннее не соответствует внешнему и наоборот.
2: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
1: Хорошо им было, наверное, не надо было напрягаться там из себя строить.
5: Ну вот одел такую маску, и вот все, пожалуйста, ты выразил нужную эмоцию, которую ждут от тебя или которую требуется выразить.
1: В театральном сейчас сложнее. Ну, да. А словарь у нас что говорит там?
6: Словарь говорит, что лицемерие – это несоответствие слов, действий человека, его истинным чувствам, убеждениям и намерениям.
4: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: То есть, получается, я говорю или делаю что-то одно, а внутри меня я считаю, что нужно по-другому. То есть внутри меня совершенно другое творится, противоположное. Я скрыл свои истинные чувства. Но всегда ли это будет вообще неправильно? Потому что я так понимаю, что лицемерие – это негативное вообще слово, негативное чувство.
3: Существует еще вот одно определение лицемерия. Наряду с тем расхожим, определенным, которое уже известно. Да, лицемер – тот, который говорит одно, делает другое, живет по-третьему, допустим. Да? А еще есть определение такое. Лицемер – это тот, который и не думает менять что-либо в своей жизни. Ему нравится быть таким. Ему это удобно, комфортно. Он бойко взбирается по вот этой лестнице послужной, да? Карьеры достигает. В обществе он замечательный человек. Он нашел свою нишу, занял ее, и ему менять ничего не надо. Ему нормально, замечательно и здорово.
1: Закоренелый лицемер.
3: Получается так.
5: А почему? Может быть, это и нормально, что человек двигается по служебной лестнице и ничего не собирается менять, у него и так все хорошо в жизни. Почему это плохо?
3: Мы не говорим, что это плохо. А мы говорим, он достигает каким,

0: У него настроение такое, что он бы сейчас разнес здесь все. Но ему надо, и он вынужден в некотором роде. И он ведет себя прилично, потому что понимает, что за неадекватность будут определенные последствия потом. Угу. И он себя сдерживает. Это лицемерие или нет?
1: Оно может быть лицемерием, но это продиктовано культурой и воспитанием этого человека. Он по-другому поступить в данной ситуации не может. Иначе это будет все равно, что дразнить, или не дразнить, вернее, а щекотать пятки тигру. Угу. Вот, в той ситуации. Поэтому он сдерживается.
0: Так он, получается, сдерживается по причине того, что будут последствия нежелательные для него. А если бы этих последствий не было, он бы не сдерживался.
2: Ну,
0: то есть... Но чем не лицемер? Под определение подходит.
2: Чего-то боится, страх какой-то, значит, у человека заставляет его вести себя не так, как он хотел бы на самом деле.
1: Ну вот почему Христос, например, не говорил нигде Иуде, что он вор? Христос знал, что Иуда вор?
0: Ну не мог не знать.
2: Знал.
1: В Евангелии прямо написано об этом. Но где-нибудь Христос сказал об этом ученикам, кому-то еще, что Иуда вор?
2: Нигде не сказал.
1: Почему?
0: Ну вот, вот и получается, что в определенных ситуациях надо себя каким-то образом вести. И не всегда это неправильно выходит, раз у нас Христос как пример определенный.
1: Так вот это говорит о чем? О его высокой культуре, как Бога, который пришел в этот мир. И не обязательно пальцем показывать вот всякий раз и везде на человека, который ну, явно грешит или скрыто грешит. Как вот пример Христа показывает об этом? И это не лицемерие? Или это лицемерие Христа?
3: Это сфера, когда один по отношению к другому, да? А вот вначале-то мы подняли вопрос, когда ты сам поступил бы по-другому, но культура другая. Вот это лицемерие или нет? Или вот еще, например, такая ситуация. Очень часто люди, встречаясь друг с другом, задают вопрос. Там, ну, встречаясь друг с другом, спрашивают, как дела? Привет, как дела? Да?
1: Ну, дежурная фраза.
3: Дежурная фраза. Ну, на самом деле, почти никто никогда не интересуется, как на самом деле дела. Это что, лицемерие
1: привет,
3: или нет?
1: Привет,
3: да?
1: Все привет. Хорошо?
3: Привет.
1: Хорошо.
3: Это культура. Это определенные правила поведения, стандарты поведения, которые, например, показывают мою доброжелательность по отношению к этому человеку. И когда я прихожу и спрашиваю, Алексей, как дела, это, и даже если я не сильно интересуюсь, да, это говорит, что я к нему положительно настроен, хорошо к нему отношусь, что у нас отношения нормальные. Но если я там, плохо себя чувствую или еще что-то, и не спрошу, как дела, он потом будет думать, что случилось.
0: Но, я не вижу в этом вообще лицемерия как такового, потому что здесь, я так понимаю, изменяется немножко даже смысл самого слова. То есть сама фраза, допустим, «как дела», она подразумевает вопрос, на который там, ты ожидаешь ответ. Но в контексте этой ситуации эта фраза меняет свое значение. Она подразумевает то же самое, что мы говорим там, ну, «здравствуйте», то есть да. Мы тоже желаем здоровья.
3: Как в английском языке,
0: вот,
3: «how do you do», да? «Здравствуйте»,
0: да.
3: Дословно «как дела».
1: Ну вот все-таки рассматривать лицемерие с точки зрения Евангелия. Вот 23 глава от Матфея. Вот слова Христа, они вот настолько, мне кажется, яркие, емкие и сильные, где Христос прямо говорит, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». И так далее. Вот вся вот 23 глава преимущественно вот, говорит об этом. Горе, горе, горе, горе, горе. Что такое горе? Вот русское слово «горе», что оно означает, определяет?
0: Беда, беда однозначно.
1: Беда, да. Вот в словаре Ожегова «увы» еще это переводится, или греческое «анай». «Увы». Что значит «увы»? Вроде такое простое «увы», «увы мне», «увы вам». Что такое «увы»? А «увы» – это определенное, обязательное, погибель и неизбежное бедствие. Неизбежное бедствие. В простом слове «горе вам» или «увы вам». И где? Лицемером. Лицемером. Каким лицемером?
0: Вот поэтому и хочется разобраться в данном случае с этим понятием, потому что...
3: Где же лицемерие, а где нет?
0: Да, как-то подпасть.
3: Вот. Под «увы».
0: Да.
3: Вот где же лицемерие, а где нет? Где лицемерие, да? Где граница лицемерия, например, между культурой, да? Между долгом, между просто каким-то здравомыслящим поступком и все-таки лицемерием? Где вот эта граница проходит?
0: Ну, если по порядку разбирая, вот мы сейчас сказали, когда здороваешься, там спрашиваешь, как дела, это нормально. То есть это у нас культура определенная. Да. Этика, там, допустим, профессиональная этика или еще какая-то, где ты вынужден там, правильно одеться, правильно там, подать руку, правильно сесть, правильно встать и вообще тоже правильно себя вести. Может ли это считаться лицемерием? Или мы

0: тоже исключение сделаем.
1: Ну, это, наверное, не та форма лицемерия, о которой Христос говорил. Угу. В 23 главе Евангелия от Матфея. Здесь он прямо говорит, кому? Фарисеям, книжникам. Кто такие книжники и фарисеи? Это привилегированная каста в израильском народе, да? Которые считали себя проводниками Божьего Царства. И по определению они бы и должны так жить. На что он говорит, вы препятствуете, сами не входите и препятствуете другим. Почему? Каким образом? Каким образом можно самому не войти и другому препятствовать? Вот человек христианин называется, я христианин. Вот там, мы не говорим о конфессиях, деноминациях, христианин. Да. А его жизнь абсолютно не соответствует вот той заявленной оценке, вот той заявленной системе ценностей, которую он даже, может быть, проповедует с кафедры.
0: Препятствие в данном случае, я так понимаю, что люди, видя его поступки, теперь не хотят иметь ни с ним ничего общего, ни с христианством, да, раз мы говорим о христианстве, которое он представляет.
1: Естественно.
0: То есть по нему они уже суют обо всех остальных.
1: Да.
2: Получается, если я сдерживаю себя, какие-то свои эмоции для того, чтобы не причинить боль другому человеку, это же не лицемерие, это считается, ну, воспитанность, сдержанность, там, понимание сути происходящего, там, да? А вот если я уже, скажем, скрываю свои чувства с целью какой-то, ну, приобрести для себя что-то там, вот выгоду какую-то извлечь в отношениях с человеком или с несколькими людьми, то вот это уже и есть то лицемерие в негативном понимании, которое мы, ну, как бы вот привыкли.
0: Получается, надо добавить мотив к тому определению, которое нам
3: большой словарь дает. Можно я библейский текст прочитаю, к тому, что вот Алексей сейчас сказал, как раз про фарисеев, да? Mm-hmm. И когда молишься, не будь как лицемеры, говорит Христос, да? 6 глава Евангелия от Матфея, которые любят в синагогах и на улицах, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Вот эта вот фраза ключевая, показаться перед людьми. На самом деле они бы, может, и не молились. Угу. Их молитва – это не их диалог с Богом, это не их отношения с Богом.
2: Желание показать себя. Да.
3: Но желание выказать себя или показать себя молящимися, такими благочестивыми, такими там суперверующими, да, вот это и есть лицемерие.
2: Вот почему горе? Горе как раз тем, наверное, которые вот преследуют свою какую-то корысть. Поэтому для меня вот в принципе лицемерие в негативном вот таком понимании определение было бы вот, ну, верным или правильным. Лицемерие – это корыстная ложь. Вот когда ложь корыстная, потому что когда я, ну вот как сказать, когда я Диме, например, ну, просто говорю «Привет, как дела?», там, да, или что-то пытаюсь такое, ну, скрыть свои какие-то чувства с целью только, чтобы, ну, ему плохо, хуже не сделать. Или врачи, например, когда говорят больному, что у вас все еще впереди, вы еще можете восстановиться, хотя у него там, например, диагноз такой вот рак. Это же не корысть, это же не лицемерие.
1: Это не лицемерие.
2: Это не лицемерие.
1: Это фактически ложь, но не лицемерие.
2: Ложь, но не лицемерие.
1: Но ложь во имя чего-то, да? Наверное, уже это не относится к нашим размышлениям сегодня, но это ложь. А вот лицемерие именно то, как одного английского сенатора спросили о религии. Он говорит, религия? О, это какое раздолье для всякого рода извращений. Оказывается... Религия является раздольем для всякого рода извращений. И для осуществления христианства, кто-то сказал, недостает только одного – уничтожение его извращения. Вот уничтожьте извращение, христианство будет его осуществление. Но как это на практике сделать? Христиан в мире 2 миллиарда, 300 миллионов.
0: Да, и начинается. И что ж теперь? А по какому мерилу? А судьи кто?
1: Вот так вот, да. Насколько все это непросто, оказывается. И поэтому вопрос вот этой темы лицемерия, он важен, он значим, очень значим. Но вот самое страшное, что может быть у человека, когда действительно он выдает себя за одно, а это пропагандирует, об этом говорит с высоких трибун, а на самом деле он не таков совершенно. Вот это и есть страшно. Вот почему Бог говорит Давиду, нашел я мужа по сердцу своему, сына Иессеева. А что это за муж по сердцу? Давид. Вот вопрос, был Давид лицемером? Вот Псалом 138. Вот взять вот и процитировать этот Псалом 138, это момент такой есть, да? А, «Мне да, ли, Господи, не возненавидеть ненавидящих тебя? Лютою ненавистью ненавижу их, враги они мне».
0: А потом здесь вдруг осёкся?
2: Да нет, конечно.
1: Ого. Вот важно что. Никакого есть лицемерия. Ненависть. Это плохо. Но Давид искренен перед Богом. Он говорит, так вот есть у меня сегодня. Да, я такой, я их ненавижу. Правильно это или, Господи, испытай меня и зри, не на опасном ли я пути? Вот это здорово. Вот если б так.
0: Наверное, не зря многие религии в определении лицемерия указывают, что это лицемерие, это хуже, чем неверие, хуже, чем какие-то другие грехи. Это один из самых
3: получается, тяжких. Что мы коснулись еще одной сферы. Да, получается, лицемерие есть перед людьми, а есть еще лицемерие пред Богом. Вот Виталий Семенович сказал. Да? То есть неискренность моя пред Богом, это тоже какая?
0: А лицемерие перед самим собой? Всегда ли я понимаю себя как следует? То есть, когда, ну, по-другому сказать, да, действительно ли я такой, какой я, когда я один? Действительно ли я на самом деле такой? То есть, когда я веду себя сам с собой так? И в итоге, когда начинаешь сам себя к чему-то смирять или чем-то заниматься, или какую-то цель перед собой ставишь, а потом понимаешь, что ты не можешь, ты понимаешь, что ты начинаешь сам себя обманывать в каких-то своих достижениях.
2: Мне кажется, по внутренним качествам человек всегда должен оставаться таким, какой он есть. И в любом случае всегда, если он где-то попытается это скрыть, все равно оно вылезет рано или поздно. Придет такая ситуация и покажет, каков он на самом деле. Вот. Но вот внутренний человек должен по своим качествам всегда оставаться таким, какой есть. Что касается его поведения, поступков, вот здесь уже вступают в правила, в силу правила приличия, там, воспитанности. Потому что в одном месте я могу вести себя так, я могу положить ногу на ногу, и никто меня за это не осудит, и не будет это предосудительным там считаться. А в другом месте, ну, извините, я должен быть одет соответствующим образом. Слова подбирать в беседе соответствующим.
1: Это этика, это культура поведения, да? Да. Это все правильно. Но вот, наверное, самая страшная форма лицемерия – это действительно перед Богом.
2: Перед Богом.
1: Если перед Богом она есть, то ее никуда не деть и перед людьми. Тут ничего уже не сделать.
0: Он все равно будет вылазить.
1: Она обязательно где-то, да, действительно, сквозь вот эти вот швы лад, христианских вот норм, да, оно обязательно высветится наружу и будет очевидно перед всеми. Хотя человек может долгое время это скрывать.
0: Ну, как написано,
2: долгое, но не бесконечно.
0: Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. То есть рано или поздно. И что самое интересное, это рано или поздно обычно бывает самый, что ни на есть, неподходящий момент.
3: Да. Вот я из того, что услышал, все-таки для себя такой вывод сделаю. Словом лицемерие все-таки не нужно называть все подряд, когда твои истинные желания расходятся, например, с поведением. Даже вот тот пример, который Алексей привел с Римом и масками, откуда берет начало термин лицемерие. Ведь это же не было... плохо. Это был театр. Это была профессиональная деятельность актеров. Они фактически исполняли свои профессиональные обязанности. И слово «лицемерие», я так понимаю, оно носило не отрицательный тогда смысл, как сегодня,
0: а профессия.
3: Была профессия, актер. Да. Поэтому сегодня есть профессия, да, как вот мы уже, в принципе, это разделили. Есть мудрость, есть культура, а есть лицемерие, да. Есть лицемерие. Оно приобрело сегодня уже негативный такой характер. Это уже ложь ради определенной какой-то выгоды, когда присутствует корыстный какой-то мотив, когда ты пытаешься обмануть других, иногда обмануть себя, и, может быть, перед Богом тоже лицемеришь.
0: Так получается, в том определении, в классическом, не хватает мотива для того, чтобы это определение действительно было верным в том смысле, в котором это слово понимает большинство. Вот.
2: Но это очень хорошо, что мы о мотивах заговорили, потому что здесь, в этом случае, мы можем говорить о лицемерии, и прежде всего говорить о лицемерии применимо к себе, потому что мы же не знаем мотивы другого человека. Да. Очень легко уличить человека в лицемерии, не зная его истинных мотивов, ты можешь ошибиться.
0: Да, да.
2: Но вот говоря о лицемерии, мне кажется, каждый прежде всего и сначала должен говорить это применимо к себе.
1: Вот Петр Первый еще сказал интересное высказывание о лицемерии. «Лучше открытый враг, нежели скрытый льстец и лицемер. Такой безобразит человечество». Угу. О, как, безобразие, то есть Петр Первый. Вот эти слова ему принадлежат. Безобразит человечество. А если он человечество безобразит, то безобразит и все небо. Вот это вот настолько опасно, и поэтому христианам, как, наверное, никому, учиться на великой науке, вот той великой науке, быть чистыми и открытыми. Да. Перед Богом прежде всего, а уж перед людьми так оно и получится. Как мой сосед говорит, делай хорошо, а плохо всегда получится.
0: У меня здесь был вопрос такой, который я хотел обсудить, но он как бы сам собой отпал. То есть почему лицемерие это плохо и всегда ли лицемерие плохо? И он отпал, потому что мы просто увидели, что не все то, что называется лицемерием является.
1: Да.
0: Вот, и здесь надо какие-то грани проводить. Ну и о границах. А возможно ли найти эти границы и где мы их проведем? То есть где заканчивается мой долг, допустим, там стюардесса, которая вынуждена всегда улыбаться и, несмотря на капризы там, пассажиров, должна как-то это все удовлетворять. И начинается лицемерие, когда она уже открыто ненавидит этого человека, но в то же самое время вот она с масочкой, улыбаясь, подает ему то, что он попросил.
2: Но она обязана это делать.
0: Так а лицемерит или нет? И мотив? Или она будет лицемерить тогда, когда она, подавая ему воду, подаст ему что-то другое?
2: А вот, кстати, да. Подавая воду, чашу холодной воды, или там Христос говорит в Евангелии, да, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его. Я считаю, что это совсем не значит, что ты не испытываешь по отношению к этому врагу, которому подаешь чашу воды, какие-то негативные чувства. Угу. Даже страх, может быть, перед ним у тебя есть, это тоже негативные чувства.
3: Борьба, противоречие.
2: Борьба, там. Противоречие. Но ты должен это сделать.
1: Поучение Евангелия, по сути, самой жизни. Это нужно делать, потому что он тоже человек.
3: И это не лицемерие.
0: Это работа над собой, это преодоление
3: если ты
0: себя.
3: Искренне хочешь этому человеку сделать добро, это не лицемерие. Но если ты это делаешь ради выгоды какой-то определенной, да, ради там того, чтобы подняться в обществе, или преследуя какую-то цель, войти там в доверие и потом ему сделать плохо, то, конечно, лицемерие.
2: В этом смысле стюардесса нисколько не лицемерит, когда ведет себя вот таким образом, вежливо отвечает на вопросы, хотя, может быть, рейс задерживается, люди в самолете устали, возмущаться начинают, там, высказываются в адрес стюардессы и других там пилотов. А она вот вынуждена
0: быть буфером, вот этим сдерживать.
2: Да, вежливо.
1: Это профессиональная деятельность. Вопрос о выгоде. Кстати, о выгоде.
0: Ага,
1: вот если рассматривать в целом христиан в мире, ну, как мы уже говорили, 2 миллиарда 300 миллионов, из них 90% служат Богу либо из-за выгоды, либо из-за страха. 90% из-за выгоды. Какая выгода? У христиан служить Богу.
3: Царство Божие.
1: О, Царство Божие. Выгода.
0: То есть я подаю своему врагу стакан воды.
1: Получить Царство Божие.
0: Получить Царство Божие. У меня выгода есть.
2: Значит, лицемерие всегда там, где выгода.
1: Ну, получается так.
2: Ну.
1: Получается, что больше всего лицемерят христиане. Взять атеиста. Он не верит в Бога, он открыто об этом говорит. Вот он честнее в данном случае поступает, чем христианин, который вот просто вот так вот заискивает, лукавит, лицемерит. Преследует выгоду, вечная жизнь. Если я, как христианин, делаю добрые дела в этом мире и пытаюсь как-то вот там все это сглаживать, да, как уже было сказано об этом, но моя главная прерогатива – это вечная жизнь, и ради этого я готов на все стерпеть, перенести, получить только вечную жизнь. Зачем она мне? Если в Божьем царстве там не будет лицемерия. А я 100% лицемер, потому что делаю все из-за выгоды.
0: Ну, с другой стороны, эта выгода в Священном Писании представлена. Тот же самый апостол Павел говорит, я там забываю заднее, стремлюсь к цели, к почести, к высшему званию. То есть он перед собой видит эту определенную выгоду.
1: К высшему званию Божьему во Христе Иисусе. А высшее Божье звание во Христе Иисусе никоим образом не является тождественным с лицемерием. Что касается Павла, он был последователен. Подвигом добрым я подвязался, течение сохранил, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. Он был последователен. Как он был последователен до обращения своего, Саул, тарсянин? Он стал таким же и апостолом, последовательным. Тут его не уличить в лицемерии Павла. Вот это...
0: Значит, выгода не всегда тоже определитель лицемерия. То есть выгода может присутствовать, и это не будет.
3: Иногда выгода сопровождается не обязательно лицемерием.
0: Я Павла к этому и привел. Потому что выгода вечной жизни, выгода быть в вечности с Господом, там еще что-то, она очевидна.
1: А мотивация какая у него была? У Павла?
0: Угодить Богу. Она, между прочим, и до обращения та же была.
3: Вот давайте разделим, знаете что, давайте разделим положительную выгоду и отрицательную выгоду. Получить Царство Божие – это положительная выгода. Конечно, я согласен, что это неправильный мотив для христианина.
1: Вот.
3: Я вот буквально на днях размышлял и говорю: Господи, я лучше буду, пусть лучше по отношению ко мне ты будешь проявлять милость, чем я буду от тебя требовать награду. Какая мне награда, грешнику? А вот милость твоя, мне этого достаточно.
1: Так это лучше всего.
3: Да, это лучше всего.
1: Это дороже всех благ на этой земле.
3: Но, тем не менее, бывает положительная выгода. Да? Вот человек работает для того, чтобы служить обществу. Он получает за это зарплату. Зарплата – это выгода. Выгода – это разве плохо?
1: Это средство к существованию.
3: Да.
1: Всего лишь навсего.
3: Но...
1: Какая тут выгода?
3: Поэтому не всегда выгода бывает отрицательная. А вот когда ты, например, преследуя там какие-то эгоистические свои мотивы, начинаешь обманывать, лицемерить, скрывать свою истинную сущность, да? Вот это уже плохо, наверное. Так?
0: Да, то есть получается... Ну, о выгодах, на самом деле, я предполагаю, что у нас еще будет тема относительно выгоды, относительно преодоления самого себя, насколько это связано с лицемерием. И мы, я думаю, поглубже еще в этот вопрос вникнем, потому что мы сейчас коснулись, что я, может быть, не хочу, но я это делаю ради чего-то с целью, что когда-то, может быть, мне это понравится, когда-то я изменюсь, и когда-то мне не придется себя заставлять быть добрым, заставлять улыбаться, заставлять себя же, вот, когда-то это станет частью моего естества, вот этот мир и доброта.
1: Да, это вопрос мотивации, получается, да?
0: Да.
1: Это вопрос мотивации, это самый главный вопрос, это, значит, во имя чего или кого я это делаю?
0: Угу.
1: И вопрос, вот та же вечная жизнь, вернемся к ней, да? А как говорят богословы, есть ведь три ключевых слова. Вот тут богословы сидят. Как сатириология, эсхатология и доксология, да? Угу. Три ключевых слова. Значит, сатириология – наука о спасении, эсхатология – это учение конца света, связанное с восхищением церкви остатка, ну а доксология – это прославление. Какое из этих ключевых слов важное, самое главное? Вот они есть, три ключевых слова, все они важны. А какое из них самое главное?
2: Доксология.
1: Доксология. Почему доксология?
2: Ну, потому что конечный результат.
1: То есть моя главная цель в жизни – это прославление Бога. Если на земле здесь я не научился этой науке прославлять Бога, то есть не освободился от лицемерия я, в грубой форме его, какой смысл, для чего мне нужна эта вечная жизнь? Там ее не будет, а лицемерия не будет.
2: А возможно ли освободиться от лицемерия вообще?
0: Ну как Павел написал? Я вижу уже задатки на следующие темы, где надо будет
1: обсуждать. Как Павел написал, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Главная мотивация – то есть я это делаю во имя прославления Бога. И моя жизнь на земле не дана для того, чтобы я научился за эти короткие годы жизни прославлять Бога. Самое главное.
0: У нас наше первое такое определение подошло к концу. Вот. Я думаю, мы еще соберемся и еще будем обсуждать дополнительные темы, которые у нас здесь есть. Всем спасибо, друзья.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Те, кто говорят, что ночью нельзя есть, пусть объяснят, зачем в холодильнике лампочка. Здравствуйте! Как вы думаете, почему ночью иногда так хочется есть? Ведь энергетические потери сводятся вечером к минимуму. Мало кто из нас вечером перед сном перекапывает огород или пытается одолеть горную вершину. Как правило, незапланированный аппетит приходит к нам, когда мы мирно смотрим телевизор или курсируем по кухне, пытаясь понять, чего же на самом деле нам хочется. А нужно нам в этот момент совсем не дополнительные калории. На самом деле нам хочется утешения. Дело в том, что с заходом солнца наш организм начинает работать по-другому. Он настраивается на то, чтобы обновлять клетки, избавляться от всего лишнего. И в это время наша симпатическая нервная система начинает выходить из-под контроля разума. Именно поэтому вечером нас может настичь неожиданный страх, мрачные мысли или просто неясное беспокойство. Это все те эмоции, которые мы подавляли в себе днем. Именно поэтому вечером человеку нередко хочется вкусненького, ведь еда обладает известным антистрессовым эффектом. Особенно в таком состоянии хочется что-нибудь сладенького. Но, как оказывается, далеко не все сладости могут помочь расслабиться. Некоторые, наоборот, заставят вас нервничать еще больше.

0: Здравствуйте! Сегодня мы поведем речь о веществе, которое является самым популярным подсластителем в мире. Аспартам – вещество с кодом Е951 – был открыт случайно в 1965 году химиком, который проводил исследования для производства лекарств от язвы. Аспартам в 200 раз слаще сахара и экономичен в производстве. Этим и объясняется его широкое распространение. Первыми забили тревогу американские педиатры. Они заметили, что употребление продуктов с искусственным подсластителем может вызвать такие проблемы, как диабет и склонность к конвульсиям. Дальше больше. Управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарствами получило более 10 тысяч официальных жалоб на аспартам от потребителей. Было предъявлено 780 судебных исков женщинами, получившими от аспартама внутриутробный воспалительный процесс. Компания-производитель выплатила им $28 миллионов. Но производство аспартама не прекратилось и процветает по сей день. Доктор Льюис Элсос, педиатр и профессор генетики из университета Эмори, доказал, что фенилаланин скапливается в структуру головного мозга, вызывая умственную отсталость. По лабораторным данным, у животных развивались опухоли мозга, при этом фенилаланин превращался в ДХР – фактор роста опухоли мозга. На конференции Всемирная ассоциация университетов по охране окружающей среды забили тревогу, что Соединенные Штаты Америки охватила эпидемия рассеянного склероза и красной волчанки. Некоторые исследователи связывают это явление с действием аспартама. Дело в том, что если аспартам нагревать до 30 градусов, то древесный спирт, метанол, содержащийся в аспартаме, превращается в формальдегид, а из последнего образуется муравьиная кислота, которая, в свою очередь, вызывает метаболический ацидоз. Отравление метанолом имитирует рассеянный склероз. Аспартам особенно опасен для диабетиков. Аспартам способствует тому, что уровень сахара в крови становится неконтролируемым, в результате чего многие пациенты впадают в кому. Как утверждает Ассоциация Американского колледжа врачей, мы говорим о чуме среди неврологических заболеваний, причиной которой является смертельный яд. Доктор Робертс утверждает, что после того, как аспартам впервые появился на рынке, среди пациентов с диабетом стали наблюдаться случаи ухудшения памяти, зрения, появление неврологической симптоматики. Подавляющее большинство независимых экспертов подтверждают, что длительное использование аспартама может вызывать головную боль, звон в ушах, аллергию, депрессию, бессонницу. Употребление аспартама людьми, страдающими повышенным весом, как бы с целью похудения ввиду низкокалорийности аспартама, может привести к обратному эффекту и еще большему набору массы тела в последующем. Исследования, проведенные доктором Расселом Блейлоком, показали, что аспартам повышает аппетит. Отрицательное действие аспартама может проявиться у 35% населения. Отравление аспартамом вызывает потерю сознания, головокружение, сыпь, припадки, боли в суставах, потерю слуха. Он может провоцировать опухоли мозга, эпилепсию, болезни Паркинсона и Альцгеймера, диабет и смерть. И такое ядовитое вещество присутствует в более 6000 наименований продуктов, в том числе в витаминах и детском питании, безалкогольных напитках, жевательных резинках, разных видах лекарств. Борьба с применением аспартама в пищевой промышленности ведется уже четверть века. Однако он так и не был запрещен, в том числе и в нашей стране, так как для этого не было проведено официального исследования. Более того, аспартам разрешили применять в продуктах, проходящих тепловую обработку. Хотя, как уже говорилось раньше, даже нагревание его до 30 градусов приводит к выделению метанола. Поэтому будьте очень внимательны при покупке сладких напитков без сахара и жевательных резинок. А также обращайте внимание на маркировку продуктов кодом Е951. Вы можете встретить его в мороженом, кремах, десертах, жевательной резинке, джемах, йогуртах и других кисломолочных изделиях, консервированных фруктах и овощах. Знаком присутствия в продукте аспартама является предупреждение, противопоказано страдающим фенилкетонурией. Итак, будьте внимательны и здоровы!
1: Если вы не умеете снимать стресс, не надевайте его. Такой мудрый совет можно иногда услышать от доброжелателей, но следовать ему не так-то просто. Что делать, если стресс является вашей повседневностью, а отгородиться от него не получается? Михаил Литвак, известный психолог, советует справляться с тревожными мыслями не с помощью интеллектуальных усилий, а с помощью мышц ног. Он советует не стараться сразу разобраться, в чем дело, если вас мучает тревога, а сначала сделать 50 приседаний. Сгорит адреналин, вызывающий тревогу, останутся гормоны покоя, а уже потом можно начать разбираться, что вызвало тревогу. А если у вас не получается справиться с тоской, полезно заняться упражнениями на выработку гибкости. Растяжки вызовут боль. Чтобы снизить ее, организм начинает вырабатывать вещества, подобные морфию. Когда вы расслабите мышцы, выделение адреналина прекратится, а оказавшиеся в избытке успокаивающие боль вещества уменьшат вашу тоску. Врач санатория здорового образа жизни «Наш дом» Наталья Назарова тоже готова поделиться с вами рецептами избавления от стресса. Чтобы познакомиться с этими советами, просто посмотрите следующую рубрику.

0: Если нам нужно совершить какое-то дело, то планирование, оно подразумевает, что нам нужно спланировать то, что мы будем делать, чтобы наша жизнь не была такой хаотичной. Куда меня поведет? Вот тогда я начинаю плыть по течению, полностью подвластным обстоятельствам. И я ничего не могу изменить в своей жизни. Любой процесс жизненный, если нам ремонт с вами нужно сделать, то мы всегда планируем, как мы его будем делать, правда? То есть мы будем думать, вообще нужен ли мне этот ремонт, нужен ли он мне сейчас, может, он мне сейчас не нужен, да? Какими силами я его могу сделать, какими средствами я могу его сделать? То есть мы все это планируем. И вот из таких вот маленьких этапов состоит решение больших проблем. Большие проблемы решаются, когда мы их разбиваем на несколько шагов. Умение правильно расставить приоритеты в своей жизни. Ведь можно потратить свою жизнь на вещи, которые, в принципе, не такие уж и важные. Не такие уж и важные. Но забыть о чем-то очень важном. Планировать цели и способы их достижения. Есть очень хорошее выражение, оно мне очень нравится. Сказано так. Ставьте большие цели и достигайте их. Если мы ставим маленькую цель, такую малюсенькую, то ну, я и буду так жить. Это не значит, что если большая цель, то как бы я сразу ее достигну. Но если я большой цели не ставлю, то ну, как бы не к чему стремиться, да, не к чему стремиться. Я буду так и жить, в общем-то, весьма посредственно. Планировать время, умение планировать свое время – это тоже очень важно. Мы, бывает, очень удивляемся тому, как некоторые люди могут делать много дел. Но это не потому, что они такие суперлюди. Просто нужно уметь организовывать время свое. Да? Потому что если мы его организуем и научимся ценить минуту, 5 минут, 10 минут, то мы увидим, что вот это микроскопическое время, вроде бы, оно есть. Оно есть. Жить настоящим. Жизнь настоящим. Что значит прошлое? Как это жить в прошлом? Что это такое? Мы вспоминаем отношения, да? Нам важно отношение. И именно отношения, они оставляют или свой положительный след, да? Или свой отрицательный след. И очень часто мы можем сказать, что ко мне поступили несправедливо. Ну, я не могу с этим жить. Люди, они не заслуживают прощения, которые вот так вот поступили. Но скажите, кого нужно прощать? Человека, который заслуживает прощения, который хороший, который добрый. Кого прощают? Прощают как раз того, кто поступает несправедливо. Не прощение, оно меня берет в плен. Не кого-то другого, не другого человека. Не он страдает, а я страдаю. Потому что мне горько, мне обидно. Это моя рана, это моя язва. Она не у него на душе, она у меня. Мы с вами честно так посмотрим на самих себя. Это каждый о нас, о себе может сказать. Мы не прощаем людям, но мы не умеем этого делать. Мы не умеем этого делать. И только тот, кто умеет прощать по-настоящему, он может дать вот эту способность. Давайте теперь поговорим о будущем. Вы знаете, что беспокоится человек очень часто, как раз когда он не знает, как будет это событие, как оно будет протекать. Тот, который не планирует, и не принимает определенные решения, вот такой человек очень много беспокоится. Нам нужно вложить свои силы и свои все вот, ну, силы ума, души, возможности в сегодняшний день. В сегодняшний день. Следующий шаг – позитивное мышление. Давайте мы с вами посмотрим такие некоторые просто моменты, что относятся к позитивному мышлению. Умение быть благодарным. Знаете, вот если действительно научиться ценить то, что мы имеем, то окажется, что у нас вокруг огромное количество благословений, огромное количество того, за что можно быть благодарным. Мне когда-то это очень помогло, сейчас уже стало привычкой. Если у меня какие-то проблемы возникают, то я всегда представляю, а что было бы самым худшим в этой ситуации. И вы знаете, всегда оказывается, что это не самое худшее. То, что происходит, это не самое худшее. И уже это облегчает бремя, и потом начинаешь ценить то, что есть. Забота о других – это еще один ключ. Ключ для решения проблемы стресса. Есть очень хороший текст, я бы хотела его тоже привести. Он записан в книге пророка Исаии. Тоже, может быть, для многих из вас он знаком. «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Сделай то, что ты можешь сделать для человека. И когда ты будешь заботиться о человеке, то что придет? Что будет в твоей жизни? «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет». Когда мы делаем добро с таким, ну, с корыстным таким мотивом, чтобы нас любили, чтобы нас хвалили, чтобы мы нравились, то очень часто мы разочаровываемся. И, как правило, мы разочаровываемся. Потому что вот, ну, вот как назло, никто не хвалит, никто не замечает вот этого добра. Но когда мы делаем не для того, чтобы хвалили, а просто, потому что это такой принцип жизни, потому что в самом добре, в самом делании добра есть благословение, вот как раз тогда мы его с вами начинаем получать. Еще один шаг – доверие Богу. Когда у нас есть проблемы, когда нам кажется, что мы тонем в этих проблемах, а это очень часто так бывает, нам нужно уметь положиться на того, кто сильнее нас и сильнее проблем. Бог, Он сильнее проблем. Почему мы можем полагаться на Него? Почему? Забудет ли женщина грудное дитя свое? Но даже если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Мы ищем решение проблем так, как нам это кажется правильным. Мы начинаем решать проблемы, начинаем искать ответ на проблему. А Бог, Он часто дает нам покой в проблеме, во время проблемы, во время трудностей. И потом уже решается эта проблема. Каждый из нас — это уникальный ребенок, это уникальный человек. Ни один из нас никогда не повторялся в истории человечества и не будет повторен. Мы просто, когда теряем вот это понимание своей уникальности, мы так, соответственно, к себе и относимся. Но Бог говорит, что мы должны уметь понимать, кто мы для Бога. Когда мы понимаем свою ценность в Его глазах, мы приобретаем свое истинное достоинство. Истинное достоинство. Достоинство Божьих детей.
1: Часто мы приносим стресс с работы домой. И если там нам не полагается сливаться на людей, то дома мы, бывает, выливаем свое недовольство на ни в чем не повинных детей или супруга. Как научиться оставлять стресс за порогом? Или, по крайней мере, прощаться с ним в первые же минуты, когда вы оказываетесь дома? Может быть, вы видели рекламу шампуня, в которой девушка приходит домой злая, мечет в мужа злобный взгляд и проходит в ванную. А там восхитительный запах шампуня превращает ее в милую и добрую принцессу. Насчет волшебного действия шампуня можно посомневаться, но горячая вода действительно способна помочь. Дело в том, что при беспокойстве ток крови замедляется, а руки и ноги холодеют. Горячая вода обеспечивает прилив крови к рукам и ногам и восстанавливает циркуляцию крови, и это помогает расслабиться. Также помогает держать себя в руках поддержание хорошего баланса витаминов и минералов в организме. Съесть пару ягод киви – прекрасный способ, чтобы поддержать этот баланс.

0: киви относят к разряду так называемых экзотов. Действительно, еще лет 10 назад этот фрукт был для нас экзотическим и непонятным. А в 70-х годах 20 века таможенники, увидев в ящиках странные мохнатые мячики, пугались и вызывали саперов. Исследователи университета в Далласе тщательно изучили полезные свойства 27 различных продуктов. В результате исследований именно киви они назвали наиболее полезным плодом. Обилие витаминов в этой небольшой ягоде – это просто клад для организма человека. В нем скрыто больше витамина С, чем в апельсине. Особенно много аскорбинки находится в мелких зернышках киви, поэтому старайтесь их тщательно пережевывать. А еще семена подарят организму магний, славящийся как надежное средство против апатии. В этих плюшевых ягодах содержатся также витамины ПП, Е, В1 и В2, а также очень много калия, железа, кальция и фосфора. Каротина в киви тоже выше, чем в большинстве фруктов. В некоторых странах врачи настолько ценят богатый витаминный и минеральный состав этих ягод, что прописывают их как восстанавливающее средство для спортсменов. Диетологи ратуют за киви как за продукт с идеальным балансом – минимума калорий и максимума полезных веществ. Если вы переели за праздничным столом и мучаетесь от тяжести в желудке, съешьте киви. Эти плоды помогут избавиться от ощущения тяжести, изжоги и прочих неприятностей. В киви содержится много растительной клетчатки и энзимов. Энзимы – это ферменты, которые улучшают пищеварение и помогают сохранить фигуру. Не так давно норвежские ученые установили, что энзимы киви могут помочь в борьбе с болезнями сердца. Сжигая жиры, киви снижает риск образования тромбов. Основываясь на результатах своей работы, ученые рекомендуют ежедневно употреблять в пищу 2-3 плода киви. Эффект такой диеты, по словам норвежских исследователей, проявляется уже через 28 дней. Попробуйте сделать маски для кожи лица с ягодами киви. Благодаря фруктовым кислотам такая маска мягко очистит кожу, увлажнит ее и насытит целым комплексом витаминов. Особенно такая маска будет, кстати, зимой или ранней осенью, когда кожа страдает от недостатка витаминов. Чтобы получить от плодов удовольствие, выбирайте для еды слегка мягкие, но без морщин на кожице ягоды. Если плод слишком жесткий, значит, он еще не созрел. Спелый плод порадует вас изумрудной мякотью и ароматом банана, земляники и лимона. Кушайте на здоровье, и пусть удовольствие принесет вам пользу.
1: Мы продолжаем программу про стресс и про то, как можно быстро от него избавиться. Еще одна рекомендация – снимите мышечные напряжения на лице. Когда человека мучают мрачные мысли, он хмурит брови и сжимает челюсти. Расслабьте лицо, это поможет быстро прийти в себя. А если вы еще и улыбнетесь, то предаваться мрачным мыслям вам уже не получится. Говорят, что человек, который заставляет себя улыбаться, автоматически приходит в хорошее настроение. Еще один метод расслабления действует от противного. Напрягайте мышцы, начиная с пальцев ног и до мышц лица. Побудьте так несколько секунд, потом расслабьте их. Вы почувствуете огромное облегчение. Это упражнение хорошо тем, что оно доступно абсолютно всем и не повредит даже беременным.
2: Здравствуйте! Самый главный принцип, по которому строится любая диета для беременных – пища должна быть простой и полезной. Сегодня мы с вами приготовим простой и полезный завтрак. Для этого нам понадобится все фрукты, которые вы любите, которые есть у вас дома. Я приготовила грушу, яблоко, банан, киви. Киви, кстати, богатый источник минералов и витаминов. Он очень полезен при беременности. Гранат содержит много железа и тоже очень полезен для беременности. Также нам потребуется творог и йогурт. Эти фрукты вы можете нарезать так, как вам нравится. Кто-то любит покрупнее, кто-то помельче. Сегодня у меня уже есть нарезки эти фрукты. Они достаточно мелко нарезаны. Мы все их смешиваем.

0: добавляем творог. Творог предварительно можно размять вилочкой, чтобы он был мягкий. Залить йогуртом. Все это перемешать. Завтрак готов. Быстро и просто. А самое главное в моем положении еще и полезно.
1: Для людей с хорошим воображением подойдет следующий метод борьбы со стрессом. Он хорош тем, что его можно применять абсолютно в любой обстановке. Никто ничего не заметит, ведь главная работа будет происходить у вас в голове. Расслабьтесь, закройте глаза и представьте себя в каком-то приятном месте. Например, представьте, что вы лежите на пляже. Попробуйте услышать шум волн, разбивающихся об берег, прикосновение теплого песка. Это легкое упражнение может дать поразительный эффект. Стресс улетучится, как будто его унесло морским бризом. Если вам трудно самим представить себе такую приятную и расслабляющую картинку, можете воспользоваться подсказкой нашего оператора.

Стресс – это не сами события, это наш отклик на них. Сохранить душевное равновесие или быстро восстановить его человеку легче тогда, когда он чувствует себя защищенным. Конечно, за годы жизни мы получили некоторый опыт того, как справляться со стрессом и расстройством. Но попробуйте переложить груз страха и переживаний на того, кто сказал. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И, может быть, после этого вы, наконец, испытаете ту душевную легкость, которую не испытывали во все годы своей жизни. Желаю вам этого от всей души, здоровья вам и счастья!

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Я рад поприветствовать вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. И те, кто еще не подписались, обязательно подпишитесь, чтобы вы не пропустили новые видео, новые проповеди, которые помогают нам углубляться в Священное Писание. Тема сегодняшней проповеди, она очень тесно связана с тем, что происходит с нами вокруг в эти майские дни. Это то событие, которое однажды огласило собою и радостью всех живущих и выживших, это День Победы. Я знаю, что сегодня многие люди, или некоторые люди, как минимум, это спорят о том, что и за и как вообще был и правильно понимать исход Великой Отечественной войны. Но вместе с этим сладкое слово «победа», что больше никто не умрет, больше не будет войны, больше мины, снаряды, танки, все это не будет разрываться и рушить, а мы можем наконец-то строить, созидать, строить семьи, строить дома, строить что-то, будущее, свою жизнь. Так вот, что интересно, когда все говорят о победе, я углубился в Священное Писание, я нашел интересные вещи, а где Библия говорит о победе. И вы знаете, достаточно часто, особенно в книге Откровения, во второй и в третьей главах, я хочу показать, как часто вообще говорится о слове «побеждающий» или «побеждающему», или «побеждает», «побеждающего» или «побеждающий». Почему так часто Господь употребил вот здесь, в книге Откровения, вот эти слова? Очень важно понять. Итак, мы видим во второй и в третьей главах книги Откровения здесь периоды церкви, перечисляются периоды церкви. И причем это очень интересные периоды. С 31 года до 100 года – это период Эфесской церкви. Так вот, вот эта Эфесская церковь, они как бы отличались вот этой особой радостью, да, что они имели терпение, они много трудились, изнемогали. И он говорит: «Я имею немного против тебя то, что ты оставил твою первую любовь, поэтому ты покайся, вспомни, откуда ты не спал, а если нет, то я приду и сдвину твой светильник». И дальше говорит: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Это 7 стих. «Побеждающему, да, я дам вкушать от того особенного дерева, которое называется дерево жизни. Плоды у него приносятся 12 раз в год». И, кстати, это интересная тоже такая некая, скажем, аллюзия на то, что в вечности тоже будет некая цикличность, потому что книга пророка Исаии ясно свидетельствует, что будет суббота и из субботы в субботу. Здесь написано тоже месячное определенное деление.

0: или по месяцам, деление по месяцам, когда там 12 раз будет приносить свой плод и так далее. И вот интересно, что он говорит, побеждающим он будет вкушать от этого дерева, которое растет посреди рая Божия. Значит, он не умрет. Это дерево жизни, что самое очень важное. Когда Адам с Евой согрешили, Господь выгнал их из рая, чтобы они не вкусили от дерева жизни, не стали жить вечно. Листья, которые на этом дереве, они дают исцеление народам, и поэтому Господь говорит, кто побеждает, будет вкушать от дерева жизни. Следующий период церкви, это Смирн или Смирнская церковь, 2-3 век. Что еще интересно в книге Откровения, он говорит, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Я знаю твои дела. И он описывает состояние церкви, что ты знаю твою скорбь и нищету, хотя ты богат. И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Поэтому говорит, не бойся ничего, что надобно будет тебе претерпеть. И он показывает вот это строжайшее, или даже нет, наверное, жесточайшее гонение времен Диоклетиана с 303 по 313 годы. Было так много христианских мучеников предано смерти. И он здесь говорит, что тебе нужно иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. И потом говорит опять, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. И снова, 11 стих. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. В Библии несколько раз Христос говорит о том, что есть несколько смертей. Есть просто смерть, и он ее называет сном. Это вот как мы с вами, скажем, живущие люди, когда там либо по давности лет уже много лет человек живет и по старости умирает, либо по болезни. Христос это называет сном. Он много раз это подтвердил в Библии, в Новом Завете, во время своего служения, когда девочка умерла, и он говорит, девочка не умерла, но спит. Я иду разбудить ее. То есть он как бы четко показал, что это не есть самая большая проблема смерть сейчас. Но есть и вторая смерть. Это та, которая уже будет после воскресения. И в Библии они представлены двумя воскресениями. Первое воскресение – воскресение праведных. И второе воскресение нечестивых. Чтобы они услышали приговор, увидели, что, почему и как, кого они отвергли, почему они получают такую участь, и потом они умирают раз и навсегда. Справедливость должна восторжествовать, но милость идет впереди, потому что первое воскресение – это воскресение праведных. Так вот, что интересно, когда он здесь говорит о победе, он говорит, они не потерпят вреда от второй смерти. Значит, побеждающие со Христом, они будут жить вечно, вкушать плоды от этого дерева жизни, да, небесного, и второе, они не потерпят вреда от второй смерти. Третий период, пергамский, так он написан, ангелу пергамской церкви напиши, и вот он знает твои дела, а это уже 4-6 век, и он здесь тоже говорит, покайся, покайся, если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих, то есть словом Божьим, это как раз становление истины было, и потом говорит, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне напишу написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Это очень интересно понять, вот, что он говорит. Новое имя. Кто получает новое имя? Согласно книге Откровения, это будут спасенные люди. Победители. Победители. Это вот как почивали наших ветеранов, которые прошли, как говорят, да, до Берлина, и потом, возвращавшись домой с ранениями, увечьями, с ампутированными конечностями, они возвращались как герои, их любили. Их имена сегодня, да, вот мы слышим в стране вот этот подъем, бессмертный полк, их имена вспоминают, пишут, потому что они отдали свою жизнь ради освобождения от фашизма, да, от вот этого зла, которое шло и губило людей. Так вот, что интересно, он говорит, я побеждающему дам вкушать особую манну, то есть он показал, что они будут питаться от Господа. И плюс ко всему, у них будет новое имя и белый камень. Белый камень – это символ царства, то есть они получат царство. Это тоже очень важный аспект. Что интересно, ангелу Фиатирской церкви, это уже 7 век, скажем, и до 1517 года. Ну, это из пророчеств, я сегодня не об этом буду проповедовать, почему такие даты, это отдельная тема. Но обратите внимание, что он говорит: «Время есть для того, чтобы покаяться, что я испытывающий сердца». И 26 стих: «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквам». Итак, что он говорит здесь? Что тот, кто побеждает и соблюдет дела мои до конца, то есть не ослабеет на полпути, как вот в марафонской дистанции, как в любом спортивном состязании, нужно идти до конца, бороться до конца, идти на победу и никак по-другому, и настрой на победу, он будет как раз-таки свидетельствовать о том, что у него и появятся силы для этого. Вот почему он здесь говорит, что я дам ему звезду утреннюю. Опять же, он говорит о том, что этот человек будет спасен, потому что он соблел Божьи или Христовы дела до конца. Как понять, соблел дела? Сегодня многие говорят, что Христос за меня исполнил закон, мне теперь закон не нужен. А как тогда исполнится этим словам? Если мы не идем по следам Иисуса, то о какой победе мы можем говорить? О какой победе? Так чисто может быть победа над собой, да, кто-то скажет. А в чем над собой? Над своим аппетитом? И это все? Наверное, нет. Есть что-то более серьезное, более глубокое, что небо оценивает как победу. То есть победу, когда человек держится за Божье Слово сильно, крепко, и он в этом побеждает, побеждает искушение. Мы сейчас, кстати, увидим очень интересные еще библейские тексты, что победа – это важный аспект в жизни человека. Победа сегодня дает людям крылья. Посмотрите на детей, стоит им в каком-то деле победить, преуспеть, все, это становится чуть ли не хобби их жизни. Почему? Потому что победа – это очень приятное чувство. И вот что интересно, следующий период церкви, а их семь, Сардийской церкви, это как раз-таки вот это средневековье с 1500 до 1700 года, да, 750, если быть совсем точным. Он говорит здесь, 5 стих, 3 главы книги Откровения. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его, имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам». Обратите внимание, опять же, что дух обращается к церкви. Почему вот он, вот этому периоду церквей, как бы он их во множественном числе называет? Потому что это одна Божья церковь, но у нее были разные периоды жизни, и в эти разные периоды были разные проблемы. Была первая любовь, потом были гонения, потом было ереси, потом пришли трудности, да, скажем, эшафоты и прочее. И вот здесь то же самое он говорит: «Побеждающий облечется в белые одежды». О чем говорят белые одежды? О спасении, потому что именно спасенным Христос даст белые одежды на царственном пиру. Второе. «Не сглажу имени его из книги жизни и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его». То есть исповедую его, это значит признаю его, его имя или того, кто есть по имени, признаю перед отцом, засвидетельствую о нем, что он будет спасен. Кстати, интересно, «не изглажу имени из книги жизни» свидетельствует 100% о спасении. Давайте посмотрим, где мы об этом можем прочитать. Очень красивый текст. Это Даниила, книга пророка Даниила. И в 12 главе мы находим здесь очень такое судьбоносное заявление Священного Писания. Написано так. Первый стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге. И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило, на тверди или на небе, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Посмотрите, как красиво в унисон идет книга пророка Даниила, Когда он говорит, дам звезду утреннюю, а они будут спасенные светить, как звезды. Те, которые обратили, как здесь написано, многих к правде. В оригинале стоит слово «к истине», так как должно быть. Да, вот что есть истина? Это ключевой вопрос Пилата, который он задавал Иисусу. А что есть истина? Что есть главное? А где сегодня гарантия, что я, например, не увлекусь какими-то идеями, и это не есть истина, это просто атрибут, это бутафория, это, скажем, постановление людское в силу каких-то традиций, и оно не является Богом одобренным и благословенным. И это очень важно. И опять же здесь, на вечное поругание и посрамление. Не имеется в виду, что они будут вечно поругаемы, вечно посрамляемы. Тогда нету Бога справедливости, просто не существует. И милости нет. А Бог написано и справедливый, и милостивый, но милость превозносится над судом. Вот почему я сегодня не могу поверить в вечные муки в аду, потому что это полностью рушит характер Божий, его милость и его справедливость. Если по справедливости, да, грешник грешил, да, берем всю его длинную жизнь, 80 лет, грешил с утра до вечера каждый день, вот пускай 80 лет мучается, но умрет, если это его выбор, это его путь. Но если есть милость, так простите его. Не можете простить, не мучьте дольше, чем положено. Есть некая, скажем, ну, даже в нашей сегодняшней жизни, вот этот баланс, да, преступление, наказание, оно должно быть соответственным. Так вот, что интересно, он здесь говорит о том, что спасутся те, которые найдены будут записанными в книге. А он говорит, а я не изглажу имени его из этой книги. Какая прекрасная вещь. Седьмой стих, он говорит, ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой. И он здесь дальше, кстати, каждому периоду церкви, он говорит, знаю твои дела. Это очень важно понимать, что перед Богом мы ничего не можем скрыть. Ничего абсолютно. И у меня, кстати, скоро выйдет еще одна проповедь. И это тема, которая меня очень глубоко затронула. Это жизнь, смерть и служение Иоанна Крестителя. И там как раз-таки Ирод дрогнул от того, что ему однажды Иоанн сказал о том, что от Бога ты не спрячешь никакое слово. Но что интересно дальше. Филадельфийскому периоду он то же самое говорит. 12 стих. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон», то есть не удалится, «и напишу на нем имя Бога моего», то есть человек будет носителем Божьего имени, «и имя города или града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». 12 стих. «Спасенные будут на челе своем», да, как здесь написано, иметь вот это имя, свое, скажем, особое, новое имя, имя Иисуса, которое он даст им. Это потрясающая истина. И он опять же говорит, побеждающему, то есть, или, точнее, 12 стих, побеждающего сделаю столпом. Значит, человек, или как бы победа, это всегда результат какой-то борьбы. Победа, это всегда результат какого-то усилия или состязания. Но вот теперь подходим мы к седьмому периоду, Лаодикия. И это, как мы понимаем по пророчествам, это сегодняшние дни. Когда он здесь говорит, ты говоришь, что ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, но ты не знаешь. А каждому периоду он говорит, я знаю твои дела. И здесь он говорит, я знаю твои дела. Ты не знаешь, а я-то знаю, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп, инак. И поэтому он говорит, советую тебе купить у меня и золото огнем очищенное. А за что грешник может купить? Конечно, только за свои исповеданные грехи. Да, так получается, за вот эти лохмотья. Но что он интересно здесь тоже говорит? Покайся. Кстати, всем то же самое сказано. Покайся. И вот 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». И опять же, классическое добавление, этот стиль очень понятный Новому Завету. Христос заканчивал проповеди словами, не такими. Слышали, да, тебя касается, да-да, мужчина, да, или женщина, пожалуйста. А он говорит, имеющие уши, пусть слышит. У кого нет ушей сегодня? У всех есть уши. Поэтому кто слышит, услышал, тот должен и услышать по-настоящему, да. Поэтому он здесь говорит, побеждающему дам сесть со мной на престоле. Какая великая честь! Как Христос щедро вознаграждает победителя! Но теперь, если посмотреть на Ветхий Завет, например, первое послание, или точнее книга «Первая Паралипоменон», историческая книга, мы находим здесь в 29 главе, 11 стих, когда Давид объявляет народу вот о том, что у них, скажем, большие сокровища есть для храма, да, вот, и Соломон здесь участвует уже, как бы, и вот молитва благодарности начинается, 10 стих, «И благословил Давид Господа перед всем собранием, и сказал Давид: благословен ты, Господи Боже Израиля, Отца нашего, от века и до века, Твое, Господи, величие, могущество, слава и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое». Смотрите, как Давид умел говорить о Боге. Вот почему сегодня важно нам с вами тоже очень четко понять, а кто такой Бог? Почему побеждающие, вот в книге Откровения, они победители? Ну, не может быть в человеке много силы. Возьмите, к примеру, я недавно слушал интересную проповедь о Самсоне, о самом сильном человеке планеты. Возникает вопрос. Смотрите, Бог показал самого умного человека планеты, самого сильного человека планеты. Это Самсон, потом Соломон, да, самый мудрейший. И показал их слабые стороны. То есть то, к чему человек стремится, вот это даже передача. Самый умный, да, там самый сильный, самый смелый. А он говорит, ну вот, был уже такой, вот ты к этому идешь. А давай посмотрим, какие есть у этого минусы и плюсы. И ты подумаешь, надо ли тебе это, или ты будешь благодарить Бога за то, что у тебя есть. И вот интересно, что когда мы начинаем смотреть, скажем, на вот эту историю Самсона, да, он сильный, да, он крепкий, да, он может взять городские ворота на плечи и понести. Он сломал дом, где 3000 человек погибло, то есть там явно было и вмешательство Божие. И Бог показал, сила Самсона не в его бицепсах, трицепсах, дельте, я не знаю, там во всех прессах и всем остальном. Нет, сила Самсона, она была в том, что он был назареем и он был верен Богу. Как только он перестал быть верен Богу, его сила покинула его. И так написано потом, что потом начали отрастать волосы его, и стала как бы у него появляться эта сила, чтобы он не забыл, что Самсон... Ты сильный, потому что Бог с тобой, потому что Бог за тебя. Возьмите Давида, когда он на поле с Голиафом дерется, и он принес победу. Кто? Мальчишка, причем без амуниции, просто с вот этой веревкой, с прощой, с камнями. Он вышел против вооруженного, ну, как говорят, да, до зубов. Действительно, он был вооружен, щит, меч, копье, там латы, все-все-все. Шлем, и вот выходит Голиаф, он аж оскорбился, что-то как на собаку, говорит, вышел на меня с палкой, снял этот шлем, и в этот момент прилетел туда камень, в лоб, конкретно в лоб, заметьте, не в глаз, не какое-то ранение, разительно, и потом он был обезглавлен. Так вот, что интересно, что победа, это всегда результат, еще раз повторим, борьбы, но победители, это люди, которые... борются с чем-то очень важным, с чем и Бог борется. Они не с Богом борются, они вместе с Богом борются с чем-то другим или с кем-то другим. А кто же все-таки противоборствует Христу и Богу? Конечно, князь мира сего. Это дьявол, это сатана, это тот, кто толкает нас на искушение. Почему молитва «Отче наш» говорит «не веди меня во искушение» или «нас во искушение»? Казалось бы, ну что, ну и пусть буду я в искушении. А потому что ты можешь не устоять, ты можешь упасть. Если кто-то пил когда-то, да, и проходя вот этими пивными ларьками всевозможными, может появиться искушение один глоточек сделать, встретить друга там какого-то, который липучий будет, как банный лист, да, и который начнет брать на это слабо, а тебе слабо, а выпить, а немножко и так далее. И поэтому интересно, что еще раз надо сказать, победа любого из нас. Это результат силы Духа Святого и Бога в нас. Давайте посмотрим еще на, скажем, один пример. К примеру, книга «Екклесиаст». Опять же, тот же самый мудрый человек планеты, Соломон, «Екклесиаст», он говорит в 9 главе 11 стих. Он говорит вот такие слова. «И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». Вы, наверное, слышали, что где-то там в Москве или где-то зарезали чемпиона мира по боевым там искусствам в ресторане вот так просто со спины ножом и умер. Умер хороший человек, да, парень, который занимался спортом, тренер. Случай. Мы называем это роковым случаем. И поэтому он говорит, не думай, что если ты храбрый, победа будет твоя. Сколько людей сегодня гибнет по тому, что кто-то допускает какие-то вещи, и гибнут совершенно невинные люди. Поэтому он допускает эту мысль и говорит, доверяй Богу, начинай день с Богом, заканчивай с Богом, и тогда у тебя не будет вот этой самонадеянности, что я храбрый, я сильный, меня никто не одолеет. Всегда может быть что-то иначе. И посмотрите, опять же, вот если взять, к примеру, фильм, когда люди сегодня смотрят фильм, о, как прекрасно, да, бежит в последнюю секунду, хватает, запрыгивает. А теперь вспоминаем, а как снимают эти фильмы? Сколько дублей делается для того, чтобы снять вот тот самый удивительный? И когда человек не понимает этого, ему кажется, вот как должно быть, вот, посмотрите, безошибочно. Кстати, когда-то в армии мы смотрели еще эти фильмы про Джеки Чана, он там сам участвовал в этих сложных фильмах, и потом всегда частенько было там, да, после фильма, а как снимался, и как он падает, и как он не успевает, и как он там срывается. Вот так в жизни происходит. Жизнь – это не кино. И поэтому, если мы хотим победить, мы должны понимать, что могут быть и не только победы, а и поражения. Поэтому Господь говорит о том, что праведник может 7 раз упасть, и он встает. Вот в чем его сила. И я не видел еще непобежденных людей, да, в боксе или еще где-то. Всегда наступает момент, когда вот у него будет 19 побед, 20 побед, 30 побед, но потом обязательно наступает одно поражение. И просто нет времени об этом говорить, но вы это все прекрасно, я думаю, понимаете. Но есть еще одна очень важная победа, ну, как бы я в завершении бы хотел вот о ней сказать. Посмотрите, когда мы, например, смотрим на первое послание к Коринфянам, 15 глава, 55 стих, о, это прекрасные слова. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, и вот здесь речь идет о очень серьезном враге. Враге моего тела и вашего тела и нашей всей жизни. И вот здесь четко сказано, да, из 1 Коринфянам 15:55. Смерть, где твое жало? Ад, или в древнееврейском шеол, могила, темное место, не в смысле место мучения, нигде такого нету в Библии. А речь идет о том, что могила – это самое страшное для человека. Все закончилось. Он говорит, где твоя победа? А почему? Потому что он выше говорит, что вот этому тленному телу, грешному, смертному, разлагающемуся, дословно гниющему телу, должно или надлежит облечься или переодеться в бессмертное. Вот она победа, вот к чему ведет Господь. Не просто, чтобы мы на земле были успешные бизнесмены, ларьки у нас там, торговля, не знаю, контракты. Вау, как все это круто. Христос говорит, земля и все дела на ней сгорят. Это глобальное видение. Да, Он дает успех. И Он даст успех своим детям, верным детям, чтобы они были успешны в бизнесе, успешны во всем. Но не всегда так может быть. И это не закон Медиан и Персов, что если я с Богом, значит, у меня будет успех. Есть еще один враг, который меня, вас, он терпеть не может. Он хочет, чтобы мы плакали, чтобы мы болели и чтобы мы умирали. Что сегодня и происходит. Вот почему Христос говорит, в последнее время будут глады, голод, моры, болезни, да, землетрясения по местам, а мы видим, что их больше, больше, больше, и в 2000-х годах их стало настолько много землетрясений, что люди уже на это обращают внимание. Про эпидемии, я не знаю вообще, стоит ли говорить, сегодня телевизор, у нас сейчас нет телевизора, но интернет пестрит, пандемия, волна вторая, третья, испанский там, еще какие-то там эти всевозможные болячки, холеры и прочее, сейчас какой-то индийский штамм и прочее, прочее, прочее, вирусы. Всех уже трясет от этого. Люди начинают делиться на тех, кто с масками, тех, кто без масок. То есть и жизнь стала другой. Так должно быть, так предсказано. Поэтому мы должны победить. Мы должны выйти из этой проблемы победителем, потому что он говорит, с нами есть кто-то посильнее. И он говорит теперь смерти, где твоя победа? Все, ты больше не можешь победить. И вот посмотрите, как он здесь говорит в 56 стихе. Кстати, интересный текст. Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. То есть, но в другом переводе там совершенно по-другому это звучит. То есть принцип, чтобы понять, что такое грех, может открыть только закон и ничто другое. Не просто мои понятия, что я скажу, знаете, я не считаю это большой проблемой. Ну, допустим, сегодня люди спорят, списывать на экзамене, это грех или не грех, это преступление или нет. И есть люди, которые говорят, да никакой проблемы, человек стрессует, он сидит на экзамене, у него отключается, но надо убрать от него стресс, даже если он там подсмотрел, что да это не проблема, слушайте, люди, да, все по-другому работает. А есть люди, а особенно там Германия, да, западные страны, для них списывание это равносильно, я не знаю, преступлению, пожизненным наказанием караемому. Так вот и сегодня, да, многие спорят, а это грех, а это не грех, а я думаю, не грех, а я думаю, грех. И дошло до того, что уже и однополые отношения не грех, потому что их стало много, еще что-то не грех, и пьянство не грех, ну потому что так кажется. А он говорит, закон должен это определить. И 57 стих. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Кого надо благодарить за победу? Господа нашего, который Иисусом Христом помог нам победить. Кстати, между прочим, еще есть в двух посланиях, ну или скажем, есть послание, есть Евангелие от Иоанна, есть послание от Иоанна. Так вот, в первом послании от Иоанна мы находим, интересно, где дважды апостол Иоанн обращается как раз-таки к юношам. И обратите внимание, как это звучит. Он говорит в 13 стихе 2 главы, да, и в 14 стихе. И вот он говорит здесь, 13 стих 2 главы 1 послания Иоанна. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала», то есть Господа. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». У юноши есть эта страсть к победе, да, и он говорит, вы победили. «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Дальше опять он как бы повторяет. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». Да? Он говорит, познали сущего, познали безначального. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Вот оказывается, где суть победы. Как можно победить лукавого, если в молитве «Отче наш» он говорит, «Избавь от лукавого и не веди во искушение». Да потому что ни один человек не может победить лукавого. Это невозможно физически вообще никак, потому что он превосходит нас силой, крепостью и мощью. Но есть тот, кто его уже победил. И поэтому посмотрите, как красиво в книге Откровения уже. Опять же, мы начали с книги Откровения, друзья. Я хочу закончить книгой Откровения, 12 глава. Обратите внимание. 11 стих. Речь идет о победителях. Победителях дьявола, победителя искушений, победителя вот этих соблазнов, которые он всем посылает. Поэтому так и написано, победить лукавого, это значит победить все его хитрости, все его лукавства. Так вот, интересно, здесь сказано о победителях так. Ну, давайте с 10-го, наверное, даже лучше стиха прочитаем. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Вот вскрылась его сущность, что он постоянно наговаривает, постоянно вот эти вещи, да, как бы угнетательные говорит. Но они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Вот интересно, что в другом переводе, немножечко по-другому, но очень близко к тексту сказано так. Они победили его из-за крови Агнца. То есть благодаря тому, что была пролита кровь, и там на Голгофе был настоящий победитель. Почему? Потому что он вышел из могилы, и как написано, ад, где твоя победа? Все, ты больше не можешь удержать. Христос воскрес. И после этого он говорит, и они победили его из-за крови Агнца, потому что Иисус был с ними и словом своего свидетельства. То есть своей личной жизни, своего свидетельства о Боге, о своей вере. И он говорит дальше, не возлюбили души своей даже до смерти. Между прочим, там написано о том, что они победили как раз-таки благодаря тому, что они держались за Христа и... Даже перед лицом смерти они не полюбили свою жизнь больше, чем послушание или своего Господа. Вот как бы точнее перевод. То есть они любили Христа до конца, и это важно. Поэтому сегодня, друзья, дорогие мои зрители, дорогие все, кто сегодня смотрят, и может быть сегодня кто-то повержен, кто-то вообще забыл, что такое победа хотя бы в маленьком. Я хочу вам сказать очень добрую весть. Христос хочет, чтобы вы победили лукавого. Да, может быть, что-то не удастся кому-то. Кто-то тяжело работал и не смог так много заработать. А кто-то меньше работал и больше заработал, потому что, не знаю, доллар подскочил или упал. И он за счет этого что-то смог заработать. Но, когда мы говорим о настоящей победе, мы... Идем с тем победителем, который уже сатану победил. А теперь, когда мы с ним, мы сможем победить абсолютно любые грехи, любые проблемы, любые зависимости. И не надо недооценивать Бога. Вспомните, как Давид восхвалял Бога. Твоя победа, твое величие, твое могущество, твоя сила, твоя мощь. Господь велик. Поэтому, друзья, давайте благодарить этого Бога. Давайте перед ним повергать свои нужды, рассказывать ему о своих проблемах и у него просить эту победу и радоваться этой победе, даже маленькой. Может быть, кто-то похудеет немножко и поблагодарит Бога, и это маленькая победа в его жизни. А может быть, кто-то примет Христа в свое сердце или еще что-то произойдет. Но это маленькие победы, и их сатана очень не любит. Он очень любит, когда люди катятся вниз, когда у них нет побед, у них только поражение за поражением. Вот почему написано «клеветник» день и ночь. Когда мы спим, он клевещет на тех, кто с другой стороны земного шара. Когда они спят, он на нас клевещет. Постоянно. Поэтому пусть Господь нас сохранит и даст нам настоящую победу. Вот ту вкусную, да, как когда-то воспевали ее. Нам нужна одна победа, одна на всех. Мы за ценой не постоим. Христос за ценой не стоял для того, чтобы дать нам эту победу. Он уже победил, а теперь борется вместе с нами. Какая удивительная тема. Я так благодарен Богу за это. Я хочу об этом помолиться. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что сегодня, открывая Священное Слово, мы увидели, что Ты хочешь, чтобы было больше победителей. Мы видим, Господи, как непросто бороться сегодня с сатаной, с искушениями, с трудностями, с грехом, с зависимостями. Но, Боже, мы сегодня увидели в Слове Твоем, что вся сила у Тебя. Ты мощный, Ты великий Бог. И я прошу Тебя, чтобы Ты благословил каждого, кто сегодня слышит эти слова, чтобы имеющие уши слышали, что побеждающий будет спасен, он будет в небесном царстве, у него будет белая одежда, у него будет новое имя, у него будет белый камень, он будет сидеть со Христом на престоле, потому что он победил, потому что он не сам побеждал, а с тобою побеждал. Господи, дай нам эту веру, дай нам эту победу, дай нам эту возможность всегда Тебя за это благодарить. А Тебе да будет слава и честь и хвала великому Богу. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Велика милость Господа!

0: Духовное наследие.
1: Согласитесь, оказавшись в незнакомом месте, мы бы обрадовались, если среди спичек, ножика и каких-то мелочей в кармане отыскали компас. В нашем непростом и так часто непонятном мире тоже неплохо иметь надежный ориентир. Что такое совесть? Это компас среди неведомого. Виктор Гюго. В стране, где любили и ценили красоту, жил человек маленького роста, с короткой толстой шеей, лысый, с толстыми губами и выпученными глазами. Этот человек комичной внешности был мудрецом. Со шкатулкой, на которой изображен сатиры, в которой хранятся драгоценности, сравнивал мудреца один из его учеников, имя этого мудреца Сократ. Он жил за 4 века до Рождества Христова. Поразительно, что таким мог быть и такое мог познать человек, который жил до Христа и не знал Христа. Писал о Сократе Эразм Роттердамский, богослов и священник. Чем Сократ удивил Эразм Роттердамского и какие драгоценности оценил человек, исповедующий христианство и живущий уже спустя 16 веков после Рождества Христова? Обаятельный человек, открытый и простой в общении. Его можно увидеть в Афинах, на рынке, на площади, на улицах, под величественным портиком или под открытым небом. Там, где оживленный разговор привлек бы наше внимание, и отрывистая, грубоватая речь Сократа околдовала бы своей силой. Всякий раз, как я его слышу, сердце мое бьется, как исступленное, и слезы ручьем льются из моих глаз. Я наблюдал, уверяет нас бывший его ученик, я наблюдал тоже и у других, и не затыкай я ушей своих от его речей. Меня постигла бы та же участь, что и многих других. Я состарился бы, сидя у его ног. Сократ говорит так, что каждый может его слушать. Он ведет беседы о делах человеческих, о том, что прекрасно и что безобразно, что справедливо, что несправедливо, что храбрость, что трусость. В каждом конкретном случае пытается понять, что такое добро и зло. Кроме своих бесед, он поражает смелостью во время войны и в сложных обстоятельствах ведет себя так, словно не страшится последствий своих действий. Друзьям же он объясняет, что поступает так согласно внутреннему голосу и никогда ничего не делает вопреки ему. Он дорожит дружбой. «Я всем существом стремлюсь к тому, чтобы те, по ком я тоскую, тоже тосковали по мне. Чтобы тем, с кем не хочется быть в общении, тоже хотелось общения со мной. Книги древних мудрецов я раскрываю и читаю вместе с друзьями. Мы считаем большой выгодой для себя, что становимся друг другу ближе». Молва же говорит о том, что он хитрец, что ему ничего не стоит доказать, что белое — это черное, а черное — это белое. Говорят, он терзает граждан своими поучениями о недостижимых добродетелях. По городу ходят слухи о рассказах Сократа о божественном голосе, который дает ему указания. И вот однажды, около полудня, молодой человек с поспешными движениями, длинноволосый, в грязном хитоне выкрикивает слова. «Это обвинение написал и клятвенно засвидетельствовал Милет, сын Милетов, пифеец, против Сократа, сына Софрониска из Дема Алапики. Обвиняю Сократа в том, что не почитает он богов, которых почитает город, что создает он других богов. Обвиняю Сократа в том, что развращает он молодежь. Требуемое наказание – смерть».
0: Духовное наследие.
1: Из речи Сократа на суде. «Моя жизнь протекала в беседах. Я мечтал, что в результате этих бесед вы наконец-то станете различать главное. Стыдно заботиться о выгоде, о почестях, а о разуме и о душе забыть. И я надоедал вам своими беседами и беспокоил вас сомнениями. Я жил как овод, который все время пристает к коню, к красивому, благородному, но все же несколько обленившемуся коню, и поэтому особенно нуждающемуся, чтобы хоть кто-то его тревожил. Это опасное занятие — беспокоить тучное животное, ибо конь, однажды проснувшись, может пришибить ударом хвоста надоедливого овода. Не делайте так, афиняне. Я стар, но еще могу послужить вам, а другого овода вы не скоро найдете. Сократа казнили. 70-летний мудрец выпил чашу растертой ядовитой цикуты. Жить по совести сегодня ничуть не легче. Но ведь за этим голосом, так хорошо нам знакомым, за голосом совести стоит Бог правды, всемогущий Бог, Его любовь, помощь и защита. Ведь Он не просто отправил нас в опасное путешествие, обеспечив надежным ориентиром. Он идет по этому пути рядом с нами. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей.

0: в Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет
3: группу «Южный крест».

0: Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Я рад вас сегодня снова приветствовать на нашем цикле лекций «Народ Библии. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И сегодня я хочу поднять тему, которая очень непростая тема. Тема, которая, корни которой уходят в начало 19 века, даже в конец 18 века. Я хочу два слова сказать по поводу истории христианства, в частности, протестантизма на рубеже 18 и 19 веков на Западе. Как мы знаем, протестантизм или реформация начали свою историю в XVI веке с Мартина Лютера. Позиция Мартина Лютера была однозначна. По его мнению, Антихрист, описанный в книге Откровения, 13 глава, в общем-то, все церкви, все конфессии, начиная с отцов церкви, понимали, что десятирогий, семиглавый зверь в 13 главе книги Откровения – это Антихрист. Так вот, Лютер был первым,

историческая церковь, папство, а некая мистическая личность, так называемый человек греха, сын погибели, которому надлежит еще прийти. И они ссылались на второе послание Фессалоникийцам, вторую главу. И постепенно эти идеи профильтровались и в протестантизме. К концу XVIII века протестантизм раскололся на две фракции. Фракция историцистов, то есть те, которые продолжали видеть в апокалиптических пророчествах историческое исполнение, и на футуристов, так называемых, которых еще называют диспенсационалистов, которые, в общем-то, адаптировали эту католическую теорию и начали говорить о том, что пророчества Даниила и Откровения исполнятся в далеком будущем, в течение 3,5 лет перед самым пришествием Иисуса. Вот это вот разделение, оно обуславливает и по сей день определенное отношение, которое существует среди историцистов по отношению к еврейскому народу. В чем здесь дело? Давайте посмотрим. Дело здесь вот в чем. Книга Даниила, 9 глава, говорит нам о том, что Даниил, во-первых, увидел по книгам пророка Иеремии о том, что 70 лет должно было исполниться над опустошением Иерусалима. Вчера мы, в предыдущей лекции, мы это подробно с вами разбирали. Иеремия, пророк, предсказывал 70-летний вавилонский плен. Что вызывало переживание Даниила? Дело в том, что незадолго до того, как Вавилон пал и оказался в руках медоперсов, и царь Кир разрешил указ, дал указ, разрешающий иудеям отстраивать храм, Даниил видел видение, в котором ему было показано, что святилище очистится аж через 2300 вечеровое утро. Даниил однозначно понял, что это 2300 лет, еще ему сказали, что это относится к отдаленному времени. И поэтому Даниил молится. Даниил понимает так, что пророчество Иеремии, оно под угрозой неисполнения. Ну, как любому тогда человеку, иудею, ему было понятно, что любое пророчество, оно может быть условным. Сам Иеремия написал об этом, мы читали. Если я сказал, что царство какое восстановлю и отстрою, но народ не будет следовать за мной, то я отменю это. То есть Даниил

подумал и сделал вывод из видения, которое он описал в 8 главе, которое еще видел при Валтасаре, вавилонском царе, что Бог фактически отменяет пророчество Иеремии. И поэтому он молится покаянной молитвой, говоря Богу о том, как израильский народ согрешил, и просит прощения. На что Господь посылает ему ангела, который начинает ему объяснять суть видения. И интересно, вы видите параллели. 70 лет вавилонскому пленению, а ангел говорит, что вот от этого периода 2300-летнего отрезаны 70 недель. И вот что в эти 70 недель вкладывается. 70 недель определены для народа твоего, для святого города твоего, чтобы было покрыто преступление, запечатаны были грехи, заглажены были беззакония, чтобы приведена была правда вечная, запечатаны видения и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, что с того времени, как выйдет постановление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и остроятся улицы и стены в трудные времена, по истечении 62 седмин будет предан смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя. Смотрите, в чем здесь дело. Дело, оно, оказывается, получается интересное. Перед нами, во-первых, однозначно пророческая неделя, соответствующая 70 годам. Это пророчество точности предсказывает смерть Иисуса. И я лично вам скажу, что если бы этого пророчества я не прочитал 25 лет назад, то перед вами сегодня меня бы не было. Я бы, возможно, продолжал свое служение в синагоге, потому что никакие другие тексты из пророческих книг Ветхого Завета не звучали для меня убедительными. Здесь мы видим, в 9 главе дается дата начала, отсчитывается 483 года, и получается ровно год распятия. Это самое точное, однозначное временное пророчество, указывающее на то, что именно Иисус из Назарета, родившийся в Вифлееме, распятый по приказу Понтия Пилата в 31 году нашей эры, является Мессией Израилевым и Спасителем мира. Но именно это пророчество является предметом жарких дебатов между внутри протестантского современного движения, между сторонниками исторического истолкования пророчеств и сторонниками
футуристического истолкования пророчеств. Я вам хочу показать это на небольшой диаграмме. Вот перед нами начало этого пророческого периода. Ну, здесь у нас и 2300 дней, от которого 70 семидневных периодов, то есть 490 дней отрезаны. Они все начинаются в 457 году до нашей эры. И мы видим, что здесь перед нами указана дата смерти Иисуса, конец, середина последней седмины. И что получается? Футуристы берут последние 3,5 года и отбрасывают их в далекое будущее, говоря о том, что Израиль восстановится, мы об этой проблеме говорили, все евреи вернутся в Израиль, евреи отстроят храм, даже ведутся разговоры о том, что вот в этот храм отстроенный из колена Данова придет Антихрист и так далее, и так далее. А историцисты правильно ставят вопрос. Они задают вопрос, а на каком основании вот здесь вот этот последний промежуток 3,5 года вы решили отрезать и выбросить вперед на неопределенный срок? Это хороший аргумент. Но дальше они говорят, пытаясь противостоять вот этим идеям, что евреи вернутся в Израиль и отстроят храм. Они говорят, вот вы видите, евреи никуда не вернутся. Бог проклял евреев. Вот здесь они, понимаете, побили камнями Стефана. И все, на этом закончилось все с евреями, нет больше евреев, и Бог их теперь не признает, вместо них теперь вот церковь. Понимаете? Дискуссия-то она хорошая. Знаете, в чем проблема? Евреи, которые живут по всему миру, многие евреи, которые приезжают сегодня и живут в Израиле, они понятия не имеют об этой дискуссии, которую ведут протестанты. Вы понимаете, что интересно еще произошло? Дело в том, что эта дискуссия, она велась, я недаром говорю, в начале 19 века. Кто был одним из главных представителей историцизма? Одним из главных представителей историцизма был известный баптистский проповедник Вильям Миллер, который рассчитал конец пророческого периода 2300 вечеров и утр. Естественно, если сейчас применить к этому футуризм и сказать, что вот эти 3,5 года отбрасывается в далекое будущее, понимаете, то тогда вот этот пророческий период, целостность его нарушается, и аргументы разваливаются. Естественно, историцисты хотели свою точку зрения отстоять. И она была достаточно библейская. Еще раз повторяю,
На каком основании футуристы решили, что вот этот маленький 3,5-годичный период можно оторвать от пророческого периода вот этого и вынести далекое будущее? Такого библейского прецедента мы не видим. Второе, что и важно, важно то, что это речь идет о годах, а не о буквальных днях. И здесь уже я говорю, как свидетельствуя личным опытом иудея, который понимал, что это годы, если это буквальные дни, 490 буквальных дней, ну тогда, извините, все пророчество о Мессии – это откровенная фантастика и не имеют библейского подтверждения. Вы понимаете? Но что начало происходить? Футуристы настаивали в начале 19 века, что вот эти последние полседмины начнутся тогда, когда евреи начнут съезжаться в Израиль. И историцисты им говорили: нет, евреи не будут съезжаться в Израиль. Бог не будет собирать евреев в Израиль, потому что их время закончилось. И вдруг, внезапно, 1897 год, образуется сионистское движение в Европе. Съезжаются все евреи в Палестину. 1915 год. Британский министр иностранных дел, лорд Бальфур, дает декларацию о том, что Британская империя будет способствовать на турецких палестинских землях созданию национального дома для еврейского народа. И евреи начинают ехать, ехать. 1948 год, Израиль, понимаете, что видят футуристы? Они хлопают в ладоши, наши пророчества исполняются. А что делают историцисты? Они начинают говорить: Израиль – это от дьявола, это все дьявол, это все дьявол. Бог проклял евреев. Это все дело. Понимаете, как? И это все слышат евреи и задумываются: как это? Это что, мы от дьявола? Или как это? Наши отцы еле унесли ноги из печей Освенцима, и тут Бог помог, что нас не задушили в 48-м году и в 67-м году эти арабские армии. И это от дьявола? Вы понимаете, какая проблема? Вот оно, суть вопроса. Поэтому нам нужно разобраться. Нам сегодня необходимо разобраться, что произошло. Я еще раз хочу показать вам стих и интересную последовательность. По истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а города святилища разрушены будут народом вождя. Последовательность, да? Предан смерти Христос, города святилища разрушены народом вождя. Сколько лет прошло между первым предложением и вторым предложением? 36. Почему образовывается этот 36-летний разрыв? Ведь храм же мог быть разрушен прямо в момент распятия. Вы посмотрите, умирает Иисус, происходит землетрясение,
Я не знаю, жили ли вы в сейсмической зоне, посмотрите на эту стену храмовую. Она сделана из известняка. Что известняку делают даже слабые толчки? От этого вот от них ничего не остается. Разваливается известняк. Он не приспособлен к землетрясениям. А посмотрите, что завеса в храме раздирается надвое, а храм остается. Зачем Бог, несмотря на то, что книга Даниила, 9 глава и 26 стих говорит, в конце седмины прекратится, вернее, в середине седмины прекратится жертва и приношение, почему все-таки Бог оставляет храм, несмотря на то, что случается землетрясение? Это явно сверхъестественное явление, что трясется земля так, что разрывается ткань, а структура остается. Наверное, у Бога был какой-то план. План для храма, который, в принципе, с точки зрения жертвоприношений, уже смысла не имеет, но с какой-то другой точки зрения этот смысл имеет. Смотрите внимательно, давайте посмотрим на историю, которую многие из нас знаем, мы о том, что произошло в день Пятидесятницы. И вот здесь сказано: «Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». Где они находились? О каком доме могла идти речь? Я знаю, что большинство людей считают, что речь идет о верхней горнице. Но давайте посмотрим. Вот у нас, ну, недалеко от Сионских ворот, находится церковь Успения. И там, в этой церкви, как бы на ее территории находится верхняя горница, то есть как бы традиция считает, что вот здесь они... Даже само слово «верхняя горница» – тавтология. Горница просто, верхняя комната. Здесь совершалась последняя вечеря. Ну, посмотрите на эти размеры. Сколько здесь народу может поместиться? 3000 человек здесь поместится? Вы понимаете, что? Написано, что они-то начали говорить на языках, как Дух начал провещевать. Вот, это четвертый текст. И тут же написано, в Иерусалиме находились иудеи, люди набожные, всякого народа под небом. И когда сделался этот шум, собрался народ... И пришел в смятение, ибо каждый слышал говорящий его наречием. Собрался народ в маленькую горницу. Друзья мои, что-то у нас не склеивается. А я вам скажу, что у нас не склеивается. Нас не склеивается то, что мы зачастую не понимаем... о том, что такое дом в Библии и как слово «дом» употребляется.
Греческое слово «ойкос» переводит еврейское существительное «байт», которое означает зачастую не просто «жилой дом», а «дом Божий». Вот это место, по фотографии которое все узнают, вот это место, оно называется по-русски «Храмовая гора», а на иврите она называется «Гар-Габайт» – «Гора дома». Вы понимаете, что только на территории, которую отстроил Ирод, вы видите, это огромную площадь, которую он сделал всего за 30 лет до событий, описанных здесь. Только на такой территории могли собраться паломники, которые пришли в город Иерусалим на праздник Шавуот, Пятидесятница. Вы видите, это, конечно, немножко другая территория, но это стена, западная стена, именуемая стеной плача. Друзья мои, если бы со смертью Иисуса был бы сразу разрушен храм, то скажите, пожалуйста, где бы могли покаяться в результате проповеди Иисуса вот эти около 3000 душ? Кстати, кто это были? Друзья мои, давайте внимательно прочитаем, кто услышал апостолов, говорящих их наречием. Это были иудеи, люди набожные из всякого народа. Почему из всякого народа? Мы рассматривали на прошлой лекции диаспору. Сегодня вы, наверное, встречаете и в Нижнем Новгороде евреев. На каком они языке разговаривают? На русском. Если они не проживают в Израиле, они, может быть, иврит знают, но недостаточно, потому что их родители говорили по-русски. Сколько поколений, понимаете? В Америке живут 6 миллионов, 7 миллионов евреев. На каком они разговаривают языке? Из них как минимум миллион говорит по-русски, остальные по-английски. А на иврите говорят лишь те израильтяне, которые просто из Израиля уехали и переехали в Америку жить. Понимаете, для чего нужен был дар языков-то, оказывается? Для того, чтобы могли принять крещение и покаяться. 3000 набожных иудеев, которые пришли в храм со всех концов Римской империи для того, чтобы отпраздновать годовщину дарования Торы. Вот так заключен Новый Завет с домом Израилевым и с домом Иуды. Он начинается с этого. Но еще больше вы увидите после короткой паузы в следующей части наших лекций.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Программа «Независимость». Мария.
1: Мой отец уже достаточно в таком зрелом возрасте. Вот стал действительно явным алкоголиком. А так папа у меня всегда работал, работал в начальстве. Вот. И пил, как все люди, по праздникам, каким-то событиям. Вот. Причем сам по себе у меня папа человек очень закрытый и немножко такой агрессивный человек. Когда что-то было не так, то он очень быстро вспыхивал и был таким раздражителем. И очень рано я стала своего отца бояться. И когда уже ходила в школу, то я потеряла контакт с отцом. В такой степени, что я, допустим, не могла в одной комнате находиться вместе с ним. Мне было очень тяжело, я не знала, о чем с ним говорить, и я быстро уходила. Но когда папа употреблял алкоголь, то он менялся. Он становился общительным, добрым, веселым даже. И поэтому мне нравилось, когда он пил, потому что в эти моменты я не боялась. Когда уже стала взрослой, тогда отец стал пить каждый день. И настало время, когда он уже не был таким добрым и общительным, когда он пил. А наоборот, становился немножко таким отрешенным, туповатым. Вот, и такого эффекта уже не было. Но так как я уже стала жить больше времени отдельно от родителей, я уже училась в институте, то больше алкоголизм влиял на мою маму. И мама иногда просила меня и брат, чтобы мы как-то поговорили с отцом, повлияли на него, чтобы он бросил пить. Но я вообще не могла подходить к этой теме, потому что мне было и стыдно, и страшно было обсуждать с отцом это. И поэтому я никогда в это не вмешивалась. Потом я выросла, отучилась, стала врачом. И однажды, когда я попала на семинар, посвященный проблеме алкоголизма и наркомании, я уже знала о том, что есть такая программа «12 шагов», что она помогает людям. Вот там я узнала еще больше о природе этого заболевания. И я узнала о том, что, оказывается, помощь нужна не только моему отцу, но и мне. Когда была лекция о семье, я узнала о том, что есть такое созависимость. Тоже это заболевание, которое появляется у родственников, которые живут с алкоголиком. Вот. И когда я узнала симптомы этого заболевания, то я поняла, что, оказывается, мне тоже нужна помощь. И постепенно я стала ходить на группы Аланон. У нашей семьи не было атмосферы любви, можно сказать. Папа никогда не мог выражать свою любовь. И мама всегда считала, что он не любит ее, хотя я знаю, что он любит. Но вот эта вот закрытость, она и на меня отразилась. И я, насколько понимаю, это тоже один из симптомов заболевания алкоголизма. Вот. Поэтому очень быстро я как-то замкнулась сама в себе и стала жить в своем мире. Постепенно, уже в старших классах, я вообще отошла от своих подруг. Я не знала, о чем с ним говорить, что с ними делать. Я даже не открывала им двери, когда они ко мне приходили, делая вид, что у меня нет дома. Я любила читать книги и стала жить уже в мире книг, в мире фантазий, в мире романов. Сформировалось мое особое представление о самой себе. Такой человек, который вообще никому не нужен. Хотя я училась достаточно хорошо, я поступила в институт потом. Я помню, что когда я выбрала себе профессию, пошла учиться в медицинский, потому что мне биология нравилась, то я хорошо помню, что я понимала, что реально я ненавижу людей, и что мне там делать в медицине, да? Такая мысль была, что маме я еще там что-то бы сделала, он какой-то массаж, больше вообще никому. Вот и с таким отношением к себе, отношением к людям. Это был как раз год подготовки к институту. Я жила. И настало время, когда я познакомилась с христианами, я увидела абсолютно другое отношение к себе, какую-то доброту, когда ко мне, ну, не относился никто уже никак, вот так вот. Через них я пришла к Богу. И вот в тот момент, я помню, Бог произвел изменения уже в моей жизни. Потому что как бы вот за один момент вот прошла эта ненависть к людям и к себе, наверное, появилась какая-то доброта и любовь. И желание помогать. Сразу произошли изменения по отношению к родителям. Я уже хотела им помочь, когда они о чем-то просили. Вот эти изменения, они уже были. Но вместе с тем оставалось что-то во мне, что сохраняло, и что, ну, что отражалось на моих отношениях с людьми. Я как папу боялась, так и продолжала его бояться и, ну, избегать встреч и отношений с ним. Когда мама не получала заставить меня что-то делать, чтобы она хотела, стоило папе только показаться, как я тут же вставала, как шелковая, и делала то, что хотела мама. Папе даже не надо было ничего говорить. Да, у меня был такой страх перед отцом. Вот. И когда я потом вот прослушала этот семинар про созависимость, вот я удивилась, я всегда считала, что вот, ну, те, какие комплексы у меня уже были, когда я уже была взрослая, я считала, что, ну, у всех же людей есть комплексы, какие-то свои проблемы. Ну, вот точно так же и у меня. Да, они мне мешают, ну, как бы, ладно, что с ними делать. А потом я вдруг узнала, что, оказывается, это последствия было алкоголизма. Вот эта низкая самооценка, это вот неумение признавать свои чувства, их выражать, этот постоянный страх перед людьми, перед мужчинами, перед властными людьми, агрессивными. Это постоянное желание угодить людям, чтобы не вызвать на себя нарекания. И многие еще вот чувства и переживания мои, вот они мне стали понятны, почему, в чем была их причина. И я поняла о том, что есть выход, и что можно от этого избавиться. Потому что это, ну, это мне мешало чувствовать себя комфортно и быть такой, какой бы я хотела быть. Вот, и поэтому я обратилась вот в сообщество, да, Аланон, вот с целью того, чтобы избавиться от того, что мешает мне жить. Вот, и я могу сказать, что, ну, я нахожу выход. Я очень благодарна Богу, что Он меня привел туда. Я научилась понимать свои чувства, свои желания и открыто их обсуждать. И появилась открытость. Вот эта замкнутость постоянно, и вот закрытость от людей, она стала исчезать. И вот обида на отца за те, ну, за ту боль, которую он принес нам, ну, они проходят, эти обиды. И на сегодня уже я могу разговаривать с отцом, могу находиться в одной комнате с ним. И вот этот дикий страх, который был, он пропал. И вот я в программе поняла, что Бог, ну, гораздо более любящий, да, и Он не наказывающий, не жестокий, чем было раньше мое представление о Нем. Потому что то ощущение вот постоянно какой-то виновности своей, своего несовершенства, которое, ну, вот как бы у меня так по жизни шло, оно у меня и на Бога проецировалось, и Он у меня тоже, моим был представление, такой суровый Бог. Хотя я понимала, читала в Библии, что Бог есть любовь, но все равно, как бы, у меня Он был очень строгий Богом. Я очень переживала и обвиняла себя за всякие оплошности, недостатки, ошибки. Мне было очень, ну, очень тяжело жить с постоянным чувством вины, стыда, страха, что Бог, может быть, там меня накажет или еще чего-то. Вот. И на сегодня уже, когда что-то идет не так, как я бы хотела, я уже гораздо спокойнее это воспринимаю и понимаю, что на все воля Божья, что, ну, все к лучшему идет.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголя и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юлия.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте, с вами Виталий Алиник. И этой программой мы начинаем цикл бесед, посвященных такой интереснейшей теме, как соотнесение науки и религии. Этот вопрос в Советском Союзе всегда вызывал бурный интерес и ожесточенные споры. К сожалению, нужно признать, что информации недоставало. Поскольку государство в существенной мере занималось фильтрацией источников, первоисточников по религии, и предлагало только информацию, которая соответствовала идеологической направленности государственного строя, мы во многом были лишены возможности объективно смотреть на этот очень важный и интересный вопрос. Как соотносятся между собой наука и религия? Сегодня мы поговорим с вами о том, как соотносятся между собой наука и Библия, и христианство. Разговор мы начинаем именно с Библии и христианства, поскольку это наиболее близкие к нашему мировоззрению понятия и явления. В будущем мы планируем сравнивать подход к обретению знаний и методологию обретения знаний в других религиях. Мы попытаемся посмотреть, как на этот вопрос отвечают представители разных мировоззренческих систем. Но сегодня поговорим о Библии и христианстве. Существует два очень широко распространенных мифа по этому вопросу касательно науки и касательно Библии, с другой стороны. Первый миф, миф о науке, можно сформулировать так. Наука – это безличностная интеллектуальная машина, выдающая абсолютную истину. Когда в Советском Союзе звучала фраза «наука доказала», это было самым мощным, буквально несгибаемым аргументом. Считалось, что в действительности наука представляет собой некую безошибочную систему, куда можно ввести ваш вопрос, и которая дает абсолютно точный, фактологически подтвержденный ответ. Это, как мы убедимся сегодня, миф. Наука не является безличностной интеллектуальной машиной, выдающей абсолютную истину. Возможно, вы скажете, конечно же, кто с этим будет спорить. Но когда мы начнем рассматривать какие-то утверждения, которые почитались уже доказанными в рамках идеологии Советского Союза, вы убедитесь в том, что вот этот вот миф в действительности подспудно живет во многих из нас. Второй миф касается Библии. Согласно этому мифу, Библия представляет собой сборник народного творчества, сборник мифов, легенд, песен и отражает первобытный донаучный уровень мышления. Это, как мы покажем, также является мифом. Вначале поговорим о сути науки. И для этого я буду ссылаться на книгу Айзека Азимова, который называется «В начале». А в этой книге он пытается предложить научный разбор или критический подход к первым 11 главам книги «Бытие» в Библии. Так вот, в предисловии к своему разбору он немного посвящает времени рассуждениям о том, какова суть науки с одной стороны и Библии с другой стороны. И вот, говоря о науке, он высказывает следующие три очень важных, на наш взгляд, положения. Первое. Существует разница между гипотезой, теорией и фактом, которую, эту разницу, многие, да, пожалуй, и большинство, не понимает достаточно ясно. Разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе, о чем он говорит, заключается в следующем. Научное мнение – это мнение большинства ученых. Иными словами, если та или иная теория получает поддержку большинства ученых, она и становится рабочей теорией. Она и воспринимается, эта гипотеза, как закон. Она попадает в книги, она попадает в учебники, системы образования, и затем уже больше никто и не задает вопрос о том, а как получилось так, что этот взгляд стал почитаться научным. Азимов говорит о том, что механизм здесь очень прост. Если большинство из ученых «за», значит, это и есть наука. Если большинство против, а меньшинство согласно и пытается доказать, значит, это не научное мнение. И, наконец, третий постулат, который он раскрывает и показывает, заключается в следующем. Научное мнение изменчиво. Научное мнение изменчиво. Давайте подробнее поговорим об этих трех. Какова разница между гипотезой, теорией и фактом? Обратимся к этимологии этих слов. Гипотеза – слово греческое, и оно буквально означает предположение, догадка, умозрительное положение. Гипотетический – это гадательный, предполагаемый, говорит Владимир Даль. Гипотеза, по сути, представляет собой идею, которая просто возникла для попытки описать что-либо. Гипотеза – это догадка. Далее, уже на ином уровне появляется термин, который звучит как теория. Опять же, слово греческое и означает умозрение, умозаключение, вывод из чего-либо. Теория, в отличие от гипотезы, уже проверена логикой. Для того, чтобы гипотеза превратилась в теорию, следует использовать логический аппарат. И когда этот процесс прошел, то тогда теория уже выдержала какую-то критику. Она уже имеет какое-то обоснование. И, наконец, далее, третий термин «факт», слово латинское, слово «фактум», сделанное, свершившееся, обозначает попросту знание, достоверность которого доказана. То, что в действительности произошло, совершенное, увиденное и подтвержденное, засвидетельствованное. Так вот, как мы сказали в начале, для большинства из нас между этими тремя терминами нет в нашем мировоззрении большого различия. Между тем, это различие является определяющим. Когда мы, например, говорим об эволюции в противовес идее о сотворении, как мы обозначили бы

до сих пор в лабораторных условиях, ни в лабораторных условиях, ни в жизни вокруг нас эволюция, макроэволюция, как процесс возникновения и развития жизни, никем не был засвидетельствован, не был зафиксирован и не был показан. Поэтому теория эволюции, она может рассматриваться как теория. В иных случаях, в иных своих положениях, просто как гипотеза. Но поскольку эти понятия часто подменяются и между ними не видят разницы, это приводит к серьезным проблемам. Когда, например, берется какое-то библейское утверждение и противопоставляется эволюционной теории. Причем подразумевается, что эволюция – это доказанный факт. Методологически это является грубейшей ошибкой. Нельзя сопоставлять, желая ответить на вопрос, что есть истина по тому или иному поводу, Библию и теорию эволюции. Можно сопоставлять, для того чтобы выяснить, истина ли Библия, Библию с точно установленными фактами. И мы надеемся, что в будущем мы сможем поговорить об удивительных фактах, научных фактах, которые были записаны в Библии за многие столетия до того, как ученые нашли существование и наличие этих явлений опытным научным путем. Приведем такой пример, который показывает второй момент, предлагаемый Азимовым в своей книге в начале, то есть научное мнение – это мнение большинства. Грегор Иоанн Мендель в 1865 году открыл законы наследственности. Его принципы до сих пор используются в генетике. Однако, когда он предложил эту идею, она не пользовалась популярностью. Фактически, большинство ученых того времени отвергли эту теорию. Распространенной была иная теория. Человека по имени Жан-Батист Ламарк. Он предложил идею наследования приобретенных признаков. Грубо говоря, если, как в повествовании о Маугли, собаке отрезать хвост, то ее дети будут наследовать этот приобретенный признак. В то время ламаркизм был общепринятой теорией, а идеи Менделя отвергались большинством. Так случилось и в Советском Союзе. Вавилов Николай Иванович, который был последователем учения Менделя, автор ряда важнейших открытий в области генетики, член и почетный член многих зарубежных академий и обществ, в том числе Американского ботанического общества, который арестован был в 1940 году и скончался в заключении, его взгляды большинством не принимались в Советском Союзе. А популярными были взгляды Трофима Денисовича Лысенко, который утверждал возможность наследования приобретенных признаков и перерождения одного вида в другой. Причина была проста. Сталин разделял идеи ламаркизма. Большинство в Советском Союзе считало, что прав Лысенко. Сегодня ламаркизм отвергается как абсурд, и ясно, что Мендель был прав. Таким образом, очень важным является понимание того, что научное мнение часто – это просто мнение большинства, а оно, в свою очередь, формируется благодаря социальным, экономическим, политическим и иным предпосылкам. Ну и последний важный момент – это изменяемость научного мнения. В прошлом или в позапрошлом столетии одним из ученых была высказана идея дрейфа континентов. Если мы посмотрим на Африку и на Южную Америку и сравним линию береговую, линию побережья океанского, мы видим, что они очень схожи. Была выдвинута идея о том, что, возможно, когда-то это был единый материк, а затем они разошлись. Тогда эта идея около 100 лет назад не была принята. Сегодня

0: Сегодня же она считается научной идеей. Итак, сегодня мы начали с вами разговор о науке и религии. Главным образом говоря о том, что представляет собой наука. В будущих наших программах мы поговорим о природе Библии, поговорим о научных утверждениях в ней и о многих интереснейших вопросах. О том, например, как произошла жизнь на нашей Земле, эволюционировала она или нет, и так далее. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Всем привет, это программа «Найди свой путь». Меня зовут Размик, а это Велина. Всем нам приходится выбирать, и некоторые из этих решений очень важны. Например, выбор спутника жизни. С подобным вопросом у нас столкнулся Вова.
2: Привет.
3: Привет, привет, Володь. Володь, мы тебя хотели спросить, когда вообще в твоей жизни появились какие-то первые серьезные отношения?
2: Серьезные отношения начались, наверное, когда мне было лет 20. Mm-hmm. И продлились, скорее всего, почти 4 года.
3: Mm-hmm. Ну, и до какой степени они были серьезные?
2: Ну, дело уже шло к свадьбе. Mm-hmm. И в этот самый момент друзья, родные начали за меня молиться, чтобы я не сделал какую-то ошибку в своей жизни. И тогда он принял решение расстаться.
3: То есть они не хотели просто, чтобы ты женился? Или почему они начали молиться?
2: Они начали молиться, потому что эта девушка была неверующей, то есть мы ходили в разные церкви. И поэтому родные боялись, что я отойду от Бога, перестану посещать церковь.
3: Это... Она была неверующей или вы ходили в разные церкви?
2: Она была неверующей.
3: Неверующей. Угу. Хорошо.
1: Ну, то есть это единственная причина, что она просто не ходит в церковь. А она была... То есть какие-то другие еще, может, причины были?
2: Нет, это одна из главных причин, которая и беспокоила.
1: Угу. Хорошо. И что, ты просто прекратил отношения с ней? Или как это было?
2: Когда все молились, ко мне подошел один из друзей, чтобы поговорить как-то, наставить. И вроде бы он не сказал ничего нового, но сказал, что Библия неоднократно говорит о том, что нельзя заключать такие браки, что они могут быть пагубными, что сатана как раз через это и может воздействовать. И в тот момент я и принял такое решение.
3: Скажи, а ты сам, ты говоришь, что ты в то время ходил в церковь. Но вообще отношения с Богом у тебя были тогда близкие, поэтому ты принял такое решение?
2: Ну, отношения с Богом, наверное, были более как формальные. Просто с детства в церкви посещал, и как-то, наверное, все шло по накатанной. Угу. Особо Бога близко к себе не подпускал.
3: Угу. А почему?
2: Не знаю, просто привычка с детства, ходил и так и шло.
1: Угу. Но после расставания ты как-то начал интересоваться Богом?
2: После того, как расстался, как раз начал больше уделять времени Богу, читать Библию, изучать как-то, хотел его больше узнать, впустить в свою жизнь.
1: Это было просто для того, чтобы ты достиг своей цели пожениться, или это действительно тебя интересовало отношение с Богом?
2: Я, когда расстался, понял, что не хочу больше так жить, и если я уже пошел на этот шаг, то надо наладить отношения с Богом, чтобы отношения с Ним у меня становились все лучше и лучше, а вопрос о свадьбе, женитьбе, это я уже отложил на потом, как надеялся, что Бог меня будет вести.
1: То есть Богу поставил на первый план.
2: Да, как бы отдал свою жизнь Богу, доверился Ему в этом вопросе.
3: Но это кажется, конечно, немножко фанатично, когда человек из-за того, что он просто ходит в церковь, а его как бы избранник нет, и он с ним расстается только по этой причине. Ведь это могла быть прекрасная девушка, я думаю, она такой и была. И как, может быть, она отреагировала на это, что со стороны это выглядит странно, конечно.
2: Ну, она сказать, что меня не поняла, конечно, мягко сказать, и она не понимала, и друзья, которые вне церкви, которые не верят в Бога, тоже меня не поддерживали, не понимали, но родные, близкие, которые также знают Бога, понимали, почему я сделал такой шаг и пошел на это.
3: Угу. Понятно.
1: Хорошо, а как ты познакомился уже с будущей женой?
2: С ней мы были знакомы достаточно давно, мы посещали одну церковь, но не общались так близко. И как раз в то время поехал на лагерное собрание «Молодежь последнего времени», и когда вернулся, начал больше слушать проповеди, как-то еще узнавать Бога, и отправлял друзьям, чтобы те, которые мне нравились, и также отправлял Танюшке, и она как-то тоже начала искать, и был какой-то отклик, и так вот, скидывая проповеди, мы уже начали более близко общаться.
3: Не похоже на знакомство современных людей, да, скидывая друг друга проповеди, но это очень интересно.
2: Бывает и такое.
1: А ты сразу понял, что это тот человек или...
2: Наверное, не сразу. Прошло какое-то время, мы вот так вот общались как-то о Боге, и в один момент случайно получилось, что я узнал, что я ей нравлюсь. И потом тоже была мне симпатична, как-то уже на следующий день встретились, объяснились и решили получше друг друга узнать, и уже начали общаться.
3: Вы сразу как-то приняли решение, что будете вместе, или вы как-то еще наблюдали друг за другом?
2: Нет, мы приняли решение, не хотели просто встречаться, чтобы как бы повстречался потом, и хотели, чтобы это отношения были уже, если будут, то до брака. Поэтому именно хотели сначала подружить, узнать друг друга, узнать, есть ли воля Божья на это все, и потом уже как бы...
3: Создавать семью.
2: Да, потом, если Бог будет благословлять, создать семью.
0: Найди, найди свой путь.
1: Слушай, Вов, а как, вот когда ты отдал свою жизнь Богу, как вот это решение, оно повлияло на твой выбор?
3: На выбор спутника жизни.
1: Да, да, да.
2: Ну, я уже не искал кого-то другого, доверился и как бы смотрел, как Бог будет вести по обстоятельствам. И с Танюшкой вот тоже как сказал, что случайно вроде узнал, но потом я понимаю, что это все Божье провидение, что как раз молился об этом.
1: Ну, то есть Бог тебе сразу дал ясно понять, что с этой девушкой никаких преград, общайся.
2: Да, и когда общались, в дальнейшем тоже были моменты, когда... Ну, в дальнейшем был момент, когда прекратили общение, немного поссорились и... Почти месяц мы не общались. В это время много молился. И Танюшка тоже молилась, и потом тоже наше общение возобновилось.
3: Ну, а вот такие моменты, когда какие-то ссоры возникают, не кажется, что, ну, значит, нет воли Божьей, как бы, и отставляешься от этого человека?
2: Ну, когда такие моменты случаются, ты понимаешь и помнишь тот опыт, который Бог до этого тебе показывал. Ссоры все равно, мне кажется, неизбежны. Все мы люди, у нас разные характеры, мы будем как-то... Характер шлифуется.
1: Да, скажи, а вот как общение вот с той девушкой с первой и с Таней? Как это влияло на твою духовную жизнь?
2: Ну, первая девушка, когда я говорил что-то о Боге, она не особо хотела слушать, а Танюшка как раз, мы вместе могли читать Библию, изучать, читали Библию, христианские дома и различные другие книги.
3: Ну, вот интересно, что многие ребята, например, которые также верующие, они ходят в церковь, но встречаются с людьми, которые не разделяют взглядов, и говорят, что мне это не мешает, я могу ходить в церковь, он будет сидеть дома, он мне не препятствует. То есть да, у нас немножко разные взгляды, но мы счастливы, это замечательный человек, я хочу быть с ним.
2: Я говорил себе точно так же, что все будет у меня хорошо, но потом, когда вот уже дело шло, когда начали молиться, когда я начал уже более серьезно об этом задумываться, я вспоминал все эти тексты в Библии, которые я до этого читал, знал, что Бог говорит, что не надо этого делать, что ничего хорошего из этого не выйдет.
3: Но почему все-таки ты принял такое решение? Ведь ну, реально могло бы все быть хорошо, может быть?
2: Могло, но статистика такова, что в основном уходят из церквей, и такие семьи рушатся.
3: Которые один человек
2: да,
3: там,
2: когда...
3: а другой там.
1: Володь, расскажи, чем общение ну, как с христианкой вот, отличается ну, от общения, как сейчас молодежь общается как? Это ну, поддерживается и интимная жизнь, и там сожительство, и прочее. Вот.
3: Когда они встречаются.
1: Когда они встречаются, да. В чем различие христианских отношений?
2: Ну, перед тем, как начать общаться, мы приняли решение, что не будем целоваться, обниматься, и что доведем это до брака, только уже после.
3: А в чем тогда заключалось ваше общение? Что вы делали?
2: Общались, гуляли, разговаривали, пытались побольше узнать друг друга. Также получилось так, что вместе с друзьями поехали в Абхазию, там мы провели месяц, и в разных можно сказать, даже экстремальных ситуациях, смотрели друг за другом, наблюдали, чтобы узнать человека поближе.
3: Чтобы не было сюрпризов потом, да?
2: Да, чтобы знать, что ожидать уже после свадьбы.
1: Хорошо. Ну, слушай, а вот зачем эти запреты? Как бы сейчас люди вот так вот, ну, как бы живут, и, в принципе, неплохо. Почему такие правила установили себе?
2: Ну, чтобы не распыляться, если Бог скажет, что нет, чтобы не было такого, что по чуть-чуть себя отдавать. Приняли такое решение.
3: Слушай, вот ты говоришь всегда, если Бог скажет, если Бог одобрит, если Бог, Божий будет воля. Но получается, что за нами вообще никакого выбора нет. То есть если мне нравится человек, но Бог мне говорит нет, то я не могу с ним общаться.
2: Можешь, но Бог, у Бога для тебя есть план, и будешь намного счастлив, если как бы Божья воля осуществится в твоей жизни. Именно этого я и хотел.
3: Но в чем заключается Божья воля, как ты думаешь?
2: У каждого человека, для каждого человека свое.
3: Как ты ее узнаешь?
2: В молитве обращаюсь, прошу, чтобы Бог руководил мной, моим днем, и смотрю на обстоятельства какие-то.
0: Найди, найди свой путь.
3: Ну вот конкретно с Таней, с твоей женой, да? Как ты понял, что Бог благоволит, что Он не говорит «нет», но понятно, что она верующая девушка. Это значит априори «да» или это может быть «нет» все равно?
2: Ну, все равно не все верующие даже могут быть вместе. Не было каких-то таких ярких, может, опытов, моментов, как у Гедеона того же, что там что-то произошло, но внутри была четкая уверенность, которая не покидала на протяжении всего того времени, что мы общались. И сейчас я не жалею, ни разу не было такого момента, что я пожалел, что сделал такой выбор.
3: То есть волю Божию ты понял потому, что не было никаких препятствий в вашем общении, и было спокойствие и полное доверие. Так мы его понимаем?
2: Да, ну были еще различные моменты. Сейчас уже все не припомню, много всего было.
1: Слушай, а вот сколько вы общались до того, как пожениться?
2: Мы общались почти чуть больше года.
1: Чуть больше года, и ты так сразу сделал предложение?
2: Ну, не сразу. Перед тем, как сделать предложение, я решил посоветоваться со своими родными, с некоторыми друзьями. И мама, папа, бабушка сказали, что да, они согласны. То есть, можно сказать, благословили меня на этот шаг. Но когда спросил у друзей, двое из них сказали, что еще рано, что надо подольше бы повстречаться. И тогда я как-то остановил себя в этом решении, то есть уже не стал делать предложение, продолжил ждать. И в тот момент один из друзей потом ко мне уже подошел и сказал, что тоже общался, спросил у своих родных друзей и сказал, что в общем, поменял свое решение, и тогда уже я сделал предложение.
3: Это значит, что не нужно слушать друзей?
2: Надо слушать друзей. Всегда надо советоваться, потому что один человек может думать так, но когда много советов, уже принимать решение лучше.
1: Вот он, наш мудрец.
3: А сейчас вот скажи, вы поженились, я так знаю, что у вас уже есть даже ребенок. И вот живя в такой, в общении, в христианской семье, да, которую вы сейчас строите, какие благословения ты видишь, чего, может быть, не было, если бы твоя жена была не в церкви, не верующая?
2: Ну, мы практически, можно сказать, не ссоримся, узнали друг друга получше, можем посвящать жизнь Богу, общению, также в церкви и нести какое-то служение людям. То есть, когда одинаковые взгляды на жизнь, намного проще идти по этой жизни.
3: Спасибо.
1: Да, ну, я с тобой согласен совершенно. Ну, у нас сейчас смотрят люди, которые тоже общаются с там парнем или девушкой. Вот ты, как человек, проживший это все, что ты можешь им посоветовать, предостеречь, может быть, вот, в своем пути?
2: Ну, хотел бы сказать, что определенно надо советоваться, искать советы у тех людей, которые уже через это прошли. В молитве обращаться к Богу, чтобы Бог направил и как-то помог правильно принять решение и слушать голос сердца, что если есть какая-то тревога, волнение, то лучше не надо торопиться и принимать какие-то решения в торопях.
3: Я бы еще на своем примере сказала, что когда люди встречаются, чем больше точек соприкосновения, чем больше одинаковых у них будет взглядов, тем легче. Ну, то же самое, что да, ты сказала. Да. Потому что, в принципе, люди все разные. Особенно мужчина и женщина. У нас столько отличий. Если у нас еще будут разности наших взглядов, наших интересов, что тогда останется? На чем будут основываться наши отношения спустя какое-то время, когда пройдет страсть, когда пройдут эмоции какие-то? А если у нас будет этот фундамент, наша вера, наша какая-то высшая цель в этом мире, если она будет совпадать, то это будет гораздо легче. Поэтому я тоже очень искренне всем советую искать человека максимально с похожими идеалами, ценностями, стремлениями, ну и вообще в принципе, потому что это неправда, что противоположности притягиваются.
1: Ну да, я с вами согласен. То, что вот Вова, он сказал, что он как бы его принципы христианские были это, там, без прикосновений, без поцелуев и прочего, чтобы, как ты говоришь, Велин, вот эта вот эмоциональность, она пропадает со временем, вот, и фундамент, то есть, а фундамента нет никакого, по сути.
3: Да, согласна.
1: Вот.
3: Да.
1: Спасибо, Вов, что ты пришел сегодня к нам в гости, рассказал свою ситуацию, историю. Мы желаем счастья тебе и твоей семье.
2: Спасибо.
1: И вашему ребеночку. К сожалению, многие решения в нашей жизни мы принимаем из-за наших страхов, эмоций или полагаясь на мнение окружающих. Мы советуем вам не торопиться, просить у Бога мудрости, изучайте человека, и тогда вы сделаете правильный выбор. Это программа «Найди свой путь». С вами были я, Велина и Володя.

0: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Рыба на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы о святилище с Виталием Олейником. Здравствуйте.
2: Добрый день, Андрей.
1: Сегодня мы поговорим о справедливости Божьей. Естественно, о справедливости Божьей в его храме, в его святилище. Ну, понятие справедливости, оно, конечно, знаете, далеко порой от нас, потому что столько несправедливости в этом мире, что думаешь, а как же все-таки дело обстоит в этом вопросе у Бога? Да. Была ли справедливость в том храме, который Бог основал? Была ли справедливость у народа Божьего, коль скоро это был народ под водительством Бога, и там была теократия, если как форма правления?
2: К сожалению, исходя и из греховной человеческой природы, и из того факта, что дьявол и бесы на земле – реальность, и их воздействие на людей, в эпоху, когда стоял храм, несправедливости тоже хватало. Но скиния, святилище, служило нуждам тех, кто искал справедливости. И что касается Бога, Он со своей стороны все сделал для того, чтобы система справедливости работала. Ну, в частности, небольшой пример. В книге «Исход» описывается одежда первосвященника, которая нужна была ему для того, чтобы он был в состоянии совершать служение. И вот частью этого служения первосвященника было следующее. 28 глава книги «Исход», мы прочитаем стихи 29 и 30. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. На наперстник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лице Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним». Каким-то образом эта часть его одеяния была способом реализации суда.
1: То есть, получается, Верховный суд, если так можно сказать, это был первосвященник.
2: Да. И в Библии чуть более описывается о процедуре, потому что помимо вот власти или служения, или функции священников, была юридическая система установлена, учреждена правовая, судебно-правовая система. То есть были судьи на выборной основе, которые, руководствуясь законом Божьим, осуществляли справедливость. Но не всегда бывает так, что в человеческом обществе удается всех свидетелей опросить и все показания собрать.
1: Ну да, то есть судебная система, какая бы она идеальная ни была, все равно получится случай, где ну, невозможно эту справедливость все-таки восстановить или доказать, или найти, вообще докопаться до нее.
2: Да, и вот сказано в книге Второзаконии, в 17 главе, мы прочитаем стихи 8 и далее. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих». А ворота города – это место, где заседала администрация, говоря современным языком. Это суд. Так, если будут там несогласные мнения, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой.
1: Это то есть храм.
2: На святилище,
1: храм.
2: Да, и приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И при большем исследовании того, как работала вот эта часть одеяния первосвященника, оказывается, что там свечением загорались соответствующие камни, и первосвященник точно мог сказать, кто виновен, кто невиновен. Таким образом, Бог осуществлял непосредственное управление народом и говорил о том, что есть справедливость и что несправедливость в контексте теократической системы правления.
1: То есть, получается, не столько первосвященник был верховным судьей, сколько Бог через этого первосвященника указывал, как разбирать сложные вопросы.
2: Это очень важное уточнение. Первосвященник предоставлял себя и свое одеяние в качестве способа для того, чтобы Господь через него, причем по Божьей же воле установленной системе, был в состоянии показать справедливость.
1: Мне очень нравится продолжение этой истории. Я когда читал, там написано следующее, что если после этого кто-либо не примет решение священника, или того решения, которое Бог через священника показал, да, то да будет предан смерти. Не слишком ли это жестоко? Особенно ввиду того, что они пришли туда изначально, потому что был спорный вопрос.
2: Обыкновенно, если судопроизводство осуществлялось по всем заповедям Торы, то достаточно было улик, достаточно было информации. Здесь же вопрос между кровью и кровью. То есть главная тема, по которой приходили к первосвященнику, это, как правило, вопросы тяжелые, вопросы убийства, uh-huh, вопросы пролития крови. То есть там есть виновные всегда. Uh-huh. И потому вот непослушание решению священника означало нежелание виновного наказать. Означало нежелание местного суда повиноваться вот Божьему суду для того, чтобы осуществить справедливость. То есть вопросы смертной казни, несмотря на то, что они довольно сложны, тем не менее во всех государствах как-то решаются. И у нас здесь есть возможность выбрать между двумя путями. Человеческий уровень. Угу. Сегодня есть, допустим, возможность провести анализ ДНК. Есть возможность теперь уже подключить какие-то записи видеокамер наблюдений, которые есть. Всего этого в ту пору не было. Но даже и при современном вот процессе судопроизводства все равно часто люди оказываются осужденными несправедливо, угу, и преданы смерти, да, казнены в соответствии вот с тем или иным решением. У Бога такого никогда не происходило, потому что Он точно знал. И более того, сказано, что если суд вот человеческий не осуществит справедливость, то тогда Господь сам осуществлял эту справедливость непосредственно.
1: Ну, хорошо. А если не было спорного момента, но как-то так было подставлено, что в итоге мог пострадать невиновный? То есть вот привели человека к воротам, его обвиняют в тяжком преступлении, да, и все улики свидетельствуют против него, и, соответственно, старейшины у ворота, они однозначно выносят вердикт, что он виновен, и он должен быть наказан, а он, по большому счету, не виновен. То есть нет возможности сходить в храм, к первосвященнику, к Богу, от Бога получить ответ, там, вердикт какой-то, а человек знает, что он невиновен. Как ему быть? Потому что его жизнь на кону.
2: Господь предоставил возможность человеку бежать за защитой Господу. И в Библии описано это так. Он мог прибежать во святилище, зная, что вот его дело решается, и будучи не уверен в том, что по справедливости будет решено, и ухватиться за роги жертвенника всесожжения, куда был доступ был, открыт. Да. И вот тогда он этим самым актом, он просил у Господа суда. И тогда первосвященник, уже в данном случае не по представлению местного суда, а по непосредственной просьбе человека,
1: то есть, получается, человек мог востребовать таким образом апелляцию и востребовать от Бога судебное решение какое-то.
2: Именно так. Потому что Господь есть судья всей вселенной. Мы можем вспомнить разговор патриарха Авраама с Господом, когда у Авраама были вопросы, справедливо ли так поступить или несправедливо. Он говорит, судья всей земли, поступит ли неправосудно. То есть Бог – это воплощение справедливости и милости вместе с тем. И вот поскольку Он всеведущ, всезнающ, Он всегда давал возможность обрести справедливость и защиту.
0: Далее в программе.
2: Второе отделение святого и святых, оно было абсолютно пустым. Это не было первосвященника с Уримом и Тумимом. Огонь, сказано, вышел из святилища.
1: То эти халдеи придут и наведут справедливость по-своему. Угу. Но ведь милость, по большому счету, это несправедливо.
0: Небо на земле.
1: Ну, вот это вот идеальное обустройство, которое Бог придумал для своего народа, оно, конечно, работает в теократической системе правления. Когда у нас есть Бог, когда он есть посредник, через которого Бог проводит вот этот вот суд, и, соответственно, есть возможность для человека непосредственно подойти и узнать решение Бога. Угу. Насколько я понимаю, сейчас такой возможности у нас не то чтобы сказать нет, но она крайне ограничена, и большинству людей такое недоступно.
2: Да, к сожалению, надо признать тот факт, что фактически с момента Вавилонского плена в книгах, которые написаны были в тот послепленный период, отражена вот такая ситуация. В частности, приходят плененные бывшие, возвращаются назад в Израиль, в Иудею, в Иерусалим и хотят приступить к совершению священнодействия. То есть восстанавливается храмовое служение, храм был построен и так далее. Но, сказано, у них не было бумаг. Они не могли показать и доказать свою принадлежность к священническому роду, потому что не было вот соответствующих документов. И Библия говорит так, что им было сказано, пока не служить, доколе не восстанет первосвященник с Уримом и Тумимом. И вот проблема заключается в том, что в тот момент первосвященник уже был, но первосвященник с Уримом и Тумимом и первосвященник, который тогда совершал служение, это не одно и то же. То есть у народа Божия уже фактически с послепленной Вавилонской эпохи этот вопрос уже стоял очень остро, потому что не было первосвященника с Уримом и Тумимом. А это, в свою очередь, при исследовании, оказывается, было связано с отсутствием Ковчега Завета в храме, поскольку он не упоминается в числе тех предметов, которые были возвращены из Вавилона, из Вавилонского плена. И уже когда мы обращаемся к историческим данным, то у Иосифа Флавия написано, что святилище, в смысле его священная часть, второе отделение святого и святых, оно было абсолютно пустым, без мебели. А вот осуществление возможности волю Божью знать, узнавать, оно напрямую было связано с наличием этого ковчега, потому что сказано «там я буду открываться тебе, Бог Моисею сказал». Поэтому получается, что уже несколько столетий до вот эпохи Нового Завета, когда началось служение в небесном святилище, на земле уже не было вот того самого первосвященника с Уримом и Тумимом. И он появился только лишь в лице Иисуса Христа, нашего первосвященника, уже в небесном святилище.
1: То есть получается восстановление вот этого служения справедливости или служения суда, если кому этот суд нужен апелляционный, он уже появляется теперь только в небесном святилище.
2: Да. Но справедливость по-прежнему могла осуществляться, поскольку Божий закон остается в силе. Что верно, что неверно, что грех, что беззаконие, все это определено и имеет место.
1: То есть, естественно, закон у нас никуда не делся, судьи, установленные людьми, они тоже никуда не делись, и по большому счету справедливость как бы была, ну, могла быть установлена таким вот образом.
2: Да,
1: но если,
2: да,
1: но если вдруг невозможно было, или если вдруг кто-то был там незаконно осужден, он мог прибежать уже непосредственно к Богу.
2: Ну вот мы как раз с вами синхронно мыслим, потому что я хотел предложить обратиться к 5 главе Евангелия от Матфея, где в Нагорной проповеди Христос произносит такие слова, 22 стих 5 главы, он говорит: «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». То есть он не упраздняет, а наоборот ссылается и отсылает к судебной системе, которая тогда существовала. «Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, верховный суд». То есть есть местный, есть потом верховный.
1: Есть верховный суд.
2: «А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной».
1: То есть есть еще Божий суд.
2: Да.
1: То есть вот они, несколько уровней судебной системы, и верхняя ступень в любом случае остается за Богом. Бог ее никому не отдает.
2: Да.
1: Что вот в первом случае в теократии Бог решал и показывал свое решение через первосвященника. Что во
2: либо непосредственно, случае... если кто-то не слушался.
1: Ну да. Мы знаем такие случаи, когда непосредственно огонь с неба исходил и попалял тех людей, или земля разверзалась, или еще какие-то другие случаи происходили.
2: И очень часто как раз-таки вот в случае, скажем, с сыновьями Аарона, Надавом и Авиудом, огонь, сказано, вышел из святилища. Или еще там было восстание 250 человек. Опять огонь вышел из святилища. То есть Господь всегда показывал, что святилище является фактически центром, откуда Божьи суды истекают на тех, кто упорно не желает повиноваться Божьей воле, будучи виновен.
1: То есть святилище или храм, в котором Бог восседает и совершает служение, он одновременно является и местом религиозного поклонения или каким-то совершения литургии, да, местом богослужения, но он также является и местом суда.
2: Да.
1: И оттуда изливаются суды Божьи.
2: И очень интересно отметить, что в этом смысле ничего не поменялось в плане функции святилища. На земле ли на небе ли? Оттуда Божьи суды исходят. И в книге Откровения об этом неоднократно говорится. Может быть, мы хотя бы один момент могли бы прочитать из 8 главы. Книга Апокалипсис, 8 глава, стихи с 3 по 9. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога, и взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверх на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения, и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град, и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела», и так далее. То есть мы видим, что вот там идет, во-первых, служение, фимиам, тут у нас и кадильница, и жертвенник курения, и ангелы, которые совершают служение. И вот когда Бог принимает определенное решение о суде, тогда вот оттуда из небесного святилища по Божьему сигналу эти суды изливаются на
1: землю. То есть даже говоря о последних судах каких-либо, они изливаются все равно из храма Божьего.
2: Из святилища.
1: Из святилища.
2: Уже далее в 15 главе книги Откровения написано, что семь ангелов вышли из храма небесного, облеченные в белые одежды, в льняные одежды, как полагается служителям храма, и сказано, у них в руках семь чаш гнева Божия, семь последних язв, излиются тоже в будущем оттуда.
1: От святилища. Угу. Вот сейчас, что делать человеку? Потому что, опять же, встает вопрос доступа туда. Если в прошлом человек мог физически прибежать в храм, физически ухватить за физический жертвенник и требовать у Бога справедливого суда, когда по отношению к нему поступают несправедливо, куда бежать нам?
2: В послании к евреям в 4 главе написано: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы обрести помощь». То есть у нас, благодаря тому, что Иисус Христос открыл доступ в небесное святилище, есть возможность в молитве обратиться к Господу, к нашему первосвященнику Иисусу Христу и попросить справедливости. Сказано, чтобы получить благовременную, то есть в нужное время, в любой момент обрести помощь от Него, в том числе и в плане защиты.
0: Небо на земле.
1: Есть еще один вопрос, который мучает меня в плане справедливости. У нас сейчас в мире настолько остро стоит проблема справедливости, ну или несправедливости, конфронтация вот этих вот двух понятий, потому что люди гонятся за справедливостью, пытаются, чтобы по отношению к ним все было справедливо и идеально. Вот. Но при этом в погоне за этой справедливостью они чуть ли не по головам бегают и по справедливости других людей, попирая ее. Я так понял, что защитить права одного человека очень часто приходится за счет прав другого человека.
2: Это, к сожалению, реальность жизни вокруг нас и порой, к сожалению, и в нашей жизни.
1: То есть в глобальном плане на этой земле справедливости нет.
2: Доколе дьявол здесь царствует,
1: то, получается, и быть не может.
2: В идеальном отношении или в идеальном измерении справедливость невозможна.
1: Ну, отчасти я вижу в этом некую благодать, потому что это заставляет нас прибегать чаще к Богу, взывать к Нему по поводу справедливости. Но, с другой стороны, есть и некоторая опаска, потому что есть в Священном Писании пример, я хотел бы его открыть сейчас и немножко эту тему обсудить. Это пример пророка Аввакума. Вот мы читаем в его книге, он записал, он взывает к Господу. Первые слова его, он говорит: «Доколе Господу я взывать, и ты не слышишь, буду выпиять тебя насилие, и ты не спасаешь». И он там дальше развивает эту тему и рассказывает
2: Богу.
1: Много жалоб есть. Суд несправедливый, там не так, там не эдак, Господи. То есть он, по сути, говорит: я уже испробовал все вот эти вот методы, которые ты дал, но из-за человеческого фактора ничего не получается. И он просит Бога вмешаться. Казалось бы, все логично, вот так, как мы с вами обсуждали до сих пор, что если у кого проблема со справедливостью, он приступает к Богу, да. И Господь эту проблему решает, и решает действительно по справедливости. Но настораживает здесь что? Что Бог в качестве решения предлагает совершенно другое. В 6 стихе 1 главы написано: «Я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный». И он показывает во всей этой главе, что эти халдеи придут и наведут справедливость по-своему. Угу. И это по-своему как-то совершенно не утешает Аввакума, потому что он надеялся восстановить свою справедливость, а Бог говорит, они придут, и там все с землей сравняется.
2: У пророков много сказано вот о той эпохе, которая предшествовала нашествию вавилонян.
1: Да, на этом фоне много уроков, я чувствую.
2: Да, да. Вот, ну, в частности, я вспоминаю первую главу книги пророка Исаии, которая описывает, почему, в принципе, вопросы справедливости в плане требования Господу не могли быть удовлетворены. Вот Исаии 1 глава, он говорит с 11 стиха: «К чему мне множество жертв ваших?» То есть описывается как раз-таки храмовое служение. «Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови агнцев, и тельцов, и козлов не хочу».
1: То интересно, сам же их установил, и сам же говорит, они мне противны.
2: Да. И дальше говорит: «Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» И вот причина. Он говорит: «Беззаконие тире и празднование, новомесячья ваши, праздники, ненавидит душа моя, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Причина – ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правду, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим».
1: То есть Бог призывает их сначала стать справедливыми, прежде чем они могут за справедливостью к Богу обратиться.
2: Конечно, человек, у которого руки обогрены кровью, человек, который виновен перед ближними и который желает только в отношении себя защиты от Бога и так далее, он не имеет в моральном смысле, он не имеет на это права, пока он не решит вот вопрос несправедливости, который он осуществляет по отношению к другому
1: человеку.
2: Ну,
1: это, в принципе, логично и справедливо. То есть человек пришел к Богу, и Бог указал на его проблемы. Да. Но в случае с пророком Аввакумом, когда он слышит себе такой ответ, что Бог говорит: «Я сейчас пришлю халдеев, они жестокие, они здесь все устроят». Угу. Он говорит: «Господи, чистым очам своим не свойственно такое. Для чего ты смотришь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» То есть он не говорит, что он святой или безгрешный. Угу. Он говорит: да, у нас есть проблемы, но на фоне халдеев у нас еще все очень хорошо. И говорит, зачем тогда вот такое?
2: Это распространенный ход изворотливой человеческой натуры. То есть всегда найдется кто-то, кто тебя хуже.
1: Да,
2: для
1: да.
2: того, чтобы себя вот оценить, вот, как говорится, достаточно хорошо. И на этом основании требовать к себе теперь особой Божьей милости и защиты.
1: Вот чего он и делает, казалось бы, вот пророк, и он просит вот этой справедливости.
2: Да.
1: И в ответ получает хуже, чем было.
2: Но святилище – это место абсолютной справедливости. Там в Ковчеге Завета находится текст заповедей, 10 заповедей. Рядом лежит книга закона, где эти заповеди еще более объяснены. И потому, если ты приходишь к Богу, то нужно ожидать, что Бог и тебя, и с тебя взыщет, и с другого взыщет. Но тот факт, что ты лучше чуть-чуть другого, или даже значительно лучше, но если по-прежнему у тебя есть нерешенные вопросы, если ты не воспользовался служением во святилище для очищения в плане снятия вины, потом в плане обретения силы для преодоления греха, то тогда ты не имеешь морального права требовать, чтобы Бог другого наказал вначале. Вначале разберись с собой, говорит Господь. И еще есть один очень важный момент. Согласно законам Священного Писания, законам Торы, когда Господь описывает вот служение святилища, и в том числе жертвы, то написано, если кто согрешит против ближнего своего, там, украдет что-нибудь или что-то еще сделает, то написано, что в день приношения жертвы повинности он должен возвратить, он должен произвести реституцию, он должен восстановить вот справедливость друг с другом и как-то вот возместить тот ущерб, который он принес, прежде чем он смог бы прийти и просить прощения у Бога.
1: Ну, естественно, иначе тогда, приходя к Богу, он виновен оказывается, и он, получается, говорит, хорошо, сделаем, но вот начнем с тебя, раз ты пришел, да?
2: И Спаситель Иисус Христос в Нагорной проповеди своей как раз этот момент отмечал, именно в контексте суда. Он говорит, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, пойди прежде примирись. А потом приди, принеси.
1: Но в то же самое время, говоря о справедливости и несправедливости, да, мы можем сказать, но ведь милость, по большому счету, это несправедливо. И раз мы говорим о прощении, которое мы получаем, причем незаслуженно получаем, то есть ли смысл вообще взывать о справедливости?
2: Мы можем только лишь признавать два факта. Первое, мы грешны. И в контексте абсолютной Божьей святости мы достойны смерти, ибо возмездие за грех смерти.
1: Вот и получается. Если мы приходим взывать о справедливости, не получится ли так, что мы сами на себя навлекаем возмездие? Потому что, приходя к Богу в храм и требуя справедливости, учитывая, что это храм небесный, где первосвященник не человек, да, где первосвященник Бога человек, и он говорит, хочешь справедливости? Я боюсь, что со мной будет, если я буду так просить.
2: Да. Но, тем не менее, вот принимая от Господа эту милость и это очищение, помня, что это, на это мы права не имеем, мы тогда, и это второй факт, который важно помнить, мы тогда начинаем более снисходительно относиться к людям, окружающим нас. Как вот в притче Иисуса Христа говорится о человеке, которому огромный долг был прощен. И когда ты осознаешь, что тебе Бог это незаслуженно прощает, то тогда появляется побуждение также милостиво относиться к людям, которые против тебя согрешают.
1: Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, дорогие друзья, что оставались с нами все это время. Вы видите, насколько тема о справедливости и несправедливости, насколько тонка грань. И обращаясь к Господу за справедливостью, каждый раз, когда вы чувствуете ущемление этой справедливости, подумайте о том, что Господь несправедливо за каждого из нас пострадал и проявил свою милость к вам. Будьте благодарны Ему за это, и я благодарен Ему за это безмерно, за то, что могу уповать не на справедливость, а на милость Божью. Да прославится имя Его вовеки.
0: В следующей программе.
2: Адам и Ева, они херувимов знали лично. Они названы, к сожалению, в синодальном переводе «животными». Иезекииль постоянно говорит «подобие, подобие, как бы» и так далее.
1: У каждого из них есть свое лицо и еще три дополнительных.
2: Мы понятия не имеем, сколько измерений там.

0: небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня программу я начинаю, читая Псалом 18. Небеса проповедуют славу Божью, о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, ночь ночи открывает знание. Нет языка, нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их Он поставил в них жилище солнцу. Этим библейским текстом

начинает также свое письмо и Елена Беляева из Приморского края. Ее письмо в редакцию газеты «Сокрытое сокровище» лично меня не оставило равнодушным. Знаете, по какой причине? Любой человек ищет основания для своих убеждений, ведь верно? Оглядываясь кругом, он старается заметить подтверждение своих мыслей, своих взглядов, найти веские доводы и привести их в защиту своей веры. И во время такого поиска мало кто смотрит на небо. Ну действительно, какие аргументы может оно подсказать, казалось бы, верно? Но вот и Слово Божье, которое мы только что читали, Елена Беляева утверждает, что может. «Небеса», — пишет она, — «как часто мы поднимаем свой взор туда, в небеса? А ведь они действительно так о многом могут рассказать. Может поразить ночное звездное небо, обрадовать хмурое, особенно если уже долго нет дождей, но иногда небеса несравненно голубые, и на них белые великолепные облака». В один из дней Елена как-то случайно заметила именно такое небо. И потом еще долгое время то и дело поднимала свой взгляд туда, на небеса. С одной стороны, небо затянуло долгожданное после знойных летних дней туча, а с другой была вот эта самая голубизна, которую сравнить действительно не с чем, небесная голубизна. После такой красоты меркнет и блекнет все, созданное руками человека. Все, даже самые красивые краски, строения, все не идет ни в какое сравнение с красотой творения Бога. Елена пишет: «Я христианка, я давно читаю Библию, но совсем недавно я стала читать ее иначе. Теперь Елена читает ее не просто с целью что-то узнать новое, а с целью услышать живые, действующие до сегодняшнего дня слова. И это не слова пророков, это не слова царей, это не слова учеников Иисуса, а это именно Его слова живого Бога, в Которого она верит и Которому молится». Потом, читая книгу Откровения, Елена смогла увидеть Бога богов, Царя царей, и осознать Его славу, Его величие. И вот только теперь для нее заговорило и небо, и земля, и растения, и животные. Заговорила голосом Бога, передавая Его слова, ведь Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось, цитирует Елена Псалом 32. По-другому зазвучали слова одного христианского псалма: «Как прекрасно все то, что Твое! Мне повсюду Твой слышится голос». Елена продолжает свои размышления. «Мир, в котором мы живем, так сложен и так запутан. С самого детства нас учат каким-то сказкам, в которых вымысел существует наравне с правдой, как бы перемешано там все. Потом в школе мы изучаем теории, не всегда полностью достоверные, проверенные. Читаем романы, фантастику, а еще проще, смотрим телевидение. Все те же самые сказки, но уже для взрослых. И на фоне такого потока, казалось бы, на первый взгляд, безобидного вымысла, а порой и открытой лжи, любой человек начинает сомневаться: а что же такое вообще действительность? А есть ли правда и где ее искать? Что это за мир, в котором мы живем? И правду ли говорит Священное Писание? Сталкиваясь с Библией, даже будучи человеком верующим, тем не менее, где-то в подсознании идет сравнение с той же вот сказкой или красивым романом, где все хорошо закончилось. И возникает вопрос: а насколько можно верить? Не Библия, Слово Божье, не очередной ли это обман, не очередной ли это человеческий вымысел? Ведь если посмотреть на сегодняшний человеческий мир и отношения между людьми, вкрадывается сомнение в то, что вообще добро может побеждать. Конечно, верующий человек имеет неопровержимые доводы в пользу Библии, пишет Елена. Это и археологические находки,
но о которых, к сожалению, люди знают мало, особенно неверующие люди. Это исторические факты, из которых следуют соответствующие выводы. Это и ответы на молитвы, такие, что порой ошеломляют, заставляют почувствовать Божье присутствие в своей жизни. А еще небеса, несказанной красоты небеса, залог того, что добро имеет силу и однажды окончательно восторжествует. Отблеск его славы, недоступный ничему человеческому. Елена заканчивает свое письмо. Наш Бог, действительно Бог красоты и порядка. И как замечательно, что Он идет к нам навстречу, даже тогда, когда мы, может быть, предаем Его, встав на сторону дьявола, как это было в Едеме, у древа познания добра и зла. Как хорошо, что Он все еще говорит с нами. Как чудесно, что Он искупил наш грех и обещает быть нашим Богом вечно. Не забывайте говорить Ему спасибо. Елена Беляева, город Арсеньев, Приморский край. И действительно, дорогие друзья, у Бога есть два источника, чтобы говорить с человеком, или два источника, которые Он использует для того, чтобы рассказать и поведать нам о себе. Во-первых, это Библия, Священное Писание, но и природа. И те самые небеса, которыми восхищается Елена, они также повествуют нам о Боге. Чаще смотрите на небеса и прославляйте вашего Творца.

0: все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет Самсон Татасян.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: В Евангелии от Луки есть интересный рассказ о двух учениках Иисуса, которые идут в селение под названием Эммаус. Почему я их назвал учениками? Если человек к чему-то стремится и пока чего-то не знает, но узнав, принимает к сведению, это и есть тот, кто учится. Да, ученик еще не все знает, но готов что-то изменить в жизни, как только получит и усвоит желаемые сведения. Итак, Евангелие от Луки, 24 глава. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего так печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Да неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Ну как, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его? А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Вот так вот, надо же, они ожидали от Мессии освобождения Израиля. Скорее всего, от римской оккупации. Они ожидали торжества израильского народа под властью нового царя. И вот на их глазах этого нового царя распяли. Да, по-видимому, это провал. Ожидали одно, а произошло все как обычно. Мечты, мечты, да. Мы тоже можем переживать подобное, сталкиваясь с верой в Иисуса Христа. Почему? Наш кругозор несколько отличается от того, какими категориями мыслит Всевышний. Мы заботимся о том, что окружает нашу жизнь. Желаем улучшить те условия, в которых живем мы. Мы можем рассуждать о том, как решить проблемы того мира, в котором живем мы, проблемы нашего времени. Господь же мыслит куда масштабнее. Он желает спасти и улучшить жизнь не только нашу, но и тех, которые придут после нас, до самого конца существования мира, в котором мы живем. Мы думаем о нас, о наших детях, может быть, о внуках. Ну ладно, может быть, о правнуках или, ну, о праправнуках. Ну, дальше уже все. А Бог мыслит о всех, от Адама и Евы, вот до самого последнего человека, который будет жить при кончине мира. И еще нам кажется, что благополучие нашей жизни – это та цель, которую нужно достигнуть, и вот это главное – но Господь мыслит выше. Он желает, чтобы благополучие имели не только мы, но и все люди во все времена, и не на этой земле, но в Его Царстве. И мы видим, что только то, что доступно вот нашим глазам, а Господь видит все. Он знает, почему Он поступает так, как поступает, и мы Его не понимаем в силу нашей ограниченности. Но мы же ученики, то есть мы можем ошибаться, о чем-то неверно мыслить, но, получив от Бога знание, если мы в самом деле учимся, мы готовы принять к сведению и что-то изменить в жизни. И мы уже знаем, что в нашем мире путь Божий избирают далеко не все люди, потому что не все учатся, Поэтому и Господь избирает тех, чье стремление к Нему Он видит от самого начала нашей планеты. Он наперед знает своих детей. Смотрите, что написано в послании к Ефесянам в 1 главе. Там написано: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Когда избрал? Прежде создания. А вот еще послание к римлянам, 8 глава. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Видите, Он предузнал, то есть наперед видел тех, которые захотят спастись, которые захотят учиться. Он знал о вас, когда создавал землю. Он вас видел. Вот Его зрение. Не правда ли? Отличается немножко от нашего. Но вернемся к двум ученикам, которые бегут в селение под названием Эммаус. Они разочарованы. Христос, в которого они верили, не оправдал надежд. Ну как же, они-то думали, что Он разрешит проблемы их времени, проблемы их людей. Но интересно, что в это время делает сам Бог. Сам Иисус, приблизившись, пошел вместе с ними. Можно найти ответ, если искать, иначе сомнения не развеются. Евангелие от Луки, 24 глава. «Тогда Он сказал им: „О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. И, приблизившись, они к тому селению, в которое шли, и Он показал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали Его, говоря: „Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру“. Он вошел и остался с ними. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу: „Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил к нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?“ Но не великолепная ли история? Два бедолаги разуверились в Иисусе, но кругозор невелик. Но не понимают они, почему умер Христос на кресте и вообще куда делось Его тело из могилы. Так вот, Иисус приходит к тем, кого смущают сомнения. Он ценит стремление каждого человека к богопознанию. Он не оставит никого, кто стремится к Нему. Он приходит, чтобы объяснить, начиная от закона, пророков и через все Писание. Да, это правда. И Иисус – решение проблем не только нашего времени. И Иисус решает проблемы всего мира, всех людей, когда-либо живших, и тех, кто будут жить. И Иисус – это не только решение желания моей жизни и нашего поколения. Иисус – это желание всех веков. О чем же Он говорил двум людям, идущим в Эммаус? Это большая тема. Если перечислить все тексты, написанные о Нем в Ветхом Завете, то нам не хватит никакого эфирного времени. Но хочется сказать несколько слов о Христе. Кому? В Евангелии от Луки Он это говорит двум человекам, двум ученикам, если хотите. И там есть имя одного – Клеопа. А вот имени другого Лука не упомянул. Так вот, богословы говорят, что это якобы специально для того, чтобы каждый из нас поместил там свое имя. Ну, потому что если вы стремитесь к Богу, Он обязательно к вам придет. Он сказал, что тот, кто Его ищет, обязательно Его найдет. Можно найти ответ, если искать, иначе сомнения не развеются. Вообще Иисус о Себе говорил в связи с тем, как в Писании словами пророков описана Его земная жизнь. Как мы знаем, Библия – это собрание книг, написанных пророками, апостолами и, как мы верим, вдохновленными Святым Духом. Ветхий Завет содержит пророчество о Спасителе, Новый же повествует о том, как все исполнилось. Первоначально Господь дал откровение через своего раба Моисея. Написанные Моисеем 5 книг составили первую часть Священного Писания. Ее назвали «Законом» или «Торой». Еще пятикнижием. Это 5 книг – «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». И довольно длительное время именно вот эти 5 книг были Священным Писанием для всех людей. До тех пор, пока эти книги не дополнили новые откровения от Бога, называемые Писанием. Тут тоже ряд книг Иисуса Навина, Судей, книги Царств, Паралипоменон, что означает летописи, книги Ездры, Неемии, Руфь, Есфирь. И вот эти книги содержат исторические факты из жизни израильского народа и отдельных личностей. Их дополняют книги поэтические – псалмы, песни песни и книги учительные – Иова, притчи Соломонова, Экклесиаст. И, наконец, еще один отдел священных книг – это книги пророческие, то есть вот творение тех пророков, которые действовали после разделения Израильского царства. Такие книги Исаии, Иеремии, Плачи Иеремии, Иезекииля, Даниила и еще 12 малых пророков – Осии, Иаиля, Амоса, Авдия, Иона, Михея, Наума, Аввакума, Сафонии, Агея, Захарии и Малахии. Вот, собственно, упоминаемые Иисусом части Священного Писания, того, которое мы называем Ветхим Заветом. Вот это и есть откровение от Бога. Вот это учебное пособие. Именно им пользовался Иисус Христос для назидания своих учеников. Из слов Спасителя мира мы видим, что все это Писание предсказывало его первое пришествие, причем в подробностях. И хочется узнать, а вообще ожидали ли его люди, знающие Писание? Да, в Евангелии от Иоанна будущий апостол Филипп, воодушевленный встречей с Иисусом, заявляет Нафанаилу о том, что они с друзьями нашли того, о ком писал Моисей в законе и пророке. Видите, как нашли того, о ком писал Моисей в законе и пророке, Иисуса из Назарета. Ну что, ожидали? Искали? Да, ожидали. Да, искали. Хотя, может, не все. Но опять, кто хотел же. Так вот, для всех желающих в книгах Писания есть все, что нужно. В книге пророка Исаии, например, предсказано то, что позже богословы назовут непорочным зачатием. Хотя, честно признаться, надо сказать, что это человеками придуманный термин. Под этими словами подразумевается история, произошедшая с Девой Марией, которая сделалась беременной без участия мужчины. Тут надо оговориться, что термин «непорочное зачатие» вовсе не подразумевает, что зачатие, произошедшее в честном браке у любящих друг друга супругов, порочное. Но потому что Бог сам заповедал еще Адаму и Еве, сказав: «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». Термина «непорочное зачатие» в Библии нет. Итак, пророк Исаия предсказал: «Се дева в чреве примет, родит сына и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». Когда ангел Господень провозгласил Марии волю Господню, вот именно это пророчество отмечено как исполнившееся. В книге пророка Михея пророчено место, где должен родиться Иисус. Написано: «И ты, Вифлеем Ефрафа, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле». Именно в Вифлееме он родился, о чем на Рождество мы поем, помните эту песнь «Ви».

Чудный младенец рожден, чудный младенец рожден. А в самой первой в синодальном издании книги «Бытие» есть намек на один из его титулов. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Скипетр – это символ царской власти. А еще сказано, из какого колена произойдет Спаситель, а именно из колена Иудина. Опять же, Исаия провозвестил то, что его отвергнут, что он будет презрен, умолен пред людьми. В книге псалмов, в 40-м псалме сказано, что человек, мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Мы знаем, как предал его Иуда, получивший от Иисуса на вечере кусок хлеба. Сперва договорился с теми, кто желал Иисусу смерти, а потом указал на Христа, поцеловав его. Далее пророк Захария, это записано в 11 главе его книги, он провозвестил о плате за предательство. Написано: «И отвесят они в уплату мне 30 серебряников». И еще: «И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника». Из евангельского повествования мы знаем, что перед тем, как удавиться, Иуда бросил полученные за предательство 30 серебряников в храме, а первосвященники купили на них землю горшечника для погребения странников. Да, получилось, что на эти деньги приобрели кладбище для бомжей. Как это печально! А как красочно представлены голгофские страдания Спасителя мира! Псалтирь, Псалом 21. «Скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Подробностей жизни Иисуса Христа в Писании много. Мне не прочесть сейчас все. Я выбрал только для примера то, что бросается в глаза. Но сегодня же Библия не дефицит. Если вы ученики и хотите узнать про Христа, то сегодня это доступно. Но даже если это не так, то надо помнить, что можно найти ответ, если искать, иначе сомнение не развеется. Я привел пример того, какие места Писания мог приводить Иисус Христос тем двум ученикам, которые шли вместе с ним в Эммаус, и которые он приведет вам, когда вы откроете Библию. А ведь те ученики не сразу поняли, что Иисус-то совсем рядом. Этого и мы тоже не сразу понимаем. Есть один текст из Писания, которому я хотел бы уделить внимание. В этом тексте сказано о том, кем является на самом деле Иисус Христос. Если надо узнать о человеке, кто он, ну, как зовут, требуется что? Паспорт. Не так ли? В этом документе там сказано, кто, где, когда, прописка, пожалуйста. Вот как бы хотелось бы, чтобы Иисус показал свой паспорт. Но в те времена паспортов не было. Но, тем не менее, в нашем паспорте есть графа «имя», «национальность», «пол» и так далее. Есть текст с подобной графой, и относится он ко Христу. И я приглашаю вас прочесть из послания к евреям в первой главе, с 7 стиха. Написано: «Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне престол твой, Боже, в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой,
елеем радости более соучастников Твоих. И вначале Ты, Господи, основал землю и небеса – дело рук Твоих, они погибнут, а Ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменится. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». Смотрите, об ангелах одна информация, а о Сыне другая. Под Сыном здесь подразумевается Иисус Христос, Сын Бога. А далее о Сыне приведены две цитаты из книги Псалмов. Мы ведь уже говорили о том, что о нем много написано в Ветхом Завете. И вот приведены тексты о Сыне. Первая цитата говорит о том, что Сын имеет престол. Он царь, и, как все цари, представительствует перед Вселенной с жезлом, символом власти. Второй текст говорит о том, что Сын, ведь сказано, что эти тексты о нем, я не придумал, что Он основал землю. Но интересно, о ком на самом деле говорится в этих псалмах? К кому обращается автор? Автор боговдохновенного текста. Так вот, первая цитата приведена из 44-го псалма. И там с 7-го текста мы вот эти слова как раз прочтем. В послании к евреям в тексте 8 они содержатся. «Престол твой, Боже». Это еврейское «элохим». Вот что это за слово? По-еврейски «бог» – «эль». В Библии это слово применяется к описанию языческих богов. Но когда речь идет о Боге истинном, это слово приводится в превознесенном виде. Это архаичное «элоах», «Боже». Но в тексте это слово еще и во множественном числе. К нему добавляется окончание множественного числа «им» – «элохим». И автор послания утверждает, что это относится к Сыну. А в 10 тексте цитируется Псалом 101, и говорится, что Иисус есть тот, кто основал землю и небеса – дело его рук. Но не менее интересно то, к кому в этом псалме обращается псалмопевец. А обращается он, называя его по имени, которое по третьей заповеди нельзя произносить напрасно. Имя, которым назвал себя Господь, когда обращался к Моисею при неопалимой купине, и которое означает «Я был, есть и буду тот, кто я есть». А автор послания к евреям утверждает, что это относится ко Христу. Я думаю, что те два ученика, поняв, кто рядом с ними, уже не разочаровывались. Они Христа нашли, потому что искали. И мы найдем. Можно найти ответ, если искать. Иначе сомнения не развеются. Вы представляете, о ком идет речь и кто это рядом с нами? Но разве можно, узнав такое, разочароваться? Благослови вас, Господь!

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Открытый разговор. Ведущий Александр Топол.
1: Приветствую вас. И сегодня мы будем с вами рассуждать над самой большой проблемой в мире. Какая самая большая проблема в мире? Разрыв отношений между Богом и человеком, непослушание Божьей воли, кризис человеческой души или жизнь, отрицающая небесные законы — все это Библия называет одним словом — грех. Грех — это состояние, грех — это действие. Борьба в самом себе. Но грех, он не приходит сам по себе. Грех приходит к нам через искушение. Искушение — это проблема, затрагивающая каждого человека, затрагивающая всех нас. Нет человека, который бы не впадал в искушение. И Иисус Христос, будучи здесь, на земле, оставляет нам молитву Господню, записанную в Евангелии от Матфея 6 главе. Все, что говорит Иисус, Он говорит в этой молитве необходимое для нашей души. И одно из необходимых для нашей души Христос говорит в этой молитве, чтобы мы, обращаясь к Богу, просили Бога не вводить нас в искушение, но избавить от лукавого. Слово «искушение» означает разные вещи для разных людей. Мне понравилось определение одного молодого человека, которого я спросил, как бы ты охарактеризовал искушение, что бы ты дал определение этому слову. И вот он так сказал: «Искушение — это грех, представляющий стриптиз». Что вы думаете, когда слышите слово «искушение»? Какие ассоциации посещают вас? Подумайте о том, что в вашей жизни вас может искушать. И если мы соглашаемся с тем, что в нашей жизни присутствуют искушения, то верим ли мы в победу над искушениями в вашей жизни? И это будет основой нашего сегодняшнего духовного размышления. Человек говорит: «Я испытал все, я потерпел поражение много раз. Почему, когда я пытаюсь сделать это снова и снова, то это еще больше делает меня разбитым?» И все-таки есть повод не сдаваться, есть повод не отчаиваться. Есть 4 причины, по которым мы можем продолжать борьбу. Первая причина. Вредная привычка в нашей жизни, которая крадет нас от доверия Божьей силы победы над грехом. Это первая причина, по которой мы не должны сдаваться в этой борьбе. В результате мы не совсем сможем хорошо себя чувствовать, если грех и присутствует в нашей жизни, если искушение побеждает нас. Мы не можем говорить о Христе как о том, кто дает нам победу. Вы погубите ваше желание проявить веру. Вы никому никогда не скажете, что вы свободны и побеждены во Христе. Я был знаком с одним человеком, который посещал церковь и который любил проповедовать Слово Божье. Но интересный был момент, он говорил о всех проблемах, восстающих на душу человеческую, но никогда не говорил о прелюбодеянии, никогда не проповедовал на эту тему неверующим людям. И однажды этот человек открылся Богу в этом грехе и сказал, что искушение — именно прелюбодеяния, они постигают его сердце, и он не может до конца проявить свою веру. Я благодарен Богу за то, что этот человек покаялся в этом грехе, отвернулся от этого греха, и Христос снова принял его в свою семью. Вторая причина, по которой мы должны бороться с искушениями, бороться со грехом, Мы должны просто понять, что один грех всегда ведет к другому. Беда одна не приходит, она ведет за собой другую. Есть такая русская пословица. Но грех, он всегда не ходит в одиночку, он приводит другой грех. И в результате тот, кто однажды поддался искушению, сделает это гораздо легче во второй раз. И каждое повторение греха ослабляет нашу способность сопротивляться ему, ослепляет нас, заглушает голос совести, и как каждое семя, угождая своим прихотям, безусловно, начнет приносить свои плоды. Третья причина, по которой мы должны бороться с искушениями, бороться со грехом, это то, что знакомство с грехом легко овладеет нами и может укорениться в нашем сердце. Потому что грех, он всегда предоставляется интересным. Грех всегда подается в очень красивой упаковке. И человек может даже не обратить внимания на содержание этой упаковки. Он обратит внимание на яркость, в которой подается этот грех. Но Слово Божие нас предупреждает. Послание к Ефесянам, 4 глава, 30 текст. Мы читаем: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия». В первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 19 текст, Слово Божие предупреждает и говорит нам: «Духа не угашайте». А в послании апостола Павла к евреям, 4 главе, 7 текст, Слово Божие предупреждает нас: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Четвертая причина, по которой мы должны бороться с искушениями. Результат греха есть смерть чего-либо в вашей жизни. Это важно запомнить, это важно понять. Апостол Иаков в первой главе своего послания предупреждает нас и говорит, что когда мы искушаемся, мы увлекаемся и обольщаемся собственной похотью. И это еще не все. Похоть, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Искушение и грех приводят к нас к печальному, неминуемому результату — смерти. Позволите ли вы греху уничтожить то, что является важным для вас? Для одного человека важным является семья, для другого человека является вера. Кто-то дорожит отношениями, кто-то дорожит характером, кто-то дорожит репутацией. Для кого-то важно все это вместе. Но позволим ли мы греху уничтожить то важное, что является для нас главным? У нас находятся оправдания, и мы всегда находим оправдание своим поступкам. Мы говорим: «Я всего лишь человек, нет никого совершенного». Кто-то может сказать: «Я не железный, и если я не совершенен внутри, то не ждите, что я буду совершенным снаружи или внешне». Апостол Павел в первом послании Коринфской церкви, в 10 главе, 13 текст, говорит конкретно и в точку, в десятку: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Но вот в этом определении апостол Павел дает и обетование. И он продолжает эту мысль, он говорит, что верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Помните, когда вас посещает искушение, верен Бог, который не даст вам сверх силы. Он даст вам всегда возможность, Он вам даст силу перенести любое искушение, потому что Он знает вас, Он ваш Творец, и Он знает, какую нагрузку каждый из вас может выдержать. Поэтому это обетование, которое работает. Господь не попустит сверх сил, и при искушении дает нам и облегчение так, чтобы мы могли перенести. Мы оправдываемся, мы говорим о природе греха, мы говорим: «Ну как я могу быть отделенным от греха? Как я могу быть святым, если я живу в мире, где господствует грех? И пока есть грех, будет искушение, и пока есть искушение, будет борьба. И что выходит, я всю жизнь живу, и я всю жизнь должен постоянно бороться. Но обратите внимание, Бог работает с нами в процессе борьбы против искушения, в наших победах и в наших слабостях. Посредством борьбы и противостояния искушения Бог развивает в нас зрелость, развивает терпение, доверие и полную от Него зависимость. Еще один библейский совет на страницах Священного Писания, который дает нам апостол Иаков, брат Иисуса Христа, пресвитер Иерусалимской Церкви. Первая глава со второго текста мы читаем. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, а терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Интересный совет. Брат Иисуса Христа, апостол Иаков, говорит о том, что с великой радостью принимайте, когда в вашей жизни начинаются экзамены. Да, это сложный процесс, но этот процесс вы можете завершить на отлично. Каково же ваше решение? Хотите ли вы испытать силу Бога в вашей жизни еще раз? Это не будет легкая мгновенная победа, но вы всегда можете рассчитывать на силу и любовь Божью. Помните слова апостола Иакова: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец вечной жизни, который обещал Господь любящим его». Будьте благословенны, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, и помните об этом небесном вознаграждении, которое Бог приготовил для вас.

0: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Мы продолжаем исследовать притчи Иисуса Христа о Царстве Небесном. И на наши вопросы отвечает магистр богословия Николай Владимирович Синьков. Николай Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: В предыдущих программах

0: то. Довольно-таки короткая притча в одно предложение. А так давайте обратим внимание на все имеющиеся слова, чтобы увидеть детали. Сокровище, скрытое в поле. Что мы можем представить под сокровищем?
1: Клад.
0: Клад. В те времена сокровищем представлялось монеты, слитки. Самым драгоценным были или что-то из драгоценных металлов, или камней, и одежда. Одежда, конечно, не пряталась, а вот металлы, монеты прятались. Сокровище у нас скрыто в поле. Почему в поле? В самом Евангелии сказано, что если в доме что-то скрыто, то вор подкапывает под дом и крадет. Да? Скрывать сокровище в доме не очень удобно. А в поле ты скрыл, и никто не знает, где это. Возникает еще один вопрос. Почему вообще скрывают в поле сокровища? Эта местность, в которой проповедовал Иисус, это Израиль, да? Довольно-таки насыщенная территория, в которой не раз проходили войны. То с Египта в Ассирию, с Вавилона в Египет и так далее. То есть этот треугольник воинственный, да, Ассирия, Вавилон и Египет постоянно проходили военными маршами через Израиль. Mm-hmm. Поэтому многие люди, зная, что произойдет война, конфликт, и если войска какие-то чужеродные будут идти, они хотели хоть что-то сокрыть, да, чтобы как-то обезопасить себя, чтобы хоть что-то осталось после войны. А с другой стороны, не все после войны выживали. Да, и так сокровище оставалось на века, возможно, закопанным в поле. Mm-hmm. Поля разрабатывались, и так или иначе возникали ситуации, описанные здесь. Mm-hmm. Но это довольно-таки редкие ситуации. И когда Иисус об этом говорит, хотя в народный фольклор знал такие ситуации, да, рассказы, что вот кто-то нашел, Иисус его усугубляет тем, что он довольно-таки редкостный. Да, это момент такой редкий. Сокровище скрыто в поле, которое нашед человек утаил. Человек в поле, мы видим, что он им не владеет, этим mm-hmm. полем. Соответственно, мы сразу же дорисовываем те пропуски, которые здесь не описаны в этой притче. Человек работает на поле наемником. Да, он с утра нанялся, возможно, кому-то работать на поле. И вот он работает. Когда он работает во время его деятельности, да, возможно, он баранит, да, землю, то есть поднимает ее, вспахивает. Да, то есть когда большой слой земли приподнимается, возможно, именно в этот момент он что-то задевает. Да, и когда задевает, он останавливается и достает, что там имеет. Но мы не видим, что он его достает. Описано скрытое, да, то есть закопанное сокровище. Нашед, да, то есть как бы он его вскрывает, утаил. Mm-hmm. Он как бы его обратно закапывает. Mm-hmm. Он восстанавливает его местонахождение. Mm-hmm. И возникает вопрос, а почему?
1: Почему не забрал сразу?
0: Почему сразу не забрал и убежал? Да, да, радостный, да. Довольный. Ведь он радостный, да, написано от радости о нем.
1: Mm-hmm. Да.
0: А идет и продает все. Не берет это все и радуется, а продает все, что имеет сам, и покупает это поле. Дело в том, что закон того времени гласит, что все, что ты найдешь на чужом поле, принадлежит хозяину поля. И там даже правило есть, в Талмуде описано, что если человек идет по улице и встречает разбросанные монеты, то не во всяком случае он может взять их. Если монеты разбросаны, не касаясь друг друга, он может взять, они хаотично разбросаны. Если хоть одна монета лежит поверх другой монеты, mm-hmm. то это значит, что они сложены. Mm-hmm. И это принадлежит кому-то. И он не имеет права это взять.
1: Интересно. Ну, казалось бы, безосновательно совершенно. Да. Они могли так же упасть у кого-то, да, грубо говоря, из кармана.
0: Да, да.
1: И рассыпаться таким образом.
0: Вот такая логика. И, соответственно, и про поле тоже все прописано. Как, в каких случаях mm-hmm. человек владеет. И мы видим, что этот человек поступает строго по имеющемуся законодательству, да, представлению о правилах, да, распоряжении.
1: То есть он добропорядочный гражданин, да. Честно.
0: Хотя с христианской точки зрения, да, с современной, вот, гуманистической христианской точки зрения,

0: Не, он поступает неэтично. Он скрывает.
1: Да, да.
0: Он хозяин поля ничего не говорит. И поэтому многих смущает эта притча, потому что Христос проповедует не христианский образ жизни. Да? И эта проблема в том, что это уже мы привыкли все морализировать, да, гуманизировать, видеть что-то положительное. И вот эта вот наша привычка, она мешает увидеть нам притчу как таковую.
1: Потому что притча-то не об этом
0: не
1: на
0: об
1: самом
0: этом
1: деле. Да, там одна мысль подчеркнута.
0: Да, давайте попробуем восстановить, реконструировать всю ситуацию целиком. Человек нанимается с утра работать. Возможно, он и вчера так нанимался, и третьего дня, и всю жизнь он так работал. Какова его жизнь? Учитывая, что у него нет своего поля, он работает на чужом, он немногим-то и владеет. Да, довольно-таки бедный человек. Он имеет вообще в голове какой-то план жизни. Боюсь, что нет. То есть он просто вот нанялся, он знает, что ему надо заработать один динарий. Он придет, принесет домой жене, там она купит еду, приготовит что-то, и они поедят, и завтра позавтракают, и он опять пойдет работать. И так у него ежедневно происходит. Это очень схоже с таким современным, возможно, образом жизни, когда в жизни человека ничего не происходит. Из года в год, изо дня в день человек совершает определенный круг действий.
1: И живет по инерции.
0: И живет.
1: Да.
0: И обычно в этом круге человек особо не задумывается ни о чем. Он просто знает, что надо вот это сделать, и делает это. Поэтому, когда мы попытаемся залезть в голову этому человеку, в момент, когда он пашет, да, или боронит, то есть вскрывает землю, да, то есть как бы взрыхляет ее, то мы почти ничего не найдем. Он просто делает свое дело. Он привык делать механически, не задумываясь. Он знает, что он сейчас это доделает, отдохнет, а завтра заново придет и опять будет это делать. Ничего не изменится.
2: Открытая книга.
0: Что меняется, когда он находит сокровище? До этого его жизнь ничем не отличалась. Теперь его жизнь качественно изменится. Ему не надо будет пахать. Ему не надо каждый день идти и делать механическую работу. Именно с этого момента у него включаются мозги. Он начинает думать. Если бы он не думал, он бы заорал от радости. Как прекрасен этот мир, как хорошо, что я нашел деньги. Но это была бы его ошибка. Он бы потерял все. Он не кричит. От радости это мотив, который внутри он давит всеми силами. Он не может его выразить. Потому что любое выражение этой радости – это потеря причины этой радости. Что он делает? Он скомкивает свою радость. Мозги его очень хорошо начинают работать. Он понимает, что он не может владеть этим сокровищем до тех пор, пока не обретет поле. Он оставляет все, он скрывает, убирает там быка на место, возможно, бежит домой. Если мы понимаем, что нормальная семья – это жена все-таки присутствует, а он не одинок, это самое обычное представление о жизни в Ближнем Востоке. То есть ну, немыслимо, чтобы человек жил один. Всегда это обязательно семья. Или ты живешь в семье своего отца, или ты женился и создаешь собственную семью. Что он говорит жене? Он не может ей сказать это. Понимаете, если он расскажет жене, что он нашел сокровище, через 5 секунд об этом будет знать вся деревня. И опять он все потеряет. Он ничего так и не обретет. Он выгоняет жену. Ему надо все продать. Мы читаем, он все продает. Он должен выгнать жену. Куда он ее выгоняет? Если жена уходит от мужа, она возвращается к отцу. А это означает, что это развод.
1: Уж обязательно так должен и выгнать.
0: А куда он ее денет?
1: Почему именно такой расклад?
0: Объяснить он не может.
1: А вдруг он все-таки ей сказал? И она поняла, да, что это ведь ее благополучие тоже на кону, и она не стала никому
0: так или иначе. То есть напряженная ситуация. Да. Здесь мы видим только его. И только он сохраняет сознание. Да, оно родилось с ним. Женщина, мы все-таки наслаиваем собственно как бы современное представление о женщине на то время. Возможно, он не делится вообще как бы как человек того времени с женой о своих делах. То есть они по-другому мыслят и по-другому существуют, взаимодействуют. Если все-таки контрастнее картину рисовать, что он ее выгоняет, и она с плачем уходит, и он продает все, что в доме у него есть, это, думаю, не так много, что там можно продать, хибару свою. Если это надо срочно сделать, он не видно какого-то маркера времени, сколько прошло, то он за полцены, возможно, все продает. То есть со скидками, да, распродажа. Там у него полкушевное масло, там, я не знаю, что. Ну, это же бедный человек. И он приходит к хозяину. И тут он тоже должен на высоком уровне объяснить, почему ему понравилось это поле. Ничем не выразив своего мотива. То есть мы понимаем, насколько сознание его начинает работать. Насколько он включился. Насколько он понимает, ради чего он это делает. И вот это слово «от радости», да, эта фраза, она ключевая здесь. Она просто как гвоздем вбита в эту притчу. Это то, что им движет. Его образ жизни совсем изменится. Он будет совсем другим. Он будет по-другому жить. И это он понимает отчетливо.
1: Получается, что этот человек, продав свое имение для того, чтобы выкупить поле, на котором есть сокровище, где зарыто сокровище, рассчитывает получить большее, чем у него было.
0: Конечно.
1: Это так?
0: Однозначно. Он знает, что больше, значительно больше, потому что именно вот это его движение, его шаги говорят о том, что его жизнь кардинально изменится.
1: Ведь это риск. Он продал все, что имел.
0: Да.
1: То есть вот
0: да.
1: он остался, он один. У него больше ничего нет.
0: Да. У него большой риск, потому что и притча нам не говорит, насколько риск оправдан. Потому что заканчивается она, что он продает все, что имеет, и покупает поле то. А сокровища мы не читаем.
1: Ну, это как бы само собой.
0: Неизвестно со времени его ухода с поля до момента возвращения с сокровищем все осталось все так же.
1: Не увел ли кто-нибудь
0: да.
1: его?
0: И вот тут вот как раз вот эта вот интрига, она остается, потому что вот Царство Небесное, оно вот как бы не с недосказанностью. И это образ Царства Небесного.
1: А почему? Почему с недосказанностью? Ну, казалось бы, здесь все ясно. Здесь просто не описано, что дальше, потому что это подразумевается. Подразумевается именно это, что сокровище в полном порядке. Лежит и ждет своего хозяина. Никто его больше не обнаружил. Он приходит, покупает поле, теперь сокровище его. И вот
0: да.
1: он может себе построить
0: здесь
1: прекрасный
0: вот как раз
1: дворец.
0: Вот как раз нет. То есть рассказ притчи, мы заметили, что многие притчи без концовки такой. Да. То есть осмысление полного не возникает. Оно остается с загадкой.
1: Да, без «и жили они долго
0: да,
1: и счастливо».
0: Да, да, да. То есть и здесь Царство Небесное сравнится вот с этой ситуацией. Да? То есть Царство Небесное – это нечто, что человек, встречая, получает опыт, превосходящий предыдущий опыт жизни.
1: Чем превосходящий?
0: А вот здесь вопрос, как? То есть это мы можем попытаться определить, но можно сказать, качественно превосходящий. Пример образа описанного показывает, что его жизнь была более монотонна, да, линейна, а теперь она изменится. Он начинает думать, у него включились мозги, он более осмысленно жизнь свою просматривает, он начинает планировать. До этого у него более все монотонно происходило.
1: И вот это начинает вот, действовать.
0: Да, он действует осмысленно. И ключевое в этом, да, в чем описывается Царство Небесное, это то, что оно рождает в человеке радость. Да? Встреча с Царством Небесным – это превосходящая радость. Радость, которая тобою движет, которая заставляет тебя действовать осмысленно, да, каким-то определенным путем.
1: Ну, интересно, зачем же человеку Царство Небесное, если итог, исход не ясен, если непонятно, да, получаешь ты лучшее или не получаешь?
0: Да.
1: Или это так
0: да.
1: остается вот где-то маячить далеко, и ты этого никогда не достигнешь?
0: Да. В этом и есть загадка Царства Небесного. Хотя в отличие от этой притчи, последующая притча говорит о том, что человек получил, угу. Да, достиг. Давайте прочитаем 45 и 46 стихи. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее».
2: Открытая книга.
0: Здесь уже картина другая, хотя схожая. И вот интересно будет их сопоставить. Купец. Вообще в греческом языке есть два слова, которые можно обрисовать как торговец. Да? Один это типа рыночного торговца, лавочника, или купец, то есть оптовик. То есть он более, у него больше бизнес, он оптом занимается. Теперь вопрос с чем? Жемчужины. Он ищет хороших жемчужин. То есть он с ними работает. Да? Жемчуг добывался в трех точках. Это Черное море, да, Персидский залив, который мы сейчас называем. Красное море и Средиземное море. И, скорее всего, все эти три точки – это та, где он ходил. Там, где его точки были, где он покупал. Возможно, у него свои были ловцы, да, то есть, которые спускались и доставали жемчуг. И он между этими тремя точками курсировал. Возможно, у него большой бизнес, он имеет и рабов, и верблюдов. Жемчуг – это очень драгоценная вещь. Сейчас мы имеем производства такие, которые выращивают устрицы, да, жемчуг у них постепенно вырастает и так далее. Тогда такого не было, люди искали самородный, да, то есть который в море рождается. Не каждый мог себе позволить жемчуг. Это привилегия аристократии. То есть при царе кто-то, царские семьи какие-то там министры и так далее. То есть это огромные деньги. Это богатство. Купец очень богат. Он оптом занимается. То есть это немыслимые объемы средств для того времени. Итак, мы видим, что он у нас описан как ищет он, да, ищущий хороших жемчужин, что-то особенное, который нашед одну драгоценную жемчужину или самую драгоценную. То есть здесь вот возникает вопрос тоже, контраст. Если я, как купец жемчуга, вижу эти жемчужины сотнями, тысячами, я ими продаю, покупаю, добываю десятки лет. Угу. Что меня может удивить?
1: Угу. Что это за жемчужина?
0: Что
1: такая,
0: это должна что... быть за жемчужина, да, которая не просто меня удивила, а настолько поразила, что я готов отдать за нее все. Сотни жемчужин, лавки, верблюдов, рабов. Все это я продаю.
1: И остаюсь только с этой жемчужиной.
0: Да. Мы видим, что человек как бы сходит с ума. Он теряет голову от этой жемчужины. Я не представляю, что может его удивить. То есть он видел столько жемчужин, сколько я никогда не видел. И руками он перебирал, и смотрел. Наверное, может, начинал с того, что он ловил, вытаскивал все это. Какая она должна быть? Что это? Как? Это немыслимо. И это остается... Даже наше воображение не сможет нарисовать эту картину. Но мы видим, что рисует Иисус. Он нашел жемчужин, он пошел, продал все, что имел, и купил ее. Царство Небесное похоже на ситуацию с купцом. Угу. Человек всю жизнь ищет что-то особенное, да, ищет Бога. И когда он его находит, он понимает, что это превыше всего, что он имел.
1: И что имеет смысл отказаться от всего остального ради этого.
0: То есть, опять же, в чем схожесть этих двух притч? В том, что опыт вот этой встречи, находки, он превосходит опыт предыдущей жизни, всего, что он имел. Если у одного опыт был довольно-таки, ну, такой тусклый, да, серый, однотонный, то у этого довольно-таки обширный, да, он насыщенный Он среди трех морей ходил, угу. Он видел многих людей, видел высокие слои общества, да, с ними общался и так далее. И занимался, возможно, много лет этим, да, купец. Он, да, то есть он достиг какого-то уровня. Давайте сравним эти притчи поближе. Мы видим, что следуют они одинаково. Да, они что-то находят, все, что имеют, продают и покупают. Это мы заметили, оставим. Теперь попробуем найти различия. Мы уже выяснили, что первый человек, он довольно-таки нищ. У него нет собственного поля. Угу. Он, что у него, пожитки какие-то, он продает, чтобы получить это поле. И другая сторона, купец, он богат, баснословно, немыслимо для вот, тех слушателей. То есть рыбаки там собрались, ремесленники, они слушают про купца жемчужин, и они не могут представить, сколько же у него всего, как это вообще, сколько это стоит все. Это уже контраст, да, бедный и богатый. Как они поступают? Один случайно встречает. Он был занят своей деятельностью. Купец
1: ищет.
0: Ищет. И это ключевое для купца, да, для этого образа. Он ищет хороший жемчужин. То есть этот не заинтересован. Да, он живет своей жизнью и случайно встречает. Этот всю жизнь направил на то, чтобы найти. И находит. И последнее, наверное, то, что мы здесь еще увидим, в чем разница, в том, что первый человек в поле, он включается, да, он начинает думать, а второй выключается. Угу. Он как бы безумным становится.
1: Перестает для него иметь да. смысл все, что было до.
0: И угу. возникает вопрос, почему Иисус говорит две притчи? Две притчи, по идее, об одном и том же. Ведь мы встречаем многие тексты, хотелось бы, наоборот, побольше, чтобы написал. А Иисус говорит две притчи почти об одном и том же. И Матфей пишет их очень рядом. Возможно, он хочет что-то этим сказать. Вообще, если мы посмотрим по структуре Евангелия, мы говорим, что 13 глава, она центровая. И сама 13 глава делится на две части, что вначале он выходит к морю с людьми общаться, а начиная с 36 стиха он входит в дом. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом и с учениками разговаривает. И мы понимаем, что когда он с учениками разговаривает, он говорит им больше, чем на улице. Обычно в более близкой обстановке люди более глубоко общаются, да, раскрывают какие-то тайны. И получается, что вот эти притчи, сказанные в интимном кругу учеников, то есть они составляют сердцевину сердцевины. И значит, понять их будет важно для нас. Так вот, получается, что опыт Царства Небесное Иисус не мог сказать одной притчей. Он говорит им двумя. И я вижу в этих двух образах два столба, два контраста, два от начала до конца. В еврейском мышлении есть такое, что когда две крайние точки указываются, то это описание всего целого. Допустим, Бог сотворил небо и землю. Не просто два отдельных пространства, а все, что между ними. И так далее. Так и здесь. Он описывает две крайние точки, берет их специально крайние, для того, чтобы охватить как можно большую аудиторию. И таким образом, Царство Небесное, встреча с Царством Небесным, человека, будь то он самый нищий, средний какой-то, и даже самый богатый, он переживает один и тот же опыт. Относительно его поиска. Царство Небесное может встретить человека, который случайно по жизни дошел, а кто-то его искал всю жизнь. Да, то есть опыт встречи может быть разный. И со стороны восприятия человека, встречившего Царство Небесное, тоже может быть разное. Одним будет казаться, что человек поумнел, а другим покажется, что он поглупел. И тем самым только двумя контрастными притчами Царство Небесное, картина вся целиком, обрисовывается, насколько масштабна аудитория встречи. То есть любой человек, встречая Царство Небесное, понимает, что это намного выше, больше, интереснее, важнее, чем все, что было предыдущее.
1: То есть Царство Небесное для каждого?
0: Да.
1: И не правы те, кто считает, что это только для избранных, да, для тех, кто умеет что-то, да,
0: группы людей.
1: Способен что-то сделать.
0: Да. Я бы даже это назвал, что это как бы границы ворот Царства Небесного. Они масштабны. Они самые крайние, насколько это возможно. И они распахнуты.
1: А что надо делать? Искать? Просто искать?
0: А здесь мы видим, что есть опыт того, кто ищет, а есть опыт тот, кто встречает случайно. И таким образом, если мы поняли, что это интересно, нам надо искать. А если кто просто по жизни идет, встретив это, он не сможет отказаться. Потому что опыт встречи с Богом, он превосходит опыт жизни предыдущего.
1: Очень красивая притча. Я бы сказала, она прекрасная притча. Эти обе притчи, они прекрасные. Они очень глубокие. Спасибо вам за эту беседу. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Дорогие мальчики и девочки, и взрослые, здравствуйте! Время зарядки.
1: Хорошо. Ванечка, первое упражнение, пожалуйста. Встаем и дышим воздухом, пожалуйста. И раз, два, раз, два. Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Вдохнули еще разок и выдохнули. Следующее упражнение для шеи. Пожалуйста, Ванюша, птичка. И раз, два, и три, и четыре. Молодцы! Пять, шесть, семь, восемь. Упражнение «Маятник». На правое плечо положили голову. И раз, два, раз, два. Хорошо, хорошо. Стараемся коснуться ухом плеча, но плечи не поднимаем. Вот так, молодцы. Упражнение «Сова». Ванюша, сова у нас смотрит вправо и влево, вправо и влево. Молодцы! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение «Мячик». Положили голову на правое плечо и покатили к левому. Вот так. Хорошо. Умницы. Молодцы. Спина прямая. Угу. Закончили. И движение плечами назад. Раз, два, три, четыре. Полный круг. Пять, Марина. Шесть, семь, восемь. Делай хорошо. Вперед теперь плечи. И Ванечка. Раз, вперед. Два, три, четыре, пять. Шесть, семь и восемь. Теперь упражнение с обручем. Итак, упражнение лук. Натягиваем лук. За спиной у нас обруч. За спиной. Вытягиваем правую руку. Натягиваем лук. Посмотрели вправо. Хорошо. Теперь стреляем влево. Натянули. Молодцы. Вправо. Влево. Молодцы. И раз, два. Сгибаем в локте. Три и четыре. Молодцы. Раз. Смотрим с напряжением. Два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение. Деревья у нас растут. Ванюша, обруч у нас внизу. Поднимаемся на носочки, обруч вверх. Раз. Потянулись, опустились. Два. Хорошо, выросли деревья. Раз, два. И раз, посмотрели на обруч. Два на носочки. И раз, поднимаемся. Два, опустились. И еще раз, два. Хорошо. Раз, поднимаемся. Два. И последний. Раз и два. Молодцы. Повороты. Обруч перед собой, поднимаем его прямо перед собой, направо, Ванюша, раз, опустили, поднимаем, раз, налево повернулись, прямо, опустили, и раз, повернулись, два, три, и раз, два, три, четыре, и раз, два, три, четыре, молодцы, еще раз, два, три, четыре и раз, два, три. Хорошо. Наклоны. Обруч над собой, над головой. Молодцы. Вот так взяли ручками. Хорошо. Наклоняем ноги на ширине плеч. Молодцы. Наклоняемся вправо и левую ногу на носочек. Раз. Не заваливаемся. Встали. Два. Приставили. Влево. Три. Четыре. И раз, молодцы, два, три, четыре, и раз, два, три, четыре, прямо стоим, раз, два, три и четыре, закончили. Другие наклончики, обруч у нас за спиной, взяли его за спину, и наклоны, пожалуйста, Ваня, и вправо, раз, два, три, четыре. Раз, не торопимся. Два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Молодцы! Следующее упражнение, Ванюша, пожалуйста, переходы. Мы приседаем и переходим через обруч. И раз, два, вместе и назад, три, четыре, Марина, и присели, раз, перешли, и сюда, два, умницы, перешли еще, хорошо, так, молодцы, Марина, приседаем, не пропускаем обруч через себя, молодец, и последний раз закончили. Перемахи, Ванечка, правой ногой, и раз, левой, два, левая, три, правая, четыре, молодец, и раз, и два, три, и четыре, правая, раз, и два, и три, Марина, и четыре. Хорошо. Следующее упражнение на полу. Садимся. Короткие длинные ноги. Пожалуйста, держимся за руль. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Пять, шесть, семь, восемь. Опустили обруч на себя. Прогнулись. Хорошо. Упражнение лодочка. Марина, поплывем на лодке. Давай. Ложимся на живот. Попробуем прогнуться. Хорошее упражнение для позвоночника. Так. Ложимся, ложимся. Молодцы. Ложись, Ваня. Цепляем обруч на носки ног и прогибаемся. Хорошо. Умницы. Молодцы. Полежали. Чуть-чуть расслабились. Марина, молодец. И прогнулись. Раз. Умницы. Лежим, лежим, лежим, лежим. Держимся. Опустились. Опустились, отдохнули. И еще разок. Раз. Ульяна, ты молодец. Хорошо. Можно опуститься. Молодцы. Следующее упражнение. Попрыгаем. Мы прыгаем, как зайцы. Обруч у нас на полу. Стоим справа от него. Руки на поясе. На поясе. Зайчики попрыгали вокруг. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пошагали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В обратную сторону попрыгали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пошагали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стоим теперь боком к обручу, Ванюша, прыгаем в обруч. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И пошагали. Раз, два, три, четыре. Восстанавливаем дыхание. Молодцы. И еще разочек. Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Встали в обруч. Приседаем, прыгаем из обруча. И раз, молодцы, повернулись. И два, повернулись. И три, повернулись. Четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Молодцы. Ну, теперь наша любимая. Карусели. Кто любит кататься на каруселях? Кто? Марин, любишь?
2: Меня украсть.
1: Ну, меня, в общем, тоже. Ну, вот так вот ничего. Хорошо. Крутим, крутим, крутим, крутим. Смотрим прямо перед собой, Ульяна. Перед собой. Улыбаемся, Ванюша. Закончили. Опустили обруч. Подышали. Повисели. Расслабились. Ну вот и все, дорогие ребята. Я надеюсь, вы ощущаете пользу от нашей зарядки с вами. Давайте ее сделаем завтра вместе. Потому что вместе
2: веселей.
1: Пока.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем изучение материала Библии, который рассказывает нам о Боге, описывает его, представляет его, демонстрирует его. Мы завершили краткий обзор библейского учения о Боге, когда Бог рассказывает нам о себе своими именами, своими действиями и свойствами. И сейчас мы переходим к весьма интересному вопросу. Когда вы, уважаемые радиослушатели, те из вас, кто верит в реальность Бога, пытаетесь представить себе картину Божества, какова она? Какие ассоциации, какие образы появляются у вас, когда звучит слово «Бог», «Господь», «Вседержитель» и так далее? Или же те, кто пока не принимает идею о реальности Божества? Как вы мыслите Бога? Как вы представляете Бога, в которого верят верующие? В зависимости от того, как мы отвечаем на этот вопрос, очень многое складывается в наших взаимоотношениях с Богом. От этого во многом зависит качество духовного опыта человека. Итак, каков Бог? Как Он выглядит? Есть ли у Него вообще, в принципе, внешняя форма? Возможно Его увидеть, в принципе, или нет? Что говорит Библия о внешнем виде Бога? Я хочу познакомить вас, уважаемые радиослушатели, с выдержками из богословского труда, написанного мною в рамках работы над степенью магистра гуманитарных наук в области религии на базе университета Андрюса. Я постараюсь выбирать места и термины, которые были бы понятны и доступны большей части радиослушателей. Когда беспристрастный читатель открывает Библию, он находит, что Бог, описанный в ней, имеет определенный образ. Вот некоторые примеры. «Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева. И под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как само небо ясное. И Он не простер руки Свои на избранных из сынов Израилевых, они видели Бога и ели и пили». Книга Исход, 24 глава, стихи с 9 по 11. Еще один пример. «И потом сказал Он, лица Моего не можно Тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых. И сказал Господь, вот место у Меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в рассерние скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду. И когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лицо Мое не будет видимо». Книга Исход, 33 глава, стихи с 20 по 23. Еще один пример. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Книга пророка Исаии, 6 глава, стихи с 1 по 5. Следующая картина. «А над сводом, который над головами их, было подобие престола, как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг, от вида чресл его и выше, и от вида чресл его и ниже, я видел как бы некий огонь и сияние вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом». Книга пророка Иезекииля, 1 глава, стихи с 26 по 28. Напомню, что здесь пророк видит видение славы Господней, и когда он взирает на Божий престол, сказано, там было подобие человека вверху на нем, когда описывает Бога. Следующий отрывок. «И увидел я, и вот подобие мужа, как бы огненное, и от чресла его и ниже огонь, и от чресла его и выше как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим. И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле». книга пророка Иезекииля, 8 глава, стихи со 2 по 4. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его – пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним, судьи сели и раскрылись книги». Книга пророка Даниила, 7 глава, стихи с 9 по 10. Следующая картина. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: „Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога“». Деяния апостолов, 7 глава, стихи 55 и 56. Следующий отрывок. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, подобная смарагду. И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу». Откровение 4 глава, стихи со 2 по 3, и 5 глава, 1 стих. Все эти тексты описывают случаи видения славы Божьей. Даже беглого прочтения достаточно, чтобы увидеть преемственность, схожесть, если не идентичность, описания образа Божия. Те, кто этого удостоился в общении с Богом и в созерцании небесной картины престола Божия, видели тот же самый образ. Важно с самого начала подчеркнуть, что представленные отрывки не являются описанием действий Божьих или явления Его во внешнем мире. Здесь представлено небесное измерение, картина небесных реалий. И хотя явлено это конечным, смертным существом внешнего мира, тем не менее, данные отрывки можно рассматривать, будучи относительно свободным от опасности смешать явление Бога в форме горящего куста, например, то есть в земной материи, и картины небесные. Более подробный анализ различных форм богоявления и различия между ними будет представлен позже. На данном же этапе очевидно, что все указанные стихи относятся к одной группе. Они описывают небесные. Как же относиться к библейским описаниям образа Божия? Отражают ли они реальность? На самом ли деле у Бога есть такие ограничения, как внешняя форма, которую можно лицезреть и описать? Как, например, пророк Иезекииль, говоря о подобии человека на престоле в 1 главе своей книги, 26 стихе. Находится ли Бог в пространстве, как пишет Иоанн Богослов в книге Откровения 4 главе в 1 стихе, говоря «сидящий на престоле»? Иными словами, есть ли у Бога образ? Для того, чтобы с большей определенностью ответить на указанные вопросы, мы предлагаем совершить небольшой экскурс в историю отношения к рассматриваемой проблеме тех философских и богословских направлений, которые существенно повлияли на формирование современного христианского взгляда. Как отвечают на эти вопросы различные философские и богословские школы? Вопрос о том, есть ли у Бога образ, можно ли Бога видеть? Мы представим только краткие, характерные высказывания наиболее значительных взглядов, имеющих отношение к нашей теме. Итак, с одной стороны, мы видим, что в Библии достаточно большое количество раз Бог описывается, Бог представлен в картинах, в красках, в словах. И пусть нет такого точного словесного портрета, как у Достоевского, например, когда он описывает одного из своих героев. Все же какие-то черты представлены именно визуального плана, и причем видна преемственность в описании людей, которые видели Божью славу, видели Божий престол, видели самого Бога. Преемственность на протяжении Ветхого и Нового Завета в равной степени. Но здесь сразу же возникает проблема, потому что значительное количество верующих, значительное количество христиан в том числе полагают, что у Бога нету образа, что у Бога нету внешнего вида, нет внешней формы. Потому что, во-первых, сказано, что Бог есть Дух, во-вторых, сказано, что Бог обитает в неприступном свете, и никто из человеков Его не видел и видеть не может. И тогда появляется вопрос, как же совместить эти ясные и четкие описания Бога его внешнего вида, вот с этими утверждениями о том, что он есть дух и что он обитает в неприступном свете? Как сопоставить распространенный взгляд о безликости и бесформенности Бога с картинами Священного Писания? Мы поговорим об этом в следующий раз. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
3: Бог наш между
4: для вас поет Ксения.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа о здоровье волос с Еленой Петровой.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о красоте и здоровье волос. А если уже с рождения волосы не такие? Ведь тысячелетняя история человечества, наполненная болезнями и грехом, наложила неизгладимый отпечаток на нашу внешность, в том числе и на волосы. Можно ли как-то улучшить ситуацию? С этим вопросом я обратилась к нашей гости Елене Петровой, художнику-модельеру парикмахерского искусства и декоративной косметики. Здравствуйте, Елена!
4: Здравствуйте! Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что да, экология очень влияет на наше состояние волос и состояние внешнего вида волос, так скажем. Но это 10% всего влияет на волосы, экология. Ну, здесь можно и факторы взять, привести, допустим, наследственные какие-то недостатки волос, когда они уже не совсем густые, редкие, тонкие, истонченные. Но наша главная цель – сохранить то, что мы имеем.
3: Вы сказали, что влияние экологии и наследственности – это всего лишь 10%, а остальные?
4: Да, 90% все в наших руках, о которых мы можем позаботиться, о состоянии наших волос. Мы, помните, говорили о здоровом питании, где нужно употреблять в пищу много витаминов, это фруктов, овощей. Также хорошее влияние оказывают орехи, злаки, которые питают наши волосы. Также я говорила и о стрессах, которые пагубно влияют на состояние здоровья, волосы начинают выпадать. Нужно больше доверяться Богу, нужно быть более спокойным, комфортным в этой ситуации. Также на здоровый образ жизни влияет и солнце, защита волос от солнечных лучей, от повреждения. Нужно прикрывать волосы головными уборами. Также я повторяюсь, и когда мы делаем физические нагрузки, упражнения, это во благо нашему здоровью для поддержания организма внутреннего, тогда и на волосах это отражается, очень жизнеспособность проявляется в них.
1: Живой источник.
4: Также о вредных привычках я напоминаю вам, что очень вредно употреблять алкогольные напитки и табакокурение. Это влияет отрицательно на волосы, так как они становятся тусклыми, безжизненными.
3: Вот если уж мы сегодня говорили об экологии, я слышала, что полезно для нашей кожи, для волос, для их увлажнения гулять под дождем. То есть без зонтика, имею в виду, без всякого головного убора. Это так?
4: Я бы отрицательно ответила на этот вопрос, потому что, находясь в такой экологии, когда выпадают осадки, тем более, когда мы находимся в мегаполисе, воздух загазованный, несвежий, это также отражается на волосах. Ну, может быть, где-то в сельской местности, где более чистый воздух, там это благоприятно сказывается. Можно использовать даже эту воду, там процедить, там еще как-то дождевую воду для смягчения и мытья головы. Но так я не рекомендую находиться под дождем. Во-вторых, когда мы выходим с прической на улицу, она приобретает нездоровый вид и неопрятный, волосы намокают, и это некрасиво смотрится.
3: Да, а с другой стороны, я знаю, что на себе вот эти такие красивые, пышные волосы, то зимой, даже когда мороз, не хочется одевать шапку, не хочется мять свою прическу, портить их хочется идти, и тем более, когда волосы длинные, густые, то в них тепло,
4: хочется
3: как
4: показать,
3: шапки,
4: да, свою красоту, свою прическу, что мы сделали, там, укладку, и это хочется отразить внешне, на улице, чтобы заметили. Но снег тоже оказывает отрицательное влияние, также сильный мороз.
3: Низкая температура.
4: Да, низкая температура приводит к иссушению волос, волосы становятся ломкими, хрупкими. Не нужно находиться на морозе и под снегом.
3: И на луковицы, наверное, тоже это влияет.
4: Да, конечно, луковицы, они тоже очень восприимчивое тело. Это ясное дело, когда человек занимается моржеванием, он подготавливает свой организм, прежде чем погрузиться в воду, он делает какие-то упражнения
3: для тела. И потом это не продолжительно, все-таки это не продолжительно.
4: Он разогревает.

0: убивает себя, потом опускается, это, да, непродолжительно, какое-то короткое время, это не так сказывается. Это, наоборот, полезно влияет. Но когда человек находится
1: длительное
0: время на пребывании на улице под снегом и холодом, это отрицательно сказывается на волосах.
1: Сегодня может быть красивый, а завтра волос лишится, да?
0: Да.
1: А что касается бани, там высокие температуры тоже нежелательно?
0: Ну, высокие температуры тоже нежелательно, так, чтобы долго находиться. Конечно, там какую-то маску можно сделать лечебную, но не так, чтобы волосы кипятком обливать, как есть некоторые любители, горячей водой мыть. Волосы, волосы нужно мыть теплой водой.
1: Теплой,
0: не холодной, не горячей, так рекомендуют специалисты.
1: И в бане прикрывать специальными какими-то уборами, да, их тоже?
0: Да, чтобы они не сжигались, или слишком длительно не нужно находиться так в бане.
2: Программа о здоровье волос с Еленой Петровой.
1: Мы уже говорили сейчас о том, что негативно влияет на волосы, а можно ли как-то волосы полечить?
0: Да, конечно, существует очень много методов лечения волос природных, которые даны Богом нам, которые находятся у нас под руками, так скажем. Это недорогие средства, которые мы можем применить.
3: Я слышала, можно травами волосы ополаскивать. Действительно это дает эффект?
0: Да, вот, допустим, для роста волос, чтобы улучшить рост волос, применяют крапиву, заваривают ее и споласкивают после мытья волос.
3: Мне кажется, если мы находимся вот летом, особенно на даче, да, это вообще очень просто. Крапива растет прямо рядом.
0: Да, конечно, летом на природе можно это все использовать. Также для блондинок могу порекомендовать ромашку. Она осветляет волосы и делает их блестящими, ухоженными.
3: Я слышала, что яблочный уксус полезно, да, когда уже ополаскиваешь волосы?
0: Да, яблочный уксус, он нейтрализует, вообще уксус как бы нейтрализует ту химическую реакцию, которую мы выполняем даже при мытье головы.
3: Шампунь содержит много всего.
0: В шампунь входят химические препараты, они могут неплодотворно влиять на волосы. И чтобы остановить эту реакцию, прекратить, водичку добавить, допустим, на литр столовую ложку уксуса и сполоснуть голову. Все, вся реакция прекратится.
1: Очень просто. Всего лишь только яблочный уксус.
3: Спасибо, Елена. Я думаю, что сегодня мы могли еще раз убедиться, что рецепты из Божьей аптеки естественны и просты.
1: И это самые лучшие рецепты, потому что исходят они из живого источника.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь приветствуем вас на нашей программе «Пророки в Коране». И у нас в гостях Джабир Исмаилович Исхаков, религиовед, магистр теологии. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
3: Здравствуйте, привет.
2: Средства массовой информации вот на этой неделе все пестрят заголовками о том, что в Турции погиб, убит российский посол, и тот, кто его застрелил, он выкрикивал вот это вот лозунги «Аллаху Акбар» и так далее. Как оно может быть связано? Потому что, вот, с одной стороны, вера в Бога, да, и вот такое публичное убийство человека. Потому что в прошлых темах мы размышляли о том, что ислам — это религия мира.
3: Да.
2: Салям, да, ислам — это мир. Почему вот эта религия мира такая воинственная бывает?
3: Да, конечно, это трагическая ситуация, что публично посол России в Турции был застрелен, публично, прям просто во время съемок. И сегодня, конечно, СМИ много об этом говорит. И были показаны такие очень нерадующие глаз не только мусульман. Я думаю, всех людей нерадующие вот эти кадры, когда человек с пистолетом ходит вокруг тело уже, наверное, бездыханного, и выкрикивает эти слова «Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!». Конечно, это наводит на мысль, что ислам – это воинствующая религия. Да, мы говорили об этом и в прошлых темах. Я думаю, что за этим стоит некая вообще другая ситуация, за этим стоит.
2: То есть Коран не учит этому? Потому что многие люди, обыватели, они же не знают. Они думают, в Коране так написано?
3: Я скажу вам больше. Даже мечети об этом не размышляют и не думают так. Даже мечети. То есть, если вы придете в любую мечеть, то вы услышите проповеди, не которые взывают там, взять оружие в руки и пойти там, драться или защищать. Нет. Проповеди в мечетях, они построены на добре мира. Они построены на том, чтобы служить друг другу. А, конечно, вот такие вот отдельные личности, которые хотят навредить, может быть, отношениям или выставить ислам в таком, вот, знаете, в таком виде воинствующем. Или, вы знаете, я буквально вот недавно просматривал в интернете все, что творилось в Беслане. Это был 2004 год. Вы знаете, Алексей, вот сегодня, сейчас на дворе 16-й год, и ведь эта история с этим убийством посла и вот этим турком, которого застрелили, она тоже когда-то уйдет в летопись, да? И вот точно так же, и что было в Беслане. В 2004 году, на 1 сентября, было захвачено более 1300 заложников. Из них более 800 были дети. И когда смотришь, вот уже сегодня, смотришь все документальные кадры того времени, да, показывают, их было около 60 человек, которые пришли захватывать школу. Многие не знали, я не знаю, ну, хотя сегодня говорят, что многие не знали, что они едут захватывать школу.
2: Террористы?
3: Из террористов они не знали, потому что там, говорят, были несколько девушек в поясах шахидов, они не знали, и поэтому они хотели как бы выйти из игры, но при этом у них там какой-то был скандал, но это уже сегодня все, что рассказывается после. Но меня покорил один, знаете, тоже один очень нижайший факт. Какой? Во-первых, всех мужчин они расстреливали и там складывали возле школы. Там есть кадры, фотографии, там несколько десятков трупов друг на друге лежат, просто сваливали. И тот вот этот факт меня, вот вообще просто он, я был до глубины души вообще, знаете, вот огорчен тем, что во время уже штурма, когда шла стрельба, кадры показывают, значит, там мужчина, террорист, он разговаривает с арабской какой-то женщиной. И они друг друга поддерживают и просят Божьего благословения. Понимаете?
2: Ну как-то это совместимо. То есть люди что? У них какой-то другой Коран, у них какая-то другая основа для их веры. На чем они свои убеждения основывают, если Коран учит любви, миру, там, да? Или все-таки есть в Коране какие-то заявления насчет того, что священная война угодна Аллаху?
3: Алексей, ну вы же понимаете, что в Коране не может быть мест никаких сур, никаких стихов, где написано «идите, захватите детей и расстреляйте детей», там, или «держите их в страхе». Нет, конечно.
2: Слава Богу, что такого нет. Но а почему-то, откуда тогда эти люди? Они противоречат тогда Корану, получается? Нет,
3: конечно, они противоречат. Конечно, конечно, противоречат. Можно сегодня сказать в противовес христианскому миру, потому что в христианском мире тоже не написано, что сегодня можно женить, чтобы вступали в брак мужчины. Это тоже противодействие.
2: Это отступление от Библии, от Евангелия. Конечно. Это совершенно верно. Сегодня... Но то есть и в исламе есть такое, нужно признать. Отступление от учения Корана, от учения Мухаммеда, от того, что Бог в своем слове изложил. Так ведь?
3: Конечно.
1: Пророки в Коране. В Коране.
3: Все равно я не могу понять таких людей. Я не могу понять, чем они мотивированы. Какие у них ценности. И знаете, вот в случае с Бесланом, во время суда одна женщина встала и озвучила ту мысль, которую я во время вот, просмотра, и тогда, в 2004 году, когда это все происходило, у меня одна мысль была. Ну почему дети? Ну идите захватите какую-нибудь там, я не знаю, ну военную часть, где есть солдаты, где есть, может быть, не такие, как вы научены, но все равно, которые могут вам постоять как-то.
2: Да тоже ничего хорошего.
3: И вот эта одна женщина, там ведь один ведь, как сказать, одного взяли живым, одного террориста, Пашаев, не помню, как его зовут, Пашаев его фамилия, и вот одна женщина встала, мать, знаете, заплаканная, встала на суде и говорит, ну почему детей, почему вы не пошли, не захватили отдел милиции, там, управление милиции или военную часть, ну почему дети? Потому что дети же вам не могут ответить, да?
2: Ну, что они
3: сказали? Я думаю, ну он что скажет? Он, конечно, молчал, но мне кажется, это... Он в оправдании себе говорил, мы назвали 4 фамилии, которые должны были прийти к нам. И за приход каждого мы обещали отпустить 150 заложников. И в числе их был назван, значит, президент Ингушетии, потом постоянный представитель России при Дагестане, еще какой-то там представитель. И четвертый – это врач, детский врач. Он должен был прийти. Кстати, он и приехал. Вот этот врач, известный врач, он приехал, и он вывел там детей. Был Аушев генерал, который тоже пришел и тоже вывел 26 женщин с грудными ребятишками, он вынес. Но, конечно, я не могу понять. Вот также не могу понять этого турецкого гражданина, который...
2: Полицейский, говорят?
3: Который, он? Да, он представился...
2: Вроде должен закон соблюдать, человек, страж, да, закона.
3: Представился полицейским, зашел на мероприятие, которое не имело абсолютно никакого вообще политического уклада не имело. Это была просто фотовыставка.
2: Не, а политической составляющей тут можно много что говорить. Зачем? Это он же не просто какого-то человека застрелил, российского посла застрелил. Речь не об этом. Речь о том, откуда черпают люди основания для такого убеждения. Ведь они это делают искренне. Они это делают, осознавая, что
3: верят.
2: Верят в то, что за это награду они получат.
3: Самое главное, что они верят, что Бог за это их похвалит.
2: Во.
3: Но я скажу, что не может быть у человека никакого оправдания ни в этом мире, ни в следующем мире, ни в Коране, ни в Библии. Они не получат оправдания. Нет такого. Милостивый и милосердный Бог, как он звучит, Рахман, Рахим, он милостивый и милосердный. То есть если сам Бог имеет такую характеристику, он хочет, чтобы его дети имели, конечно, такую характеристику. Проявляли милосердие, проявляли добро, проявляли любовь. Но вот чем мотивируются эти люди, я не знаю. Ну, может быть, наверное, их только деньгами как-то, может быть, вводят в какое-то заблуждение. Обещают, может быть, какие-то деньги родным, близким. Или вот то, что сейчас происходит в Сирии, это тоже вообще для меня это непонятно, вообще непостижимо.
2: Откуда у ИГИЛ вот это тоже, да, такое остервенение против своего же народа? Они же своих же там женщин, детей и прочих, да, стреляют по ним.
3: Ну вот сегодня я слышал,
2: больницы.
3: Я сегодня слышал, что очень много туда людей приезжают за деньги.
2: Из других стран?
3: Из других стран, из Средней Азии, из Узбекистана, из Таджикистана, из России. Туда едут для того, чтобы заработать деньги. Потому что там просто платят деньги.
2: А кто платит?
3: Ну вот ИГИЛ.
2: Исламское вот это?
3: Исламское государство, да. Спрашивается, откуда у них деньги? Ну, я, понимаете, я не политик, я не могу сказать. Но я думаю, кто-то за ними стоит.
2: Понятно.
3: За ними стоят силы, которые хотят, чтобы сегодня для всего мира ислам это был видимым врагом, против которого нужно бороться, против которого нужно воевать.
2: А хотя вот справедливо сказать, что само слово «джихад», оно относится не к какой-то борьбе между людьми. Я вот слышал от одного уважаемого муфтия, что это слово означает в первую очередь борьба с своими недостатками, борьба с гордыней своей, борьба со своими вот такими искушениями, грехами, да?
3: Да, джихад, то есть я объявляю как бы войну противнику Бога, дьяволу, иблису, потому что он является первым искусителем, который дает мне искушение. И, естественно, я объявляю войну ему и, соответственно, как вы правильно сказали, своим внутренним, вот, может быть, каким-то негативным чертам,
2: которые во мне есть. В христианстве же тоже такое есть понятие «великая борьба».
3: Да.
2: Великая борьба.
3: Да.
2: И мы все участники этой великой борьбы, мы боремся ежедневно с какими-то искушениями, стоим перед выбором и так далее. И вот правильно я понимаю, что джихад – это в исламе вот эта вот великая борьба, да?
3: Когда... Абсолютно правильно. Джихад – это не против человека. Это не против себе подобного. А джихад – это против противника Бога, противника Аллаха, иблиса. Потому что в Коране четко ясно дано, понятно, что иблис, вот дьявол, он клялся Богу в том, что он сделает все, чтобы развращать людей. И мы сегодня, жители вот 21 века, видим, насколько он превосходит свои возможности, что мы вот в себе подобных людях видим нещадных врагов. Хотя мы будем говорить в последующих наших темах, в чем вообще разница и в чем наша схожесть. Конечно, себе подобное. Это вот вы понимаете, какая ситуация? Я вот говорил в прошлых передачах, и сейчас хочу сказать, я всегда это говорю. У меня 4 сына. Конечно, у них бывает, что они что-то не делят между собой, что они где-то спорят, у них бывают какие-то стычки. Но мне, как отцу, на это смотреть всегда слезно. Потому что они все мои дети, они все мои сыновья. Я знаю день их рождения, я знаю, как они росли, я знаю, как они болели, как мы с женой переносили их тяготы воспитания и взросления. И когда они сегодня ругаются, мне, как отцу, это очень прискорбно. И я уверен, что сегодня, несмотря на цвет кожи, черный, красный, белый, желтый, разницы нет. Для Бога мы все дети. Мы все дети Адама. Мы все дети, вышедшие из рук Бога. И когда мы сегодня убиваем друг друга, в принципе, мы повторяем то, что было сделано между Каином и Авелем.
2: Но братоубийство.
3: Между первыми детьми. Но мы же должны понимать, откуда этот источник. Этот источник, конечно же, берется вот от дьявола, который обещал, клялся, что он сделает все, чтобы человек был извращен в своем понимании о сотворении и о Творце.
2: Джабир Исмаилович, в Коране есть такие тексты, есть такие аяты, которые призывают любить, наоборот, ближних, любить даже инакомыслящих, любить представителей других религий. Вы могли бы прочесть нам такие тексты?
3: Во второй суре есть аят под номером 177, он как бы обобщает вообще отношения людей и объединяет их в некоторых, скажем, таких действиях к Богу относительно и к людям. Давайте мы прочитаем. Вторая сура, вот вторая сура, это 177-й аят. «Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад, но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха в последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам, просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора, после их заключения проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения». таковы те, которые правдивы, таковы богобоязненные. Вот этот текст четко и ясно показывает, что здесь нет никакой определенной народности, не причисляется никакой религии, не причисляется никакому определенному народу или этносу. Перечисляется действие, которое человек делает. Если он верит в Аллаха, в Бога, если он верит в последний день, если он верит в пророков, если он верит в книги, если он верит в ангелов, и перечисляются действия, вот таковые являются богобоязненными. В арабском языке, мы и в прошлый раз говорили, это слово звучит «мутакин» – праведные, богобоязненные люди. И сегодня таковых больше, чем тех, которые, вот как этот турок, который ворвался, застрелил, и по-своему он герой, но он абсолютно никакой не герой. Он
2: в глазах
3: исламского мира это противник, который взял и сорвал вот опять эти те отношения, которые только-только начали выстраиваться, понимаете? Угу. Вообще, мне кажется, ему нет прощения ни в этом мире, ни в последующем мире.
2: Да, спасибо вам за ваш комментарий, Джабир Исмаилович. Дорогие друзья, к сожалению, мы живем в мире, в котором царствует зло, и аврамические религии, в которые входят христианство, ислам, иудаизм, все они основаны на одном источнике, на Богооткровении, которое призывает всех нас любить друг друга, с терпением, с толерантностью относиться друг к другу. Господь наш желает, чтобы мы являли Его характер в любви. Всего вам доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущая Любовь Русина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада новой встрече с вами. И сегодня мы будем говорить с вами о дефиците личностного общения с нашими близкими людьми. Действительно, недостаток времени – это одна из самых серьезных проблем. Нам его не хватает постоянно. Нам не хватает времени, чтобы навестить наших престарелых родителей, чтобы поговорить с нашими детьми, узнать о их переживаниях, тревогах, о том, что у них в душе. Нам не хватает времени для того, чтобы поговорить с женой или мужем. Дела, дела и заботы. Они буквально опутали нас своими сетями. Когда утром мы с вами просыпаемся, то забота, кажется, проснулась раньше нас. И она говорит нам: «Вставай скорее и не думай немного поспать. Разве ты забыла, сколько у тебя дел впереди?» Мы быстро встаем, и с этого момента начинается наша суета и спешка. Мы наспех завтракаем, бежим на автобус, потом работаем, но во время работы думаем о том, какие дела нам предстоит сделать вечером. После работы мы бежим в магазин, покупаем продукты, и, выбившись из сил, к вечеру добредаем до своей постели для того, чтобы в последний момент, перед тем, как заснуть, вновь подумать о том, что мы еще забыли или не сделали в этот день. К сожалению, как правило, мы и не вспоминаем, что в этот день, кроме того, что мы не успели сделать, мы не успели многое, самое главное. Мы не успели подойти к нашему мужу и сказать ему какие-то добрые и теплые слова. Мы не успели подойти к нашим детям и побеседовать с ними об их проблемах, о том, как настроение, о том, как дела в школе, выслушать их, потому что наверняка целый день их глаза бегали и искали наш взгляд, чтобы сесть совершенно близко с нами и поведать все, что есть у них на сердце. Мне решить эту проблему очень помогла библейская история, которую я хочу сегодня предложить вам. В Вифане у Иисуса были друзья Марфа и Мария, и однажды он пришел к ним в гости. Давайте прочитаем об этом. В продолжении пути пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слова его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подошедши, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя меня одну оставила? Скажи ей, чтоб помогла мне». Иисус сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую участь». Я думаю, что многие из нас похожи на эту трудолюбивую Марфу. В данном случае Марфа пренебрегла посещением дорогого гостя, и она не уделила достаточно внимания для общения с ним, но зато очень много потрудилась для того, чтобы сделать хороший стол. Точно так же бывает и у каждой из нас. Когда я бываю на улице или еду в транспорте, я часто слышу слова, подобные вот тем, которые я скажу вам. «Ну что ему еще надо? Мой сын одет, обут. Казалось бы, у него есть все, и даже больше того, что есть у других. Я уже так устала, потому что я работаю на двух работах и делаю все для того, чтобы он выглядел неплохо. Но почему он стал такой злой? Почему он стал такой жестокий? И вообще он стал даже колоться, и меня это совершенно убивает». И эти женщины сочувствуют друг другу, даже не понимая о том, что их дети, может быть, действительно имеют многое, но они не имеют самого малого и в то же время самого главного. Они не имеют родительского внимания и тепла, которое так важно нашим детям. Практически все исследования, которые проводились социологами и психологами, сходятся в одном, что, как правило и чаще всего, подростковая наркомания, проституция и алкоголизм – это просто протест подростков, протест против того, что их родители не уделяют им должного внимания. Они не заботятся о том, что у них в душе, какие переживания. А ведь в подростковом возрасте у ребенка так много проблем, и им так нужно надежное, доброе родительское сердце и добрые руки, которые бы могли подойти к ним и обнять их. Дефицит времени – это самая большая проблема, которая у нас есть. Что же сказал Иисус в той истории, которую мы с вами читали? Он сказал нам следующее. Иисус сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую участь». Действительно, очень больно, когда все свои силы больше всего мы расходуем на то, чтобы материально обеспечить свой дом, своих детей, но гораздо меньше заботимся о духовном их состоянии. Как это ни парадоксально, но гораздо легче работать в две смены на работе, чем искать точки соприкосновения со своим же ребенком. Я вспоминаю одну историю, которая совсем недавно произошла в детском садике, в котором я занималась с одним ребенком. Его звали Артемка. Мальчику всего 5 лет. Воспитатель сказал, что этот ребенок имеет некоторые проблемы адаптации в садике. То есть он мало разговаривает, больше играет один. Поэтому она просила поработать с этим ребенком для того, чтобы более глубоко выяснить те причины, которые вот мешают ему открыться, мешают общительности с другими детьми. И вы знаете, я задавала ему различные вопросы. Существует так называемое интервью детское. Вопросы таковы: каким образом к тебе относятся родители? Кто тебя больше всего любит? Мама, папа, бабушка, дедушка? Обычно говорят все или никто. Кто тебя больше всего ругает? Кто о тебе больше всего заботится? Очень часто этот ребенок просто угрюмо молчал. А на вопрос: кто о тебе больше всего заботится, он посмотрел на меня и в упор, и упрямо так сказал: никто обо мне не заботится, никому я не нужен. Потом он опустил голову и продолжал играть своим автомобилем. А когда я его спросила: скажи, Артем, а кто тебя больше всего любит в доме? Мама, папа, бабушка, дедушка, все или никто, как это обычно спрашивают? Он вновь поднял свою голову и сказал: разве вы не понимаете, что я никому не нужен, меня никто не любит? Но больше всего меня удивило другое. Уже когда это интервью подходило к концу, и там нужно было спросить ребенка: а ты знаешь, кем работают твои родители? То он с удовольствием сказал, что моя мама работает бухгалтером. И потом буквально скороговоркой он стал говорить, что вы знаете, моя мама зарабатывает 800 баксов в день. Я, конечно, понимаю, что ребенок сильно преувеличивал, но я обратила внимание на то, что разговор о деньгах вызвал у него такое воодушевление, что, в общем-то, было понятно, что деньги являются основой в этой семье. И, наверное, большую часть времени родители говорят именно о том, как заработать как можно больше денег для того, чтобы решить свои материальные нужды. Итак, сегодня мы вновь говорили о проблеме, которая затрагивает нас всех – проблема дефицита личностного общения с нашими детьми. Иисус дает нам хороший урок из той истории, которую мы все вместе с вами почитали. Он предлагает сделать приоритетом своей жизни не материальное обеспечение семьи, а глубокое, заинтересованное общение со своими близкими. Итак, давайте, как обычно, обобщим это в нашей таблице. В ней записаны библейские стихи, указывающие на решение данной проблемы. Мы готовы ее выслать вам по мере заполнения. Всего вам доброго! Мы очень ждем новых встреч!

0: уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий Михаил Волгин.
2: Зависть – двигатель прогресса. Вы согласны с этим? Вроде бы так оно и есть. Ведь когда сравниваешь себя с кем-то, есть повод развиваться. Никола Тесла соперничал с Эдисоном, Стив Джобс с Биллом Гейтсом, ну и так далее. Не нужно быть большим специалистом, чтобы знать, как конкуренция стимулирует рост экономики. Так что же плохого в сравнении себя с другими? Вроде бы ничего, но это только на условии, если мы мыслим правильно. Кто-то называет это мышлением достаточности. Это значит, что каждый, кто хочет достичь успеха, достигнет его. В противном случае человек рассуждает примерно так. Если я выиграю, то другой обязательно проиграет. Мир представляется таким людям, как пирог, где количество кусков ограничено. Если один взял кусок, то другому уже не достанется. Люди, которые мыслят подобным образом, воспринимают окружающий мир как угрозу их успеху. Это порождает постоянную тревогу и напряжение. Как можно сотрудничать с другими, постоянно ожидая от них подвоха? Чтобы избавиться от этого, нужно перестроить свое мышление и поверить, что у всех все получится. Да, и у нас, и у них. Согласитесь, было бы здорово, если бы в жизни все так было устроено. Но ведь это так и есть. Можно проверить, как это работает и в сфере бизнеса, и на примере личных отношений. Поэтому не только не обязательно давить конкурента и ваять из него врага. Ты можешь радоваться его успехам и стремиться при этом добиваться своих собственных. Как говорил Авраам Линкольн, «Разве я не уничтожаю своих врагов, превращая их в друзей?» Звучит логично, не правда ли? Есть еще один аргумент, который может придать нам мотивации, и это десятая заповедь закона Божьего. Она заповедует нам не желать ни добра ближнего своего, ни его жены, ни его дома. Если мы следуем этой заповеди, то учимся довольствоваться тем, что у нас есть. Да, это так здорово быть довольным. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным», написал апостол Павел. Довольный человек – это счастливый человек. С ним хочется иметь дело. И корень этого довольства с жизнью в особых и доверительных отношениях Всевышним. Каковы бы ни были мои проблемы, я знаю, что с Его помощью все смогу. И для этого мне не нужно кого-то унижать или использовать. Давайте просить у Бога способность радоваться за своего ближнего. Ближний обязательно почувствует добрую волю и, может быть, в свое время даже тебе поможет. А если и не поможет, не беда. По крайней мере, мы посеяли добро. А вот еще несколько аргументов в эту тему. Ограниченность. Если я говорю «хочу, как он», то тем самым ограничиваю себя. Бог сделал нас уникальными. Он дал нам воображение. Давайте использовать его. Зависимость. Если мотивировать себя гонкой за первенством, то получается, что секрет твоей победы находится не в нас, а в другом человеке или в какой-то компании. Такое сравнение ставит человека в зависимость от другого. Кроме того, мнения и оценки окружающих постоянно меняются, поэтому угодить им всем невозможно. Те, кто пытаются это сделать, обрекают себя на адские муки. Неужели это то, чего мы хотим? Подозрение. Зависть греет подозрение к окружающим. Доверие уменьшается. Дух сотрудничества тоже. Результат – уменьшение результата. Итак, может ли зависть быть двигателем прогресса? В каком-то смысле да, но с вышеперечисленными потерями. И напоследок, не лучше ли сравнивать себя с самим собой вчерашним? Изменился ли я? В чем стал лучше? Ведь самая большая битва – это битва не с кем-то, а с самим собой. Одержав эту победу, ты и я можем быть счастливыми, независимо от побед или неудач других.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Молодежь всегда стремится отличаться от других. Ирина не была исключением. Желание быть особенной побудило ее попробовать наркотики.
3: У меня была знакомая, она работала фельдшером в обычном здравпункте на заводе, и у них там были такие 3-литровые банки опиумной настойки на спирту, она называлась «Симплекс», и у меня был свободный к ней доступ. Как бы я пришла к своей подруге и просила налить мне небольшую бутылочку. В этой бутылочке было 20 кубов, то есть 20 миллилитров, это очень много. И вот с этого как бы и началось. То есть в один день я уколола один куб, на следующий день я уколола полтора. В 19 лет я совершила первое преступление, я со своим молодым человеком ограбила.

0: как бы в таком, ну, овольщении. Я сама не лазила в эту квартиру, я как бы стояла там просто на улице. И я думала, что мне, ну, дадут, может быть, условно, тогда как бы можно было поехать на химию. Но вот этот парень, он сказал, что я в глазах его была авторитет, и мне нужны были деньги, а не ему. И мне дали 3 года общего режима, а вот его отпустили как раз на химию. И отсидев уже, правда, я не до конца досидела, немного раньше, умер Брежнев, и была большая амнистия. И, конечно, ну, я попала под эту амнистию, меня освободили. Но вот я уже освободилась другим человеком. Я не доверяла больше никому. Если делала какие-то дела, то я, ну, предпочитала их делать одна. И таким образом я отсидела вот 3 срока. Последний раз освободилась в 90-м году. И познакомилась с Сергеем, вот сейчас он мой муж. То есть такой человек был ужасный. Он никогда не смотрел в глаза вообще. Но он очень здорово воровал. А мне, значит, от контакта с людьми нужно было только 2 вещи. Деньги и наркотики. Остальное не интересовало. И он меня как бы устраивал. И я так решила, что вот Сергей, он будет воровать. И мне не надо будет сидеть в тюрьме. Пусть сидит он. И вот мы стали с ним вместе жить. И неожиданно для себя я на 5-м месяце узнала, что я беременна. То есть я все думала, что я, наверное, у меня очень много колёб, меня все время рвет, рвет. И потом мама мне как бы посмотрела и говорит, ты беременна. И вот так я родила дочку. Значит, родила Лизу в таком наркотическом угаре вообще. И как бы я маме обещала, что это, ну, что роды, во время родов обновляется кровь. Я и так очень грамотно все это расписывала. Ты не переживай, я рожу, у меня обновится кровь, мне не будет ломок, и я перестану колоться, воспитаю себе дочку. А Сергей, там, бог с ним, с этим Сергеем, как бы, вот так получилось. И на самом деле, когда я родила, за 3 дня до выписки из роддома Сергея закрыли. Я приходила к нему на общее свидание, и мы решили, что мы, значит, продадим ему площадь и купим адвоката, и как бы его там каким-то образом освободят. А у него ноги были в очень таком плачевном состоянии, как бы эти трофические язвы. Вот. И как бы на самом деле просто уговорили врача там всякими правдами, неправдами, обещаниями этих сумасшедших денег, которых у нас еще и не было. То есть квартира, она как бы комната это была, но денег не было. И он написал такое заключение, что Сергею лучше лечиться, значит, долечиваться, значит, на свободе. И его отпустили под подписку, и тут как бы покатилось все таким очень стремительно. То есть, ну, естественно, мы продали эту комнату, и мы ее прокололи за месяц. Эти неимоверные деньги, они просто сквозь пальцы, сквозь вены. И мы проснулись однажды, когда у нас не осталось ничего. Ребенок в манеже, которому надо есть. Мы сняли квартиру отдельно, ну, жили.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
0: И такая иду, и мне надо было узнать время, чтобы, значит, я там на автобус, чтобы не опоздать. И женщина одна сидела, я как бы окликнула ее. Я говорю, вы не скажете, сколько времени? Она поворачивается, и просто такие глаза. Она так на меня смотрит, говорит, а с вами давно такое? Обратила внимание, что, ну, у нее в руках маленький Новый Завет. И она меня позвала в гости. Я, правда, не пошла, потому что мне надо было ехать и колоться. Вот. Но меня так это очень удивило. И она мне посоветовала, что когда вам будет вот так плохо, читайте 90-й псалом. И показала, где есть молитва, Отче наш. И она мне сказала, что она мне поможет. Ну, а тут так получилось, что, значит, у меня был притон, и у меня был сторожевик на квартире, ко мне участковый приходил каждый день. И он сказал, что, ну, потом пришли опера, сказали, что я надоела им с притоном, они меня жалеют из-за ребенка, но больше они жалеть меня не будут, и я уеду на срок, на следующий. И вот тогда я ему рассказала, что я уезжаю в центр реабилитации, и попросила их, ну, как бы, дать мне возможность туда уехать. Вот они мне как бы дали месяц. Я быстренько вот за месяц сдала эти анализы. И в августе месяце, опять же, слава Богу, вообще верующие приехали. Мне было не уехать из квартиры. У меня постоянно были люди. Вот когда мне надо было уезжать, был напичкан наркотиками весь дом. Они приехали, забрали меня просто из дома, никакую вообще.

0: Я на утро проснулась в центре и вообще не поняла, что меня опять посадили дома. Только тут обои какие-то на стенах и ребенок рядом. Они забрали нас и как бы ключи отдали там соседям от квартиры. И вот как дрова меня привезли сюда и привезли вместе с Лизой. Я ничего не понимала. Все радостные, мне было очень плохо. Вот. Но я хотела разобраться, что здесь происходит. А они мне приносили чай там, они за меня молились. Мне было все равно, кто за меня будет молиться, не молиться. Я как бы даже не понимала, что это. Ну, хотят молиться, пусть молятся. И вот потом у нас было воскресное собрание. И как бы в конце собрания, значит, ребята, ну, пастор там, не пастор, а просто проповедник, он приглашал покаяться. А ему, мы сидели на заднем ряду, и вообще я ничего не слышала на этом собрании. Я только увидела, что он плакал почему-то. Вот. Невозможно, у меня очень сильно болел желудок, я ничего есть не могла. Вот. И как бы вдруг я повернулась к ней и говорю, я хочу покаяться. Она говорит, тебе надо идти. А я говорю, пойдем. Она говорит, тебе надо идти со мной. Я такая думаю, нет, я не пойду одна. И вот я четко помню, как я ощутила такой толчок как бы в спину. Так, меня кто-то как подтолкнул, сзади не было никого. Я пошла. Слава Богу, вообще. Потом вдруг мне стало так легко, я даже запела. И это, у меня был очень низкий, прокуренный голос. И я вдруг запела.
1: Сейчас Ирина вместе с мужем Сергеем и дочерью Лизой живут в Санкт-Петербурге. Совсем недавно у них родился сын. Они очень благодарны Богу за то спасение от наркотиков, которое получили. А свою жизнь они решили посвятить помощи таким же наркоманам, какими были некогда сами. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
2: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Начало мудрости – страх Господень.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Павел Жуков.
1: Какими были герои Библии? Таким вопросом задаются верующие люди. Ведь многим хочется угодить Богу, повторив опыт какого-то героя веры. Чтобы не ошибиться вот в таких попытках, попробуем разобраться с понятием «личность» и «функция». Как Господь относится к своим детям? Что важнее, человек или функция? Друзья, мы обращаемся к вернейшему пророческому слову, к Священному Писанию. Этой книге более 2000 лет с момента последнего написания ее или 3500 лет с ее начала. Давайте представим себе, как же понять нам тех людей, которые жили тысячелетиями ранее. Ведь сегодня мы сталкиваемся с проблемой непонимания поколений, которые были, ну, совсем недавно до нас. Вы, наверное, слышали и сами говорили о том, что старшее поколение не понимает младшее. Мы не совсем понимаем, как жили люди в 19-м столетии, как люди жили в какую-то из эпох. Крепостное право, самодержавие, коммунизм. Так что говорить о древних эпохах? Как понять людей, которые верили в Бога в такие времена, которые в истории называются каменным веком, бронзовым веком? Это очень важная задача, потому что мы имеем дело со Священным Писанием, которое не изменяется, и мы обращаемся к Богу, который тоже вечен и не изменяется. Сегодня мы размышляем на тему «человек или функция». Может быть, вот с такого ракурса нам станут немного ближе и понятнее те самые древние герои Библии. Вспомним одно очень важное наставление, которое говорит нам апостол Павел. В письме к Коринфянам, главе 10, стих 11, он пишет так. «Все, что происходило с героями, описано как образы». Вот оно происходило, это образы, и написано нам в наставление, нам, достигшим последних веков. Если это наставление, значит, что-то надо повторить. Неужели все, что делали те герои веры, мы можем сегодня повторить? Это просто нереально. Мы обратимся к некоторым определениям, но для начала давайте озвучим, что же такое функция. Есть синонимы этого слова. Назначение, предназначение, обязанность, роль. Это круг деятельности кого чего-либо, подлежащее исполнению работа. И вот одно из определений, которое мы с вами знаем, оно относится к нашему Господу Иисусу Христу. Мессия. Мессия – это функция. С помощью вот этого мессианского служения Бог хочет спасти человека. Уверен, вы знаете героев Священного Писания, которые были мессиями для своего рода, для своих соплеменников. Допустим, таким был Моисей. И даже его имя очень созвучно слову «мессия». Понятие «мессия» – это функция, она вечна? Скорее, нет. Если функция вечна, значит, она просто не выполняется. Значит, когда-то эта функция закончится. И то, что было атрибутом этой функции, оно перестанет быть. Мы продолжаем разбираться с этим понятием. Наш Господь в жизни своих детей являет разные роли. Давайте с вами запомним, какие функции выполняет Бог Отец, Божество по отношению к человеку. Во-первых, Он есть Творец. Далее, сотворив этот мир, он является для этого мира законодателем. Но появляется проблема в виде греха, в виде преступления, от которого нужно избавлять. И Господь являет себя функцией искупителя. Через некоторое время, что сейчас происходит, Господь является ходатаем. Это ходатайство будет продолжаться не вечно. Период ходатайства, вот эта миссия, она закончится. И новая роль Господа Иисуса Христа будет судья. Тоже определенное время для этой миссии, для этой функции, и оно закончится. А потом еще одна роль, уже последняя роль царя. А, давайте подумаем, из этих шести ролей, из этих шести служений, которые совершает Господь, что является вечным атрибутом его, а что временно и появилось из-за каких-то обстоятельств. Если бы в нашем мире не было грехопадения, перестал бы Господь быть Творцом? Нет. Он творит. Он дает жизнь законодателям. Нет, он не может перестать им быть. Он дал закон, чтобы то, что он создал, существовало по каким-то принципам и правилам. А вот следующая роль – искупитель. Если бы не было греха, если бы не было нашей воли избрать иной путь, отличный от Божьих законов, от Божьего характера, надо было бы Господу нас искуплять, спасать, отдавать свою жизнь? Нет. Надо было бы судить? Нет. Надо было бы ходатайствовать? Тоже нет. То есть есть функции, которые включаются только потому, что создаются такие условия. Если бы в мире не было греха, вот нашей испорченной воли, Господь всегда для нас был Творцом, законодателем и царем. Но это о Боге. Его функции мы повторить не можем. Это очень важное замечание, друзья. Когда мы с вами хотим быть похожими на Христа, мы должны все-таки некую субординацию соблюдать. Помимо того, что Он пришел к нам как Сын Человеческий, похожий на нас, ставший одно с нами, Он все же Бог. И многое из того, что Он делает, мы повторить не можем. Для этого есть герои Библии, абсолютно такие, как мы, нуждающиеся в Боге. И эти люди прожили жизненный путь, и мы можем на них посмотреть, оценить их жизнь, их обязанности, их особое поведение и сделать правильный вывод. Что мы можем повторить? Может быть, что-то и не следует повторять? Давайте посмотрим на пример очень-очень важного героя. Это Иосиф. В книге «Бытие» мы знаем интересный сюжет, это драма невероятная, предательство братьев, его рабство в Египте. И вот кульминация, когда Иосиф становится вторым после фараона в тогдашней империи в Египте. Это его функция. Египет, премьер-министр Иосиф, вот это обстоятельство его. И что еще повлияло на Иосифа, на то, что он и выполняет функцию? Фараон функции премьеру-министру дает в жены дочь Илиопольского жреца Потифера. Эту дочь зовут Асенефа. Иосиф, как верный Богу человек, как еврей, он вынужден взять в жены Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. Это функциональная его характеристика. К чему это может привести? Мы забежим вперед и знаем из Священного Писания, как браки компромиссные влияют на духовное состояние героя веры. Вот сейчас может произойти то же самое с Иосифом. Функционально премьер-министр имеет династический брак, брак такой по расчету, политический. И это может привести к тому, что Иосиф сам станет египтянином. Однако мы находим в тексте очень важный сюжет. Когда пришло время Иосифу благословлять своих детей, у него родились от Асенефы два сына, Манассия и Ефрем. Что делает Иосиф? Он понимает, что дедушка этих детей, Потифер, захочет благословить своих внуков в такой форме, в которой он верит, в египетском формате, на основе египетских представлений, на основе языческих верований. И поэтому Иосиф берет своих деток и приводит их к Иакову, потому что Иаков для Манассии и Ефрема тоже дедушка. Иосиф борется с влиянием функции на его жизнь. И теперь благословение Иакова по праву, законное благословение, благословение дедушки приходит в жизнь Манассии и Ефрема. Дальнейшая история – это отдельная тема, но мы должны уловить, друзья. Когда вы чувствуете, что на вас накладываются обязательства от той функции, которую вы выполняете, а это роль, учительская, профессия, это статус в обществе, что угодно, надо уметь отвоевать духовные ценности. Не думать и не говорить, и не оправдывать себе, ну вот я оказался на том месте работы, ну я вот как все обязан вести себя так. Нет, если у тебя есть убеждение, если ты веришь в Господа, сделай так, чтобы твои убеждения сработали. У Иосифа это получилось. И Манассия, и Ефрем, эти два колена, стали частью народа израильского. Это иллюстрация того, как отвоевывается влияние функций. Но есть еще другие сюжеты, не совсем понятные. Кто-то на них даже ссылается. Приведем пример царя. Царь Давид. Если берем его как личность, обычный еврейский юноша, младшенький в семье своего отца Иессея, пастушок. Но этому юноше, воспитанному очень хорошо, имеющего страх Божий, творческому человеку, выпадает особая роль – стать царем Израиля. Царь – это функция, это роль, это обязанность. Но что происходит? В связи с тем, что он становится царем, функциональная нагрузка падает на Давида. Он становится еще и многоженцем. У него где-то 6 жен было, и от них, соответственно, много детей. Вы читали в Библии, чтобы после каждого брака приходил к Давиду пророк и говорил: «Как же так ты нарушил постановление из Эдемского сада?» Мы не находим этого. Почему? Господь, зная, не меняя принцип о том, что один мужчина, одна женщина – это принцип брака, соглашается с тем или принимает, не узаконивает для всех, но принимает, что Давид, как царь, может быть многоженцем. Как это подтвердить? Мы можем увидеть это в тексте Священного Писания, когда Давид сломал это представление, не разобрался с тем, кто он царь или он верующий человек. Обычный человек с убеждениями. Вторая книга Царств, глава 11, говорит о том, что функционально в то время, прям первый стих, цари ходили в походы. Я еще раз процитирую. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы». Какие цари? Да непонятно, какие цари. Все цари выходят в походы. Это функция. Давид, он же царь, что ему нужно делать? Быть в походе, быть вместе со своим войском, своим начальником Иавом, который также герой этой истории. Но Давид не выполняет свою функцию. Он ходит по кровле своего царского дома и видит купающуюся женщину. И думает: «Ну я же царь». Интересно, он думает о том, что он царь, не для того, чтобы идти в поход, а чтобы силой взять женщину, чужую жену. Это трагедия. Ты перепутал, дорогой брат Давид. Твоя задача как функции быть со своим войском. А в этот момент ты насилуешь чужую жену. Сюжет, друзья, вы знаете, это бессмертная история. И здесь мы находим интересное описание, когда приходит пророк Божий Нафан к Давиду и говорит такие слова. «Я дал тебе дом господина твоего». Это Бог обращается к Давиду. «Жен господина твоего на лоно твое». «Дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого было бы тебе мало, прибавил бы тебе еще больше». Друзья, для нас это может быть своеобразным нонсенсом. Представьте себе, царь Давид, Божий помазанник, Божий слуга, общается с Господом, к нему приходит пророк, и вдруг Бог говорит через пророка: «Я бы дал тебе еще жен». Мы сегодня можем сказать: «Господи, это же не по правилам из Эдемского сада». Один мужчина, одна женщина. Бог это говорит о функции. Почему мы должны эту вещь усвоить? Какой вывод практичный для нас? Когда мы смотрим на каких-то героев Священного Писания, мы не можем автоматически сказать: «Ну, раз это сделал Давид, повторю-ка и я это же самое». Нельзя этого делать. Это делает Давид. И от этого будут последствия. Бог, когда прописывает функцию царя в своем народе, в Второзаконии это указано, он объясняет, да, я не хочу, чтобы у вас был царь, но когда он у вас все равно будет, ну что вы упрямые, вы себе таки выберете царя, пусть он не умножает себе жен, пусть он не умножает себе коней и колесниц, то есть вооружение, пусть не особо гонится за богатством. То есть Бог соглашается на те функции, которые возникают вот в человеческой жизни и в обществе, но пытается их как-то облагородить. Поэтому сегодня научимся, друзья, отличать то, что мы находим в тексте Священного Писания, от личностных характеристик и от функций. И это позволит нам не повторять многих ошибок героев Библии. Еще один важный пример – царь Давид. Он же, но в другом образе. Когда он переносил ковчег Завета, он хотел плясать перед Господом. И кто-то говорит, ну вот видите, царь Давид танцевал, я тоже пойду на дискотеку танцевать. Хорошая попытка подражать, но, во-первых, царь Давид танцевал как Божий помазанник. Во-вторых, царь Давид танцевал перед ковчегом, а не пошел куда-нибудь в ханаанское или филистимское селение на дискотеку под звуки музыки царя бога Ваала. В-третьих, он делал это ритуально, поклоняясь так Господу. Вот эти детали отметив, мы с вами можем отсеять какие-то поступки героев Библии и повторить только то, что нас касается. Еще важный момент. Некоторые люди выхватывают эти описания из Библии и пытаются оправдать какие-то свои поступки или привычки, но тогда нужно попросить повторить и многое другое. Если ты хочешь, как царь Давид, танцевать, тогда победи Голиафа так же, как царь Давид. Тогда пиши псалмы, как царь Давид. Учись музыке, как царь Давид. Учись особым подвигам жертвенности, как этот же герой. Друзья, что бы ни было этого лукавства, добавьте в свое желание быть похожими на героев веры вот эти два понятия – человек и функция. Еще очень важный пример из истории сына Давида, Соломона. Та же тема про много жен. У него было их 700. Представьте себе, если бы каждый раз после очередного брака приходил к Соломону пророк, Нафан или последующий, и устраивали бы какие-то обличения. Наверное, просто непредставляемая ситуация. 699 раз приходилось бы обличать Соломона за то, что взял очередную жену. Вопрос в том, что он реально взял эту жену. То есть тогда по закону страны брак, многочисленный брак царя – это норма. Более того, даже простолюдины могли себе это позволить. Ну, маленький пример – отец Самуила, Елкана. Еще раз поймем, это не правило, поставленное Богом, это течение времени. Это традиции, которые сложились в обществе. И Господь говорит, ну, раз уж эти традиции сложились, вы хотя бы эти традиции не нарушайте. Хотя бы их не нарушайте. Благо, Соломон не был замечен в том, чтобы изменял своим 700 женам, проявлял, так сказать, поливерность, есть такое понятие, когда он верен именно всем своим женам. А вот его отец Давид не проявил этой самой поливерности и взял силой Версавию. Вот эти детали необходимо запомнить. Что еще очень важно при разделении понятий человек и функция? Это касается, друзья, вопросов политических. Да, некоторые люди почему-то, хватая Библию как инструмент, пытаются любого лидера страны, города, области представить как набожного христианина, как верующего человека и требовать соответственного и морали, и доброго поведения и так далее. Власть имущий выполняет свою функцию. И он не может соответствовать вашим убеждениям. Поэтому есть очень правильный тезис, который сегодня есть закон нашей страны, это отделение церкви от государства. Потому что в государстве убеждения не могут сработать, есть функции. Давайте в деталях, давайте в конкретный пример. Когда вы находитесь на дороге общего пользования, вы водитель и едете так, как вам хочется, ну или нужда заставляет, вы торопитесь, вы ускоряетесь. Появляется человек в погонах с жезлом, и он наказывает вас. Логично или уместно было бы вам вырабатывать какие-то эмоции, оценку, обиду за то, что вас оштрафовали? Наверное, нет. Почему? Потому что даже Писание говорит, что есть начальник, который Божий слуга, тебе на добро. Павел это в письме к Римлянам определяет. Еще раз. Тот, кто выполняет какую-то функцию, может нам не нравиться. Правитель или военачальник, или сотрудник ГИБДД. Сотрудник полиции выполняет свою функцию, и мне в этот момент она не нравится. Я хочу себе комфорта, хочу, чтобы как-то по-человечески... Нет, не по-человечески, остановись. Функция. Немножко холодным рассудком, умом отнесись к этому. И тогда, может быть, не будет места коррупции, не будет места какой-то ненависти, насилию. Ты понимаешь, что это не человек такой злой, он просто выполняет правила. Это важно и по отношению к нашим детям. Когда мы воспитываем наших детей, нужно донести им идею. Мы с тобой, конечно же, родные, родная кровинушка. Но я, как отец, еще и юридически ответственен за своих детей. И поэтому я вправе детям сказать: сыночки мои, доченька, мне нравится, что вы играете, но вы так сильно развлекаетесь, так сильно увлекаетесь игрой, что от этого много проблем. И если вы разобьете чью-то машину или окно, юридически я буду за это ответственен. Я не могу вместе с вами убежать. Я не могу в это продолжать играть. Я ответственен. И еще я могу за это наказать. Почему? Ну, причинно-следственная связь. Я отвечаю, я воспитываю. И когда вы доносите эту идею до своих детей, вот не должно появляться у детей обиды. Почему? Папа наказывает не потому, что он злой. Он очень любит, он жизнь готов отдать. Но сейчас он воспитатель. Ну и много других ролей, которые необходимо выполнять. Очень важный пример оставляет нам Господь Иисус. Когда он совершает свое служение, он показывает свою функцию в разных местах. И надо понимать, почему Иисус себя так или иначе ведет. Кто-то из-за этого спотыкается в восприятии Господа. Самый яркий пример, когда наш Господь Иисус приходит в храм. Помните, что он там делал? Два раза был такой приход в храм. Иисус взял бич из веревок и разогнал всех. Перевернул столы миновщиков, клетки с голубями бросил, ну, загоны все сломал. Как так? Как такой человек может спасать людей? Как он может быть учителем? Что он творит? В этот момент Иисус Христос является первосвященником. Он, имея, осознавая эту власть от Бога, что он служит за весь род людской, в доме Отца его наводит порядок. Ну да, таким образом. Он имеет на это право. Делал ли он так везде, в любых городах? Конечно же, нет. Сейчас, находясь в храме, Иисус себя позиционирует как первосвященник и говорит: вы делаете вертеп. Поэтому он наводит такой порядок. Но в синагоге он так себя не ведет. В синагоге он ведет себя как учитель. Он приходит, проповедует, рассказывает, а людям это не нравится. А что вы так ополчились? Иисус говорит о том, что были в Израиле особые люди, причем не еврейского происхождения, которые получали Божье чудо, исцеление. А вот из коренных, так сказать, верующих не нашлось. И, в общем, такие вещи Иисус говорит, что люди обижаются. А к вам пришел не массажист, К вам пришел не развлекатель, к вам пришел учитель, показывающий правду. Если правда колет глаза, ее нужно воспринять. Не надо обижаться. Но тогда люди обиделись, чуть было не убили Иисуса Христа. Вывели из синагоги, хотели побить камнями. Почему? Они не понимают функцию. То же самое бывает в учебном процессе. Когда нас учит учитель, мы не хотим, нам хочется развлечения, мы устали, но надо учиться. Вот это явление, оно постоянно будет нас сопровождать. Чему же хочет научить нас Господь Иисус? При выполнении разных функций, разных служений, Господь говорит, это все иллюстрация, я что-то делаю для вас. Но самое главное, чему мы должны научиться, ибо мы ученики Христа, это тому, что Он сказал, и это записал евангелист Матфей, 11 глава, стих 29. «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Вот это та самая личностная характеристика, которую ценит Господь. Это внутреннее состояние. Ты кроток и смирен сердцем. Это всегда. Это твой принцип жизни. Ты готов повторять вот это внутреннее качество в разных условиях. Ты можешь быть кротким и смиренным, как родитель. Это не значит какой-то забитый, какой-то безвольный человек. Нет, это внутреннее состояние. Но оно может проявляться и в твердости, в убеждениях. Ты можешь быть принципиальным, кротким и смиренным, как работник. Ты можешь быть кротким и смиренным, как лидер или просто как трудящийся человек. Самое главное – состояние твоего сердца. Это характеристика личности. Тогда любая функция будет выполнена хорошо. Друзья, пусть эта тема позволит нам сегодня найти хорошие примеры для подражания из Священного Писания. Выполним свое предназначение, выполним то, чего ожидает от нас Господь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
1: Для вас играет сам

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые сегодня волнуют общество, а особенно молодежь. Давайте мы с вами сегодня поговорим о самооценке. Все вокруг говорят, что хорошая самооценка – это ключ к устойчивости и счастью, а заниженная самооценка – это, наоборот, источник множества проблем. Давайте спросим об этом у священнослужителя, директора благотворительного центра, блогера и специалиста по вопросам здорового образа жизни у Антона Байкова. Антон, привет.
3: Приветствую вас.
2: Антон, давай начнем с такого вопроса, что многие люди сегодня вообще в принципе не могут понять, какая у него самооценка. Вот сегодня, допустим, девушка смотрит в зеркало, она считает себя красивой, завтра она считает себя самой несчастной. Сегодня она, у нее все хорошо, а завтра она полнейшая неудачница. Какой вообще критерий самооценки и как вообще найти себя?
3: Хороший вопрос. И знаете, я думаю, что это даже чаще происходит, чем раз в день.
2: Может быть.
3: Да, любые жизненные обстоятельства, они перед нами ставят этот вопрос. Например, нам что-то неприятное сказали в общественном транспорте, или как-то не так отреагировали, либо на нас как-то странно посмотрели, и порой люди начинают действительно переживать, что не так со мной. И принято сейчас уже, когда речь идет о самооценке, говорить не о заниженной и не о завышенной самооценке, а говорить о стабильной и нестабильной самооценке. Да, потому что я сам вспоминаю себя, у меня тоже всегда был этот вопрос, особенно вот где-то в возрасте подростковом или там ближе к 17-18 годам. Я тоже задался вопросом, ну а все-таки у меня какая самооценка? Потому что порой...
2: Да, потому что завышенная и заниженная — это как-то уже выше нормы и ниже нормы, да?
3: Да, потому что кажется порой, что если завышенная, это значит, что ты всегда... должен себя вести вот уверенно, там как-то, да, ну, либо хотя бы нормально.
2: Ну, это даже, по-моему, как-то негативно больше. Как у него замышленная самооценка, это уже какой-то негатив вызывает.
3: Ну, или, допустим, нормально, что ты вроде никогда не должен поэтому переживать о своей внешности, там, потом. А в жизни постоянно же какие-то возникают ситуации, у меня тоже. То есть, с одной стороны, вроде бы, ну, ты только что купил какую-нибудь себе новую вещь, либо ты там в школу или в университет пришел там, с новым телефоном, тебе кажется, что у тебя нормальная самооценка, да, а стоило тебе что-то сказать кому-то или отметить, может быть, какой-то недостаток в тебе, или, не дай бог, даже покритиковать себя, то ты вдруг думаешь, да я неудачник. Да, и когда ты так размышляешь, то, естественно, у тебя приходит такое понимание, что, наверное, у меня заниженная самооценка. Все-таки какая она? Поэтому чаще всего сейчас психологи все-таки говорят о стабильной и нестабильной самооценке. То есть как отличить, например, как понять, я человек со стабильной или нестабильной самооценкой? То есть признаки человека с нестабильной самооценкой. Ну, это его реакция на внешние обстоятельства, на людей и так далее. То есть если, допустим, у него что-то происходит, то чаще всего человек с нестабильной самооценкой принимает все это на свой счет. Ну, например, ну, девушка расстается с молодым человеком. Он, допустим, как бы нашел себе другую. Человек с нестабильной самооценкой, конечно, это неприятный момент, да, но человек с нестабильной самооценкой начинает винить полностью себя в том, что произошло. Да, что я некрасивая, я страшная, или я глупая, неинтересная, я не такая обеспеченная, не могу себе позволить так внешне выглядеть, там, и так далее, и тому подобное. Или, например, человека уволили с работы. То же самое, он начинает, если он даже это вслух не высказывает, то он идет и думает, это потому что я неудачник, это потому что я не такой, как кто-то, я и так далее. То есть, и, ну, можно рисовать много таких жизненных ситуаций. В принципе, человек с нестабильной самооценкой, он проявляется даже тогда, когда в его жизни все хорошо происходит. Например, наоборот, его взяли на какую-то хорошую работу. И что делает человек с нестабильной самооценкой?
2: Я все провалю.
3: Я значимый, я молодец, я крутой, То есть и он может начать гордиться считая, что ну, это только его заслуга, и он такой молодец, он выше, чем другие и так далее. Хотя, конечно, да, такой эффект тоже может быть, когда у человека нестабильная самооценка, он может постоянно бояться и переживать, а справлюсь ли я с этой задачей, да, смогу ли я и так далее. Человек со стабильной самооценкой, он иначе реагирует, то есть намного, скажем, спокойнее на те или иные жизненные обстоятельства, потому что он знает свою ценность, он знает, кто он есть на самом деле, и поэтому он, встречаясь с удачами либо неудачами в своей жизни, он сначала их пропускает через определенный фильтр, который у него есть, то есть его жизненного мировоззрения. И, соответственно, уже то есть он не реагирует, может быть, так спонтанно на какие-то случаи, потому что ну, у него есть адекватная оценка самого себя и обстоятельств. То есть он независим эмоционально, своим настроением или своим мнением о самом себе просто в зависимости от того, как вокруг складываются обстоятельства. То есть он не просто пассивная жертва. Человек со стабильной самооценкой оценивает, и его могут, допустим, уволить, и он со своей стороны может... Может быть, конечно, это неприятно, да, но он может думать более позитивно. Например, ничего, значит, будет что-то...
4: Найду лучше себя.
3: Найду что-то лучшее. Он не думает о себе как о самом плохом работнике. Хотя он может проанализировать себя и, допустим, понять, да, конечно, есть те сферы, я понял, что вот на этом месте были определенные сферы, ну, которые просто не мои. Угу. То есть они ну, не лежат мне.
4: Но все же получается, что самооценка зависит от темперамента человека? Потому что взять, например, меланхолика, вот он такой всегда удрученный, и, естественно, любая неудача будет ему близко к сердцу, он будет себя во всем винить. Взять противоположность, это холерик там, или сангвиник, у него всегда все хорошо, и у него самооценка соответствующая. Угу. Или все же может быть меланхолик с нормальной самооценкой, либо сангвиник тоже самый заниженный.
3: Да, то есть у меня есть такие знакомые, да, потому что, конечно, порой, допустим, кто скажет, ну, Антон, тебе легко говорить, ты там... Условно говоря, сангвиник, например, да, у тебя вообще все хорошо, все позитивно и так далее. Но у меня есть друзья, которые, я знаю, что они ну, по темпераменту больше меланхолики. Но при этом я вижу, как они реагируют на различные жизненные обстоятельства, и я вижу, я осознаю, что у них стабильная самооценка. Да, то есть им, возможно, больше свойственно пофилософствовать, побыть в одиночестве, да, там, вряд ли меланхолик выйдет с такой работы, скажет, а, классно, ну, точно что-то лучше сейчас будет, у меня новый этап моей жизни. Нет, конечно, он будет об этом размышлять, он будет анализировать, ему нужно побыть одному, переосмыслить все это, да, но он не будет заниматься самоедством или вот каким-то образом не впадет в затяжную депрессию, например, от того, что это произошло. Да, потому что он взвесит, адекватно оценит ситуацию и поймет, ну, значит, нужно искать.
4: Хорошо, самооценка и любовь к себе — это одно и то же?
3: Самооценка и любовь к себе —
4: ну, нормальная самооценка и любовь к себе.
3: Да. Вообще, я хочу так сказать, что вообще само даже понятие самооценка непростое. Хотя есть, конечно, классическое определение, что самооценка — это то, вот, как себя ощущает, да, осознает, оценивает человек. Но некоторые эффекты, которые в психологии, показывают, что на самом деле ну, порой... не сам человек себя осознает, да, а он строит мнение о себе, основываясь ну, все-таки на каких-то внешних факторах. Но по сути самооценка — это, я бы добавил следующее, это адекватная любовь к себе. То есть ну, не просто такая любовь, что, знаете...
4: Не понимаю, кто я, вот смотрите на
3: вот,
4: меня.
3: Да? Ну да, то есть мне абсолютно все равно... Я вот люблю себя такой, какой я есть. Мне все равно на мнение людей, мне все равно, что обо мне думают и так далее. Я хочу жить только ради себя. И так, ну, тут все-таки я больше вижу признак не совсем адекватной самооценки. А адекватная самооценка — это когда человек, опять же говорю, понимает и осознает свою ценность, а каждый человек, он ценен сам по себе. Вот. И тем более, если мы, как христиане, верим, что Бог сотворил нас, и верим тому, что написано, например, в Библии, то вообще христианину, не знаю, в сотни раз легче иметь стабильную самооценку, чем человеку, отрицающего духовное, Бога и так далее. Да? Потому что если человек считает себя результатом случайности, и все, что происходит вокруг него тоже, то я даже затрудняюсь представить, на самом деле, сейчас, как иметь стабильную самооценку. Хотя, конечно, можно, наверное, основываться просто...
4: Можно просто об этом не думать, и все.
3: Нет, каждый человек об этом думает. Каждый человек думает об этом, поэтому этот вопрос настолько интересен. Просто, наверное, может быть, человек без Бога, все равно он верую принимает, как бы факт определенный, что ну, он ценный, он ценность. То есть если человека это получилось сделать, то ну, это хорошо, у него стабильная будет самооценка. Но, конечно, христианину легче, да, потому что у нас есть конкретно да, понимание того, что Бог сотворил нас, и мы ценность просто априори по факту нашего сотворения. То есть Бог любит нас, да, Он послал Сына Своего, как мы читаем, чтобы Он умер за нас, чтобы мы имели надежду, жизнь вечную. Бог принимает нас, и в Библии мы видим множество текстов, где сказано «Придите ко мне, если будут грехи ваши», да, и так далее. То есть «Я возлюбил тебя прежде». То есть все эти тексты говорят о том, что Бог нас любит, несмотря ни на что. Угу. Мы ценны просто по факту нашего существования.
4: Ты затронул такой аспект, что многие люди строят свою самооценку, основываясь на мнениях ну, других, так как мы живем в обществе. Вообще это нормально постоянно сравнивать себя с другими? Нет. Ну, нам это свойственно, потому что мы живем в обычном материальном мире. И сравнивать себя с кем-то, это как-то, ну, все так делают. Но да. Это нормально? Либо ты должен на всех не смотреть, и вот я сам по себе.
3: Ну, хочу так сказать, что да, сравнивать себя с другими, оно естественно для нас. Мы это делаем. Вопрос, конечно, для чего и что мы в этот момент думаем, о чем думаем, точнее, да? Для чего мы это делаем и сравниваем? Это также, знаете, как, ну, не знаю, с конкуренцией. Конкуренция — это хорошо или плохо? С одной стороны, конкуренция хорошо. То есть она дает возможность ну, сделать что-то большее, чем ты мог бы сделать. Но при этом есть обратная сторона конкуренции, да? Когда ты начинаешь оценивать себя в зависимости от того, насколько ты лучше, чем другой человек, сколько ты круче его и так далее. Поэтому сравнивать можно. Но если ты сравниваешь, то просто нужно понять, что сравнивая это не для того, чтобы оценить, лучше ты этого человека да, в чем-то или хуже ты этого человека в чем-то. А оценивая этого человека, допустим, его какие-то достижения, успехи, либо вот что-то, что тебе нравится, что он делает, но у тебя этого нет, к примеру, ты просто должен адекватно взвесить. А вот то, что вот мне в нем нравится.
4: Например. Ну, что ты можешь перенять на себя.
3: Да, то есть вот то, что мне в нем нравится. А, я действительно этого хочу. Ну, вот чтобы у меня было это в жизни. А, Б, действительно ли это... Ну, мое. То есть оно соответствует ну, тем моим дарам, талантам, которые у меня есть и так далее. Да, то есть или иначе, какая цена, какую цену я готов заплатить за то, чтобы вот иметь то, что есть у этого человека. И третий момент, то есть это когда ты что-то увидел и понял, да, я хочу, как у этого человека, например, что-то, то поставь себе конкретные цели и, в общем, и опять же, сравнивать себя не с ним, а с самим собой. Вот какой я на данный момент и каким я хочу ну, стать через какое-то время. Но при этом нужно понимать, здесь очень важный момент, что все люди разные. И мы начинаем что-то делать в нашей жизни, совершенно имея ну, разную жизнь, разный опыт, говорю, таланты, возможности и так далее. Поэтому всегда надо это учитывать, что все начинают с разной ступеньки. Поэтому, когда мы смотрим на кого-то и видим, ничего себе, вот это он, и наша такая самооценка падает, ну вот, а я неудачник там, а он чего добился. И надо понять, что, во-первых, ну, вы люди разные. То есть у него, возможно, на старте было больше возможностей, к примеру. А, либо... Да он просто старше тебя объективно. Допустим, на 20 лет, а ты уже переживаешь об этом. Да, он 20 лет потратил на то, чтобы, допустим, добиться либо достичь чего-то. Поэтому посмотрел, увидел, если захотел, поставил цель, и начинаешь работать с собой.
4: Хорошо.
3: Ну, еще, кстати, вот здесь тоже важный момент, на чем я себя ловлю, когда я вижу людей, которые ну, в каких-то сферах более успешны, И, допустим, я знаю этих людей. Это не просто какие-то там Илон Маск, либо еще кто-то, да? Uh-huh. А я знаю этих людей. Мы, может, даже в одной сфере где-то развиваемся, двигаемся. То я понимаю, что, анализируя их успехи, что нужно радоваться за них. То есть не давать возможности твоей самооценке вновь стать нестабильной. Да? То есть, возможно, такое может быть, что человек, имея стабильную самооценку, но однажды поддавшись на какие-то желания, эмоции и так далее, может вновь ее привести в нестабильное просто состояние. Поэтому здесь как бы я себя торможу и говорю как бы внутри себя, да, что порадуйся за этого человека. То есть, а лучше прямо ему скажи, какой ты молодец, что ну, у тебя это получается, что ты этого достиг. То есть, и делая это, ну, твоя самооценка, она ну, сохраняется в таком нормальном, стабильном состоянии.
4: Мы поговорили о самооценке и любви к себе. Давай вернемся к термину самооценка, ну, высокая самооценка и высокомерие. В чем между ними разница? Где грань вот этого вот адекватного отношения к себе? Ну, то есть у тебя, скажем так, ну, не нормальная, хорошо, у тебя высокая самооценка, возьмем это как бы старый термин, и высокомерие. Как не перейти эту грань?
3: Ну, я думаю, что эти два понятия могут быть и не связаны друг с другом, потому что все-таки высокомерие...
4: Как не перейти из грани высокой самооценки к высокомерию? Потому что ты себя хорошо поставил, ты себя там, ну, уверенно чувствуешь, ты такой сам весь из себя, у тебя хорошая самооценка, ты меня там заводила и так далее. Как не перейти вот эту грань, когда ты из такого позитива, из такого, ну, себя вот, ты себя высоко чувствуешь, не перейти к высокомерию?
3: Ну, я все-таки как бы сейчас все оцениваю вот этим пониманием стабильная и нестабильная самооценка. Почему? Потому что порой нам может казаться, что у человека завышенная самооценка из того, как он себя ведет. В том числе, по сути, высокомерие — это именно ну, внешняя форма поведения. То есть как мы можем понять, что человек высокомерный? Ну, потому что он ведет себя по отношению к другим людям определенным образом.
4: Я понимаю, что высокомерие порой чаще это маска, чтобы скрыть свое...
3: Да, то есть вполне вероятно, и скорее всего это именно так, что именно нестабильная самооценка приводит человека к высокомерию. Потому что высокомерие — это когда человек начинает чувствовать свою ценность в том, что он выше, лучше, или у него ну, что-то больше, чем у другого человека.

0: уверенно там и так далее. А потом, в определенный момент, он, допустим, заканчивает жизнь самоубийством. Почему? Да потому что в какой-то момент он оказался, может быть, либо невостребованным, да, либо еще что-то в его жизни произошло. А так как у него самооценка нестабильная, то все. Поэтому я бы сказал, что высокомерие – признак нестабильной самооценки. То есть именно, еще раз повторю эту мысль, человек убежден, что его ценность, она определяется его достижениями.
1: Ну, может, все-таки вот нас Бог создал такие, какие мы есть. Может, не стоит пытаться себя поменять?
0: Да, на самом деле суть в том, что мы не должны себя менять. Мы просто должны прийти, либо вернуться, или прийти в то состояние, для которого нас Бог сотворил. То есть потому что, опять же говорю, в этом мире свойственно, начиная с самого детства, делать так, чтобы у человека была нестабильная самооценка. Вообще очень удобно иметь вокруг себя людей с нестабильной самооценкой. К примеру.
1: Почему?
0: Ну, объясню. Ну, удобно кому-то, у кого есть какие-то корыстные мотивы.
1: Ну,
0: да, потому что
1: да.
0: Управлять
1: потому этими... что общаться с такими людьми, мне кажется, долго...
0: Да, то есть управлять этими людьми проще. Да, потому что эти люди с нестабильной самооценкой, они очень хорошо подаются на всякие маркетинговые ходы. Например, ты будешь чувствовать себя нормально, с хорошей самооценкой, если ты купишь... последнюю модель этого телефона.
1: Это да? Мы сейчас говорим про тип нестабильной самооценки. Опять перейдем к типам личности, к меланхоличным типам личности. Mm-hmm. Есть люди с нестабильной самооценкой, которые, наоборот, о которых мы говорили, которые высокомерны, которые ведут себя вызывающе, которые за счет унижения других пытаются поднять свою самооценку. И вот с такими людьми управлять гораздо тяжелее, чем... просто с человеком с нестабильной самооценкой, который тихонечко там себе сидит в углу.
0: Ну, может быть. Но, опять же, тоже намного легче, чем человеком со стабильной самооценкой.
1: Ну,
0: потому
1: да,
0: что просто как... нужно подобрать нужный ключик. То есть этому человеку нужно почет и уважение, чтобы его немножко превознесли. Uh-huh. А дальше как бы за это он сделает все, что хочешь. Да, поэтому с детства, увы, мы воспитываемся именно вот в этой культуре нестабильной самооценки. Начиная со школы, еще где-то, когда твоя ценность определяется, допустим, твоей успеваемостью в школе. Да? Или когда твоя ценность определяется тем, насколько ты успешен в спорте, либо еще в чем-то. Или когда родители постоянно с детства тебя с кем-то сравнивают. И говорят, а вот посмотри на Петю. Вот Петя какой молодец, вот Петя хороший мальчик. Да, вот он и в музыкальной школе учится, вот он и в школе отличник и так далее, а ты у меня, в общем, лоботряс растешь. Да, поэтому человек с детства начинает думать и привыкает к тому, что его ценность определяется тем, что он достиг, его достижениями. И мы видим, что, по сути, практически весь мир-то на этом построен, да, на вот достижении чего-то. Олимпийские рекорды, кто-то в спорте, кто-то еще в чем-то, чтобы... Но сделать что-то лучше, чем другой. И чаще всего за этим кроется не просто любовь к этому, а кроется, ну, нестабильная самооценка.
1: Но мы вот, получается, что мы между двух огней. С одной стороны, мы все вокруг говорят, что мы должны повышать свою самооценку, мы должны расти. С другой стороны, другой лагерь говорит, что принимай себя таким, какой ты есть. Тебя, и даже с точки зрения христианства, тебя Бог создал таким, какой ты есть. И тут между двух огней. С одной стороны, вроде надо меняться, а с другой стороны, будь собой, не меняй себя.
0: Да, то есть ситуация в чем? Что первое, о чем мы сказали, да, несколько таких важных принципов, и они как раз, я думаю, будут ответом на этот вопрос. Первая основа вообще, на чем строится фундамент стабильной самооценки, это... осознание и вера, и принятие того, что я огромная ценность. Ценность, я ценен в глазах Бога, в первую очередь, потому что я не всегда могу быть ценен в глазах людей. А иногда даже бесценен. Иногда мне могут даже говорить, что ты вообще там ничего не стоишь, ты неудачник там, и так далее. Кстати, тоже надо понимать, конечно, это, наверное, легче воспринять человека со стабильной самооценкой, что когда тебе кто-то пытается вот таким образом вывести тебя и, да, и вот из твоего состояния, или тебя кто-то тянет вниз, говоря о том, что ты неудачник, ты ничего не достиг, посмотри на это и так далее, для меня это первый признак, что у человека проблема самооценка, то, о чем мы говорили.

0: То есть он пытается либо сам как бы самоутвердиться за счет тебя, вот, ну, либо просто у него серьезные какие-то внутренние проблемы. Потому что человек со стабильной самооценкой никогда не будет стараться унизить другого человека, да, или сказать, что он ни на что не способен, mm-hmm. и так далее. Он, подобно Богу, воспринимает любого другого человека как ценного, ну, как ценность по факту сотворения. По тому факту, что Бог любит каждого человека. Это первое, что важно понимать. И тут без разницы, меланхолик ты, холерик, сангвиник, да, или флегматик. Следующий момент — это здравая или адекватная оценка самого себя. Вот это очень важно. Да, оно как раз помогает тебе потом уйти от этого постоянного сравнения тебя с кем-то. Угу. Потому что каждый из нас индивидуален. Каждый из нас рождается с определенным набором там, генов и так далее. Но кроме этого, каждый из нас уникален по факту нашего жизненного опыта. Да? Никто не проживал мою жизнь вплоть вот до, угу. да, вот до каждой секунды. Поэтому я уникален, у меня есть определенный путь, у меня есть определенный набор, как вот иллюстрация такая, чемодан, когда мы куда-то собираемся. Допустим, если я еду куда-то на юга, естественно, я не буду брать с собой там mm-hmm. лыжи, валенки, либо еще что-то. Да? Если я там на Северный полюс покорять, то, естественно, у меня будет другой гардероб. Так и Бог, создавая каждого человека, да, он вложил определенный набор качеств, свойств и так далее. И то, что ты меланхолик, например, это не делает тебя хуже сангвиника. Mm-hmm. Или, например, ты холерик, и значит, ты хуже флегматика. То есть нет, мы все разные. Разные по темпераменту, разные по набору даров и талантов. Поэтому ты должен просто принять себя, проанализировать и понять, какие мои сильные стороны. Например, ну, ты анализировал себя и понял, что моя сильная сторона — это действие. То есть я человек дела, я люблю действия, mm-hmm. я не люблю слишком много говорить. Это вообще не моя сильная сторона. Да? Когда ты это осознал, адекватно принял себя таким, ты не будешь постоянно переживать или на кого-то завистью смотреть, как он общается с людьми, вот, а я так не могу, я неудачник и так далее. Нет, ты будешь понимать, да, угу. то есть Бог ему дал талант, дар, он может хорошо общаться с людьми, но зато он может хорошо общаться с людьми, но он не сможет сделать то, что можешь сделать ты, потому что ты умеешь концентрироваться на какой-то одной задаче, ты можешь ее качественно выполнять, и все, кто видит результат твоей работы, говорят: «Вау, это классно». Поэтому просто надо проанализировать себя. Вот и все. И еще есть важный момент, то есть принять себя, какой-то есть, но при этом это не оправдание своих слабостей. То есть я принимаю себя, Бог меня таким создал. Поэтому Он меня, наверное, создал ленивым, и я буду лентяем. Да нет. То есть если что-то можно изменить, то ты должен это менять. Понятное дело, что бывает что-то, что ты, возможно, уже не можешь изменить. Может быть, это что-то связано с твоей внешностью, либо действительно вот, ну, неспособностью в каких-то сферах. Но если это возможно изменить, тебя не устраивает, например, твоя физическая форма. Ну, Бог меня таким создал, да, да ничего подобного. То есть если есть возможность изменить, mm-hmm. вот смотри, был такой человек, вот он подтянулся, он стал заниматься там спортом, фитнесом, и вот он теперь нормально выглядит здоровым человеком. Пожалуйста, меняй.
1: Но как нам, христианам, сегодня вот эту грань разделить между здоровой самооценкой и факторами его, ну, окружающими? Потому что, ну, есть такой стереотип, что если у тебя здоровая самооценка, ты не дашь себя унижать. Mm-hmm. Тебя будут унижать. А Библия учит другому. Mm-hmm. Смотря на жизнь Христа, когда он был здесь, ну, может быть, так вот вопрос, какая у него была самооценка, потому что он был кроток, смирен, и нас Библия к этому призывает mm-hmm. быть кроткими и смиренными. Как, где вот на эту грань найти, чтобы понимать, mm-hmm. что да, у меня высокая самооценка, и в то же время поставить левую щеку или другую щеку?
0: Mm-hmm. Как раз пример Христа показывает нам пример самой адекватной самооценки. Потому что Христос никогда не получал удовольствия от того, что его унижают и так далее. Он говорит: ну вот меня унижают, я так от этого...
1: Но его самооценка позволяла это делать с ним.
0: Да, но его адекватная самооценка позволяла понимать, что человек, который тебя унижает, сам глубоко несчастен. И потом как можно... То есть он больной человек. Как можно обижаться на, ну, больного человека? Угу. Поэтому стабильная самооценка... То есть, но при этом мы знаем иногда, что Христос и отвечал. Да? А за что вы как бы вот это делаете? Или Павел, мы вспоминаем, да, он тоже как бы иногда и заступался себе, говорил: а на каком основании? это происходит. То есть если ты понимаешь, что ты можешь задать этот вопрос и спросить, а почему ты сейчас как бы так ко мне относишься? И ты понимаешь, что человек может это воспринять, и это может быть каким-то уроком, да. Но если нет, то пример Христа, его кротости и смирения как раз показывает, что у него была адекватная самооценка. То есть он не впадал в депрессию после этого, не пропадал где-то да, на год, выпадая из служения. Нет, он это слышал, но он понимал, и у него было подтверждение, что отец любит его, что он нашел в Боге благоволение. И поэтому это помогло ему, в принципе, пройти весь тот путь, который ему был отмерен.
1: Спасибо большое, Антон, за эту беседу. К сожалению, наша сегодня программа ограничена, но спасибо тебе за то, что мы смогли разобрать довольно много вопросов, которые волнуют сегодня людей. Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Помните, что Господь любит каждого из нас, что каждый из вас ценен в глазах Бога. Спасибо, что смотрели эту программу. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».
3: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Светлана.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Я приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Разрушенные проклятия», где сегодня мы рассмотрим по милости Господней тему «Реальны ли проклятия?». Нам вначале нужно удостовериться в том, что вопрос, который мы намереваемся обсуждать в течение 8 вечеров, реален и имеет смысл тратить драгоценное время на его исследование. Вопросы, которые мы зададим сегодня, сформулированы следующим образом. Существует и действуют ли сегодня дьявол и бесы? Реальны ли проклятия сегодня? Когда мы задаем этот вопрос в контексте духовного, религиозного мировоззрения, мы сразу же обнаруживаем целую палитру мнений. Мы находим, что существуют 4 главных точки зрения у представителей тех, кто верит в Бога, на этот вопрос. Первая точка зрения заключается в том, что дьявола, бесов и одержимых ими нет и никогда не было. Ни во времена Ветхого, ни во времена Нового Завета. Все явления имеют естественного характера объяснения. Если у человека какие-то проблемы, значит, нужно лечиться или искать иные пути решения, опять же, обычного материального плана, материального уровня. Первая точка зрения. Вторая сводится к тому, что, напротив, все болезни, все проблемы являются проявлением действий темных сил. Люди, которые держатся этой позиции, живут по принципу «бесы, бесы, кругом бесы». Заболел зуб, значит, нужно беса из зуба изгонять. Заболел желудок, значит, бес в желудок пробрался, и оттуда его необходимо изгонять. Кругом мерещатся демоны. Это вторая позиция. Далее мы находим, в-третьих, точку зрения, согласно которой одержимость как явление в действительности существовала ранее, в Ветхом Завете, до смерти Иисуса Христа на кресте. Но когда пришла эпоха Нового Завета, Господь Иисус одержал победу над дьяволами и всеми бесами, и потому сегодня, хотя дьявол и бесы и существуют, но не действуют, ибо они скованы на все время христианской эры. В-четвертых, вы можете найти позицию, согласно которой дьявол и бесы действуют сегодня, в 21 веке, несмотря на научный прогресс, но они действуют лишь среди неверующих. Они не имеют власти над христианами. Рожденный свыше верующий неуязвим для проклятий. Какая из этих точек зрения соответствует реальности? Какая из них истинна? Одна из упомянутых 4 или, возможно, существует еще иная? 5. Сегодня, начиная исследование этой непростой темы, мы с вами должны определиться с методом. Где нам брать информацию для ответа на эти сложные вопросы? Как в действительности знать, какими источниками пользоваться? Можно пойти по привычке научным путем. То есть найти специалистов по оккультному, по необъяснимым явлениям, найти ученых, которые поставили бы эксперименты, наблюдали бы течение экспериментов, анализировали и затем, синтезировав, предложили бы нам свой вариант объяснения. Можно пойти путем сбора информации у населения, пойти статистическим подходом и, опросив общественное мнение, выяснить, какой процент людей имели опыт встречи с оккультным, с духовным, и, веря в то, что эти люди являются представителями общества, можно было бы сделать проекцию в отношении того, какова ситуация в обществе в целом. Есть и еще один путь, довольно распространенный, когда мы открываем разные книги, учебники и пособия на эту тему, это личный опыт. Многие рассказывают о том, как в их жизни проявлял себя дьявол. Они рассказывают о том, как им удалось его победить. И в этом отношении я мог бы рассказать много случаев из своей практики. Но нас сегодня ни один из вышеупомянутых методов не интересует. Цель этой программы заключается в том, чтобы обратиться к древнейшему духовному источнику, к Библии, к Священному Писанию и посмотреть, что здесь, в Святой Божьей книге, сказано на эту тему. И хотя мы будем обращаться и к ученым, и к статистам, и к личному опыту, нашим основанием для исследования данного вопроса будет Священное Писание Библия, которой мы сейчас с вами должны дать определение, что означает слово «Библия» и каким образом мы будем использовать этот древний документ. В энциклопедическом словаре Брагауза и Ефрона мы находим следующее определение Библии. Оказывается, слово это греческое. В греческом языке есть термин «библос», означает «книга», и множественное число «библия», окончание множественного числа «книги». Сколько у нас книг в канонической Библии? 66. И вот далее этот словарь предлагает следующее определение. Библией называется в христианской церкви собрание книг, написанных по вдохновению и откровению Святого Духа через освященных от Бога людей, называемых пророками и апостолами. Первое очень важное заявление из энциклопедического словаря Брагауза и Ефрона заключается в богодухновенной природе материала книг Библии. То есть речь идет о том, что сам Бог вдохнул свои откровения в разум людей, пророков и апостолов, которые затем записали это человеческим языком. Во-вторых, очень важно отметить, что этот богодухновенный статус – он относится ко всем 66 книгам Священного Писания. Ибо сказано от освященных, через освященных от Бога людей, называемых пророками и апостолами. Пророками, как правило, называют тех, кто писал до начала нашей эры. Апостолы – это те, кто, будучи последователями Иисуса Христа, оставил свои богодухновенные труды в первом веке нашей эры. Это означает, что ко всем книгам Священного Писания, от книги Бытие до книги Откровения, на этой программе мы будем обращаться как к равноавторитетному богодухновенному источнику. Мы не будем подходить к Библии избирательно, называя и определяя какую-то часть для нас, а какую-то часть для них. Все Писание богодухновенно, говорит сама книга Библия о себе. Давайте вспомним, из каких разделов состоит Священное Писание. Мы находим, что первая значительная часть, первые 39 книг в специальной богословской литературе обозначаются двумя терминами – термин «танах» или «тонак», или же термин «Ветхий Завет». Это обозначение первых 39 книг Священного Писания. В зависимости от того, в каком религиозном обществе вы находитесь, вам знакомо либо название «Танах» книги от книги «Бытие» до книги пророка Малахи, либо термин «Ветхий Завет». Слово «Танах», в свою очередь, является сокращением. Это начальные буквы трех главных слов, трех главных разделов Священного Писания Ветхого Завета. Первый раздел – это «Тора». «Тора» означает «учение» и представляет собой первые пять книг Священного Писания. Это «Пятикнижье Моисея». Первые две буквы этого слова составляют как раз-таки название термина «тонак». Далее идет раздел «Набиим». «Набиим» – это «пророки». Таким термином в подлиннике Священного Писания, написанном на древнееврейском языке, обозначаются пророческие писания. И отсюда у нас вторые две буквы в этом слове – «то-на». И затем третья часть – «кетубим» – это писания. Это так называемые книги мудрости, куда входит книга Псалтирь, книга Притчи, книга Екклесиаст и так далее. Все вместе получается «тонак» или в ином прочтении «танах». Это первые 39 книг Слова Божия. Они имеют богодухновенную природу. Далее оставшиеся 27 книг обозначаются также двумя терминами. Это апостольские писания, то есть написанные апостолами, или же называется еще как, для христиан более привычно, Новый Завет. Апостольские писания или Новый Завет состоят, во-первых, из Евангелий, их у нас сколько? 4, и затем все остальное представляет собой послания. Книга «Деяния апостолов», например, была личным посланием Феофилу, книга «Откровения» была посланием семи церквам, далее у нас есть послания Иоанна, Иакова, Петра, Иуды и апостола Павла. Вот это главные разделы Священного Писания, и для нас чрезвычайно важно – с самого начала, говоря о предпосылках в исследовании этой темы, определиться в том, что ко всем книгам Библии, и Танаху, и апостольским писаниям, мы относимся как к обладающим равным, богодухновенным авторитетом. Сделав эти предварительные замечания, указав метод, которым мы будем пользоваться, и источник наших знаний, мы готовы отправиться в путь.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Итак, реальны ли дьявол и бесы, реальны ли проклятия в Танахе и в апостольских писаниях? Мы открываем с вами в первую очередь книгу Иова, первую главу и затем вторую, в которой написано стихи 1, 7 и 8. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел». Сатана представлен здесь как могущественное существо, который в состоянии насылать болезни. В книге Иова сатана представлен как причина потери жизни всех детей Иова, всего имущества Иова. Сатана представлен как конкретная реальная духовная личность. В первой книге Паралипоменон, в 21 главе, в первых трех стихах и затем в стихе 14 о сатане сказано так: «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: «Пойдите и счислите израильтян от Версавии до Дана, и представьте мне, чтобы я знал число их». И в результате этого наущения сатаны, как говорит 14 стих этой главы, «И умерло израильтян 70 тысяч человек». Сатана представлен в Танахе, в пророческих писаниях, как реальное могущественное существо. Далее мы посмотрим с вами на пророческую книгу Захарии пророка, где в 3 главе, в первых 2 стихах рассказывается следующее. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня?» Перед нами отрывок Священного Писания, где Иисус, великий Иерей, об этой личности вы можете больше прочесть в книге пророка Агея во 2 главе, в первых 4 стихах. Это первосвященник эпохи после Вавилонского плена, так называемый Иисус, сын Иосидеков. Он стал мишенью сатанинского противодействия. И он препятствовал Господу облагодетельствовать этого первосвященника. Сказано, что сатана стоял, чтобы противодействовать ему. Он противодействовал Божию служителю, и только лишь вмешательство Господа положило конец этому действию сатаны. В книге Второзаконие, в 32 главе, в 17 стихе мы читаем с вами ужасное повествование о степени влияния бесов на народ Божий. «Приносили, сказано, жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, о которых не помышляли отцы ваши». Это описание определенного момента в истории Израиля. Даже народ Божий порою приносил жертвы кому? Бесам. Это даже страшно представить, но Библия говорит об этом неоднократно. Например, в книге «Псалтирь», в 105 главе, читаем стихи 37 и 38. «И приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невидную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью». В первой книге Царств, в 16 главе, в стихах 14 по 16 и 23 рисуется сонма духовных ангельских сил. И написано так: «А от Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Саулова ему: вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые перед тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своей, будет успокаивать тебя. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него».
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: В этом тексте, в этом отрывке есть несколько вопросов. О соотношении Духа Божия, Духа Господня и Духа зла. Вот что важно отметить. Злой дух пришел к Саулу после того, как от него отступил Дух Господень. То есть показывается их иноприродность. Далее. Злой дух, как следствие, это не Господень Дух. Нигде не сказано, что злой дух Господень. Есть фраза «злой дух от Господа». В том смысле, что даже когда злой дух приходит, все равно он должен прежде получить позволение Господне. Должны быть законные основания, на которых злой дух имеет право действовать. Но Бог никогда не является источником зла, и злой дух по своей природе не Господень. Что же он делал, этот злой дух? Сказано, он возмущал Саула. В подлиннике здесь, в древнееврейском языке, используется глагол «баат», который означает «нападать», «поражать», «пугать», «ужасать». Саул наполнялся тоской, Саул наполнялся ужасом, он чувствовал себя пленником, ему становилось невыносимо. И только когда Давид играл, только тогда отраднее и лучше становилось Саулу. Мы видим, как злые духи в состоянии влиять на внутренний мир человека, поражать эмоции, чувства, приводить к тоске, приводить к отчаянию, приводить к тревоге, к депрессии. Это способность дьявольских сил. И вот теперь упомянутое мною войско духовное мы читаем в первой книге царств, в 18 главе, стихи с 10 по 12. «И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни. В руке Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него, и стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил». Что было результатом воздействия злого духа на Саула? Он, сказано, бесновался. Итак, Танах, Ветхий Завет, описывает и явление бесноватых на страницах Священного Писания. И вот теперь войско зла. Вторая книга Паралипоменон, 18 глава, стихи с 18 по 22. «И сказал Михей: так выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его». Это для нас подсказка. «По правую и по левую руку Господа. И сказал Господь, кто увлек бы Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе, и выступил один дух, и стал пред лицем Господним, и сказал, я увлеку его. И сказал ему Господь, чем? Тот сказал, я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его, и сказал он, ты увлечешь его и успеешь, пойди и сделай так. И теперь вот попустил Господь духу лжи войти в уста сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе». Хочу обратить ваше внимание на несколько важных моментов. Во-первых, все небесное воинство, все духовное воинство находится по правую и по левую сторону. В отношении чего это подсказка нам? Давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, 25 главу, стихи с 31 по 34 и затем 41. 25 глава, стихи с 31 по 34. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей. И соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, который по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». По правую руку находятся те, кто с Богом, те, кто в Царстве Божьем, те, кто представителями Бога являются. Что же по левую руку? Читаем 41 стих. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный». Кто помнит и знает, что дальше? уготованный дьяволу и ангелам его. По левую руку от Господа находятся дьявол и ангелы дьявола. И вместе с ними эту участь погибельную разделят те, кто встанет на их сторону. Соответственно, перед нами Господь, и по правую сторону его духи зла, то есть добра в данном случае, по левую сторону духи зла. И вот тогда становится понятно, почему один дух может быть духом лживым. Этим мог быть только дух зла, только дух дьявола. Мы видим здесь конфликт между волей Божьей и волей духа лжи. Сказано: «Господь о тебе вот это сказал», а дух лжи говорит совершенно иное. Дух лжи является представителем дьявола. Это тот, кто по левую сторону от Господа. Дух лжи говорит устами людей. Он вошел в уста пророков царя. И люди этого могут не осознавать. Когда эти пророки вещали, им казалось, что они говорят от Господа. Они не осознавали до тех пор, пока Божий пророк не рассказал, какова действительная весть от Бога. Итак, вопрос. Реальны ли сатана и бесы согласно Танаху? Согласно первым 39 книгам Священного Писания, согласно Ветхому Завету. Ответ каков? К сожалению, как бы ни хотелось нам, чтобы злой силы не было в реальности, на страницах Священного Писания на вопрос, реален ли сатана и бесы, дается однозначно утвердительный ответ в первых 39 книгах. Теперь следующий вопрос. Есть ли на страницах Слова Божия, на страницах Танаха повествование о проклятиях? Реальны ли проклятия? Книга Бытие, 3 глава, стихи 14 и 17 по 19. «И сказал Господь змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Священное Писание буквально с первых страниц показывает, как проклятие входит на нашу землю. Оно было результатом отпадения от Господа, результатом грехопадения, результатом послушания дьяволу.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Далее. «Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Вот последствия проклятия, которое явилось на земле после отпадения от Бога. В 4 главе книги Бытие, в стихах с 10 по 12, мы находим второе упоминание проклятия в Библии. «И сказал: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Это слова Божьи, обращенные Каину. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Когда проклятие вошло в жизнь землян, оно стало занимать настолько заметное место, что спустя время мы обнаруживаем, появились специалисты по наведению проклятия. В книге «Числа» в 22 главе, в стихах с 5 по 7 читаем. «И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пефор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня, и так приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, а кого проклянешь, тот проклят. И пошли старейшины моавитские и старейшины мадиамские с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму и пересказали ему слова Валаковы». Мы находим, что этот человек по имени Валаам был известен на весь тогдашний мир. С раввин моавитских туда, в Междуречье, между Тигром и Ефратом, туда, в Месопотамию, в дальнюю сторону были направлены представители, потому что они знали, что Валаам обладает силой проклинать. И кого он проклянет, тот становится проклятым. В книге Второзаконии, в 28 главе, мы читаем в 15 стихе указание причин, по которым приходит проклятие. Но прежде 27 глава, стих 26 той же книги. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет «Аминь». Проклятие приходит вследствие нарушения воли Божьей. 28 глава, 15 стих книги Второзакония. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Проклятие описано как реальность жизни. В книге Иова, в 24 главе, в стихах 16 по 19 о проклятии и действии проклятия в жизни людей написано следующее. «В темноте подкапываются под домы, которые днем они заметили для себя, не знают света, ибо для них утро – смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. Засуха и жара поглощают снежную воду, так преисподняя грешников». Есть люди, которые названы проклятыми, проклята часть его, и нет ему благословения в этой жизни, говорит Священное Писание. В книге «Псалтирь» в 108 главе, в стихах 17 по 19, мы находим о реальности проклятия на страницах Танаха следующее. «Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его, и как елей в кости его, да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается». Проклятие входит в само естество человека, во внутренность его, в кости его. Оно поражает физиологию человека. Проклятие приходит в жизнь того, кто, сказано, возлюбил его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Человек оказывается небезволен. Он в состоянии сделать выбор в отношении благословения или проклятия. Проклятие описывается как реальная сила. Итак, второй вопрос. мы с вами подошли к промежуточному итогу нашей сегодняшней первой встречи, первой из восьми. Реальны ли проклятия согласно Танаху, согласно первым 39 книгам Священного Писания? Каков ваш ответ? К сожалению, да. Мы находим, что и сатана, и бесы реальны, и действуют они и вне народа Божия, и внутри представителей народа Божия. Мы находим, что проклятия тоже реальны, и они могут поражать как тех, кто не знает Бога, так и тех, кто, зная, нарушает Божью волю. Мы продолжим исследование сегодняшней темы во время второй части нашего вечера. Да благословит вас Господь!
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше –

0: Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня наша встреча с удивительным человеком Марией Вачевой. Мария, спасибо огромное, что вы сегодня у нас в гостях. Мария – психолог, семейный консультант. И те из вас, кто внимательно смотрит эфир телекомпании «Три ангела», вы знаете, что она ведущая нашего очень хорошего цикла, который представлен и в онлайн-трансляции, который представлен и в повторах. Этот цикл называется «Территория реальности». Это цикл для молодежи, для тех, кто ищет свой путь, для тех, кто имеет вопросы на сложные, такие неординарные темы. Мария участвует в этом цикле «Территория реальности». Плюс к этому она у нас совершенно чудесные передачи снимает и в цикле «Иначе говоря», и в цикле «Принято считать». И сегодня мы знакомимся с Марией, что же она за человек. Вы знаете, большинство из вас, конечно, очень доброжелательно принимают наши программы, наших гостей, но некоторые все-таки закрадывается какое-то сомнение, и люди задают вопрос, ну, такой, может быть, достаточно каверзный, а сколько вы платите своим гостям, а вот что ими движет, кто их готовит к тому, чтобы они так говорили. Вот сегодня в очередной раз я вам хочу сказать, что мы нисколько не платим нашим гостям, мы их никаким образом не готовим. Разговор наш по большей части, на самом деле, происходит уже тут.
2: Естественным образом, да.
1: Заранее не готовимся, но этими людьми движет всеми теми, кого мы приглашаем, движет что-то особенное. Вот мы надеемся, что на протяжении этой встречи, на протяжении этой программы вы поймете, что особенное движет Марии, почему вот так она расположена к тому, чтобы помогать людям. И как вот говорят ребята, сотрудники телекомпании «Три ангела», от нее столько исходит любви. Сейчас буквально вот готовлюсь к программе, это я уже чувствую. И тут она как-то подсказывает, тут вот она хочет помочь. Мария, спасибо вам.
2: Спасибо, Юлия, такая высокая оценка. Я столько о себе не думаю, правда. Я думаю о себе обычно, что я обычный человек, который ведет обычную жизнь.
1: Угу. А все-таки, хоть вы и не хотите об этом говорить, но вы расскажите свои регалии, свои должности, и какое образование вы получили вот в связи с этим?
2: Ну, так или иначе, вся моя деятельность связана с тем образованием, которое я изначально получила, когда я обучалась, и я по специальности преподаватель педагогики и психологии. Был у меня разный жизненный опыт, наша семья много переезжала, поэтому я работала и с детьми-инвалидами, я могла получить немножко образование в сфере дефектологии. Был период, когда я была на телефоне доверия консультантом и тоже имела возможность общаться с разными людьми, решать разные проблемы. И, скажем так, на сегодняшний момент я продолжаю заниматься этой деятельностью. Мне нравится помогать людям. И я рада, что то, чем я занимаюсь, совпало благополучно с тем, что мне нравится. Mm-hmm. То есть дело совпало с моим интересом жизненным. Мне нравится общаться с людьми, мне нравится быть для них поддержкой. И люди иногда совершенно из каких-то других мест, других стран, незнакомые мне люди, находят меня, звонят, просят о какой-то консультации. И я рада, если как-то кому-то я могу помочь найти какой-то путь в жизни, увидеть какой-то просвет, когда они находятся в тупиковой ситуации.
1: Угу. А, Мария, наши зрители относятся к тем, кто могут также с вами связаться, иметь ваши контактные данные?
2: Да, безусловно. Я открыта для общения.
1: Прекрасно. Вы увидите обязательно контактные данные Марии Вачевой на протяжении нашей программы. Мария, давайте начнем сначала. Откуда вы? Кто ваши родители? И как вы узнали Бога?
2: Я выросла на Украине, на юге Украины, в теплых местах. Это Одесская область. У меня очень простая семья, простые родители. И было очень простое детство. Настолько простое, что когда мы что-то хотели, родители строились, мы что-то хотели, мы детьми спрашивали, «Мама, а есть денежка?» Мы не просили, мы не клянчили. И она спрашивала в ответ, «А что вы хотите?» И при всей этой простоте уже с позиции теперь уже времени, возраста своего, и повидав много разных семей, я могу оценить, что мои мама и папа очень много любви давали мне. Мне, моему брату, моей сестре очень много любви, заботы, принятия. Я переоцениваю теперь свой подростковый возраст, когда я рассказываю о подростках и семинары провожу для родителей. И я вижу, как терпеливы были ко мне мои родители, потому что я была непростым подростком. И я доставляла какие-то проблемы им, я не хотела слушаться. И сколько много терпения было у моих родителей, несмотря на то, что у них не было какого-то психологического образования и каких-то знаний, как с этим ребенком справляться. То есть им

0: за то, что он подарил мне таких родителей, которые подарили мне это счастливое детство.
1: Угу. Можно сказать, что ключевое слово в ответе на любые сложные вопросы – это все-таки любовь.
0: Да, я думаю, что да.
1: Угу. А у любви, конечно, очень много всяких проявлений. Это может быть и чувственная любовь, это может быть и, очень много.
0: И тактильно, это тоже любовь, когда мы кому-то прикасаемся, да, обнимаем. Угу.
1: И, может быть, вот поскольку все-таки с молодежью много вы работаете, вот в плане любви надо как-то... Ну, понимать ее уровни и понимать, где зеленый свет, куда можно двигаться, а где все-таки красный свет и куда не следует двигаться.
0: Ну, в этом отношении я рада тому, что я имею эти знания, которые Бог дает в Слове Своем, о том, куда можно двигаться, а где опасно. Эти знания, в свою очередь, помогли мне не наделать много ошибок в своей жизни. И, оглядываясь назад, я очень благодарна Богу, что юную девочку он нашел, он имел о ней планы, mm-hmm. она совершенно не знала об этих планах, и он использовал ее для того, чтобы она имела радость и для того, чтобы она могла послужить другим людям.
1: А вы считаете, что вот вы одна такая особенная, у вас любящие особенные родители, вы такая вот девочка, которая превратилась в такого прекрасного педагога, такого прекрасного общественного деятеля, я бы сказала, вы в таких количествах общественных мероприятий участвуете. Это вы такая особенная?
0: Нет.
1: Нет?
0: Нет. Я не думаю, что я такая особенная. Меня такой особенной делает Бог. Я знаю свои все недостатки. Я знаю свои ошибки. Они никуда не деваются, они не стираются из моей памяти. Но я осознаю, что вся моя ценность только в нем. Он дает знания, он дает... Могут наши зрители сказать, ты почитала, ты изучила, при чем тут Бог? Нет, это все Бог дает. Бог дает знания, Бог дает умение эмпатию проявлять к людям, услышать человека, увидеть в нем что-то глубоко в душе, что я бы сама не увидела. Бог открывает эти тайны сердец людских. И поэтому я не думаю, что я такая счастливая, потому что я захотела и смогла. Нет. Оглядываясь на свой прожитый путь, я убеждаюсь, что этим путем вел меня Бог. Не всегда я соглашалась с тем путем, которым Он меня вел, не всегда я все понимала, но я вижу, что Он раз за разом что-то лучшее во мне взращивал. То есть я такое растение, которое Бог взрастил. И все, что есть во мне чудесного, я вижу, что это Его плоды, а не мои какие-то усилия. Я только, очень хочу не испортить и следовать тому замыслу, который он имеет о моей жизни. И я хочу сказать, что такой замысел он имеет о каждом человеке. О каждом человеке у него прекрасный замысел для того, чтобы дать будущности надежду. У него масса планов и масса каких-то сценариев жизни для каждого человека. И вопрос только в том, что мы иногда мешаем ему что-то в нашей жизни сделать прекрасное.
1: Угу. Второе ключевое слово, которое слышу, это Бог. Из того, что вы говорите, родители привили веру в Бога или как вы узнали о Боге?
0: Моя мама была набожным человеком, и в детстве она говорила о Боге. И я скажу к своему стыду, что подростком я надсмехалась над тем, что мама верит в Бога. Я говорила такие банальные какие-то вещи, которые очень многие, может быть, и зрители говорили в свое время о том, что Гагарин слетал в космос, никого там не видел. Мама, о чем ты говоришь? Но я рада тому, что Бог смотрел на эти все фразы с улыбкой, ироничной, может быть, и понимал, что мое отношение к нему изменится. Он был терпелив. И он дал мне возможность узнать его. Я очень благодарна Богу за это.
1: Когда изменилось ваше отношение к Богу?
0: Мне было 15 лет, и я была юной такой девочкой. И случайно, совершенно, я попадаю в церковь. Я попадаю в церковь, меня приглашают подружки. И вот я с ними пришла. У меня было представление о том, что в церковь надо идти как-то по-особенному. И вот такие смешные моменты. Сейчас вспоминаю, что у меня не было приличной юбки. Надо идти в церковь. И даже подружки мне юбку одолжили. И вот мы пришли в церковь. И я помню, как мы зашли, сели, поет хор, идет богослужение –

0: Я ничего не понимаю о том, что говорят еще. Но мне нравится музыка. Я любила музыку, я музыкальный человек, я пела. И я помню, как я ждала, я знала уже со временем ход того, что будет происходить на богослужении. Я ждала, когда мы будем петь. Вот. И, может быть, первым, наверное, ключевым, что вот зацепило меня, что привлекло меня к Богу, это вот через музыку, через пение.
1: Угу. И это был такой гладкий, постепенный путь, как вы, ну, узнавали его, вот, будучи таким активным человеком в церкви? Или это был какой-то путь, может быть, борьбы, подъемов, падений? Как у вас это складывалось?
0: Ну, у меня не было таких острых каких-то сопротивлений со стороны родных от того, что я пошла в церковь, от того, что я стала другими вещами заниматься. Все мое окружение, конечно, очень удивилось этому, потому что я была очень активный по жизни человек, в школе активный человек. И когда, как я поняла, в школе узнали о том, что я стала ходить в церковь, меня пригласили, значит, к завучу. Несколько завучей объединились и стали беседовать. Да, узнавать, почему такая хорошая ученица, такая активная девочка, почему ты пошла в церковь. И я пыталась на своем уровне детском объяснить, что там учат добру, поэтому мне нравится туда ходить. Вот. То есть таких ярких препятствий не было, а привлекла меня дружба. Я имела много друзей до прихода в церковь, и я обрела такую же компанию, большую компанию друзей в церкви. Но меня привлекла эта группа новых друзей тем, что это были другие люди. И я скажу, чем они меня привлекли. Это,
1: да,
0: были,
1: вот чем они...
0: это были чистые отношения. Угу. Мне нравилось, что со всеми молодыми людьми, которые есть в нашей церкви, в нашем молодежном кругу, я могла общаться как с братьями. Не было никакого такого сексуального контекста, подтекста, не было юмора какого-то пошлого, не было каких-то вещей, которыми я насыщена была вне церкви. И мне не хотелось этого. Мне хотелось дружбы, искреннего общения, без всяких там подтекстов, без всяких намеков и каких-то шуток. И мне это очень нравилось в церкви.
1: А как вот вам кажется, естественное состояние девушки, ну вот вы были 15 лет, взрослели там, естественное состояние девушки, это все-таки желание вот это, привлекать внимание или это стыдливость? Вот когда сейчас очень, к сожалению, активно навязывается вот это вот снятие, ну, барьеров каких-то,
0: скромность не в чести, скажу
1: да,
0: так.
1: Да, да, да. Вот да. Как вам кажется, естественное состояние девушки? Почему вы говорите, вы были в окружении, где к вам проявляли такое вот сексуально направленное внимание, потом вы оказались в окружении, где это было просто братское общение, и вам понравилось именно второе. Что более естественно для девушки?
0: Ну, для меня было естественно второе. Почему? Потому что оно могло... Сексуальный контекст, он мешает увидеть другие стороны человека, на мой взгляд. И поскольку мы могли узнавать друг друга в других сферах, мы могли узнавать о вкусах друг друга, мы могли что-то изучать вместе, вместе петь, где-то путешествовать. Оно не накладывало вот такой негативный оттенок. Поэтому мне кажется, что да, есть такой период, когда девушка начинает искать внимание какого-то, в хорошем смысле, внимание противоположного пола. Но очень важно все-таки, чтобы она имела удовлетворение, и даже когда она не имеет этих отношений, чтобы она, чтобы ей было просто самой собой комфортно, чтобы это не было самоцелью. Вот молодой человек меня сделает счастливой, если он будет рядом. Если я одна, я неполноценна. Мне было комфортно от того, что я в статусе, скажем так, не имеющей молодого человека на тот момент.
1: Угу. Ну вот мне хочется как-то не упустить эту мысль, как быть, чтобы тебе было комфортно с самой собой, но мне все-таки хочется сначала продолжить вот историческую часть нашего mm-hmm. повествования. Вот вы оказались в церкви, вы были приняты в этот круг, вам в нем было хорошо. Как дальше развивались ваши отношения с Богом? Можно ли утверждать, что когда молодой человек пришел в церковь и оказался в хорошем дружелюбном кругу, то это он уже пришел к Богу?
0: Я думаю, что нет. Ну, внешне это выглядит, как он пришел к Богу, потому что я стала ходить на богослужение, я приняла крещение в церкви, я была активным прихожанином в церкви, участвовала в различных программах. Но я думаю, что приход к Богу, настоящий приход к Богу в моей жизни начался тогда, когда я

0: что-то пережила с Богом. То есть пока все шло гладко, моя вера, она была все-таки такая маленькая, вот как я сейчас думаю. Бог и такую принимает веру. Но она была такой маленькой, потому что Бог давал мне то, в чем я нуждалась. Я его за это благодарила. И это со стороны выглядело, как Бог играет по моим правилам. Но когда в жизни...
1: По вашим правилам? То есть, например, вы его о чем-то просите
0: он
1: в молитве?
0: Это, да, он это дает, да. В моей жизни нет никаких трудностей, мне я не переживаю. И поэтому, в принципе, все эти мелкие какие-то шероховатости, они решаются. И, в принципе, мне тогда казалось, что я с Богом, и все хорошо, и у меня достаточная вера. Я так оценивала себя. Но Бог видел, что у меня есть ресурс, и можно эту веру увеличить. Но однозначно такие вещи я вот вижу и в Писании, через жизнь героя в Библии. Такие вещи приходят только, когда приходят трудности. Вот пока все хорошо...
1: исключительно.
0: Мне кажется, что так.
1: Мне тоже.
0: Что пока все хорошо, я не знаю сама себя еще, что я, как я себя поведу в экстремальной ситуации, буду ли я верить, если на меня поднажмут. И вот такие ситуации, они как некие тиски. Вот когда оливу, да, давят, и получается масло. И вот чтобы было масло, эту оливу надо раздавить. Вот я была оливой, а еще тисков не было. И поэтому не было масла, благословения какого-то, да, мягкости какой-то не было. Бог имел в перспективах, планах и эти испытания в моей жизни.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Мария Вачева, психолог, семейный консультант. Идет очень большой глубины разговор у нас. Я очень за него, Мария, благодарна. Спасибо. Хочу вам сказать, что Мария открыта для общения, открыта для взаимодействия. И вот на всю нашу большую аудиторию мы говорим о том, что на протяжении программы вы можете видеть ее электронный адрес. Вы также ее можете найти в соцсетях. То есть это, ну, могут быть разговоры на любые темы. Это могут быть, может быть, и выступления в каких-то мероприятиях, в которых вам покажется, что вам хочется слышать о том, что такое настоящая любовь и что такое Бог. Мария, давайте вот про те трудности поговорим, которые... Ну вот вы сделали такое сравнение, что вот вы олива или, ну, ягода вот оливкового дерева, которая, ну, нужно было пройти через пресс какой-то, чтобы она смягчилась. Расскажите, пожалуйста, что вы имеете в виду?
0: Ну, лично в моей жизни это была утрата, неожиданная утрата. И вот я впервые говорю об этом на экране, хотя прошло уже достаточно времени, но это сейчас, с позиции вот уже времени, я могу оценить, что это был кризис веры. Когда случилось так, что во время родов один ребенок выжил, у меня второй ребенок не выжил.
1: Двойняшки.
0: И, да, у меня были двойняшки, две девочки. И у меня был вопрос к Богу.
1: Перебью, Мария, на секунду. Вы замужем?
0: Да, я замужем. У меня двое замечательных деток, сын и дочь, которые меня радуют, которые смысл в чем-то моей жизни.
1: Расскажите, пожалуйста, да, что же это был за кризис веры?
0: И вот когда случилось вот такое неожиданное для меня, неожиданное несчастье, и первый, кому я задала вопрос, это был не вопрос к врачам, почему допустили, почему так случилось, это был вопрос к Богу. Я уже имела с ним отношения, и поэтому я его спрашивала, а что сейчас произошло?
1: Да, и он пока играл по вашим правилам.
0: Он играл пока по моим правилам, все шло хорошо. И вдруг такая ситуация, я спрашиваю у него, а что вообще сейчас происходит? Мы с тобой друзья. И я вроде ничего такого плохого не сделала, как обычно. Если у нас какие-то трудности, мы же сразу начинаем думать, может, это что-то там я плохого сделала. Я ничего плохого не сделала. Я ничем не хуже других людей. Почему ты допустил это в моей жизни? То есть я находилась в церкви, я читала Слово Божие, но у меня был этот вопрос к Богу. Я его, честно сказать, даже не могла афишировать другим людям, потому что внутри вот этот вот

0: вопрос не мой, да, так звучал только к нему. Да. Что произошло? Почему ты это допустил? И что интересно, внешне это выглядело, что я смирилась, что я приняла, да, это, потому что я продолжала также на богослужениях исполнять какие-то духовные гимны. Я могла что-то о нем говорить, но внутри я несла этот вопрос. Почему? Почему одним удалось, у одних все хорошо, а у меня почему это случилось? И многие годы я снова и снова возвращалась к этому вопросу.
1: Многие годы.
0: Многие годы. Были люди, которые говорили, так легче, а так тебе будет проще. Были люди, которые говорили, ну, такие утешатели в кавычках, что все любящим Бога все содействует ко благу. Согласна с этой цитатой. Но когда мне было больно, эти слова еще больнее делали. И Бог казался отстраненным, как из книги Иова. Когда ты один, Бог где-то далеко, и он почему-то отвернулся и не отвечает. Он что-то тут не так пошло в моей жизни. Более того, в мою жизнь, вот внутри меня поселился очень сильно страх. Страх того, что... А что мне еще приготовило за поворотом моей жизни? Я теперь боюсь ему доверять. Я понимаю, что он мне хочет блага, но я боюсь того блага, которое придет в мою жизнь. Как я это переживу, как я это перенесу? И эти вопросы, на эти вопросы я стала находить только тогда, когда я стала помогать другим людям. Когда я стала сквозь слезы продолжать петь о нем, говорить о нем. И когда я стала утешать других людей, я увидела, что здесь, на этой земле, не бывает полностью идеальной гармоничной жизни. Мы не в Эдеме. Человек ушел из Эдема. И поэтому с ним случаются несчастья. Даже с тем, который с Богом. С ним случаются несчастья. И от того, что с ним случаются несчастья, в нашем сердце еще сильнее эта тоска по Эдему, чтобы вернуться туда, вернуться к Богу, вернуться к тому благополучию. И вот, на мой взгляд, это стало вот тем утешением, настоящим утешением, о том, что да, трудности случаются, и с другими людьми и похуже случаются. Более того, когда я общаюсь с женщинами в женском кругу, я вижу, что у каждой женщины, вообще у каждого человека есть своя история, своя книга боли, своя книга переживаний. Но когда мы проживаем эту книгу боли, переживаний, у нас есть всегда два варианта. У нас есть вариант сказать, ну, Боже, ты не играешь по моим правилам, я тогда с тобой не дружу. И уйти, отвернуться от него, потому что мы не знаем, что дальше будет за поворотом нашей жизни. Но у нас есть и другой вариант. Пройти вместе с ним через эту боль, обрести силу, обрести какой-то смысл дальше жизни, более того, обрести возможность и силу помогать другим людям, поддерживать других людей, когда они сталкиваются с какой-то ситуацией трудной.
1: Угу. А можно ли сказать, Мария, что у вас именно вот в результате того, что вы это поняли, установились настоящие отношения с Богом, доверительные, глубокие, и продолжаются ли они, развиваются ли они, потребовались ли еще дополнительные трудности? И как вам кажется, ну, в жизни каждого ли человека требуются вот эти постоянные трудности, чтобы углублялись эти отношения?
0: Я очень надеюсь, что есть люди, которые без трудностей укрепляют свои отношения с Богом. В моей жизни были и после этого, и утраты, и потери были. Но они уже были не так болезненны для меня. Может быть, потому что первая утрата – это было то, как я покинула свой Эдемский сад благополучия. Mm-hmm. И я уже находилась среди останков, руин, и я видела, что да, земля греховная, да, есть боль, и утрата приходит неожиданно. Но я увидела, что я могу расти в отношениях с Богом, что я могу выйти на другой уровень, не на тот уровень, что ты мне даешь, и я в ответ тебе верю, я в ответ тебе доверяю, а я доверяю тебе, несмотря на, потому что я знаю, что в самом конце ты мне обещаешь благо, и ты проводишь меня через это, и чтобы я еще могла других поддержать на этом пути и вместе с ними пройти. Я не знаю, что мне Бог дальше приготовил. Я не знаю, будут ли у меня еще испытания. Вполне возможно, что будут. Потому что пока мы живем, вот в течение жизни опять наслаивается какая-то шелуха жизни. И такие ситуации, какие-то стрессовые, переживания какие-то, они снова нас очищают от этой шелухи. Когда мы начинаем ценить пение птиц, и мы замечаем красоту травинки какой-то, проходя. Когда мы замечаем что-то незначительное даже, что сделал наш ребенок, мы можем остановиться. И вот эти вещи, они возникают тогда, наш взгляд прочищается, тогда, когда Бог что-то допускает в нашей жизни. И для этого, может быть, не всегда нужны трудности. Но вот чаще всего, к сожалению, нас трудности притормаживают немножко и очищают наш взгляд, наши очки протирает Бог, чтобы мы могли посмотреть дальше этих вот каких-то мелочных вещей, которые есть в нашей жизни, бытовых каких-то вещей.
1: Дорогие друзья, мы очень рады, что вы у нас сегодня в гостях, и что мы сегодня говорим с таким удивительным человеком, Марией Вачевой. Она психолог, она семейный консультант, очень теплый, глубокий человек. Спасибо большое, Мария.
0: Спасибо, Юля.
1: Что вы так открыто, откровенно, как вы сказали, вы впервые об этом говорите.
0: Да.
1: То есть это слишком больно было пережить, чтобы об этом говорить снова. Но именно ради того, чтобы помочь другим, вот как вы говорите.
0: Мне очень хочется, да, чтобы те женщины, может быть, которые смотрят меня, понимали, что иногда, когда смотришь на другого человека, и кажется, что у него все хорошо. Поэтому он такой. На самом деле у каждого есть свои переживания, но важно через эти из этих переживаний извлечь что-то ценное, вырасти на этих переживаниях и обрести какой-то опыт с Господом.
1: Угу. Да, потому что, к сожалению, можно уйти от него и потерять вообще всяческую, что ли, опору, всяческую надежду. Мария, вот прозвучало у вас такое в начале нашего разговора, я не помню точно, какими словами вы это выразили, но принимать себя таким, какой ты есть, себя таким любить и понимать, что ты достоин, что ты имеешь достоинство, что ты хороший. Это вот просто такая какая-то поблажка, самовнушение. Какие бы гадости я ни делал, и каким бы отвратительным я ни был, я себе буду говорить, я хороший. Или это что-то другое?
0: Я думаю, что это действительно не то же самое, как поблажка себе, потому что чаще всего я вижу, что люди, которые очень достойны, имеют массу замечательных качеств и чудесно выглядят, но почему-то склонны себя принижать. Нам, может быть, это кажется какая-то ложная скромность. И люди считают, что если человек себя принижает, что это вроде как некая, вот, некая духовность. Я считаю, что мы хороши и мы ценны не потому, что мы такие сами по себе есть. Наша суть, даже когда мы приходим к Богу, наша суть остается такой же. Мы остаемся грешными существами. И у нас есть взлеты и есть падения. И у Марии Вачевой есть взлеты и есть падения. Есть вещи, о которых хочется рассказать, есть вещи, о которых не хочется рассказать. Но я осознаю, я пришла к этому, что я ценна не потому, что я что-то из себя представляю, а потому, что меня ценной делает Бог, Его любовь ко мне. Бог смотрит на меня сквозь призму Иисуса, как сквозь очки, и видит во мне такой потенциал, который Иисус дает мне. Не потому, что я умная или еще что, и какие-то имеют добродетели. Мои добродетели могут от моего плохого настроения тут же куда-то испариться. Но я вижу ценность свою в нем, потому что он говорит, ты моя дочь, ты для меня ценна. Я за тебя отдал жизнь. И вот мне очень хочется, чтобы наши зрители помнили о том, что они ценны. В этом мире в основном все говорят, что ты не имеешь никакого значения. Ты всего лишь серая масса. Ты никто. Но Бог говорит, даже если ты кажешься себе незначительным, даже если ты себе кажешься маленьким людишкой, который, может быть, в глазах мира ничего не стоит, не сделал никакую карьеру, не достиг никаких высот, не так успешен в плане, может быть, материальном, Бог говорит, ты для меня ценен, потому что я тебя люблю, ты мое творение. Я о тебе задумал лучшее. И вот, вот это, мне кажется, это уже не самобахвальство, потому что ты видишь, что ты глина, но в руках горшечника он может из тебя сделать сосуд. Если ты ему позволишь себя слепить этот сосуд. Мы же иногда сопротивляемся, мы не очень хотим. А он говорит, доверься мне. Я хочу из тебя сделать, из твоей жизни сделать что-то прекрасное. Я оглядываюсь на свою жизнь, когда я жила где-то там далеко в провинции. И у меня не было даже каких-то дерзких мечтаний о том, что моя жизнь так сложится. О том, что рядом со мной будет такой прекрасный человек, который подарит мне столько лет жизни. Вот в этом году мы, в прошлом году мы отметили 25 лет совместной жизни. И что у меня будут дети, которым я буду радоваться. Это такие дары от Господа.
1: На секунду, у нас очень есть такое намерение, чтобы пригласить Марию вместе с ее супругом, потому что они некоторые лекции, некоторые встречи проводят совместно. И я знаю и Марию, я знаю и ее супруга. Мне кажется, что это у нас будет просто очень хорошие такие, ну, программы с участием вас обоих.
0: Ну, будем надеяться, что эти планы, да, осуществятся, потому что зато время, что мы вместе, мы очень выросли в плане отношений друг с другом, мы много проводим для семей, много проводим семинаров, и это очень воспитывает нас, в первую очередь, самих, как мужа, как жену. Я очень много открытий сделала за это время, очень много того, что я не должна была делать, я уже теперь исправляю, как жена, учусь этому. Путь, на мой взгляд, путь с Господом – это путь роста. Это путь роста, когда Бог с каждым разом открывает тебе все более, большие грани. Не грехи открывает, вот ты тут не прав, ты тут плох, ты тут нехорош. Он открывает грани твоего характера. Я вижу свою жизнь, и я вижу, что я никогда бы в себе этого не увидела. И никто посторонний не видел ничего примечательного в этой девочке. Никто, может быть, не ничего такого не видел. Но Бог видел, что... то те задатки лидерские, может быть, умение выступать, умение общаться с людьми. Он видел, что эти задатки смогут послужить людям в его церкви. И он приводит эту девочку в свою церковь. И он ставит рядом с ней человека, который ее еще и побуждает. Мой муж постоянно меня побуждает к росту. Он говорит, давай, у тебя получится, дерзай. Каждый раз, когда я ему страхи свои изливаю, что я переживаю, как это у меня будет, он каждый раз говорит, давай, дерзай. И это тоже помощь, которую Бог мне дал в жизни. И я вижу, что весь тот путь, к которому Он привел меня, это не моя заслуга, а моя ценность в Нем. И я очень хочу, чтобы те, кто нас смотрит, понимали, что Бог хочет дать эту будущность и надежду. Он может это дать. И как бы наша жизнь далеко не ушла, мне хочется, чтобы молодые девочки, которые слушают нас, смотрят, чтобы они понимали, что молодые люди, чтобы мне хочется, чтобы вы понимали, что ваша жизнь ценна, чтобы вы не отдавали ее вот кому-то, кто просто даже не оценит этот дар, чтобы вы не позволяли у себя украсть все то ценное, что у вас есть, ваша чистота. Ваша юность. Сохраните это. Это дар. Помните, что вы прекрасны в Боге, что вы в Нем настоящие, что вы в Нем, что быть настоящей в Боге – это ценно.
1: Угу. А если вот та же самая девочка, к которой вы сейчас обратились, или юноша, если они, ну, вот прошли через что-то уже ужасное в своей жизни, вы утверждаете, что они все равно ценны в Боге. Вот если они даже сейчас вот через это что-то ужасное проходят, это, я не знаю, там об них вытирают ноги, они, не знаю, там используют какие-нибудь вещества совершенно невообразимые, они все равно ценны в Боге?
0: Вы знаете, Бог даже, мне кажется, ближе к таким людям. Потому что у него очень болит сердце о них. Это как в семье. Родитель, наверное, больше переживает за того ребенка, у которого сейчас какие-то трудности. Бог ближе к таким людям. И ему даже не надо идти к ним. Он рядом с ними. Он видит их агонию, он видит их взлеты, видит падение. Потому что есть такая девочка, есть такой молодой человек, который смотрит на нас, захочет подняться. Подняться будет непросто. И он, может быть, поверит, окрылится, поверит словам Божьим, приглашению Божию. И, может быть, у него будет еще падение. Важно помнить, что Бог рядом, и он не отворачивается. Он знает, как это непросто пройти. И он, более того, он готов наделить силой, чтобы это пройти, чтобы это пережить. И чтобы в вас отобразился тот новый имидж, Божий имидж, который он задумал о вас. Мне очень хочется, чтобы вы поверили в него. Это самый первый шаг, главный. Поверить, что это не сказки, что это возможно. Да, он не сможет стереть вашу память. И у вас не будет, знаете, такой амнезии, что вы не помните о своем прошлом. Но извлеките из этого силу для того, чтобы помочь другим, для того, чтобы помочь себе, для того, чтобы увидеть, что вы были там, и Бог вас поднял. Это же здорово. Помните о том, что ты был там, но Бог тебя поднял. И это замечательные слова о том, что Бог поднимает, Он не отвергает. И мне очень нравится такой Бог. Мне хорошо с таким Богом, которому интересно все, и которому я могу вылить все то, что грязное внутри меня есть. То, что я, может быть, прячу от людей. Я не стесняюсь ему об этом рассказать. О том, что я могу раздражаться, о том, что я могу упасть, о том, что я не очень хорошо подумала о ком-то или сделала что-то нехорошее. Я очень хочу, чтобы те, кто нас смотрят, могли приобщиться к такому Богу, могли в нем обрести поддержку, могли обрести в нем новое видение относительно своей жизни. И даже сейчас вы даже представить не можете, что может быть в вашей жизни, так же, как и я не могу представить, что еще Бог задумал обо мне, о моей семье.
1: Для того, чтобы это совершилось в жизни тех, кто нас смотрит, и тех, кто этого хотят, что нужно? Пойти в церковь, встать на колени, написать записку, еще что? Что нужно сделать? Какой один конкретный шаг нужно сделать?
0: Я думаю, что достаточно просто, тихо в сердце сказать: «Боже, я вот не знаю, я еще тебя не знаю, но я очень хочу с тобой познакомиться. Я очень хочу увидеть то, о чем она сейчас говорит. Я хочу, чтобы это в моей жизни случилось, с моей семьей. Да, может быть, я рос в не очень хорошей семье. Я, может быть, видел, имея не очень хорошее окружение. Но дай мне новое. Я хочу это сделать с тобой». И будьте уверены, что Бог даст силы для этого первого шага.
1: Угу. И вслед за этим первым шагом, как бы ни складывалась дальше жизнь, и, конечно, мы остаемся грешными людьми, и будут взлеты, и будут падения, но все равно в Божьей поддержке, в Божьей силе, действующей в нашей жизни, можно не сомневаться.
0: Безусловно. Ну и, конечно, ищите тех, кто вас поддержит на этом пути. Ищите людей, которые думают так же, как и вы, и стремятся к чистоте так же, как и вы.
1: Спасибо огромное, Мария. Очень мудрые вещи прозвучали. Мы надеемся, что вы сохраните их в своем сердце и что Господь приведет их вам на память в те моменты, когда вы действительно будете готовы для того, чтобы его принять. А такие моменты, они, за ними не надо далеко ходить, и их не надо долго ждать. Эти моменты, они сегодня, сейчас и прямо там, где вы сейчас находитесь. Спасибо большое вам за это время, проведенное вместе. Мы ждем новых встреч с вами в гостях у телекомпании «Три ангела». До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Батурская.
3: Что же ты стоишь? Иди к нему.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». Сегодня мы продолжим знакомство с главными документами, которые являются наследием этих великих религий. По времени мы подошли к христианству, к священной книге христианства, которая является Евангелие или Новый Завет. Слово «Евангелие» греческое и переводится на русский язык как «благая весть», «радостная весть». Евангелие – это термин, который используется для определения как четырех книг Нового Завета – Евангелие от Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна, так и ко всему Новому Завету, ко всем 27 книгам, поскольку считается, что все книги являются благой вестью. Термин «Новый Завет» по отношению к священным книгам христианства – используется ввиду того, что они, книги Нового Завета, считаются продолжением Танака, канона священных книг иудаизма, продолжением Ветхого Завета. Интересно отметить, что сами апостолы, ученики Иисуса Христа, ранние деятели христианской церкви, они считали написанное в Новом Завете естественным продолжением Танака. Они не отделяли Новый Завет в отдельный канон. Давайте посмотрим на первое послание Тимофею, 5 главу, 18 стих из Нового Завета. 1 Тимофею 5:18. Там сказано: «Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Используется термин «Писание», и когда он используется в Библии, речь идет о богодухновенных книгах. Термин «Писание» используется для описания двух фраз. Или же сказано, что в Писании говорится, и приводятся две фразы. Первая из них «не заграждай рта у вола молотящегося» является цитатой из Ветхого Завета, из книги Второзакония, 25 главы 4 текста. Второзаконие 25:4. Вторая же цитата «трудящийся достоин награды своей» – это цитирование слов Иисуса Христа, которые мы можем найти в Евангелии от Матфея, 10 главе, 10 стихе, и в Евангелии от Луки, в 10 главе, в 7 стихе. Иными словами, слова Иисуса Христа, вот эта фраза «трудящийся достоин пропитания» или «трудящийся достоин награды своей» обозначается тем же самым словом, тем же самым техническим термином, что и цитата из Танака, из Ветхого Завета. Таким образом, мы видим, что апостолы и первые руководители христианской церкви считали деятельность Иисуса Христа и Писание Нового Завета естественным продолжением Танака, естественным продолжением Ветхого Завета. Только в середине второго столетия впервые появляется термин «Новый Завет». В 140 году один из деятелей церкви по имени Маркион создает свой канон, вошедший в историю богословия как Маркионов канон. Маркион был антисемитом по мировоззрению, и поэтому из Нового Завета он оставил только те книги, которые, по его мнению, не были связаны никак с Ветхим Заветом. Он выбросил Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, оставил Евангелие от Марка и Луки, поскольку они были написаны не евреями. Он оставил только те труды апостола Павла, которые соответствовали его мировоззрению и которые на первый взгляд воспринимаются как призывы к отмене законов Ветхого Завета. И вот когда канон Маркиона, к которому он добавил еще парочку своих книг, стал распространяться в церкви, церковь выступила против. Она знала, какие книги в действительности входят в число богодухновенных книг Священного Писания. Но в связи с этим появилась необходимость создания отдельного канона, указания того, какие именно книги могут присутствовать в Священном Писании. И вот тогда, во втором веке, появился термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» как определение списка книг, входящих в Священное Писание. До этого термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» относился к способу заключения договора или союза Бога с человеком в эпоху до рождения, служения и смерти Иисуса Христа и после. Теперь же термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» ассоциируется с количеством книг, написанных до служения Христа и после Его. Новый Завет, как мы упомянули, уже содержит 27 книг. Это 4 Евангелия, то есть повествование о жизни и служении Иисуса Христа, книга «Деяния апостолов», далее «Послания апостолов» и книга «Откровения». В написании Нового Завета принимали участие 8 человек, 8 авторов. Это Матфей, Марк, Лука, который написал Евангелие от Луки и книгу «Деяния апостолов», далее Иоанн, который написал Евангелие от Иоанна, 3 послания Иоанна и книгу «Откровения», далее Иаков, Петр, у которого 2 послания, Иуда, не Иуда Искариот, который был предателем, а Иуда, брат Иисуса Христа, и Павел, который написал 14 посланий. Годы составления Нового Завета – это примерно 40-й по 96-й годы нашей эры. Очень важно также отметить то, что статус книг Нового Завета изначально воспринимался очень высоко, и понятие о принадлежности этих книг к канону Священного Писания было распространено еще в Первоапостольской Церкви. Мы уже говорили о том, что цитаты из Евангелий обозначались термином «Священное Писание». Точно таким же термином обозначаются послания апостола Павла, причем не им самим, а одним из самых видных руководителей христианской церкви того времени. Давайте посмотрим, что говорится во втором послании Петра в 3 главе, в стихах 15 и 16. Второе послание Петра, 3 глава, стихи 15 и 16. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Термин «писание», который обозначает богодухновенную книгу, использовался, как мы видим, в трудах Петра, одного из самых видных руководителей христианской церкви. Этот термин использовался для описания и обозначения статуса посланий апостола Павла. Итак, мы можем вполне сказать, что к концу первого века существовало достаточно определенное понятие о каноне Нового Завета, о каноне Евангелия, который присоединился к книгам Танака. В целом, христиане считают, что вся Библия, и Ветхий Завет, и Новый Завет является Богооткровением. С той лишь разницей, что Ветхий Завет теперь уже в нравственном отношении не несет той же самой нагрузки, что Новый Завет. Итак, сегодня мы поговорили об очередной священной книге мировых религий, о Евангелии. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
3: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на 6-й из 8 дополнительных вечеров, посвященных теме «Если бы любовь». Сегодня мы будем рассматривать непростой и весьма деликатный вопрос. «Плодитесь и размножайтесь», двоеточие, «спасешься ли чадородием?» Это вопросы планирования количества детей, это вопросы мудрости для принятия верных решений, что касается деторождения. И вот нам обязательно нужна мудрость Божия. И Библия будет нашим главным учебником сегодня для разговора на эту тему. Но вначале, для того, чтобы сконцентрироваться и одновременно немножечко расслабиться, вопрос. Предупреждаю, что, подобно выражению лица этого молодого человека, вопросы по характеру и ответы по своему характеру будут полусерьезными. Нравится вам малыш? Кстати, в таком возрасте он уже что-то имеет в виду, такое интересное. Так? Так вот, когда задают вопрос, когда начинается жизнь, разные люди по-разному на этот вопрос отвечают. Есть те, кто считает, что жизнь начинается с зачатия. Вот как только произошло соединение женской и мужской клетки половой, тут же начинается новая жизнь. Произошел обмен генетической информацией, и это уже уникальное новое человеческое существо. Однако есть те, кто считает, что надо дождаться рождения. Вот когда родился человечек, тогда он уже есть. А до того момента, и может идти спор о том, на каких этапах, это развивающееся существо в утробе матери еще нельзя в полном смысле этого слова назвать человеком. Итак, с зачатия одни говорят, другие говорят с рождения. Вот. И, конечно, в качестве аргумента задают вопрос, а вы свой день рождения празднуете или день своего зачатия празднуете? Да? Когда ваша жизнь началась? Ну, а вот есть те супружеские пары, которые, пожив уже достаточно долго, дают следующий ответ. Настоящая жизнь начинается с момента выселения детей из дома. Когда ребенок вырос, когда уехал, когда поехал учиться ли, или женился, или вышла замуж, вот тогда-то и настоящая жизнь только начинается. А тут пришлось на паузу поставить свою жизнь, пока детей не поднимешь. Вопрос, как вы видите, неоднозначный, вопрос многоуровневый, вопрос непростой. Посмотрим, что же в Священном Писании, в Слове Божьем, в Библии сказано на эту тему. Мы будем обращаться к первой книге Библии, к книге Бытие. И вот, открывая в первой главе Слова Божье, 22 стих, мы находим там описание того, как Господь установил заповедь о продолжении рода для животных. Первая глава, 22 стих говорит, «И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». Формулировочка, которую использовал Творец для того, чтобы наделить животный мир способностью к продолжению рода, звучит так, «И сказано, благословил их Бог». То есть благословение было изречено на них, Бог благословил их, и этого было достаточно. Скажите, в какое время года размножаются животные? Вот здесь, вот на просторах Руси, как правило? Весной, слышу ответ, так? Конечно же, все зависит от того, о каких животных идет речь, да, и у каждого животного свой сезон, но что однозначно, это то, что размножаться или не размножаться для животного не является.

Не принятие решения, не анализа, не предпочтения, а это биологическая необходимость. Согласны? А вот когда мы смотрим на то, как Всевышний описал благословение на размножение для людей, то там вовсе не инстинкт является ключевым термином. Животные размножаются в силу действия инстинкта. А вот что сказано о человеке. Книга «Бытие», 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Итак, в чем же разница? При беглом чтении кажется, что разницы нет, да? Однако, если вы всмотритесь, то вы увидите дополнительное местоимение. О животных сказано «благословил их Бог». То есть на них, на их естество было произнесено благословение, которое стало работать автоматически. А в отношении людей не только это было сделано, но сказано «благословил их Бог» и «сказал им Бог». То есть повеление размножаться обращено не только к естеству человека, Бог не только сделал человека способным на продолжение рода, это благословение, этот призыв обращен к разуму человека. Бог им сказал, он к ним обратился. Иллюстрация. Если бы я сейчас сказал вам, могли бы вы подняться? Скажите, от чего бы зависело, исполнятся мои слова или нет? От вашего выбора. Люди – существа разумные, существа, наделенные свободным выбором, они должны были откликнуться на Божий призыв, когда Господь сказал им «плодитесь и размножайтесь». Это не вопрос автоматизма, это вопрос отклика, это вопрос задействования разума, это вопрос принятия решения. Вот это первое, что надо отметить, когда мы говорим о разнице между тем, как благословение дано животным и как оно дано Адаму и Еве. Ну и потому вновь вопрос, в какое время года размножаются люди? Смешно звучит, правда? То есть, от каких факторов зависит размножение людей? Да, может быть, как раз-таки соответствующие гормоны во время месячного цикла сейчас на высоте. Да, сейчас самое благоприятное время для зачатия, но это не гарантирует того, что интимная близость даже случится, и тем более не гарантирует, что зачатие будет иметь место. То есть потому что здесь вступает фактор взаимоотношений, фактор нагрузки на работе, фактор обязанностей по дому, количество детей и так далее, и так далее. Благословение обращено не только на них, но и к ним. И это очень важное различие. Изначально, когда Священное Писание повествует нам о благословении на размножение, присутствует фактор личностного аспекта, фактор личного выбора. Продолжая говорить об этой заповеди, вот о том самом месте, где впервые человечеству, где впервые Адаму и Еве была дана заповедь о размножении, давайте посмотрим на этот 28 стих 1 главы книги «Бытие» еще раз. И обратим внимание на еще одно слово. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Ну, сколько на земле может человек уместиться? А сколько на земле человек может жить, чтобы хватало природных ресурсов, чтобы хватало всем еды, пищи, свежего воздуха и так далее, и так далее? То есть даже если мы берем простой вопрос свободного места, то совершенно определенно, что земля – это понятие ограниченное. Так? Когда Господь сказал «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю», то Он увязал факт размножения, увеличение числа потомков и территорию,

То есть, если бы я попросил вас, пожалуйста, наливайте воду в стакан, есть ли какой-то шанс, что вы когда-то бы остановились? А если бы я при этом сказал, наливайте воду в стакан и наполняйте стакан, это было бы еще яснее, правда? То есть в само повеление о продолжении рода изначально встроен ограничитель, количественный ограничитель. У Адама и Евы не стояла задача наполнить своими потомками всю Вселенную, да? Все планеты имеющиеся, все галактики и так далее, и так далее. Нет, сказано, плодитесь и размножайтесь и наполняйте Землю. Причем очень интересно, когда вы смотрите на это повеление в подлиннике, вот на экране перед вами текст, как он выглядит в оригинале на древнееврейском, сказано «умилу эт гаарц», значит, «эрц» – это «земля», а здесь используется артикль «га». «Га» – это определенный артикль, то есть дословный перевод звучит так «и наполняйте эту землю». Задача не стояла плодиться и размножаться бесконтрольно, безлимитно и без ограничений. Нет. А вот теперь вопрос. Не случись грехопадение. Скажите, как бы этот вопрос реализовывался в истории Земли? Если бы не было грехопадения, и не было бы смерти, и количество людей никогда бы не снижалось на Земле, то что бы произошло с функцией деторождения? Когда бы Земля наполнилась, цель была бы достигнута. Если бы не было смерти в идеальных вот условиях обитания, количество людей, которые могли бы продолжать жить на Земле, было бы фиксировано. То есть после наполнения Земли функция деторождения у интимной близости должна была закончится. К сожалению, мы не можем точно знать, что было бы, если. Но, исходя из того, как сформулирована эта заповедь, совершенно определенно, что она имеет в себе встроенный ограничитель. Элемент ограничения присутствует изначально в первоначальной заповеди о размножении. И об этом важно помнить, когда мы пытаемся соотнести волю Божью со своей семейной ситуации. Далее. Очень важно, продолжая читать вот это изначальное благословение на размножение в книге «Бытие» в 1 главе, в 28 стихе, важно помнить о том, что мы не все еще глаголы разобрали. Что еще там говорится? То есть, что привязано к заповеди о продолжении рода? Сказано «плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю», и далее «обладайте ею и владычествуйте». То есть, что это означает? Вот, допустим, начали рождаться у Адама и Евы деточки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, там, 15, 20 и так далее, и так далее. И вот они народились, и они теперь представляют собой граждан земли. И над землею, над животными, над птицами и так далее, и так далее, и над детками тоже владыка Адам и Ева. То есть не только сказано «народить детей», но нужно теперь владычествовать, теперь нужно заботиться, теперь нужно управлять всем этим хозяйством. То есть это первая заповедь говорит не только «размножайтесь», но еще и, говоря современным языком, «управляйте, воспитывайте, взращивайте, заботьтесь». Заповедь деторождения, она дополняется заповедью о необходимости заботиться о земле, на которую нарождаются эти малыши. И это часть одного повеления. Чуть дальше в апостольских писаниях мы найдем в первом послании Тимофею, в 3 главе, в стихах с 1 по 5 и в 12, следующие очень важные слова. 1 Тимофею, 3 глава, стихи с 1 по 5 и 12. Написано так. «Верно слово». Если кто епископства желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж,
трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией». 12 стих. «Диакон тоже должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим». Вот скажите, когда вы слушали эти все критерии, данные Господом для избирания на служение епископов, диаконов, есть ли там хотя бы один, который не должен быть присущ всем верующим? То есть все, что должно быть приложимо к епископу или диакону, это обязанности общехристианские. И если, иными словами, вопрос стоит так, он добропорядочный христианин, в том числе и дом содержит порядки, за детьми ухаживает, как у нас написано здесь, сказано, умеет управлять собственным домом, то тогда можно его и на служение пригласить. То есть, иными словами, то, что сказано о епископе или о диаконе, это описание лучшего из верующих. То есть, примерных христиан избирайте на такое служение. Потому речь, конечно же, должна идти не только о том, что епископ и диакон должен управлять своим домом, а любой из нас. И это есть не что иное, дорогие, как повторение заповеди Бытие 1.28. Говорится, владычествуйте, управляйте. Говоря о деторождении, Священное Писание приглашает не только думать о производстве, о произведении потомства, но и о том, чтобы о них заботиться. И это связанные друг с другом заповеди. Чуть дальше, в этом первом послании Тимофею, в 5 главе 8 стихе написано, «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, то тот отрекся от веры и хуже неверного». Видите, это распространяется на всех верных. Нужно заботиться о своих домашних. Поэтому Священное Писание с самого начала приглашает нас сопрягать эти глаголы «плодитесь, размножайтесь», «наполняйте землю», ограничитель, «обладайте и владычествуйте». Это все часть единой воли Божьей. Поэтому, когда супружеская пара думает и молится, и вопрошает Господа, и оценивает ситуацию в контексте умножения числа детей, раздумывая над тем, сколько мы хотим детей, сколько Бог хочет, чтобы у нас было детей, важно все эти императивы, все эти предписания выстроить в одну связанную нить и принимать решение, исходя из комплекса вопросов. Потому что, как говорят в народе, «народить – дело нехитрое». А сколько мы знаем ситуаций, сколько мы знаем семей, где на вторую часть не обращают внимания, и дети обездолены при живом отце и матери, детьми никто не занимается, ходят в чем попало, едят что попало, воспитываются как попало, и в конечном итоге пополняется население тюрем той или иной страны. Господь учит нас ответственно подходить к вопросу об умножении количества землян на нашей планете. Это первое, что очень важно отметить. Когда мы открываем первые страницы Священного Писания и начинаем исследовать вопрос о Божьей воле касательно размера семьи. Знаете ли вы, какая семья с точки зрения количества детей вот в современном мире записана в Книгу рекордов Гиннесса как самая многодетная семья? Вопрос чуть полегче. В какой стране эта семья проживает? Вот, пожалуйста. Имеется в виду один муж, одна жена. Ну, по фотографии нетрудно догадаться. Какая страна? Наша страна. Россия. Это семья Шишкиных. У них 20 детей. 20
детей. 9 существ одного пола и 11 существ другого пола. Конечно же, сейчас она, поскольку детки поженились и так далее, эта семья намного более, как говорится, многочисленна, уже и внук есть и так далее. Но вот если говорить о рекорде, то они на одно дитя больше произвели на свет, чем известная, скажем, в Соединенных Штатах Америки семья Даггер. У них 19 детей, у этих 20. Книга рекордов Гиннесса. А вот когда мы задаем вопрос за всю известную историю человечества, кто рекордсмен по количеству рожденных детей, то оказывается, вновь это из России, но чуть-чуть раньше. Крестьянка Васильева. К сожалению, история не сохранила ее имени. И речь идет о том, что из Шуйского уезда, вот крестьянка Васильева, есть такая запись, она родила 69 детей. Это абсолютный рекорд из того, что нам известно за историю, 69 детей. Как это может быть, да? Значит, все беременности были многоплодными. Васильева 16 раз произвела на свет двойни, 7 раз тройни и 4 раза четверни. Представляете? 16 детей родилось за 4 раза. Она является рекордсменкой по многоплодным беременностям. Удивительным фактом для того времени было то, что только 2 детей умерли в младенчестве. Уровень смертности детской тогда был очень высок. А 67 детей ее дожили до зрелого возраста. Но это все были иллюстрации того, как и в истории, и как в современном мире разные семьи подходят и насколько серьезно подходят к заповеди «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Какова воля Божья? Предлагаю вам посмотреть на такой вопрос. Скажите, кому дана заповедь «плодитесь и размножайтесь»? Ну, вопрос вот какой. Дана ли она Адаму и Еве? Или она дана всему человечеству соборно? То есть, если читать текст, как он есть, вот что называется буквально, то сказано, книга Бытие, 1 глава, стихи 27 и 28. 28 мы читали неоднократно, вот 27. «И сотворил Бог», может быть, даже 26-го, «и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они». Да, то есть человек – это двое. Дальше. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Как их звали? Адам и Ева. Так? «И благословил их Бог, и сказал им Бог». То есть есть ли заповедь, чтобы Иван да Марья плодились и размножались? Это же касается Адама и Евы. Правильно мы понимаем или нет? То есть, иными словами, представьте себе картину. Сколько у нас сегодня населения? Какое количество людей? Сколько людей на Земле живет сейчас? Ну, за 7 перевалило, да? Скажем, ну, скажем, около 8 миллиардов приблизительно, так? Так вот, к этому надо прибавить всех, кто жил на протяжении всех эпох, кто умер и так далее, и так далее. То есть, получается что? Адам и Ева должны были народить миллиарды детей? Или же предполагается, что их потомки тоже должны были содействовать задаче населения всей земли? Как вы думаете? Безусловно, что в лице Адама и Евы Бог дал эту заповедь всему человечеству, всем человеческим семьям. Если мы будем читать дальше о том, как они стали мужем и женой, вот во 2 главе, то сказано «посему», Всевышний говорит, «посему оставить человек отца своего и мать свою». Это кому относится? Явно, что не к Адаму и Еве, да?
потому что не было у них вот такого обстоятельства. Очевидно, как говорят некоторые богословы полушутя, и, наверное, и пупка тоже у них не было, да, потому что не было пуповины, которую отрезали, и из остатков которой пупок образовался. Мы не знаем, но совершенно определенно, что вот эти слова «оставить человек отца и мать свою» относятся ко всему человеческому роду. Отсюда еще один очень важный вывод. Вот такой. Не принимайте эту заповедь как личный вызов, дорогие. То есть не вам одним Господь сказал, наполняйте землю. Не вам одним. Да, сказано, плодитесь и размножайтесь. О том, что это такое, надеюсь, мы сегодня еще сможем выяснить. Но не воспринимайте это как лично перед вами поставленную задачу. Нет, это соборно, это целокупно всему человечеству было сказано. Более того, скажите, есть ли в этой заповеди количественные характеристики? Вот часто бывает так, что, скажем, знакомятся две семьи и говорят, а у вас сколько детей? Ну, допустим, у нас трое, да? А другая семья отвечает, у нас один. И вот бывает так, что в отношении тех, у кого всего лишь один ребеночек, сразу же дополнительные вопросы. А вы что, больше не собираетесь? Ведь Господь сказал, плодитесь и размножайтесь. Да, сказал, но сколько? Сколько? Есть ли в этой заповеди количественные характеристики? Что совершенно определенно, это то, что муж и жена должны плодиться и размножаться. То есть минимум один ребеночек должен быть. Что касается их выбора, что касается их стараний, не у всех получается. К сожалению, мы живем на грешной земле, где это бывает порой трудно, но цель такая должна стоять. Однако плод и увеличение – это сколько? Скажите, если один ребеночек есть, это увеличение? Они плодятся? Да. То есть, говоря языком самой заповеди, заповедь не содержит количественных характеристик. Если у семьи хотя бы одно дитя есть, их уже нельзя на основании Священного Писания упрекнуть в невыполнении заповеди «плодитесь и размножайтесь». Мы продолжим разговор на эту нелегкую тему во второй части нашей беседы.

0: Воскликните Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Библия дает нам единственно правильную информацию не только о природе нашего Господа, но также и о природе человека. В самом первом библейском повествовании о сотворении человека мы находим следующее свидетельство. Я читаю Бытие, 2 главу, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Давайте очень коротко посмотрим на себя с библейской перспективы, на человека, которого Бог когда-то сотворил. Итак, здесь сказано, что Бог сотворил человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. Исходя из этого текста, несложно вывести простую формулу составных частей при творении первого человека. Давайте попробуем представить себе. Прах плюс дыхание жизни – равняется живой человек или живая личность. Мы не находим, что при творении Бог вставил внутрь человека некую бессмертную субстанцию, то, что многие христиане сегодня называют бессмертной душой. А продолжительность жизни первого человека зависела от его послушания Творцу. Так говорит Библия, Слово Божье. Бытие 2 глава 16 по 17 стихи. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Итак, из этих слов можно сделать логический вывод, что Адам мог жить бесконечно до тех пор, пока он не нарушит запрет о плодах с дерева познания добра и зла. И это свидетельствует о том, что первый человек не был сотворен бессмертным, но он был сотворен на принципе послушания. Следовательно, ты будешь жить вечно до тех пор, пока ты будешь послушным. Кстати говоря, само слово «бессмертие» вообще не употребляется в процессе сотворения. Я повторяю, само слово «бессмертие» вы не сможете найти в описании процесса творения. Сам Господь определил, что человек умрет, если он окажется непослушным. Дорогие друзья, нам дана жизнь, чтобы приготовить себя для жизни вечной. В Екклезиастам 9 главе в 10 стихе мы читаем: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Как мы видим, Слово Божье исключает любую деятельность человека после смерти. Именно поэтому в 22 главе Евангелия от Матфея, в 32 стихе Христос говорит, что наш Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Я рад, что так Христос говорит. Я рад, что Бог хочет общаться с нами, живыми людьми. Так что пока мы живы, мы имеем возможность дать свое согласие на дружеские взаимоотношения с нашим Господом. А это значит быть искренним последователем за нашим Спасителем, куда бы он ни пошел. Сегодня еще один раз я избираюсь для себя верою следовать за Христом. Я знаю, что сегодня большинство христиан верят в бессмертие души. Я знаю, что сегодня большинство христиан учат небиблейскому учению о том, что человек продолжает жить после смерти. Но я приглашаю вас, исследуйте Писание более внимательно. Исследуйте жизнь Иисуса Христа, доверяйте Ему. И если там написано, что после смерти нет уже ни знания, и если там написано, Христос говорит, что когда я приду, все находящиеся в гробах, я верю в это. Я верю, что после смерти человек отдыхает от трудов своих до времени второго пришествия Христа. И когда Христос придет, Он провозгласит, чтобы все мертвые во Христе воскресли. Я рад был бы, чтобы мои близкие, родственники, которые умерли, они также воскресли во славе. Пусть будет это и нашей надеждой. Во имя Христа. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Для вас поет семья.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: Лицом к лицу. Христианская радиопрограмма.
1: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Анна?
4: Здравствуй, дядя Афанасий.
3: Привет, а что ты тут делаешь в такую рань?
4: Да мы с Владиком должны были встретиться. У нас дело важное есть.
5: И какое же, если не секрет?
4: Да я сегодня участвую в конкурсе чецов. Владик обещал пойти со мной.
3: Это чтобы тебя поддержать, ну?
5: Да это как сурок в тепленькой постельке. И сны цветные видит.
3: Да что, Марья Ивановна? Что в самом деле? Владик не такой, он человек ответственный. Анна, так, ты самое главное не переживай. Успокойся.
4: Я тогда уж лучше пойду, а то и я опоздаю.
3: Давай, давай, давай, давай, давай.
5: Бедняжка, а? Чего ж Владик-то все-таки не пришел? Афанась Филиппович.
3: Да?
5: А вон, кажется, Вадик бежит, а?
3: А, да, счастливый какой.
5: Ага, как будто ничего не случилось.
6: Здрасте.
7: Здрасте.
6: Марья Ивановна,
5: а?
6: Когда Аня придет, вы ей не говорите, где я. Я хочу для нее сделать сюрприз. Мы с Аней договорились встретиться в 8, а я как раз пришел пораньше.
5: Пораньше.
3: Владик, время-то сейчас без 5:09 будет. Анечка давно ушла.
6: Как ушла? Как 9? Ну, их 8.
5: Так твои часы тебя просто обманули.
6: А что я ей скажу?
3: Ну, скажи, как есть, Анечка тебя поймет.
6: Это она.
5: Ну что, Анечка, как конкурс прошел?
4: 2-е место получила.
3: Почему так нерадостно?
4: А потому что все пришли с кем-то, а я одна.
3: Всякое может случиться с человеком.
5: Да, конечно же, да Владик хороший, добрый.
6: Прости меня, пожалуйста.
5: Да у него часы на час отстали. А так он пришел вовремя по неправильным часам. Прости его, пожалуйста, видишь, как он переживает.
4: Да я не обижаюсь.
3: Вот и прекрасно.
5: А ты не проспи в следующий раз.
3: Вы знаете, мне это сегодняшнее происшествие напомнило одну историю. Если хотите, я вам ее расскажу.
4: Да, конечно, дядя Афанасий, рассказывайте.
3: Итак, однажды прохладным темным вечером Иисус с учениками пришли к Гефсиманскому саду. Обычно в дороге учитель беседовал с друзьями, наставлял их. Но в этот вечер он был печален и молчалив. Видя в его глазах глубокую тревогу, ученики не осмеливались спросить, в чем дело, поэтому все шли в полной тишине. Оказавшись у входа в сад, Иисус позвал с собой 3 учеников – Петра, Иакова и Иоанна. Они прошли вглубь сада, и Иисус сказал друзьям: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Отойдя немного от них, он упал на колени и стал горячо молиться. «Отче, для тебя все возможно. Сделай же так, чтобы эти страдания прошли мимо меня. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И тут ему явился ангел, чтобы укрепить и поддержать скорбящего Иисуса. Тогда Сын Божий стал молиться еще усерднее. После молитвы он вернулся к ученикам и увидел, что они спят. Он сказал Петру: «Неужели вы не могли пободрствовать со мною 1 час? Бодрствуйте и молитесь». И снова отошел и стал молиться, говоря: «Отец, если ты хочешь, чтобы я пережил эти страдания, я сделаю, как ты хочешь». Потом он опять вернулся к ученикам и увидел их вновь спящими. Тогда он сказал им: «Вы все еще спите? Вставайте, пойдемте! Настал час, и Сын Человеческий предан будет в руки грешников». Когда он это говорил, появилась разъяренная толпа людей, и среди них был предатель. Он мог от всего этого отказаться, но любовь, которую он возлюбил людей, победила страх. И Иисус пошел на эту смерть. Марья Ивановна, на этой грустной истории счастливый конец.
4: Дядя Афанасий, расскажите.
6: Да.
3: Не все сразу, самое интересное впереди. Ну, а теперь нам пора прощаться. Дорогие друзья, пишите нам и задавайте ваши вопросы. Мы с удовольствием на них ответим. Всего вам доброго. До свидания.
4: Пока.
6: Пока.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
7: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет группа «Плюс бесконечность».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле».
2: Владычествовать – управлять и распоряжаться сотворенным миром в соответствии с поручением, данным Богом человеку. Сотворив первых людей, Бог сделал их управителями райского сада, в котором они были поселены. Владычество человека над другими сотворенными существами должно было олицетворять Божью милосердную власть над творением и заботу о нем. Согласно второй главе книги «Бытие», владычество Адама нашло выражение в возделывании и сохранении Эдемского сада, а также в наречении имен другим живым существам. Грехопадение человека неизбежно отразилось и на остальном творении, которое вместе с человеком оказалось подвержено тлению. Апостол Павел пишет о том, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Библия призывает верующих способствовать сохранению природы, проповедовать словом и жизнью поклонение Творцу и бережное отношение к Его творению.
1: «Поставил Его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги Его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: В наше время все чаще люди прибегают к использованию биодобавок. Одной из популярных биодобавок считается омега-3, которая используется в целях предотвращения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако изучение научным исследовательским центром здоровья в Канаде недавно было поставлено под сомнение эффективность данной биодобавки. Все испытуемые, а их было 12,5 тысяч человек, страдающих диабетом и, конечно же, в результате этого, имеющие риск сердечно-сосудистых заболеваний, получали 1 грамм омега-3. Но некоторым из числа исследуемых давали пустышку, то есть абсолютно ничего, плацебо. В результате данного исследования никаких значительных снижений риска сердечно-сосудистых заболеваний среди всех испытуемых не было отмечено. К подобному же результату пришли исследователи из Кореи, рассмотрев 14 разнообразных исследований, в которых участвовало по меньшей мере 20 тысяч человек. Их результатом было следующее. Биодобавки с омега-3 не снижали риск последствий всех сердечно-сосудистых заболеваний. И последствия эти – внезапная смерть, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность или же приступы стенокардии. То, что не оправдала себя биодобавка омега-3, не беда. Слава Богу, мы имеем множество благословений через самые разные продукты, включающие в свой состав омегу-3. Льняное и соевое масло, соевые продукты, орехи и из овощей кабачок. С этой упаковкой, которая применена нашим конструктором, через эти виды продуктов омега-3 будет доставлен для пользы нашего здоровья. Больше того, у тех, кто часто использует биодобавки с омега-3, или у тех, кто желает компенсировать ее дефицит, в результате этого потребляет большое количество рыбьего жира, на 43% увеличивается риск рака простаты в сравнении с теми, кто ел рыбий жир в меньшем количестве. К такому выводу пришел онкоцентр при университете Охайо, диагностирующий 834 человека в своем центре. Чем натуральнее, тем полезнее. Но натуральнее не означает в преизбытке.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Здравствуйте! Знаете ли вы, что плотины бобров – это единственные сооружения, созданные животными, которые можно увидеть из космоса? Но ведь мало что-то построить. Нужно, чтобы эта постройка еще и долго служила и была прочной. Как же это удается бобру? Об этом нам расскажет гость нашей студии, магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
3: Здравствуйте, Ольга.
2: Ну вот сразу

0: Возникает вопрос. Ведь бобры, наверное, не в одиночку строят плотину.
1: Конечно. Как вы уже заметили, что это достаточно сложное инженерное такое сооружение, которое требует очень много сил и, как мы видим, здесь совместная работа.
0: А как же они распределяют обязанности, как они договариваются, кто что делает?
1: Основная цель строительства плотины у бобров – это создание себе благоприятных условий для жизни. То есть это делают они небольшие заводи, достаточно, ну, в зависимости от плотины, и там они уже живут.
0: А чем их не устраивает речка?
1: А они как раз в речках и живут.
0: Ну зачем именно им там... тогда заводи расширять эту речку?
1: Ну вот это именно особенность бобров. Для воспроизведение потомства, которое они будут после себя оставлять, они именно ставят эти плотины.
0: Но ведь бобры же, они же не на плотинах или не в плотинах живут. Как плотины-то им помогают?
1: Плотина, она, как вы уже сказали, они строят это на речках. Река, она постоянно движется, то есть идет постоянный приток свежей воды. Конечно, бобер это такое животное, которое нуждается в таких запрудах. В этих запрудах бобры они ставят свои небольшие такие вот домики, они сооружают.
0: Да, и потом еще дома себе строят.
1: Чаще всего бобры стараются ставить свои дома именно вот в центре вот этих вот, как бы вот этих запруд, которые они сооружают. Угу. Почему именно в центре? Потому что там самое глубокое место, и в этом месте они из-под воды туда внутрь ставят, сооружают вот эти вот небольшие ходы, которые сообщают вот эту норку, вернее, этот домик, который у них внутри, он сообщается через вот этот подводный канал с окружающей средой.
0: Ясно. То есть у них над водой дом, да, возвышается дом. Крыша только, а вход под водой?
1: Да.
0: И что, им нравится такой процесс выныривания? Это для безопасности, наверное?
1: Конечно,
0: да?
1: Для безопасности, потому что, как вы видите, в строении бобра мы не можем увидеть больших когтей, больших таких зубов там, и так далее. По скорости он тоже бегать
0: быстро не может. Ну да, резвым его не назовешь, наверное. Да?
1: Да, конечно. Поэтому он вынужден создавать определенные условия, которые ему помогают выращивать там своих детенышей и, соответственно, и выживать. Еще что самое интересное, что бобры, когда сооружают свои плотины, они валят достаточно большие деревья. Ну вот я к вам принесла сейчас здесь палочки. Вот такая вот, например, палочка, которая имеет от 1 да, вот, до 1.5 сантиметра. Вот мы здесь видим, да, у основания она шире. Как вы думаете, сколько нужно бобру, чтобы вот сгрызть такую ветку?
0: Перегрызть?
1: Да.
0: Ну, наверное, недолго, учитывая, что если он деревья валит.
1: Да, вы правы. Бобру достаточно всего одного прикуса, чтобы разломать ее пополам. Настолько у него очень сильные челюсти и зубы. Ну вот, а уже что касается таких серьезных плотин, которые бобер строит, то там уже он валит деревья, у которых диаметр ствола 15 сантиметров. Конечно, не одним прикосом, но
0: немножко
1: это...
0: поработает.
1: Ну да, ему, кстати, он ночное животное. Он, потому что он не может противостоять хищникам, волкам и так далее, он выходит ночью и грызет вот деревья ночью.
0: Ясно. А вот у меня такая картина прям представилась. Когда я готовилась к программе, прочитала, что вот плотины бобров такие громадные, что их можно даже из космоса увидеть. Представилась, что вот стоит большая плотина, и на ней много бобров ее строят. Они все-таки парами работают, да? То есть не бывает так, что колония какая-то работает над одним сооружением?
1: Чаще всего это пары и ихние дети.
0: То есть они подрастают и участвуют
1: в
0: родительском бизнесе, да?
1: Да, в строительстве родительского бизнеса, да. Потому что это, конечно, место для проживания целой семьи достаточно. Ну, конечно, потом, когда уже подростки вырастают, они уходят от родителей.
0: То есть не сразу, да, как вот у многих животных, они не заботятся о потомстве. Ну, какие молодцы. Так, а что еще интересного можно про плотину сказать? Как, вот за счет чего она такая прочная?
1: Во время строительства бобры тащат на плотину, как мы уже с вами говорили, ветки, бревна, которые они везде буквально вот в районе ломают и туда тащат, рубят. Вот. Но также и для того, чтобы углубить это место, где вот именно создается запруда, они тащат туда камни, ил. Который...
0: В смысле углубить? То есть, а если они камни натащат, наоборот, мельче станет?
1: Нет, они именно хотят углубить именно за пруду.
0: А, они оттуда
1: утащат? Да, и тащат туда, используя передние лапки, они тащат именно на дамбу. И туда вот так вот сваливают туда и как бы уплотняют тем самым. Ну вот мы, люди, используем для уплотнения, для прочности цемент, а бобры используют ту же самую вот ил, глину. Они используют как в виде вот такого вот небольшого, как сказать, цемента. Да. И оно помогает вот удерживать вот этот вот напор воды. Ну и что самое интересное, что когда бобер начинает строительство дамбы своей, он создает небольшие как бы каналы, потому что вода...
0: Тоже в земле выкапывает?
1: Не, ну, в другом месте. Ага. Ну, вот, допустим, здесь вот раньше не было такой, да, вот запруды. Он где-то там вот создаются каналы, и небольшие части воды, они уходят. Ага. Основная вода, конечно, здесь остается, но для чего, да, это нужно? Потому что сильный поток воды, особенно когда, допустим, дождь...
0: Он или в половодье, да.
1: Или в половодье, весной, он может разрушить плотину. И для этого, чтобы ослабить давление воды именно на плотину, вода, она уходит по другим местам. Но основная часть воды, как вот средство их жизни, она находится именно здесь.
0: Ну да, действительно. Я вот теперь поняла, почему вы назвали плотину инженерным сооружением.
1: Да, конечно.
0: Там прям расчет какой-то. Ну, подвох какой-то чудится, как будто они рассчитывать умеют.
1: Да, и вот что интересно, вокруг этой местности, вот даже вот мы здесь видим плотину, вода, и здесь вот за несколько километров, вот если бы посмотреть с космоса, угу, то видно, как много площади затоплено водой. Конечно, вода, она является таким как бы препятствием для некоторых хищников. Угу. Волк, он не с радостью полезет в воду, в леса. Ну, те, кто может полакомиться бобром. И бобры это, конечно, вот используют. А также вот здесь мы видим веточки, да, с листиками.
0: Бобры ведь они валят живые деревья, да, не сухие.
1: Да, конечно, живые. И вот на осень они стараются вот именно с веточками, с листиками, они валят именно такие деревья, не те, которые уже сбросили листву, угу, а именно с листьями. Они их уносят к себе туда, где вот рядом с домиком у них. И эта листва зимой, она помогает бобрам выжить. Они ей питаются.
0: Это запас?
1: Да, не только листвой, но еще и самим стеблем.
0: Молодыми побегами. Угу.
2: Да. В эфире программа «Тайна жизни».
0: И сколько такого...
1: Много.
0: Формы нужно.
1: Конечно, много нужно. Но бывает так, что некоторые гости тоже приходят полакомиться их запасами. Допустим,
0: олени,
1: как олени, да, лоси. Но для того, чтобы отогнать непрошенных гостей, бобер иногда плавает рядом с ними и ударяет хвостом по воде, и тем самым отпугивая животное, лося, допустим, и он, ну, для него это странно, что это там такое плавает.
0: Ну да, вдруг это что-то опасное.
1: Конечно.
0: А бобер, он получается, что работает на суше, спит, видимо, тоже вот в своем домике, uh-huh, в сухом месте. А в воде он много времени проводит?
1: Ну, это водное животное. У него для этого как раз Бог дал ему хвост. Как вы видите, бобер, его можно узнать среди других животных, ну, именно, да, по его хвосту. Если вот спросить ребенка, кто такой бобер, он наверняка назовет хвост и плотины. Да. Потому что это вот самое такое известное о нем. Это хвост, который помогает вот бобру выживать в воде. Он тащит вот эти вот такие вот... Это, конечно, маленькая ветка, тащат намного больше. Иногда ветки бывают разных размеров.
0: Ну, такой молоденький стволик со всеми,
1: да,
0: веточками берет.
1: Да, да, конечно. С одной стороны здесь ветки, с другой стороны нету. И согласитесь, вот тащить такую вот палку в воде достаточно сложно, проблематично.
0: Ну да, она же в сопротивлении воды.
1: Да, легко. Скорее всего.
0: И тем более, если ветка неравномерно в воде лежит, то еще нужно как-то вот ее...
1: Да, скорее всего, давление воды, оно будет больше туда, где больше веток.
0: Да.
1: И поэтому вот такая вот неравномерность приводит к тому, что бобер использует свой хвост. Хвост, он...
0: То есть он корректирует?
1: Да, вот в виде такого руля, который вот, угу, вот эту вот неравномерную тягу он побеждает.
0: Угу. Вот. Так, значит, средства защиты и средства руления.
1: Да, и еще у нас, как мы с вами видим, передними лапами бобер он ест, и он тащит вот весь материал строительный на свою плотину и складывает там. Но задние лапы у бобра, они оснащены перепонками, то есть это помогает ему при плавании.
0: Да, вот видно на картинке между задними пальчиками.
1: Да, перепонки, которые помогают ему плавать. Ну, вы видите, что у бобра очень густой мех.
0: Он такой еще жесткий, кажется, да?
1: Да, он очень жесткий. Это как раз помогает бобру в его подводном образе жизни. Вода, она не проникает до тела, что приводит к тому, что вот вода, она не проникает к телу. Угу. У бобра есть такие специальные железы. За счет этих желез бобер, он вот своими лапками, он вот эта вот маслянистая такая жидкость.
0: Ну, жир.
1: Да, типа жира. Он размазывает вот это все тело, всю шерсть, все-все-все абсолютно этой маслянистой
0: жидкостью.
1: И она
0: водоотталкивающая.
1: Да, получается. Она отталкивает воду, но вдруг, если бобер, он промокнет.
0: А такое случается, да, все-таки?
1: Бывает у маленьких, которые они еще не научились этими премудростями. Вот. Но что касается взрослых особей, то подкожный жир, он помогает им сохранить тепло.
0: Угу. А он ныряет, погружается в воду. Вот мы с вами в одной из прошлых программ говорили про каланов. У них есть клапаны в ушах, в носу, в ноздрях, а у бобра?
1: Бобер тоже не остался исключением. У бобров есть собственные клапаны, то есть естественные его собственные клапаны, которые во время погружения в воду, они закрываются.
0: Тоже примерно по такому же,
1: да,
0: такой же
1: по
0: схеме,
1: такому
0: как
1: же,
0: каланов.
1: По такой же схеме.
0: А вот когда он ветку в воде тащит куда-то для строительства, вода в рот не затекает?
1: Нет, этим бобры тоже не страдают, вода им не затекает в рот. Ну, а для того, чтобы видеть, вы понимаете, что если вот каланы, они живут больше, это морская вода, это чистая вода, прозрачная, то бобры, они живут в реках, а в реках вода мутная.
0: Ну да, там течение же.
1: Конечно, и течение, но еще и они сами создают эту мутную воду за счет того, что таскают вот этот ил.
0: Ну да, всю грязь со дна поднимают.
1: Грязь, ил, все, ветки. Вот. Для того, чтобы видеть, у бобров есть веки, которые прозрачны. Вот если мы бы с вами закрыли глаза под водой, то мы бы ничего и не увидели.
0: И никуда бы не уплыли, понятно.
1: А бобры, они, закрыв веки, они все видят. То есть веки, они имеют такую вот прозрачную структуру.
0: Очень интересно. Дарья, скажите, пожалуйста, вот у вас на столе лежат плитки домино. Они как-то связаны с бобрами?
1: Конечно, я хотела бы вам показать на примере вот этих вот домино то, как наш бобер чудно устроен. Вот, допустим, если у бобра есть прозрачные веки, у бобра есть хвост, который ему необходим для плавания. Также у бобра есть...
0: Можно я попробую?
1: Давайте.
0: Перепонки на задних лапах.
1: Перепонки на задних лапах.
0: Тоже мне, да?
1: Да.
0: Клапаны.
1: Клапаны на
0: носу,
1: ушах,
0: в ушах
1: и в носу. Что еще?
0: Хвост мы уже упоминали.
1: Да, хвост был.
0: Так. Шерсть водонепроницаемая.
1: Да, специальные железы. И еще...
0: А резцы?
1: Резцы, которые и, собственно, создают бобра, да?
0: Ну да.
1: Без этого бы не было бобра. Вот скажите, пожалуйста, Оля, как вы думаете, вот если бы вот это все, вот как нам говорит теория эволюции, возникало бы по очереди?
0: То одно, то другое.
1: Да, вот сначала, допустим, резцы, потом хвост, через там несколько тысяч лет. Могли бы мы сейчас с вами видеть вот того бобра, который есть? Смог бы он приспособиться к тем условиям жизни, которые были
0: Думаю,
1: раньше.
0: Что нет.
1: Ну вот, вот это есть как раз эффект домино. Если одного нету, допустим, мы уберем хвост, то что получается?
0: Бобра нет.
1: Бобра нету. А если, соответственно, есть что-то у нас, какая-то часть тела, да, которая именно присуща бобру, то вот наш бобер.
0: Бобер.
1: Да, это наш бобер.
0: Дарья, спасибо вам большое за такой интересный рассказ, за такой наглядный пример. Очень приятно было пообщаться.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами. Пишите, звоните, оставляйте свои отзывы. Всего доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог –

0: Поет Ольга Калестра.
1: Проснуться рано на рассвете, послушать пение соловья.

природа вся.

проснуться рано на рассвете. И в звуках дивной тишины услышать, как любовь святая к себе нас, к вечному манит.

0: Более 100 песен на стихи Натальи Щегловой уже живут самостоятельной жизнью. Стихи о России вдохновляют на музыкальные сопереживания особо. Ведь чувство России объединяет многие души. Причем это чувство вмещает в себя и огромную любовь, и бесконечную боль.
1: А нестерпимую боль ощущаешь, когда соприкасаешься с нуждой, когда ты приезжаешь в деревни и беседуешь с людьми, у которых не осталось ничего, и у них даже и Бога не осталось, хотя они все ходят в церковь. Они ходят в церковь, но они как бы не верят, что Господь их простит. Они говорят: мы всю жизнь жили, как нас учили, мы считали, что Бога нет. Да, Он милостив, да, Он праведен, да, Он любит нас. Но невозможно простить меня, потому что я вот отдала своих детей ненормальных в детдом. Да, меня невозможно простить, потому что я каждый раз черным словом мужа своего ругаю. Меня невозможно простить, потому что я, вот был праздник Троицы, а я не пошла, у меня не получилось пойти в церковь. И вот это тотальное неверие – это самая великая нищета, которая сейчас имеет место. Кроме того, у них нет хлеба часто и не на что купить. Вот ты это видишь, и в то же время видишь, насколько велик дух людей в наших русских деревнях, как они прощают друг друга.
0: Наталья Щегловой, чья судьба неразрывно связана с поэзией русской земли, как человеку глубоко верующему, бесконечно близки и понятны страдания людей. Она старается помочь по мере сил и словом, и делом. Ведь действительно, если мир раскалывается пополам, то трещина проходит по сердцу поэта.
1: Блажение быть с теми, кто страдает, и делить с ними эту горечь. Именно поэтому, я думаю, блаженны все те русские люди, которые остаются здесь со своим народом сейчас в такие тяжелые времена. Хотя многие из них имеют возможность улучшить условия своей жизни, имеют возможность выехать на Запад. Но вот этот скромный патриотизм и желание делить нищету со своим народом — это истинный подвиг духа. И если так много в наших деревнях терпеливых тружениц, святых нашего времени, людей, которые воспитывают детей слабоумных и не отдают их в интернаты, людей, которые терпят пьянство своих близких и не ругают их черным словом, людей, которых Господь держит здесь, на нашей Руси, как светильники. Вот если их до сих пор так много, то мы с вами счастливые люди, что живем на задворках цивилизации, что живем мы на краю света, на краю Европы. Но здесь мы можем очиститься духом и обретать все то наследие, которое оставлено творцами поэзии, писателями, художниками, пропитываться их высоким духом, учиться их вере, их упованию, их любви к людям и Богу. Мы можем только здесь, на Руси.
0: А Родина обычная до боли, как женщина в халатике простом, любимой вечно будет, и потом, когда отпустят нас, птенцов, на волю, забудется ли ив густых завеса над речкой, высокие берега, тяжелые печальные стога, туман упавший в ноги лесу.

0: Никогда в России не было простых времен и легких путей. Люди во все времена жили в страданиях и надежде, и труд на Руси всегда был тяжелым и изнуряющим. И люди веками учились не роптать, учились терпению, учились развивать в себе радость и относиться к страданию как к возможности возвыситься духом. Не потому ли во все времена русский народ сочинял сказки, придумывал песни, находил отдушину в поэзии, без которой жизнь была бы серой и однообразной? Не потому ли душа русского народа была всегда настроена на волну вечности, воспринимая жизнь, омытой высоким светом бытия?
1: Роль поэта, она остается востребованной, поскольку можно ничего и не менять в нашей жизни. И, может быть, ничего не нужно менять, не нужно критиковать время, ругать молодежь, ругать правительство. Пусть все останется как есть, это мое мнение. Давайте просто пригласим Господа в нашу жизнь. И вот посмотрите, все начнет меняться. Как-то все выстроится в другом порядке. Что-то наиболее важное мы почувствуем и начнем делать. Что-то само собой отпадет. То есть, когда Господь приходит в беду, тогда все настраивается на какой-то созидательный лад. И все образуется само собой, просто от Его присутствия. И я думаю, что это произойдет.

0: почувствовали нужду в Господе. И если это есть, то есть будущее.
1: Ничего не будем говорить. Пусть душа сольется с тишиною, светлую небесной бирюзою хочется усталость утолить. Есть неизмеримо долгий миг к таинству немое прикасание, откровенность подлинна в молчании, если дух твой к вечности приник. Облака целуют высоту, пьют закаты медленную пытку, и тебе на память, как открытку, я дарю всю эту красоту.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Андрей.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Михаил Ежеля.
3: Здравствуйте. Мы приступаем к изучению самой загадочной книги Библии «Откровение» или «Апокалипсис». Когда рассматривают эту книгу, то первый вопрос, который обычно возникает – почему Бог дал свое откровение в таком сложном представлении? Зачем какие-то идеи было облекать в символы, образы и аллегории? Книга Откровения была написана для конкретных исторических церквей, находящихся в Асии в I веке, и вместе с тем для Вселенской Церкви последующих времен и народов. Время и расстояние изменяют культуру и восприятие духовных ценностей. Для передачи вести всем разнящимся народам, странам, культурам необходим был универсальный всеохватывающий способ ее изложения. Бог стал рассказывать через образы. Символ – это знак совершенно особый по своему воздействию. Его восприятие связано с разными органами чувств, но в первую очередь со зрением. Он влияет на наше воображение, будет память, питает чувства. Фактически символы образуют наиболее универсальный и могущественный язык культуры. Китайский философ Конфуций говорил: «Знаки и символы управляют миром». Откровение – книга, наполненная образами. Это рассказ в красках, множество образов, символов, картин, ярких штрихов, резких контуров выстраиваются в сложную мозаику рассказа. Рассказа в красках и звуках. Это большая картина, изображающая один сюжет различными способами. В нее вплетены и визуальные изображения, и звуки, ритм слов, череда плановых и сюжетных линий. Это как картинная галерея, в которой меняются сцены и темы последовательно одна за другой, дополняя друг друга в одной общей композиции. Откровение недостаточно просто читать. Давший его предлагает смотреть и слушать. Бог предлагает человеку рассматривать и вслушиваться, а не просто получать формализованную вербальную информацию. А это именно тот путь, который дает уму и духу человека возможность созерцать неописуемое, постигать непостижимое, переживать сердцем недоступное, запредельное. Бог выбрал путь рассказать о будущем через аллегории, иносказания, символы, картины, потому что образ имеет наибольшее воздействие на наше восприятие. Образ прикасается к нашим ощущениям, заставляя нас чувствовать этот предмет, переживать соприкосновение с ним, а не только знать о нем или понимать его умом. Это гораздо больше, чем знак, ведь он всегда отсылает к ценности, к неуловимому, ускользающему, тому первичному смыслу, глубина которого не может быть адекватно осознана и выражена в одночасье раз и навсегда. Иными словами, он рождается тогда, когда запредельный смысл не может быть воплощен с помощью слов, с помощью знака, и служит проводником идеи, одновременно фиксируя ее, давая возможность неизведанной, невысказываемой сущности не быть скованной жесткими рамками языка или иных строгих знаковых систем. Понимание символа зачастую очень зависит от конкретного исторического места и времени, поскольку в разных локальных культурах один и тот же символ мог трактоваться по-разному. Поэтому при рассмотрении апокалипсиса нам необходимо учитывать ряд важных моментов. Время и культуру той эпохи, язык, на котором говорил Иоанн, религиозный контекст, то есть фон, возникновение этого послания, а также общезначимая весть, универсальный аспект вести для будущих времен, народов и культур. Еще эта книга затрагивает личностный аспект восприятия. Когда Бог начинает говорить к сердцу человека: «Блажен читающий и слушающий, и соблюдающий написанное в нем». Это устоявшаяся форма литургии, когда читающий читал для слушающих, и все вместе, исполняя написанное, наделялись опытом блаженства. опыт постижения истины, правды, подлинной реальности жизни через богослужение, через богопоклонение. Люди собирались вместе и слушали откровения. Совершалось таинство постижения Слова Божия. Читали и слушали всю книгу целиком, как одну цельную панораму. Средствами языка описывались различные образы, и слушатели созерцали эти таинственные картины. Мы с вами пройдем в эту галерею и будем рассматривать картину мира, которую написал сам Бог. Иоанн семи церквям, находящимся в Асии. Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Ей аминь. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель. Иоанн передает семи церквям прямое обращение, слова того, кто управляет временем, кто грядет на облаках небесных. В этом приветствии Бог представлен Троицей – Отец, Сын и Дух Святой. Он всемогущий Бог. Он стоит над миром, и в Его ведении прошлое, настоящее и будущее. Первое, что Он говорит человеку, это «мир вам и благодать». В этом выражена вся воля Всевышнего по отношению к нам, живущим в этом сложном мире. Бог хочет дать мир, и Он единственный, кто это может сделать. Бог решает самую острую нашу проблему. Это грех, который вокруг, и грех, который внутри нас. Грех не дает мира, грех не дает жизни. И Христос, возлюбивший нас, омыл нас от грехов и сделал царями. У Него сила и власть над жизнью, у Него сила и власть над смертью. Смерть – это крайний предел нашего существования, который никто не может преодолеть. Сама жизнь наша определяется временным расстоянием до этой конечной точки. Сын Божий, однажды став человеком, умер смертью преступника, незаслуженно, незаслуженно осужденный, приняв казнь и страдания. Но Он воскрес, преодолев могилу и саму смерть. Он воскрес, как человек, и вознесся с облаками на небо, чтобы там быть представителем за людей на вселенском суде, чтобы устранить навсегда этот непреодолимый для человека предел. Там Он стал судьей и защитником. И вот Он говорит: «Мир вам, благодать вам, мир и благодать вам от Бога». Мы будем смотреть и слушать. Но нам интересно, где находятся ключи к разгадке тайны, тайны апокалипсиса? Эта книга – часть Библии. Инструменты к пониманию ее образов находятся в писаниях Ветхого и Нового Заветов. Это ссылки, аллюзии на Ветхий Завет, на церемониальную практику в скинии собрания, на символы и образы ветхозаветных пророчеств. Часто апокалипсис ассоциируется со страшными картинами бедствий, глобальных потрясений, вселенских катаклизмов. Создается впечатление, что эта книга написана, чтобы запугать мир, вызвав страх и трепет перед могущественными силами судьбы, доведя живущих на земле до уныния и отчаяния. Это не так. Апокалипсис – это весть о любви Божией, в которой Он, Бог, признается человеку, грешнику, блудному сыну, ушедшему от Отца, бегущему к своему страданию и гибели. Это книга о любви Божией и глобальной всеобщей ненависти и войне против нее, о войне, навязанной духами злобы поднебесной. Итак, давайте будем вместе открывать двери этой удивительной галереи. Будем смотреть и слушать, будем постигать тайны времени, тайны Всевышнего. «Я, Иоанн, был в духе в день Господень и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир, и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. И ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лица его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего“». Христос предстает в необычном виде, как Сын Человеческий из плоти и крови, как обычный человек. И вместе с тем от Него исходит божественная слава. Здесь представлен двойственный образ Христа. Бог во плоти – недалекое запредельное божество, отстраненное от человека. Но Он Сам предстает подобным человеку. Он здесь рядом, близок к нам, хотя и является собой Всевышнего Судью. Бог, который грядет во славе, и Бог, который явился во плоти. Увидев эту славу Христа, Иоанн упал ему в ноги, в волнении и страхе. Но Иисус прикасается к нему рукой и говорит: „Не бойся, я первый и последний, у меня ключи ада и смерти“. Он говорит Иоанну: „Не бойся, человек, я на твоей стороне, я с тобою. Я могущественнее всех сил этого мира. Даже ад и смерть у меня в руке, вот как эти ключи. Я сам был мертв, но вот взгляни, я во плоти человеческой жив и жив во веки веков. Запиши, ты это видел“». Другая часть этой картины – звезды и светильники. Господь находится посреди светильников. Этот символ здесь не случайен. Иудейская страна была завоевана римлянами. В 70-м году было подавлено восстание в Иерусалиме. Город и храм были разрушены, храмовая утварь была захвачена, как трофеи. На триумфальной арке императора Тита в честь этого завоевания есть рельефное изображение победоносного выноса из иудейского храма светильников. Их утрата как символ выражала идею народа, оставленного Богом. В видении Бог находится посреди светильников, как указание на то, что народ Божий не оставлен. Бог присутствует посреди него. Бог близок к своим детям. Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников есть сия. 7 звезд – суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, суть 7 церквей. Ангел – это вестник от Бога, посланник. От греческого слова «ангелео» – «я посылаю». У Бога есть слово к церквям. Очень важная весть. В Новом Завете это слово применялось не только к высшим существам, посланным от Бога, но и к людям. Существовала традиция называть руководителей церкви, епископов, старейшин ангелами. Бог держит их в правой руке своей, как звезды. 7 церквей, названные здесь, реальные исторические церкви, которые находились в Малой Азии. Все они находились недалеко от Эгейского моря и друг от друга. Их расположение по форме напоминало эллипс. Бог обращается к этим церквям. Ближайшая от Патмоса находилась в Ефесе. Упоминаются не все церкви Малой Азии, а только семь. Выходя за рамки церквей своего времени, Иоанн указывает и на будущие церкви. Это подтверждается числом 7, которое носит здесь символический смысл. С древнейших времен число 7 известно как число символическое. В культуре шумеров и вавилонян и израильтян число 7 рассматривалось как символ полноты и совершенства. В период между Ветхим и Новым Заветами, под влиянием Пифагора, это 5 век до нашей эры, символизм чисел, особенно 7, был очень популярен. В Апокалипсисе широко используются символические числа, в том числе 7. 7 светильников, 7 звезд, 7 печатей, 7 духов, 7 ангелов, 7 язв, 7 рогов, 7 гор и так далее. По мнению доктора Дюкана, сама структура книги подчинена числу 7. На это важно обратить внимание. Книга Откровения представлена в категориях полноты. Вести к семи церквям имеют прямые наставления для тех конкретных исторических общин. Вместе с тем их внутреннее состояние, атмосфера, ситуация их жизни и порядка в целом были присущи всем другим церквям. Типичны как во времена апостолов, так и в последующую христианскую эпоху в мире. Вместе с Иоанном мы начнем путешествие по церквям Малой Азии. Если двигаться с острова Патмос, где находился Иоанн, то первой остановкой будет Эфес, примерно 90 километров оттуда. Он был крупнейшим портом римской провинции. Огни города были видимы моряками далеко в море. То, что Ефесская церковь представляет собой первую церковь и первый светильник в Апокалипсисе, не является случайным. Иоанн начинает свой цикл посланий с намека на Эдемский сад, подобно тому, как Даниил в своем видении указывал на первое царство Вавилон. Он имел статус свободного города за особые заслуги перед империей. Эфес был воротами Асии. Античный географ Страбон называет его рынком Асии. В позднейшие времена, когда христиан доставляли из Асии на растязание диким зверям на аренах Рима, Игнатий, епископ Антиохии, которого постигла такая же мученическая смерть, назвал Эфес «столбовой дорогой мучеников». Эфес был центром культа богини Артемиды Эфесской. В римском пантеоне это Диана. Ее храм считался одним из 7 чудес света, а также там были храмы божествам императоров Клавдия и Нерона. Язычество в Эфесе имело наибольшую силу. Вероятно, на тот момент церковь в Эфесе была самой влиятельной в провинции. После разрушения Иерусалима эта церковь стала центром христианства. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину

свою первую любовь к Богу. Любовь – это свет. Без любви светильник гаснет. Его убирают, сдвигают с места. Это печальный опыт христиан. Бог давал предупреждение и вместе с тем вдохновлял свой народ. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Побеждающие были. Позже сюда, в Ефес, переехал сам Иоанн и возглавил церковь. Согласно легенде, он привел с собой в Ефес Деву Марию, мать Иисуса, где она по преданию и была погребена. Свет любви еще горел, но апостолы умерли, город со временем пришел в упадок, горожанам приходилось бороться с наносами реки Кастер, на месте гавани образовалось болото, залив перестал быть доступным для кораблей. Город исчез с карты мира. Пророчества исполнились. В общеисторическом масштабе применение семи вестей к семи последним периодам истории Церкви нуждается в обозначении дат начала и конца этих периодов. Это невозможно, так как переход от одного периода к другому представлял собой не событие, а процесс. Точной датировки здесь нет, потому что в самих вестях нет четких временных обозначений для привязки к каким-то датам. И все же для определения этих периодов мы отметим приблизительные даты. Период Ефеса в общей истории Вселенской Церкви можно обозначить с 31 по 100 год нашей эры. Это период, когда жили и наставляли апостолы и первые христиане, знавшие лично Христа. Эту эпоху можно вполне законно называть эпохой апостольской чистоты, что было особенно ценно в глазах Божьих. Вторая остановка на пути нашего следования – Смирна. Город, расположенный в 40 милях от Эфеса. Это торговый город необыкновенной красоты. Один из немногих древних городов, который строился по плану, а позднее был перестроен. Греки построили его за 1000 лет до нашей эры, а через 4 столетия он был разрушен лидийцами. Позднее Лисимах, один из 4 военачальников Александра Македонского, восстановил Смирну, 200-й год до нашей эры. Город был буквально воскрешен из руин. Этот факт использован в теме смерти и воскресения, которая проходит красной нитью через все послание к церкви в Смирне. Смирну называли венцом Асии или цветком Асии. Это был свободный город. Цицерон называл его самым верным и самым старым союзником Рима. В Смирне жило много иудеев, и они были очень влиятельны. Христиане обращали их в христианство, поэтому там особо ненавидели христиан. Известна история о мученической смерти Поликарпа. Иудеи пылали ненавистью к престарелому епископу этой церкви. Во время публичных игр, когда город был переполнен и толпы были возбуждены, кто-то крикнул: «Долой безбожников, схватить Поликарпа!» У одного раба под пытками узнали его местонахождение. И когда пришли взять его, Поликарп попросил накормить пришедших и попросил 1 час времени для того, чтобы помолиться. Сам военачальник не желал ему смерти и уговаривал, чтобы он признал кесаря Богом и принес жертвы. Поликарп твердо стоял на своем и говорил, что у него только один Господь Бог – Иисус Христос. Его публично сожгли на костре. Это была эпоха Луция Вера и Марка Аврелия. Многие христиане пострадали в этих гонениях. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословия тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь 10 дней. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни».
Пророчество о Смирне исполнилось

буквально. Судьба христиан с мир не может быть прекрасным символом всей Церкви Христовой, перенесшей гонения II и III века. Они окончились в 313 году после издания императором Константином Миланского эдикта, дающего законные права христианам. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Символичны слова ободрения в призыве этой вести. Те, кто был побежден мечом, мечом гладиаторов, получают венец победителя. Они умерли, но имеют венец жизни. Его изображение часто воспроизводили на гробах в античные времена. Он символизировал победу над смертью. Вторая смерть означает окончательную смерть нечестивых, без всякой надежды на воскресение. Дальше, в последнем отрывке Апокалипсиса, в 20 главе, говорится о двух воскресениях. Лишь первое воскресение ведет к жизни вечной, второе же только к вечной смерти. Первой смерти подвержены все, но вторую смерть узнают только нечестивые. Если двигаться дальше, около 50 километров на север, мы попадаем в город Пергам. Античные историки называли его прославленным, самым известным городом Асии. На момент написания Откровения он уже 4 столетия являлся столицей Асии. Он никогда не достигал такого величия в торговле, как Эфес и Смирна, но в культурном отношении он превосходил эти города. В нем находилась библиотека, насчитывающая 200 тысяч свитков, и считалась второй в мире после Александрийской. Слово «пергамент» происходит от этого названия города. Пергам являлся одним из крупнейших религиозных центров. Был известен величественными храмами, возведенными в честь Зевса, Афины, Дионисия и Асклепия. Асклепий считался богом врачевания. Известный титул этого бога был Асклепий Сатер, Спаситель. А эмблемой этого бога была змея. Она и сегодня остается символом в медицине. Этот город являлся центром культа кесарей и ставил христиан перед суровым выбором почитания их божественности. Возможно, все эти религиозные черты характеризуют его как престол сатаны. Христиане испытывали гонения в этом городе. Существует предание, что при Домициане епископ Пергамский, возможно, Антипа, был сожжен в чреве раскаленного железного быка, но не отрекся от веры. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Пергам – церковь верная имени Христа, даже до мученичества, но допускала лжеучителей. Окончательно не установлено, возможно, это слово означает крепость, твердыня. Христос представлен здесь как тот, кто имеет обоюдоострый меч. В римские времена не все правители имели право юзгладе. Это право позволяло убить человека на месте по приказу правителя. Проконсул, находившийся в Пергаме, имел право меча и мог воспользоваться им против христиан. О Христе дальше сказано, что он имеет меч острый с двух сторон и будет сражаться. Хотя у Рима имеется власть, все же власть Христа превосходит ее. «Знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры. Не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Говоря о Валааме, напоминается история израильтян, когда Божий пророк Валаам помог Валаку, царю Моавитян, победить Израиль. Он научил его тому, что если израильтяне вступят в союз с язычниками, входя к их женщинам и участвуя в распутстве,
Тогда они потеряют защиту Божью. Всего этого можно было достичь через участие в языческих празднествах. Подобная ситуация имела место в Пергамской церкви среди некоторых верующих. Позже в истории типичным было такое состояние церкви в целом. После гонения она, получив свободу и даже привилегию, имела статус государственного института в IV веке при императоре Феодосии. В нее стало вливаться множество язычников, которые лишь формально становились членами государственной религии. Это сильно изменило нравы и характер церкви. Церковь искушена властью и положением. Пергамский период можно обозначить с 313 года, со времени поддержки церкви Константином, до 538 года, когда остготы прекратили осаду Рима, и епископ Рима, получив свободу от ариан, стал иметь исключительные права власти по Юстинианскому решению 533 года. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Бог показал картину семи церквей как полноту духовного развития христианства. На последующих наших встречах мы рассмотрим другие церкви и услышим обращение Духа в вестях к ним.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
2: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.
3: Великий Бог, когда на мир смотрю я,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! В прошлых передачах мы очень много говорили о зависимости и зависимых. Но в жизни зависимого есть еще одна грань. Когда близкий человек болен зависимостью, к сожалению, страдает не только он. Зависимый разносит свою заразу как инфекцию, пачкая своей грязи близких ему людей. Причем родственники больных страдают не меньше, а порой даже и больше. Невозможно жить рядом с зависимым человеком и не быть вовлеченным в его болезнь. И эта зараза, которой заражаются родственники, называется созависимость. Что такое созависимость? Созависимость – это сильная эмоциональная зависимость от другого человека. Некоторые специалисты называют созависимость зависимостью отношений. Как правило, если в доме есть зависимый, скорее всего, будет и созависимый. Это могут быть родители, супруг, супруга или даже дети. Жизнь зависимого всецело посвящена контролю за потреблением, а жизнь созависимого посвящена контролю за зависимым. При этом полностью игнорируются свои собственные жизненные потребности. Созависимость – это современная проблема, которая мешает человеку жить полноценной жизнью. Поскольку созависимость бок о бок ходит рядом с зависимостью, принято считать, что созависимость – это зеркальное отражение самой зависимости. То есть зависимость и созависимость имеют между собой много общего. Давайте их сравним. Тяга. Созависимые люди, так как и зависимые, имеют внутри себя непреодолимую тягу. Но тягу не к очередной дозе, а тягу контролировать близкого ему человека. Низкая самооценка. Созависимые, как и зависимые, имеют низкую самооценку и очень ранимы к мнению окружающих людей. Отрицание. Созависимые, так же, как и зависимые, не признают наличие у себя какой-либо проблемы и с радостью переносят свою ответственность на другого человека. Кто-то другой – «Но не я виноват в моих проблемах», – говорят они. Проблемы со здоровьем. Созависимость – это огромная боль, которая сказывается на всей жизни, в том числе и на здоровье созависимого. Неспособность любить. Созависимые не способны по-настоящему любить ни себя, ни других. Созависимый как личность растворяется в другом человеке. Жизнь зависимого вращается, как белка в колесе, вокруг его дозы. Тяга, доза, удовольствие. И так по кругу. Тяга, доза, удовольствие. Тяга, доза, удовольствие. Жизнь созависимого вращается вокруг зависимого. Это так называемый треугольник Карпмана. Треугольник спасатель, жертва, палач, спасатель. Желание спасти зависимого – это роль спасателя. Ощущение себя жертвой – это роль жертвы. И чувство злости на зависимого – это роль палача. Созависимые полны решимости спасти зависимого любой ценой, даже ценой своей собственной жизни. При этом они чувствуют себя жертвой и время от времени изливают на зависимого накопленный ими гнев. Выглядит это примерно так. «Я спасу тебя, милый! Меня никто не ценит! Скотина! Ты такая! Сам виноват! Я спасу тебя, милый!» И так по кругу. Многие люди со стороны порой восхищаются созависимым человеком. Восхищаются его любовью, прощением, терпением, самопожертвованием. Но в действительности подобное поведение ничего общего с любовью, прощением, терпением и самопожертвованием не имеет. Это некое пассивно-агрессивное состояние, при котором созависимый просто контролирует зависимого посредством эмоциональных и физических манипуляций. И поскольку созависимость – это зеркальное отображение зависимости, то созависимое состояние не лучше, чем зависимое. Нездоровые процессы внутри головного мозга примерно одни и те же. Основываясь на положительном собственном опыте помощи созависимым, в этой передаче хотелось бы вкратце приоткрыть занавес проблемы созависимости и дать надежду и указать действенные методы освобождения от зависимости. Первое. У вас должно быть сильное желание и готовность работать над собою. Мой собственный опыт работы со зависимым показывает, что как бы ни была велика проблема, в которую окунулся созависимый человек, эту проблему можно обратить вспять при условии сильной личной заинтересованности человека. На первое место здесь выходит не знание, а сильное желание и готовность работать над собою. Ключевое слово – работать, а не желание. Надо помнить, что созависимому легче всего переложить свою ответственность за свою же проблему на зависимого. Так легче, потому что ничего не надо делать. Но если вы реально желаете стать здоровой личностью, необходимо, кроме сильного желания, приложить определенные действия. В реабилитационном центре мы говорим так. Программа работает для тех, кто по ней работает. Скажу сразу, что работа эта непростая. Приходится прикладывать много усилий и трудиться. Трудиться каждый день. Но большие усилия сторицей окупаются. Появляется давно забытый душевный мир. Жизнь начинает раскрашиваться разноцветными красками. Созависимый наконец начинает учиться любить самого себя. Сказать нет контролю. Большинство созависимых людей практически не имеет своей собственной личной жизни. Вся их жизнь посвящена контролю близкого им зависимого человека. Ради него они выслеживают, подслушивают, берут в долг, а потом сами же и отдают. Не спят ночами, ругаются, плачут, жалуются, умоляют, угрожают, учат. Но поможет ли это зависимому? Конечно, нет. Подобное поведение только усугубит жизнь зависимого человека. Решение проблемы начинается с того, что созависимый человек говорит «нет контролю» и начинает контролировать свою жизнь. Да, это непросто. Зачастую созависимый начинает чувствовать ломку, сравнимую с наркотической. Но остаться в таком состоянии означает умереть как личность. На этом этапе очень важна помощь специалиста, чтобы поддержать и направить созависимого на путь выздоровления. Именно поддержать и направить, а не вытирать сопли, выслушивать бесконечные жалобы на свою бедную и несчастную жизнь. После того, как мы сказали «нет» контролю, мы учимся снова контролировать свою собственную жизнь. Начинаем работать над собою, над своими привычками, над своими мыслями. Третье. Начните с себя. Помните, что сосредотачиваться на жизни другого человека – это признак созависимости. Созависимый контролирует тех, кого он любит, беспокоится об их проблемах, следит, выискивает, допрашивает. Вы можете потерять дни или даже годы своей жизни в бесплодных попытках, проживая жизнью другого человека. С другой стороны, вы получите множество преимуществ, сосредоточившись на своей собственной жизни. Вы не должны контролировать жизнь другого человека. Вы должны контролировать только свои мысли и свое поведение. Каждый раз, когда вы сосредотачиваете свое внимание обратно на себя, вы восстанавливаетесь, становясь собственным центром и хозяином своей собственной жизни. Занимаясь своими делами, своей жизнью и позволяя другим людям жить своей собственной жизнью. У тебя всегда есть выбор как реагировать. Либо позволить себе гонять негативные мысли по кругу, как кинопленку, либо поступить более конструктивно. Вести дневник чувств, позвонить доверенному человеку, посетить группу, прогуляться или заняться творчеством. Возьмите на себя ответственность за изменение того, что в вашей власти. Ведь вы единственный, кто может это сделать. В течение дня, когда вас начинают одолевать созависимые мысли о вашем близком, вместо попыток контролировать каждый его шаг, начните сосредотачиваться на себе. Четвертое. Полюбите себя заново. Проблема созависимых в том, что они любят других, а о себе забывают. А зачастую эта нелюбовь перерастает в ненависть к самому себе. Это проявляется в низкой самооценке. Созависимому не нравится свое тело, голос, манера одеваться, считает себя глупым и несчастным. У созависимого сильное чувство вины за то, что он не досмотрел, не воспитал, упустил. Стыдит за то, кем он является, винит себя за то, кем он не является. Созависимый не любит зависимого. Как же так, скажете вы? Ведь вся его жизнь вращается вокруг спасения зависимого. Но вспомните, как написано: «Возлюби ближнего, как самого себя». Мы не можем любить зависимого до тех пор, пока не полюбим себя заново. Полюбите себя заново, ведь вы этого достойны. Хотелось бы рассказать больше о расстановке границ, как научиться любить себя и перестать себя ненавидеть. Но, пожалуй, сегодня на этом мы остановимся. А в заключение я задам вам несколько вопросов. Скажите, кого вы контролируете в своей жизни? Себя или своего близкого? Готовы ли вы работать над самим собой? Любите ли вы себя? Помните, что и для зависимых, и для созависимых выход всегда есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Говорят, что человек – это то, что он ест. Относится ли это к мышлению? Является ли человек тем, о чем он думает? Приветствую вас, мои дорогие друзья, и сегодня мы поговорим с вами о мышлении.
2: Руслан Ларин, психолог, бизнес-тренер, любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз «Счастье – это состояние души».
1: И вот мой первый вопрос к вам. Вообще, какая взаимосвязь между мышлением и эмоциональным здоровьем?
3: Я думаю, что самая прямая связь, потому что если человек думает о грустных вещах, если он думает о каких-то негативных вещах, то он наполняется этим, и это сказывается на всех сферах его жизни. Поэтому я думаю, что, безусловно, связь есть прямая такая.
2: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
4: Раньше было такое представление, что есть событие, есть реакция, эмоция или поведение на это событие. И человек реагировал согласно этого события. И думалось, ну вот там черная кошка, например, перебежала дорогу, все, у меня тревога, страх, нужно не пойти этой дорогой. Да, что определило мое поведение? На самом деле, мое поведение определило не событие, а восприятие этого события, то есть мои мысли по этому событию. Я подумал, эти мысли, конечно, они быстро, автоматически, они прилетают очень, ну, мгновенно в нашем сознании. Я подумал, ой, наверное, меня сегодня постигнет неудача. Наверное, со мной что-то случится плохое. То есть вот эти мысли, как раз они определили мои эмоции. Поэтому сначала идет событие, потом мысли, и потом эмоция и поведение, соответственно. Поэтому здесь действительно связь прям прямая.
2: Иван Соклаков, психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». «Несчастье – не чья-то вина».
5: Я тут как раз вспомнила благодаря тебе про этот термин «самосбывающееся пророчество», да, что есть огромное количество событий, которые люди говорят: «А, я так и думал, что так и будет». На самом деле это не предвосхищение событий, а это определенная настройка, форма мышления, да, определенная настройка, которая формирует ваше поведение и таким образом, естественно, сказывается на вашем общем эмоциональном состоянии. Поэтому вот, например, позитивный взгляд на жизнь приводит к тому, что говорят, вот человек везунчик. Но он не потому везунчик, что ему везет, а потому что он, в принципе, к жизни относится легче, позитивнее, и все события, которые с ним происходят, он и интерпретирует по-другому. И, следовательно, чувствует себя более счастливым, чем те, у кого есть привычка мыслить негативно.
2: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
1: Спасибо. Ну вот затронули момент позитивного мышления. Ну, это вообще правильно, что называется, мыслить позитивно. Смотришь такой на улицу, там солнца нет, дождь льет. А ты такой себе думаешь, представляешь, как будто бы там солнце. То есть вот в этом смысл позитивного мышления или в чем вообще?
4: Нет, позитивное мышление, даже если ты видишь то, что тебе не нравится, ты все равно в этой картине мира найдешь то, что тебе по душе. И даже несмотря на то, что идет дождь, ты такой подумаешь, ну и здорово, я займусь там домашними делами, они у меня поднакопились, поэтому сегодня не пойду на улицу, хотя, может быть, я ждал солнца. И у меня есть возможность сделать какие-то интересные вещи, которые, не знаю, сделают меня радостнее и приятнее и так далее.
5: Но я тут хочу отметить, что все-таки у так называемого позитивного мышления есть еще обратная, негативная сторона. Что сейчас люди становятся заложниками идеи позитивного мышления и из-за этого отрицают тот эмоциональный фон, который у них есть уже.
3: И реальность тоже
5: отрицают. То есть бывают люди, которые приходят ко мне на консультацию, люди, которые говорят, что «я боюсь думать о плохом». И тем самым еще больше усиливают негативный фон. Они не могут избавиться от плохих мыслей, не могут у себя сформировать так называемое позитивное мышление и находятся вот в этом разломе между двумя позициями, и им вообще невозможно жить. Поэтому дело не только не в термине «позитивное мышление», не в том, чтобы стремиться мыслить позитивно, а в том, чтобы уметь находить позитивное везде, в любых обстоятельствах. Потому что не бывает такого, чтобы у нас всегда все было хорошо, чтобы настроение всегда было хорошее, чтобы мы всегда видели или только вот самое замечательное. Это просто навык определенный, который можно натренировать.
1: Ну, вот люди говорят, что зачем мне вот это позитивное мышление? Я просто реалист. Я же оцениваю, вот это произошло или это. А позитивное мышление — это что-то, как будто бы человек в облаках каких-то. Он там себе дорисовывает то, чего нет.
3: Ну вот то, о чем ты говоришь, Руслан, оно как раз про то, что... интерпретирует это сам человек, как оно произошло. Он говорит, я вижу, что это плохо, это хорошо, поэтому я реалист. Но на самом деле все то, чем он измеряет, то, что происходит, он все равно измеряет с помощью каких-то своих внутренних убеждений. Поэтому он все равно подключает мысли. А те убеждения, которые есть у каждого из нас, они, ну, невозможно сказать, что все они нам принадлежат, они когда-то кто-то нам их передал. И поэтому мы не можем... в полной мере сказать, что это правда, я так думаю. Иногда то, что я думаю, это продукт чей-то, который я себе присвоил.
1: Отлично. Да, я точно так же отношусь к реалистам, потому что я считаю, что реалисты — это люди, которые отталкиваются от своего собственного опыта. И получается, что ведь твой опыт-то, он может быть негативным, и ты оцениваешь что-то происходящее, исходя из своего опыта, и ты считаешь, что ты реалист, а в реальности, если копнуть, то ты, ну, больше там негативист, что ли. Ты замечаешь вот эти черные пятна. Хотя в любом событии есть что-то положительное, то, о чем мы говорили. Ну, даже дождь идет, да? Ведь можно переключить свой мозг на то, что окей, идет дождь, я останусь сейчас дома, и, например, есть время почитать книжку. Никуда не спешить. То есть позитивное мышление не то, что, ну, там... ты вместо дождя видишь солнце, да? А ты пытаешься найти что-то положительное из того, что происходит. А на что это влияет тогда?
4: То есть факт остается фактом.
3: Да.
4: Вот это мы должны понять. А вот восприятие или суждение этих фактов, вот это уже приводит нас к негативным эмоциям, либо позитивным, опять же, какие, все зависит от того, какие у нас есть убеждения. И насколько мы действительно, ну, натренировали, можно так сказать, свой мозг для того, чтобы в любой какой-то ситуации все равно видеть... приятные моменты жизни.
3: Ну, мне вот кажется, что один из плюсов вот в этом отношении, что человек может выбирать. Идет дождь или случилась неприятность какая-то в жизни, и даже среди этой неприятности люди с таким здоровым эмоциональным фоном, они могут выбирать. Да, неприятность случилась, я понимаю, что это, правда, очень огорчительно, но вот это, а как я могу на это посмотреть, а что я могу сделать, ну, это такой, конечно, творческий какой-то подход, искать в этом, в этой неприятности, что я могу из этого извлечь. Мне кажется, вот это и есть позитивное мышление, но оно дает, оно возможно тогда, когда человек не жертвой чувствует себя, у меня все плохо, я неудачник, и поэтому у меня так случилось. Когда человек так говорит, он уже априори, он ничего не может выбирать. Это случилось, поэтому у него будет несчастье, поэтому у него что-то не получится. А у человека с позитивным мышлением как будто всегда есть возможность, как отреагировать, что найти из этого, какие плюсы из этого найти.
4: Да, мы говорим о том, что важно сегодня не мыслить таким детерминированным мышлением, что кто-то за тебя что-то решил. Например, гены родителей или социальное окружение. И я вот сегодня такой, какой я есть, я жертва, я ничего не могу сделать, я не могу построить свою жизнь, будущее и так далее. То есть Бог дал нам совесть, да, которая способствует нам, что такое зло, что такое добро. Но у нас есть самоосознание, то, чего нет у животных. То есть мы можем посмотреть на себя, ну, со стороны, да, кто я, идентифицировать себя, что я чувствую, где я нахожусь. То есть у нас есть воображение, это тоже очень такой важный инструмент. То есть благодаря этим инструментам мы можем сделать действительно выбор даже в такой сложной ситуации.
5: Я хотела бы еще добавить, знаете, есть еще такой момент, что мы очень часто полярные две точки видим. То есть наш мозг, он, в принципе, склонен видеть крайности. То есть либо совсем плохо, а раз мне не совсем хорошо, значит, наверное, мне плохо. А вот, как говорила Маша, вот эти вот веер вариантов, которые перед нами открываются, это способ помочь нашей психике увидеть, что мы действительно можем выбирать. И этот выбор, он не между какими-то белым и черным, а есть еще огромное количество. Я говорю всем своим клиентам, что выбор всегда больше, чем один, и даже больше, чем два. И то есть чем больше выборов мы видим, тем больше опор у нашей психики для того, чтобы крепко встать и смотреть дальше. Вот. И как раз-таки позитивное мышление – это способность не просто реагировать, да, а способность выбирать, как реагировать, выбирать, на что реагировать, выбирать, в каком направлении двигаться.
4: И как реагировать.
5: И да. И вот это вот все, вот этот вот веер вариантов, это действительно творчество, которое в том числе и как-то эмоционально на нас влияет, дает нам какие-то такие вдохновения.
1: Это как мы обсуждали с тобой пример, когда там экзаменационная пора, дети пошли на экзамен, родители все там таблетки успокоительные пьют, переживают, нервничают. Мне кажется, даже иногда больше, чем дети нервничают. И потом ребенок звонит, говорит: мама, там, папа, я все сдал. А в это время родитель потерял там половину своих нервных клеток, переживая о ребенке. Да? То есть, а был же выбор, как реагировать на это. Вот от того, что ты сейчас переживаешь в ожидании того, как ребенок твой сдает экзамены, ты чем-то можешь помочь этому ребенку? Да? Ничем не можешь помочь. Ты себе лучше делаешь от того, что ты нервничаешь? Не делаешь. Ты только свое эмоциональное здоровье подрываешь. Так, может быть, все-таки выбор взять и не переживать в этот момент, а попытаться переключить себя там на что-то другое, или самому себе внутри сказать: от того, что я переживаю, изменится что-то? Не изменится. Давай прекращать это, да? Хорошо. Это мы затронули такой момент. Как натренировать вот это позитивное мышление? Вот вы что используете для таких вот тренировок, ну, самостоятельно, либо для клиентов? Как это возможно вообще сделать?
4: Когда клиенты ко мне приходят, я рекомендую им вести, ну, может быть, одним дневник, который состоит из нескольких. Например, дневник настроения. Обычно я рекомендую людям, которые болеют депрессией, вот, чтобы они могли отследить свое настроение утром, днем, вечером, и такой каждый день, и потом видеть вот эту вот кривую, как она меняется. Еще я им советую вести дневник автоматических мыслей, чтобы они прописывали каждое событие, которое вызвало в них негативные, опять же, эмоции. То есть мы не говорим о позитивных эмоциях, потому что...
3: Самоуничижающие какие-то.
4: Да, то есть это тревога, страх, чувство вины, отвращение. То есть, чтобы они могли прописать, например, сколько интенсивность этой эмоции, вот, и потом посмотреть на те мысли, которые у них возникли по поводу этого события.
1: А что это дает?
4: Что это дает? Как правило, эти мысли, это автоматические мысли, они негативные. Вот. Почему? Потому что от негативных мыслей пришли негативные эмоции. И если есть возможность, а такая возможность есть, заменить вот эти негативные мысли на позитивные, более адаптивные, более рациональные, и посмотреть потом, как изменится реакция после этого. И, как правило, тревога уменьшается, страх уменьшается, и действительно нет никаких каких-то додумываний, обобщений, не знаю, каких-то еще ограничивающих убеждений, которые в головах просто вот у нас сидят, мы очень часто ими пользуемся.
1: Ну, мы об этом еще поговорим. Да. Да, иногда клиенты, когда им дают такое подобное задание, они говорят: даже когда я написал эти мысли, а потом я их со стороны прочитал и думаю: а что же я вообще-то реально-то? Да. Это же не такая серьезная проблема, а я ее раздул в своей голове.
4: Да, из мухи слона
3: делать. То есть иногда, когда человек даже просто прописывает, это уже большой шаг, даже не обязательно обращаясь к специалисту, но даже сам, когда начинает анализировать, мне кажется, это очень важный момент, который Иван сейчас затронул, потому что он же позволяет посмотреть, а чем питается мозг. Какими убеждениями глубинными питается, во что я вообще верю в этой жизни, на что я полагаюсь в этой жизни. Поэтому это упражнение, это не просто записать мысли и все. Они определяют вот ту схему, которую Иван вот вначале нам прочертил. Эти мысли определяют наше отношение ко многим вещам. Они говорят о чем-то, о чем мы верим, во что мы верим в глубине души своей. И они очень сильно влияют на наши эмоции, на наше поведение, интерпретацию всего, что вокруг нас происходит. То есть может случиться просто какая-то ну, случайность, но человек подумает, я был неуклюж, я был ужасен, испытать чувство стыда, при этом вокруг все уже давно забыли про эту досаду какую-то неуклюжую, которая у него случилась. Угу. Ну, к примеру, капнул куда-то, капнул, ел что-то, напиток или что-то капнул на одежду, и у него ощущение стыда, и ему кажется, все видели мой позор, все это запомнят, и вот это питается вот тем негативным каким-то убеждением, что я никчемный, я неуклюжий, у меня всегда все не так. Угу. И поэтому у человека ощущение, что теперь еще и все это увидели.
1: Все узнали об этом.
3: Все узнали об этом. Хотя если проанализировать, угу, насколько... То есть, и получается, реакция его, мысли, они не соответствуют той ситуации, которая случилась, непропорционально.
1: Угу. Мы сейчас подошли к очень хорошей теме, затронули этот момент. Из мухи слона делает, черное и белое, что-то преувеличивает. Мы подошли к теме искажений мышления. Угу. Человек очень часто искажает что-либо. Ну, давайте вот для начала объясним, определимся, да, между собой, что такое искажение мышления, как это влияет на наше эмоциональное состояние.
3: Ну, наверное, вот в широком контексте, мне кажется, такие искажения мышления есть у каждого. Угу. Потому что все-таки наша греховная природа изъела нас. Угу. И для того, чтобы от этих искажений избавляться, мы нуждаемся в Боге, который бы нам показал, кто мы, какие мы. Потому что все-таки общество что-то повлияло, и даже то, как мы себя видим, это все равно не то, что я посмотрелся в зеркало. Я беру чьи-то инструменты, которыми я измеряю себя и свою самооценку, и то, какой я хороший или нехороший. Поэтому мне так кажется, что такие искажения есть у каждого из нас. И каждый нуждается в каком-то таком духовном просветительстве от Бога, mm-hmm, чтобы видеть себя Божьими глазами, еще свою жизнь Божьими глазами. Но бывают такие более яркие, скажем, акцентуации, крайние, когда это уже, ну, заметнее, и это мешает человеку жить.
4: Угу. Вот дополню Машу. Хочу сказать, что у верующего человека есть определенное преимущество в плане чего? В плане понимания самого себя, своей ценности. Угу. Почему? Потому что мы верим в живого Творца, который сотворил нас удивительно прекрасными людьми, и мы уже, вот этот факт, он говорит о том, что мы ценны в глазах его и ценны, соответственно, в глазах своих. Потому что, когда мы говорим о когнитивных искажениях, в основном там бытует три таких убеждения. Это представление о самих себе, представление о других, и о мире, и будущем этом мире. И вот, когда у нас искаженные вот эти убеждения, они уже, вот как Мария сказала, что под влиянием общества родители нам внушали какие-то эмоции, и мы вот через них воспринимали этот мир. А потом мы научились, у нас такая, может быть, выученная беспомощность возникла. Вот, когда нас, например, клеймили или нам говорили, да ты не справишься, тебе ничего не получается, мы вырастаем вот с этими уже убеждениями, что у нас, в принципе, в жизни ничего уже не получится, не сложится. И вот, к сожалению, это как раз когнитивное искажение, это как некие очки черного цвета. Угу. То есть мы одеваем и смотрим на мир через эти очки, и, естественно, картина мира, она искажается, и она совсем другая, угу, какая она есть на самом деле.
5: Я хотела бы сказать слово в пользу когнитивных искажений, потому что, смотрите, наш мозг, он, в принципе, склонен делать какие-то обобщения, которые дают ему возможность использовать это как кальку в анализе следующих событий. В принципе,
4: иначе бы наш мозг взорвался.
5: Да, потому что слишком много информации. Да. И, в принципе, эти искажения, ну, как таковые какие-то вот кальки, они нужны. Просто наша задача как думающих людей, как тех, у кого есть возможность анализировать, использовать наш разум в полной мере, вывести их наружу, в том числе записав их, да, а потом оставить те, которые помогают, а те, которые не помогают, их нужно трансформировать так, чтобы они стали нашей поддержкой, а не противодействием. То есть нам нужны эти какие-то стереотипичные схемы для того, чтобы в большом объеме информации не теряться. Но в то же время нам нужно быть критичными к ним для того, чтобы их правильно использовать. Поэтому дело не только в самих очках, да, а в том, что мы имеем возможность раскрашивать эти очки, угу, в соответствии с тем, какой мы мир хотим строить вокруг себя. Потому что, да, черно-белое мышление – это искажение, да, но вот черно-серо-белое мышление, оно тоже может быть искажением, но тут хотя бы краски прибавятся. И таким образом, шаг за шагом анализируя, что нам мешает чувствовать себя счастливыми, мы можем построить для себя такой более комфортный способ взаимодействовать с этим миром.
1: Ну, давайте какие-то примеры наглядные приведем.
4: Давайте, да, вот пример всем известный. Наверняка знаете вы, и, может быть, даже наши телезрители. Девочка приятной наружности имеет два яблока. Угу. Мама подходит и просит: «Доченька, дай, пожалуйста, яблоко». Она берет, кусает одно. Потом берет второе, кусает снова. У нее два откусанных яблока. И здесь пауза. Что могла подумать мама о своей дочери?
5: Ага. Что, мама, что дочка жадина, не хочет.
4: Дочка жадина, или да. Я такая плохая мама, я так ее плохо воспитала. Но потом через паузу она дает это яблоко маме и говорит: мама, возьми это, потому что я попробовала, оно вкуснее, чем это. То есть, представляете, сразу же меняется у этой мамы представление о своей дочери, и она такая счастливая, и все, и тревога ушла, и прям все хорошо. То есть, вот.
1: А если бы она осталась при том же мнении, что ее дочка там жадная, ее плохо воспитала, то здесь и отношение к дочери уже испортилось, и к себе, как к матери, которая не воспитала, да? Вот очень хороший пример, спасибо тебе за него. Спасибо.
5: А мне нравится в этом примере, знаете, что насколько много у нас проносится в голове мысли между событием и реакцией. И когда мы начинаем отслеживать мысли, мы начинаем понимать, что лежит в основе того, как мы воспринимаем ситуацию. Это вот прям очень здорово. Вообще притча это хорошая вещь.
3: Вот поэтому нравится. Павел очень хорошо пишет в Библии о том, что чисто, что достославно, что любезно, о том помышлять. Очень важно, о чем мы думаем. Угу. И это очень сильно действительно влияет и на отношения окружающих. Как важно поэтому не торопиться с выводами, когда кто-то перед нами кусает два яблока. И не приписывать, не торопиться, верить тем мыслям, которые в нашей голове, убеждениям, приписывая уже другому человеку определенные мотивы, определенные желания.
1: Затронули момент библейский. Вообще, как христианство относится в целом к работе над мышлением? Потому что тема работы с мышлением, она очень актуальна. Вот, но некоторые люди настороженно относятся к ней, считая, что это какая-то близкая к эзотерике, что ли, тема. Как христианство и Библия относятся к тому, что мы должны работать с нашим мышлением?
4: Библия уделяет очень много как раз сердечным помышлениям. Угу. Заметьте, что Библия не так популярна в плане эмоций. Ну, понятно, что, может быть, это определено культурным контекстом. А вот как раз о мышлении Библия очень много пишет. И, например, в частности, Соломон говорит так: каковы мысли в душе его, таков и он. Угу. То есть говорит о том, что нужно припоясать чресло ума вашего. Помните, апостол Павел говорит. То есть это, по сути, отправка на то, чтобы мы могли такой self-control совершать, то есть воздержание, и то есть думать о том, как мы мыслим, как мы реагируем и так далее.
5: И эта фраза, например, «исследуйте себя», это же о чем? Это как раз-таки за тем, чтобы научиться наблюдать и видеть источники наших мыслей, то, как они влияют на наше поведение. Мне кажется, что вот из всех вариантов мировоззренческих позиций, да, христианство, оно как раз и уделяет большое внимание тому, на что мы смотрим, потому что на что мы смотрим, в то и преображаемся, а следовательно, о чем мы думаем. И вот это вот такая, знаете, круговой взгляд на ситуацию, что ты можешь влиять на окружающий мир благодаря твоему мышлению, но и окружающий мир может влиять на тебя. И поэтому ты должен быть всегда в таком, знаете, некотором тонусе для того, чтобы исследовать.
3: Фильтр был,
5: да,
3: какой-то.
5: Чтобы был фильтр, чтобы твое мышление было тебе помощником вот, в осуществлении твоей какой-то духовной миссии в том числе.
1: Но когда человек думает о себе не очень хорошо, вот он не нравится себе в зеркале, да, или считает себя не таким умным, как другие, ну, в целом себя не принимает. Вот это правильное мышление или что-то здесь есть неправильное, и нужно такому человеку как-то помочь?
4: Я думаю, что этому человеку очень тяжело в жизни, потому что как только он пытается что-то сделать, а интерпретировать он будет то, что он будет делать через призму, опять же, восприятия себя, своих способностей, у него ничего не будет получаться. Простой пример. Парень с гитарой сидит в компании, он умеет играть на гитаре, его попросили сыграть. и у него мысли, и у него возникла тревога, страх где-то процентов на 70, и мысли такие: ой, я сейчас играю, там, у меня не получится, там, я плохо это сделаю, надо мной будут смеяться. И он начинает все-таки играть и делает это плохо.
3: Аккорд не получается.
4: Почему? Потому что вот опять же тревога привела его к такому, ну, нехорошему поведению. И вот это поведение снова
5: замыкает
4: эту цепочку, подкрепляет эту мысль. И он снова скажет в следующий раз: нет, в прошлый раз я плохо сыграл, и снова у меня не получится, поэтому я тогда вообще лучше не буду делать. Это вот опять же убеждение насчет себя, что я неудачник, я никчемный, у меня не получится. Там, я не женюсь, я не выйду замуж, я некрасивый, никто меня не любит. К сожалению, это отравляет эмоциональное здоровье, и у человека потом могут быть там психосоматические там проблемы и так далее.
1: Есть другая крайность, когда говорят, что нужно принимать себя. Вот таким, каким ты есть, ты должен принимать себя, и тогда ты избавишься от этих вот всех своих проблем. Но не получится ли так, что человек принимает себя, каким он есть, и тем самым, ну, больше даже не пытается развиваться?
5: Есть такая история про то, что вот говорят: я принимаю себя, и вот я знаю, что я хам, поэтому я буду ходить, всем хамить, да, вот. Но на самом деле у меня вот есть такое убеждение, оно мне кажется вполне рациональным, что человек, у которого сформировано здоровое отношение к себе, у него, он не страдает от эгоизма. Эгоизм – это попытка доказать себе, что ты лучше, именно потому что в корневом состоянии ты в себе не уверен. То есть человек со свободным мышлением, человек, который постоянно исследует себя, который строит свою самооценку на каких-то твердых основаниях, он не будет уничижать себя чрезмерно. И в то же время не будет искать вот этого повода возвыситься, потому что ему нет необходимости доказывать ни себе, ни окружающим, что он достаточно хорош, потому что его убежденность в этом, она не требует доказательств, она основана. Вот принимать себя — это не значит доказывать всем, что ты крутой. Принимать себя — это быть уверенным в том, что в том состоянии, в котором ты есть, ты такой, ты достаточно хорош.
3: Да. Мне кажется, Айгуль, что в библейском контексте имеет место быть и когда человек чувствует свою незначительность.
5: Согласна, да.
3: Но он не останавливается на этой незначительности, она подкрепляется значимостью в Боге. Угу. И это та константа, на которую можно опереться, даже если я чувствую себя

0: но его вот эта речь, она не показная, и он как будто даже это не делает. Иногда же можно незначительным тоже быть с гордостью. Но он это не делает, что вот я вот такой, вот я такой несчастный. Вот в этом, мне кажется, ключ, когда он понимает, что он незначительный, но он не отказывается взять эту значимость, которую Бог дает. И мы можем встречать людей, говорят, да у меня ничего не получится. Но когда ему предлагаются какие-то возможности, и когда Бог говорит, я хочу тебя принять, приходи, будешь моим сыном, будешь моей дочерью, иногда человек как будто вот и где-то ему комфортнее находиться в том состоянии несчастности, чем идти к Богу, чтобы обрести вот эту значимость в нем.
1: Резюмируя, можно сказать, что то, о чем мы думаем, не всегда является правдой. Это может быть какие-то навязанные мысли со стороны, извне. Но правдой является то, что мы сами можем держать свои мысли под определенным контролем, анализировать их, взвешивать, являются ли они истиной или, возможно, они являются искажением. И уже исходя из принятия решений, дальше действовать. Спасибо вам за этот интересный, увлекательный разговор.
2: Спасибо. Спасибо тебе.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Тебе кажется, что служение Богу – тяжкая обязанность, которая не может принести тебе ничего, кроме усталости или скуки? Как служение Богу может повлиять на твою веру, а вера на служение? Искреннее служение Господу приносит радость, покой и другие духовные благословения. Кроме того, оно может положительно влиять на психику и семейные отношения. Добро пожаловать! Привет, друзья! Мы приветствуем всех вас, кто смотрит нас на своих мониторах, планшетах, телефонах. Мы рады и всем вам, кто находится здесь сегодня в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему служения Богу. Можно ли получать от этого благословение? Мы поговорим о том, какую пользу можно получить, служа Господу, а также о реальных опытах благословений. Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя и музыканта Николая Качалова. Встречайте.
2: Приветствую, Вадим. Приветствую, Николай. Друзья.
1: Итак, Николай, служение Богу – это тяжкая обязанность или все же от этого можно получить какие-то благословения или радость?
2: Ну, хочу сказать, что исходя из моего опыта, служение Богу — это не тяжкая обязанность, а наоборот что-то желанное, чего хотелось бы достичь, и то, что приносит большую радость и удовлетворение в жизни.
1: Отлично, давай тогда поговорим сегодня об этом. Друзья, вы можете нам писать свои вопросы, пишите их в чате на YouTube, а также в комментариях к этому видео в социальных сетях, а после программы, после лекционной части, мы обязательно в прямом эфире все эти вопросы зададим Николаю, и постараемся на них ответить. Николай, я тебе передаю слово.
2: Спасибо, Вадим.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Дорогие друзья, вопрос, который мы сегодня с вами поднимаем, он впервые прозвучал из уст апостола Петра, когда он, обратившись к Иисусу, сказал следующие слова. «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иными словами, вопрос, который интересовал Петра, это что же будет человеку, который последует за Христом? Каковы выгоды, каковы благословения в том, чтобы служить Богу? И вообще, что вера в Бога дает человеку? Об этом сегодня мы с вами и поговорим. И я хотел бы поделиться сегодня своим личным опытом, что лично мне дает вера в Бога и служение Богу. Хочу начать с того, что многие из вас, наверное, являются людьми, которые вышли из семей, которые уже были верующие изначально. То есть ваши родители были верующие. Но у меня получилось немножко по-другому. Я пришел к Богу в сознательном возрасте, и наша семья изначально не была христианской семьей. И поэтому мне, наверное, было бы легче прочувствовать разницу между жизнью до познания Бога и жизнью после того, как уже я смог познакомиться и узнать Бога на личностном уровне. Начну с того, что когда мне было 14 лет, я поступил в музыкальный колледж имени Римского-Корсакова. Я еще на тот момент не был христианином, не знал Бога. Та специальность, на которой я учился, как музыкант, как пианист, меня, в принципе, всем удовлетворяло. Мне казалось, что я, в принципе, больше ничем другим заниматься не хочу, как только вот играть на фортепиано, там, преподавать, может быть, музыку и так далее. Вот. Но на третьем курсе получается так, что происходит совершенно переворотное событие не только в моей жизни, но и в жизни всей нашей семьи, моих родителей и сестры. И происходит то, что мы приходим к тому, что нас впервые пригласили в протестантскую церковь. И мы, когда пришли туда, услышали проповедь и заинтересовались вестью о Боге. Где-то в это время я стал читать книгу, называется «Евангелие от Луки», такая небольшая брошюрка, которую мне случайно кто-то из прохожих подарил. И вы знаете, я заинтересовался личностью Иисуса Христа. И как сейчас помню, когда я читал эти страницы, то мое внимание остановилось на эпизоде, где Иисусу приводят женщину, взятую в прелюбодеянии. Я представлял себе очень так ярко это все событие, которое происходило, когда разъяренная толпа приводит эту женщину, и эта женщина, она боится по поводу собственной участи. Что же будет сейчас? Что же, какое заключение скажет вот этот великий учитель? Вот. И на свое удивление, я замечу, я читал Евангелие впервые, никогда до этого этот эпизод не читал, я увидел, как Иисус просто-напросто распустил всю эту толпу по домам, а эту женщину, которая трепетала, стояла в страхе, он ее поддержал, дал ей слова утешения и сказал, что «ну вот смотри, если ты не хочешь, чтобы с тобой подобное повторилось, то просто иди и впредь больше не греши». И вы знаете, вот это отношение Иисуса, такое милостивое, доброе отношение к человеку, который, ну, по каким-то причинам споткнулся, сделал что-то не так, оно произвело во мне впечатление такое очень неизгладимое. Для меня, меня эта ситуация вообще тронула до глубины души. И я увидел в Иисусе того, ту личность, к которой я бы хотел бы стремиться, с которой я бы хотел иметь личностные взаимоотношения. И, собственно, с этого всего и началось. Могу сказать, что первое, что стало происходить, какие изменения стали происходить во мне, в моем мышлении, когда я познакомился с Богом, читая Священное Писание, посещая церковь, это то, что в моих глазах упали всякие человеческие авторитеты. То есть то, что в глазах людских было великое, большое, в моих глазах это уже было не столь великим и не столь большим. Не то чтобы я как-то пренебрегал, знаете, человеческие заслуги, там, авторитет или таланты. Нет, не в этом дело. Но, мне кажется, пришло какая-то свобода от страха перед людьми. То есть я перестал бояться людей, которых люди другие считали авторитетными людьми. Ну, например, это было время, как раз, когда я еще учился вот в колледже музыкальном, и к нам приехала одна преподавательница, очень известная, именитая преподавательница, она была профессором Питерской государственной консерватории, и она приехала специально для того, чтобы дать мастер-класс для студентов нашего колледжа музыкального. Вот. И, собственно, суть мастер-класса заключалась в том, что выбрали часть, какую-то небольшую группу людей, которая бы исполняла произведение перед этим профессором, и профессор уже на нашем материале, она объясняла тонкости фортепианного исполнительства. Я был одним из тех людей, которых тоже выбрали, чтобы я что-то исполнил на фортепиано. И я помню, что когда еще даже до того момента, когда этот профессор приехал, а только выходили слухи, что вот едет к нам вот та самая профессор Питерской консерватории, у всех дыхание перехватывало по поводу того, что как же такой великий человек к нам приедет. Все люди чуть ли не преклонялись перед талантом этого человека, потому что человек был действительно талантливый и именитый, и сама вела концертную деятельность. И все люди очень боялись ее. Вот. Но вы знаете, я когда садился за рояль, она сидела рядом за вторым роялем, вот, то я почувствовал, что у меня нет страха перед этим человеком. Я почувствовал, что у меня нет совершенно никакой скованности по поводу того, что ну, есть человек, который может делать что-то лучше, чем я, да, больше опыта, больше мастерства. Я почувствовал, что это точно такой же человек, как и все другие люди, просто которым Господь дал вот такую вот меру талантов. И, собственно, даже эти таланты, которые каждый человек имеет, они зависят не от самого человека, а от дающего эти таланты. Таким образом, вот вера в Бога, познание Бога, оно освободило меня от такой, знаете, расположенности либо надмиваться над человеком, либо наоборот, его как-то пугаться, перед ним трепетать. То есть всякие человеческие идолы вдруг в одночасье в моем менталитете они разрушились. В итоге знакомство с Богом помогло мне вести с любым человеком, совершенно любого ранга, уровня, там, интеллекта или талантов, вести диалог просто, спокойно, наравне, не возвышая и не унижая достоинства этого человека. Вы знаете, когда я уверовал, то буквально сразу же Господь стал дальше расширять мое сознание. Вообще, я могу сказать, что вот познание Бога, оно переворачивает ваше сознание вот с ног на голову. Я почувствовал какие-то новые желания, новые побуждения к чему-то тому, чего я раньше никогда не имел, и никогда не было к этому желания. То есть у меня появилось желание расширить границы своих познаний, границы общения с людьми. Хотелось выйти на какой-то уровень, приобрести какой-то новый опыт общения с людьми, узнать что-то новое, научиться чему-то новому. И даже вот те преподаватели, которые занимались со мной в музыкальном колледже, я помню, у меня был замечательный иллюстратор по концертмейстерскому классу, это была первая скрипка Краснодарского симфонического оркестра. Вот. И они вместе с преподавателем, когда обсуждали вот меня до и меня после, они говорили: «Слушай, Николай, вот ты за этот год так сильно изменился, у тебя ты даже стал музыку по-другому чувствовать. Такое впечатление, что у тебя вот и в глазах появилась какая-то жизнь, и в музыке какое-то новое направление у тебя появилось. Ты как-то по-другому стал все чувствовать, от тебя какой-то свет исходит, ты как-то стал более выразителен, более эмоционален, что ли. Что с тобой произошло?» Я говорил: «Ну, я же вам говорил, я вот вам из урока в урок все время рассказываю о том, что вот я в церковь стал ходить, что вот Священное Писание стал читать, вам предлагаю». Они не верили мне, что вот Бог может так сильно изменить человека. Но сами при этом свидетельствовали, что они очень сильно заметили во мне изменения, которые они не понимали источники, откуда, почему так происходило. И вы знаете, вот это желание познать что-то новое, что-то такое неизведанное, я даже не знал, откуда берутся эти чувства, но я сейчас понимаю, что просто Господь вел меня к тому, что я сейчас называю служением для Господа. И каким образом он меня вел? Он возбудил во мне желание поступить в университет. Вообще, мой преподаватель, когда узнал, что я не хочу дальше поступать в консерваторию, потому что они все хотели, чтобы я как бы после окончания колледжа поступил дальше в консерваторию, он был в шоке. Потому что, ну, во-первых, это, конечно же, для преподавателя большой рейтинг, когда его ученики поступают в консерваторию. А во-вторых, просто он возлагал на меня надежду, что как бы мы провели 4 года с ним вместе, и он надеялся, что, ну, как бы вот я продолжу дальше заниматься музыкой. И он был в шоке, что я сказал: «Вы знаете, я хочу вот поступить в университет. Не по музыке пойти, а в университет поступить». Он на полчаса потерял дар речи. У нас был сорван урок, собственно. Вот. И затем, когда пришел в себя, мы уже продолжили как бы с ним беседу. Вот. Но суть не в этом. Суть в том, что я поступил в университет, начал заниматься подготовкой к поступлению в университет, стал изучать иностранный язык и другие предметы, которые были необходимы, и поступил все-таки в университет и стал учиться. Когда я учился в университете, я познакомился там с группой американских студентов, которые, как я потом выяснил, также были христианами. Причем христианами, я тогда еще не разбирался во всех этих деноминациях, особенностях христианских направлений. Вот. И они, собственно, не ассоциировали себя ни с какой деноминацией, принадлежностью. Я только знал, что это были протестантские христиане, вот, без привязки к какой-либо деноминации. И мы стали, значит, с ними общаться и стали проводить очень много мероприятий для молодежи, проводили различные лингвистические вечера, общение на английском языке, проводили множество мероприятий, связанных со спортом, если кто знает, фрисби, такая летучая тарелка. Вот. Мы очень много проводили различных мероприятий, направленных на то, чтобы сплотить студентов, познакомиться с ними и рассказать им о Боге. Я помню, что мы даже один раз так получилось, мы выкупили полностью весь кинозал одного из крупнейших кинозалов в Краснодаре. И выкупили кинозал для того, чтобы продемонстрировать там фильм «Страсти Христовы». Как раз это был тот год, когда Мел Гибсон выпустил этот фильм. И мы выкупили целый кинозал. Все места, которые там были, я помню, там было 315 мест, как сейчас помню. Вот. И все мы их выкупили и потом перепродали студентам за полцены, чтобы им было это доступно. Чтобы они смогли прийти и посмотреть этот христианский фильм. И затем, после просмотра этого фильма, мы устраивали на английском языке обсуждение этого фильма, таким образом привлекали студентов к тому, чтобы они вот как-то приобщались к духовному, приобщались к познанию Бога, приобщались вот к этим добрым христианским ценностям, узнавали о жертве Иисуса Христа. Вот, таким образом, вот то, что я узнал Бога сам на своем личном опыте, это дало мне большую радость в возможности служить людям, рассказывая им также о Боге. Это было очень интересно, и я понимаю, почему Господь побудил меня именно поступить в университет. Потому что тот опыт, который я приобрел, общаясь с этими иностранными студентами, насытил мою жизнь огромной радостью, огромным смыслом и большим чувством удовлетворения. Знаете, хочу еще поделиться с вами одним интересным опытом. Однажды к нам в почтовый ящик попала газета, христианская газета. Называется «Сокрытое сокровище». Вот, я до этого никогда не получал эту газету, и я уже кое-что знал о христианстве, потому что я вот уже и со студентами познакомился, и вот что-то в нашей церкви, в которую мы попали, тоже что-то говорилось, ну, такие как бы азы общие, вот. И когда я достал из почтового ящика своего эту газету, то я стал читать, и меня заинтересовала одна статья, которая рассказывала о книге «Откровения». Причем она меня заинтересовала неспроста. Вообще вы знаете, что многие христиане недооценивают значимость этой книги, последней книги Библии, книги Откровения. Для них она бывает слишком сложная или слишком наполнена различных символов, которые непонятны. И вот я тоже, собственно, был одним из тех людей, которые недооценивали эту книгу и мало уделяли этой книге внимания, не понимая, что в ней написано. И тут я читаю в газете «Сокрытое сокровище» очень интересную статью, которая показывает параллели между тем, что написано в этой книге, и тем, что происходило в действительности в истории нашей эры, элементы из которой из этой истории мы проходили даже вот по школьной программе. И я, внимательно присмотревшись к этой статье, нашел, что да, ведь удивительно есть соответствие того, что написано здесь, с тем, что происходило в истории, что задокументировано историками. Вот. И меня эта информация очень сильно заинтересовала, и поэтому я, конечно же, захотел узнать, что же это за церковь такая. И вот когда я стал искать, что это за церковь, я нашел, что я посмотрел на фразацию этой газеты и увидел, что, оказывается, эта церковь находится рядом с нами, и люди собираются там по субботам. Вот, я решил прийти вместе с семьей в эту церковь. Мы там познакомились с пастором, познакомились с молодежью, с людьми познакомились. И, собственно, наладились такие хорошие отношения. Вот. И как-то раз, в один из дней, я помню, я возвращался из школы по просьбе, там меня попросили что-то сделать, помочь. И мне звонит, один из молодежных руководителей и говорит: «Николай, приходи. К нам сейчас приезжает проповедник, и он будет проводить очень интересную программу. Вот. Но он будет проводить ее на английском языке, а человек, который должен был переводить эту программу, он сейчас не может быть с нами, потому что его вызвали, и он, к сожалению, сейчас будет отсутствовать, и, собственно, некому переводить эту программу. Вот. И вы знаете, я когда пришел, познакомился с этим человеком, он на меня произвел очень хорошее впечатление, и надо сказать, что я был очень сильно взволнован, потому что до этого опыта переводов вот такого, больших мероприятий, да вот так вот еще в режиме онлайн, если можно так сказать, у меня не было. Я поэтому очень сильно волновался. Вот. Но когда началась эта программа, она длилась где-то около 2 недель, мы каждый день, 2 раза в день проводили эту программу, то я для себя стал открывать многие вещи из Библии, о которых я даже раньше и не задумывался. Собственно, проповедник каждый день, шаг за шагом, открывал те библейские истины, которые были настолько очевидны в Священном Писании, но которые каким-то образом проходили мимо меня, что я понял, что какая-то огромная радость на самом деле все это узнать, осмыслить. И, вы знаете, некоторые вещи для меня были понятны, потому что я сам к ним пришел уже. Например, такие вещи, как, скажем, надежда на воскресение при пришествии Господа Иисуса Христа. То есть для меня самого было понятно, что души нигде там не летают, а все люди просто ожидают, подобно как во сне человек ожидает пробуждения, так и мы после смерти своей ожидаем пришествия Господа Иисуса Христа, когда Он придет, обратится к человеку и скажет: «Дочь моя, сын мой, войди в радость отца моего». Вот. Для меня это было легко принять, потому что я сам пришел к этому просто на основании Священного Писания, когда читал, самостоятельно изучал. Но некоторые вопросы для меня были немножечко непонятны. Например, когда проповедник стал делать акцент на том, что необходимо соблюдать заповеди Божии, что необходимо соблюдать субботний день, как одну из заповедей, которые были представлены в 10-словном законе, то есть 10 заповедей, все знают о них. Вот. И как-то раз так получилось, что мне нужно было переводить как раз вот в день, когда он проповедовал именно о заповедях Божьих, мне нужно было переводить, и, вы знаете, у меня было такое неспокойное чувство, потому что вот я внутри не понимал, о чем будет идти речь. И я к нему подхожу после этой проповеди и говорю: вот вы знаете, вот у меня есть к вам вопрос. Вы могли бы мне на него его разрешить, этот вопрос? Он говорит: давай поговорим. И он взял меня, и мы где-то около 2 часов под сиренью на территории церкви беседовали с ним. И я ему говорю: вы знаете, вот я всегда думал, что вот жертвы Иисуса Христа, ее в принципе достаточно для спасения людей, правда? И вы знаете, на моем удивление он сказал: да, так и есть. Только жертва Господа Иисуса Христа, она может спасти человека. И ничего другое спасти человека не может. Я так был удивлен на самом деле, вы знаете. Но дальше он мне продолжил речь свою. Он говорит: послушай, вот, допустим, возьмем 10 заповедей, да, вот возьмем любую из 10 заповедей, какую бы ты хотел бы взять, вот какие ты помнишь. Я говорю: не убей, не прелюбодействуй. Он говорит: вот, возьмись за них и теперь подумай. Допустим, вот ты являешься там, уверовал в Господа, все, ты являешься серийным убийцей. Это вот работа твоя такая. Вот, скажи, это будет тебя каким-то образом с Богом разделять? Я тогда подумал, что, наверное, как-то это нехорошо. Вот. Или, скажем, там, не прелюбодействуй, да? Вот если ты занимаешься этими делами, да, то это будет как-то тебя с Богом разделять? Или же, допустим, если ты знаешь, что Господь Иисус Христос умер за тебя и очистил все твои грехи, значит ли это теперь то, что ты теперь должен вот жить как хочешь, на всю катушку и делать все, что тебе заблагорассудится? Я тогда подумал: да, конечно же, это неправильно. И действительно, и заповедь «не прелюбодействуй», и «не убей», все они являются актуальными, да, и никто с этим не спорит. И даже я, который считал, что жертва Иисуса Христа достаточно для спасения, я тоже с этим не спорю, что заповеди тебе нужно соблюдать. Он говорит: хорошо, если ты с этим согласен, то Почему же тогда делаешь исключение из этих 10 заповедей для одной заповеди, номер 4, которая говорит о том, что помни день субботний, для того, чтобы посвятить этот день общению с твоими близкими, родными, отдохнуть от своих дел, посвятить это время для Господа, для того, чтобы в соприкосновении с Богом, с Иисусом Христом, твоя душа омолодилась, облагородилась, получила отдых, получила восстановление на предстоящей неделе. Вы знаете, я тогда понял, что он прав. И я не стал с ним спорить, потому что я подумал, что мне нужно этот вопрос более подробно, самостоятельно исследовать. И когда я стал исследовать этот вопрос, то я нашел, когда я вычитывал уже историческую литературу, что в действительности вот это смещение акцента с субботы на воскресенье, он произошел не благодаря тому, что это было как-то подтверждено библейским авторитетом. Но оказывается, в IV веке император Константин провозгласил так называемый День Солнца, который как раз-таки являлся днем воскресенья. И он был, по сути, самопровозглашенным таким руководителем церкви, который, по сути, был на самом деле язычником. Вот. И я тогда понял, что да, здесь смещение акцента субботного воскресенья происходит не благодаря тому, что Библия об этом говорит, а благодаря тому, что просто какой-то человеческий авторитет самопроизвольно этот акцент сместил. И тогда я решил для себя, что ну, я, наверное, буду лучше слушаться Бога, нежели человеческие авторитеты. А вы помните, что первое, что Господь во мне устранил, это страх перед человеческими авторитетами. Вот. И говоря о том благословении, которые я получил, когда я стал соблюдать все 10 заповедей, я могу сказать, что это действительно величайшее благословение. Потому что, ну, во-первых, хочу сказать, что то, что мы стали всей семьей соблюдать субботний день по заповеди Господней, общаясь с Богом, проводя время вместе, это заложило очень хорошее, доброе основание для единства нашей семьи. Потому что у нас выработалась такая добрая традиция, когда мы в пятницу вечером стремились к тому, чтобы собраться всем вместе, попеть псалмы. Я как раз и играл, аккомпанировал, мои родители и сестра пели. Вот. И это было, знаете, такое время, которое вот мы все, когда кто-то возвращался с работы, кто-то с учебы, мы все стремились к этому времени, чтобы вот так вот собраться и вместе попеть, вместе прославить Господа. Это такое, знаете, очень такое теплая семейная традиция. И эта традиция, которая не на человеческом авторитете построена, а на Божьем авторитете. Бог дал этот день для того, чтобы вот облагородить в том числе и семейные взаимоотношения. Второе, что я почувствовал, какую радость почувствовал от соблюдения субботнего дня, это то, что, вот представьте себе, что целый день у тебя есть в твоем распоряжении. И вот тот груз эмоциональных забот, который лежит на каждом человеке, с тебя как будто бы снимают, и ты, как ребенок, можешь наслаждаться целым днем, и тебя не давлеет над тобой чувство какой-то вины, что ты бездельничаешь или еще что-то такое делаешь. Вот. Целый день ты можешь провести в радости и в наслаждении, как ребенок, радуясь тому времени и тем благословениям, которые дает тебе Господь в общении с близкими и в общении с Богом. Ну и в-третьих, конечно же, регулярные богослужения, они дали мне благословение в том, что я получил возможность общаться с людьми, знакомиться с интересными людьми, проводить время очень творчески, участвовать в музыкальных богослужениях в том числе и в других видах богослужения. Это очень интересно, это очень обогащает общение с людьми, с братьями и сестрами по вере. Я хочу сказать, что еще одно благословение, которое я почувствовал, когда я вот стал частью христианской семьи, это то, что вот куда бы ты ни ехал, где бы ты ни находился, ты всегда можешь найти частичку своей семьи. Так получилось, что я однажды подал документы на обучение в Финляндии, их успешно рассмотрели и зачислили меня в финский университет. И вы знаете, я как только приехал в Финляндию, в первый же день я через Google узнал, а где же находится моя церковь? И попадая буквально же в эту же самую неделю, я попадаю в свою церковь, и я знакомлюсь там с теми людьми, с которыми я на протяжении 3 лет очень тепло и близко взаимодействовал. И вы знаете, мне было оказано такое приятие, такой уют, что я, находясь в совершенно чужой стране, с другим языком, с другими нравами, с другим менталитетом, я не чувствовал себя как-то ущербно, как-то скованно. Я чувствовал себя, по сути, как дома. И это огромное благословение, что мы являемся частью большой семьи, где действительно мы можем, куда бы мы ни поехали, мы можем найти поддержку. Еще хочу рассказать еще один очень интересный опыт, который также вот, мою жизнь очень сильно обогатил в плане служения Господу. Мы однажды с сестрой подали заявление на участие в одном евангельском проекте, который был организован на территории Ливана. Да-да, именно Ливана, да. То есть вот этих вот, как это называется у нас, Ближний Восток, да? Вот. Так вот, на этой территории мы познакомились, во-первых, с очень большим количеством совершенно разных людей, разных национальностей. Столько много было интересного общения, которое при других обстоятельствах просто человек бы не мог бы получить. Более того, мы поучаствовали в нуждах сирийских беженцев, которые на тот момент как раз скрывались, тогда были очень серьезные эти военные действия. Вот. И вот тот опыт общения, который мы имели, он просто, его нельзя ни с чем сравнить и ничем заменить. Но я скажу, что этот опыт того, что мы побывали в Ливане, связан также был с очень интересным приключением. Достаточно опасное было приключение, но несмотря на то, что оно было опасно, оно сейчас, как бы вспоминая о нем, я вспоминаю о нем с большим чувством радости того, что мы вот это с нами случилось. А что же именно случилось? Получилось так, что мы когда летели туда, то нам нужно было лететь через, как бы транзитом через Объединенные Арабские Эмираты. Вот. И когда получилось так, что мы выходим из самолета, мы были там с сестрой, выходим с самолета, и я вижу, как все люди спокойненько выходят по трапу, и они заходят вот в этот терминал, где каждый расходится уже по своим делам. Но когда я только вышел на трап, чтобы вот сойти с него и войти в этот терминал, я увидел, что там стоял на входе такой человек, весь одет в роскошной белой одежде, знаете, вот как вот традиционно мы понимаем, шейхи вот эти вот, да, арабские, с такой белой шляпой, с такой, в общем, шикарно такой одетый. И видно было, что люди полицейские, которые находились там, они все ему подчинялись как вот, прям вот под козырек ему подчинялись. То есть было видно, что вся полиция, которая была там, она была ему подвластна. И вы знаете, что происходит? Все выходят как люди, да? А меня он останавливает, забирает у меня мой паспорт и куда-то уходит. И я как бы немножечко оторопел, что происходит, как бы, ну, хорошо, ну, мне нужно как бы мой паспорт вернуть все-таки, потому что мне дальше предстоит поездка. Подождите, молодой человек, мы с вами разберемся. А на этот момент у меня был полный чемодан литературы, которая была связана там, книги очень интересные, духовные, исторические книги. Я подумал, может быть, это как-то с этим связано. Немножечко, знаете, такой холодок прошел по телу, потому что все-таки это было очень опасно. И затем, когда этот человек узнал, что я еще не один, да еще со мной сестра, он сказал, ладно, пройдемте. И взял нас под конвоем, повел через всю территорию этого огромнейшего аэропорта. И вот мы шли там через этот аэропорт, наверное, минут 10. Доходим до какого-то места такого особого, где большая комната. И вот в этой комнате сидят другие, такие же подобные ему шейхи, в таких же прекрасных белых одеждах, с такими воскрыльями здесь, значит, на головах. Они там все сидят, слушают спокойную музыку, раскуривают кальян и едят золотые конфеты, которые они срывают с золотого дерева, которое стоит на журнальном столике. Мы так посмотрели на все это дело, и тут начался допрос с пристрастием. Начали мне задавать вопросы. Одни и те же вопросы по кругу задают и задают. И дальше я понял, что, оказывается, дело было не в книгах, которые у меня были в чемодане, а дело было в том, что они каким-то образом увидели во мне человека, представителя из государства Израиль. А израильтянам нельзя ни под каким предлогом находиться на территории Арабских Эмиратов. Вот. В итоге, после длительных допросов, они все-таки нас решили отпустить, извинились, поблагодарили нас за внимание, сорвали золотую конфету с золотого дерева, подарили моей сестре и отпустили нас с миром. Вот. Вы знаете, это было очень интересное приключение на самом деле, очень опасное, но на меня это произвело очень большое впечатление. Поэтому, друзья мои, если вы думаете, что христианство — это скучно, нет, христианство — это не скучно. Христианство, оно наполнено огромным количеством приключений. И если вы хотите испытать чувство адреналина, то добро пожаловать в христианство. Еще хотел бы рассказать один, наверное, опыт, насколько нам позволит время. Как-то раз мы решили с сестрой моей поучаствовать в одной из программ. Также была евангельская программа, но теперь она была, уже проводилась на территории России, не на территории Ближнего Востока. Вот. И эта программа, может быть, вы даже слышали о такой программе, как «Миссия Авраама». Вот. Суть программы заключалась в том, чтобы собрать людей, молодежь, которые хотели бы каким-то образом послужить Господу, как-то поучаствовать, вот, использовать свои таланты, музыкальные таланты, там, ораторские таланты или еще какие-то таланты для того, чтобы как-то вот, послужить людям. Поучаствовать, может быть, в каком-то социальном служении, может, какие-то вечера устраивать. Там. В общем, как-то поучаствовать. И, вы знаете, нас собралось достаточно много человек, сформирована была группа, и вот нашу группу непосредственно отправили в Санкт-Петербург. А если точнее, есть город-спутник Санкт-Петербурга, неподалеку от Петергофа, город Ломоносов. Вот. И вот мы когда приехали в этот город, то мы стали думать, а как же вот мы можем послужить этим людям, которые здесь находятся, какие есть нужды, как мы можем вот, поделиться нашей верой, той радостью, которую мы имеем в Господе Иисусе Христе. И вы знаете, на этот момент приезжает один человек, который является профессором в области археологии. Он привозит с собой огромное количество библейских артефактов. Там были древние книги, вплоть до 13 века книги, какие-то камни интересные, какие-то эпизоды из библейских, какие-то клочки, которые были оставлены людьми, которые переписывали их еще в первом веке. Вот. И вы знаете, это было так интересно. Такая радость была, когда ты можешь... Мы там были в качестве гидов, а я еще там был в качестве переводчика. И была такая радость, что ты можешь свободно рассказывать вещи о Священном Писании, о Боге. И я тогда понял, что действительно, вот когда мы говорим о служении Богу, нет ничего более радостного, более интересного, более удовлетворяющего, приносящего внутреннее удовлетворение, как служение Господу нашему Иисусу Христу. Какая-то большая радость, это просто словами не передать. В заключение могу сказать, что еще одно благословение, которое Господь подарил мне, вы знаете, когда я только пришел к Богу в 16 лет, я очень четко для себя решил, что вот в отношениях с противоположным полом я всегда буду сохранять чистоту. И я так вот и жил. Вплоть до 37 лет. Когда в 37 лет Господь мне подарил мою возлюбленную жену, которая была первой девочкой, с которой я начал встречаться, и которая впоследствии стала моей женой. И это огромное благословение, что Господь сохраняет мысли, сохраняет внутренний мир в чистоте, которому можно радоваться и благодарить Господа. Поэтому, друзья, в заключении нашей встречи могу сказать, что человек, который ступает на тропу веры, на тропу служения, он всегда будет иметь много повода для того, чтобы благодарить Бога, много повода для того, чтобы радоваться и переживать очень сильные эмоциональные чувства благодарности и радости Господу. Спасибо вам за внимание. Пусть благословит вас Господь.
0: Ответы на вопросы.
1: Спасибо большое, Николай, за эту тему. Давай теперь мы ответим на те вопросы, которые к нам пришли за это время. И первый вопрос сразу провокационный. Так вы служите ради благословений?
2: Вы знаете, наверное, подобный вопрос задавал сатана Богу, когда он говорил, что вот у тебя есть Иов. Угу. Да, он, наверное, служит тебе ради благословений. Нет, я вовсе не хочу сказать, что человек, который задал этот вопрос, то есть он находится в роли сатаны. Нет, ни в коем случае. Просто действительно многие люди задаются вопросом, ну вот, наверное, я буду служить Господу, вот если Господь мне даст вот такие-то благословения. Ну, а если Он такие благословения мне не даст, то я и не буду служить Ему. Mm-hmm. Нет. Я думаю, что мы служим Богу не ради благословений, которые Господь нам дает, а потому что мы знаем, что Бог — это то существо, которое очень сильно нас любит. Ведь, скажем, мы любим своих родителей не потому, что они нам что-то дают, да? А мы любим своих родителей, потому что они любят нас, они даровали нам жизнь, и именно поэтому мы любим наших родителей. Точно так же и служение Богу. Мы служим Богу, потому что Он нас любит, и мы отвечаем Ему взаимностью.
1: Следующий вопрос. Как можно служить Богу вне церкви, и можно ли?
2: Вне всякого сомнения. Я хочу немножко прояснить, что значит вне церкви. Можно ли служить Богу за пределами здания церковного, да? Если в этом заключается вопрос, то я скажу, что вне всякого сомнения, и я думаю, что самое главное, самое основное служение, которое Господь ожидает от человека, оно находится даже не здесь, в здании церковном, да, а там, где мы встречаемся с людьми каждый день, на кухне, в школе, на работе, вот там и является служение Богу. Ведь служение Богу заключается не в каких-то ритуалах, не в каких-то таинствах. Служение Богу заключается в том, чтобы являть свет Божий, доброго отношения, которое имеет Бог к человеку.
1: Спасибо большое. Следующий интересный вопрос. Рано или поздно все надоедает, в том числе и служение Богу в виде какой-либо обязанности в церкви. Становится рутиной. Что делать?
2: Трудный вопрос на самом деле, потому что мне очень себе трудно представить, как может надоесть любимое дело. Ну вот, допустим, возьмем, какого-то знаменитого пианиста, да, допустим. Ну, вот. Я не могу себе представить, что в какой-то момент один он бы сказал, да, все, надоело мне играть на этом фано, прекращаю концертную деятельность, ухожу в монастырь.
1: Но это если это любимое дело было. Если просто, ну вот, тебе это поручили, ты вроде сначала взялся, даже там ответственно за это все это делал, но потихонечку со временем все хуже и хуже, ну надоело человеку.
2: Я думаю, что если человек взялся за какое-то дело, приложил максимальные усилия к тому, чтобы, ну, как бы развиться, научиться этому делу, и если ему все-таки это дело не приносит удовлетворения, то я думаю, что здесь можно задаться вопросом, а может быть, Господь в каком-то другом деле видит этого человека? Ведь в Священном Писании говорится, все испытывайте, а хорошего держитесь.
1: То есть нужно поискать тебя о чем-то другом.
2: Может быть, нужно поискать что-то, да, что в чем Бог конкретно видит этого человека, где бы человек мог бы с большей полнотой раскрыть свои таланты, где бы он ощущал чувство радости от этого служения.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который адресован вам лично. Мир Божий вам, брат Николай. Были ли у вас духовные переживания в личном общении с Богом и как вы их преодолевали?
2: Духовные переживания, в смысле негативные переживания?
1: Ну, не могу сказать. Духовные потому переживания сказано, в личном общении с Богом. Ну, наверное, да.
2: Как их? Потому что если говорится о том, что их нужно преодолевать, наверное, какие-то негативные переживания, да? Вы знаете, мои переживания, что касается вот общения с Богом, они в основном связаны с тем, что, допустим, когда я пытаюсь разобраться в значении того или иного отрывка Священного Писания, когда вот я вообще такой человек, который очень люблю все исследовать, узнавать, докапываться до того, что же значит вот это, что значит вот то. И я, допустим, когда встречаюсь с каким-то моментом, который мне непонятен, Причем непонятно не только в Священном Писании, да, но вот вообще, допустим, какая-то ситуация, да, я не понимаю, почему вот так вот происходит, да, то, конечно же, ну, задаешь вопрос, прежде всего, Богу, да, чтобы Господь не то чтобы пояснил, разъяснил, но чтобы Господь, скажем так, повел дальше и вывел туда, где человек может, сказать, вздохнуть и сказать, а, ну вот оно, оказывается, как, ну, слава Богу.
3: Спасибо большое. Если служение Богу для человека – это только работа, нет отношений с Богом, в этом случае человек тоже получает благословение?
2: Мне на самом деле очень трудно себе представить, когда человек заставил бы себя служить Богу без того, чтобы, ну, ощущать какую-то радость от этого. Потому что если человеку что-то не нравится, он просто этим заниматься не будет. Другое дело, что, знаете, бывает как? Бывает, что человек приходит, и он еще не смог до конца разобраться, увидеть, а каков есть Бог. То есть он приходит и достаточно поверхностно рассуждает по поводу характера Божьего, по поводу тех требований, которые вот Бог предъявляет. Вы знаете, допустим, вот можно привести какой-то пример даже вот из Средневековья, да, когда вот люди приходили, совершали какие-то паломничества, какие-то самоистязания, кто-то носил вериги, кто-то там ползал по лестнице в отребьях и целовал каждую ступеньку для того, чтобы там вымолить прощение своих грехов и так далее. В то время, когда Господь ничего этого никогда даже и не требовал от человека, да, то, конечно же, здесь человек может испытывать там чувство там разочарования или непонимания того, вроде чего это, для чего это, да. Но когда человек приходит и открывает Священное Писание и читает, именно узнает Бога непосредственно из первого источника и понимает его характер, да, его отношение к нему, то здесь ситуация совершенно меняется, и человек приобретает новое качество жизни, новое качество взаимоотношения с Богом. И тогда здесь уже говорить о принуждении уже не имеет смысла, потому что я думаю, что если человек адекватен, то вот точно так же, как на меня личность Иисуса Христа произвела такое впечатление, что мне захотелось стремиться к Нему, то также и любой адекватный человек, если он увидит Иисуса Христа так, как он нарисован в Священном Писании, то человек без принуждения будет ему служить.
3: Отлично, спасибо большое. Еще один вопрос. Будет ли человек получать благословение Бога, если он служит ему, потому что ему сказали, что это правильно и важно, а не от собственного желания?
2: Я думаю, что на первичных этапах именно так и происходит. Вы знаете, это можно сравнить с воспитанием ребенка. Я помню, что вот когда я был маленький, меня родители заставляли заниматься на фортепиано. Я не могу сказать, что каждый ребенок, он, знаете, так осознает всю картину и очень рад в этой перспективе сидеть часами за инструментом.
3: В то время, это же самая ситуация.
2: Да. Когда все мальчишки и девчонки гуляют там где-то, да, на улице, там занимаются там футболом или прочим, да. Однако впоследствии, когда человек начинает приобретать уже какие-то навыки, участвовать в каких-то программах интересных, да, там в конкурсах, там, и потом его навыки можно уже использовать где-то, да, тогда он понимает, что, ага, так вот о чем мне говорили родители. Да, действительно, я теперь ощущаю свое преимущество по сравнению с теми, кто никогда не прикладывал никакие усилия в том, чтобы развиваться в чем-либо. То же самое и в отношениях с Богом. Когда Господь нас в чем-то воспитывает, говорит, что вот тебе нужно это сделать, нужно отказаться от того. Человек может поначалу, и он может быть, скажем так, на эмоциональном уровне, он может быть с этим и не до конца соглашаться, да? Но впоследствии, когда человек ощутит на себе те благословения, тех запретов, да, или наоборот, пожеланий, да, предписаний, которые Господь дает, он осознает это и оценит, и будет благодарен Богу.
3: Спасибо большое. Может ли человек служить Богу, руководствуясь исключительно своими, прошу прощения, исключительно своим энтузиазмом, своими силами?
2: Ну, мне очень сложно здесь сказать, определить границу слова «своими», потому что в любом случае все, что мы имеем, в том числе наш энтузиазм и в том числе наши природные силы, это все то, что мы получили от Бога. Поэтому здесь говорить о том, что своими силами или не своими силами, было бы очень сложно, потому что в любом случае и энтузиазм, и мотивации, и даже наши природные силы, да, физиологические силы, которые мы имеем, все они от Господа. И если человек использует свои естественные дарования, которые имеет, то Господь прикладывает также и свои сверхъестественные благословения, которые в совокупности производят очень хорошее результаты.
3: Если человек не посвятил свое сердце Богу, а думает о себе больше, чем он на самом деле, стоит ли его отстранить от служения?
2: Я думаю, что нет человека, который бы адекватно себя оценивал до конца. Вот. Поэтому вопрос отстранения человека от служения должен рассматриваться в самую последнюю очередь и в самых крайних случаях. Потому что именно служение Богу, оно-то как раз-таки и облагораживает характер, очищает мотивы. Поэтому лучше всего прикладывать всякое усилие, чтобы человек, наоборот, был чем больше вовлечен в служение Господу, чем больше бы практиковал свою веру, тем лучше.
3: Спасибо большое. Если у меня не получается соблюдать 10 заповедей, значит ли это, что я не получу благословение?
2: Написано в Священном Писании, что все согрешили и лишены славы Божией. Поэтому нет ни одного человека, у которого бы получилось соблюдать 10 заповедей, кроме одного – Господа нашего Иисуса Христа. Однако то, что мы имеем какие-то ограничения и, бывает, частенько падаем, ошибаемся в чем-то, это вовсе не значит, что мы не должны стремиться к этому. Потому что 10 заповедей, в частности, да, и вообще Слово Божие в целом, оно является для нас как бы маяк, на который мы устремляем свой взор и к которому направляем наши корабли, да? Вот как кормчий, он смотрит, так, а куда же мне идти? Он смотрит, вот он, точечка мелькает, наверное, это маяк, значит, должен к нему идти. То же самое и 10 заповедей. Это такой ориентир, к которому нужно стремиться и прилагать всякие усилия и стремления к тому, чтобы вот идти по направлению, которое Бог предназначил, в том числе и в заповеди, в законе Божьем. И когда человек располагает свое сердце к этому, то Господь прикладывает также и свое благословение и ведет человека таким образом, чтобы, во-первых, сделать соблюдение заповедей возможными, а во-вторых, дать человеку решимости и силы их соблюдать.
3: Еще один вопрос, который к нам пришел. Если человек получает удовольствие от служения, может тогда это просто его хобби?
2: Вопрос такой, а давайте определимся со значением слова «хобби». Если слово «хобби» — это то, что человеку нравится, то, ну, пусть будет хобби. Если мы говорим о том, что хобби — это какой-то, знаете, такой придаток ко всему остальному, чем человек занимается, то это не совсем верно, потому что наше служение Богу, как я уже и говорил, это не просто какие-то, вот, знаете, ритуалы выполнения каких-то там таинств, да, и вот это мы называем служением Богу. Нет. В любой сфере, работаем ли мы, учимся ли мы, там, я не знаю, сажаем огород или что угодно делаем, во всех этих сферах жизни может проявляться служение Господу. Поэтому здесь, я думаю, неуместно говорить бы как о служении как о хобби, а больше как о том, что является лейтмотивом и такой красной нитью, которая прошивает всю материю жизни человека.
3: Отлично, спасибо большое, Николай, спасибо за эту тему и спасибо за эти ответы, которые вы дали на вопросы, которые к нам пришли.
2: Спасибо, Вадим.
3: Служение способствует развитию любви, радости и единства. Те, кто живет в гармонии с Богом, наполнены духом мира, доброты и смирения. Спаситель показал нам совершенный пример служения. Если мы с желанием служим другим, то становимся более похожими на Христа. Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы все были все это время с нами. Пишите нам, звоните, оставьте комментарии под видео на YouTube или в социальных сетях. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Слова, повторенные Иисусом Христом только лишь в одном из Евангелий 10 раз. Обращаем ли мы на них свое внимание? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я, Юлия Ефимовна Уткина. Вновь приветствуем вас на очередной встрече, посвященной Евангелию от Луки. Мы разбираем Евангелие от Луки в честь 30-летия телекомпании «Три ангела». Очень счастливы, что вы вместе с нами, что мы вместе с вами раскрываем и для вас, и для себя эти удивительные истины. Это ведь непрекращающийся процесс. Можно читать вновь, и каждый раз открывать для себя новое. И обязательно открывать для себя новое. Итак, мы с вами говорили, что Иисус Христос только лишь в Евангелии от Луки произнес слова «Горе вам», очень привлекающие наше внимание слова, настораживающие. Иисус Христос сказал «Горе вам!» И сказал он это только в одном Евангелии 10 раз. Вот, а всего в Библии

0: упоминаются слова «горе вам» больше 30 раз. Часть сказана Иисусом Христом, часть сказана в книгах Ветхого Завета. Давайте вот сейчас, поскольку исследуем Евангелие от Луки, то вспомним первые четыре горя, если можно так сказать, где они упомянуты.
1: Да, это было записано тоже в Евангелии от Луки, в 6 главе. Это в Нагорной проповеди. Сначала Господь произносит блаженство, и потом напротив говорит: «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо». И вот уже пятое горе, о котором мы с вами в 11 главе прочли, это 11 глава, 42 текст. «Горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять».
0: Угу. Очень хотели бы, чтобы вы вновь посмотрели эту программу и уж наверняка прочитали бы шестую главу Евангелия от Луки, где говорится о том, почему же богатым горе. Господь Иисус совершенно не против того, чтобы люди были богатые. Или почему...
1: Смеющиеся.
0: Да, почему смеющиеся вас плачут. Так что, пожалуйста, обратитесь к 6 главе Евангелия от Луки еще. А мы, Николай, продолжаем тогда из 11 главы Евангелия от Луки. И вот после первого горя мы постарались на прошлой программе раскрыть, кто такие фарисеи. Надеемся, что удалось это нам. И поискать фарисейство в себе. Надеемся, что удалось это нам. Не ради вот угнетения себя самих, не ради, что ли, такого вот... Ну вот
1: самобичевания.
0: Самобичевания, совершенно верно. Спасибо за такое слово. А именно для того, чтобы, ну, как бы знать этот грех в лицо и с помощью Божьей, ну, стремиться не быть такими, и Господь обязательно это даст. Вот. И сегодня, Коля, мы продолжаем исследовать вот эти слова, которые повторяются в Евангелии от Луки 10 раз.
2: Ну вот фарисеям как раз самобичевание было не свойственно, скорее наоборот, самовозвышение. Поэтому второе горе касается как раз вот этого, вот этой черты фарисейства. «Горе вам, фарисеи, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях».
0: Еще раз, второй раз Господь использовал слова «горе вам» в 11 главе. Относительно чего?
2: Вот относительно того, что фарисеи очень любят председание в синагогах.
0: И что это такое?
2: И в приветствиях. И приветствие в народных собраниях. Ну, синагога – это церковь, что ли, ветхозаветного образца, куда приходили люди и слышали Слово Божие, поклонялись Богу. И фарисеи любили там сидеть впереди всех, чтобы на них смотрели.
0: В президиум.
2: Ими восхищались. Да, это почетные люди. Как же мы их там где-то на галерке. Они должны быть в первых рядах, потому что это лучшие люди Израиля. И они так себя и позиционировали. Вели себя правильно всегда. Старались говорить всегда правильные слова и делать угодные Богу дела на основании Ветхого Завета, Торы там, того времени, Писаний того времени.
0: Иисус Христос сказал им эти слова, вот это второе горе. «Горе вам, кто любит председать, заседать».
2: Любовь к председанию – это вот что такое? Это, наверное, любовь к власти – это ведь приятно же, когда тебя не просто слушают, да, но когда беспрекословно исполняют все твои, ну, не повеления, может быть, а просьбы там, или как-то слова твои, пожелания твои, вдруг раз, они мгновенно исполняются. Это же приятно себя чувствовать вот таким вот всемогущим. И фарисеи, очевидно, это поняли, красоту вот этого, что ли, в кавычках, вот этого положения, когда все зависят от тебя, от твоего решения мудрого.
0: Как нам применимы мудрым эти слова? Ну, мы не говорим, например, о каком-то руководителе, там, а Просто вот о нас, обычных людях, вот в семье нашей или в общении каком-то. Как нам применимы эти слова?
2: Ну, мы в семье, в семьях наших тоже принимаем какие-то ответственные решения, берем на себя какую-то ответственность, да, теперь, ну, может быть, никто не берет, а вот, ну, тогда что? Тогда я скажу, вот, давайте вот так сделаем, вот там, или пойдем туда-то, или все. И кто-то может сказать, нет, давайте лучше, нет, мы пойдем вот так, и все. По-моему, будет.
1: Ну, в принципе, да, вот я говорила в прошлый раз, да, это власть без любви, тирании, да, то есть я хочу власти безраздельной, то есть власть только моя, слово только мое, все, и все меня слушают и беспрекословно выполняют.
0: И тогда
1: это
0: горе
1: тирания
0: вам.
1: Уже.
0: И тогда горе вам. Христос говорит, вот если у вас такое состояние, то горе вам.
2: Ну, горе действительно. А как к тебе могут относиться люди окружающие, когда ты проявляешь вот этот авторитаризм свой, вот только вот я и больше никто. Вот мое слово главное, и больше ничье. Вот авторитет, наверное, это нечто другое. Хотя он бывает разного вида, что ли. Вот я вот хотя бы мог бы выделить два. Например, авторитет по должности и авторитет по делам. Вот, может быть, если я имею вот авторитет по должности, меня назначили вот таким вот руководителем там, или лидером где-то, то я, значит, и лидирую. Но я лидирую вот так, как?
1: По-своему.
2: Как тирания, да, как авторитарно. Вот так будет, вот так будет, вот так будет. Ах, не так? Будет так все равно. Я лидер тут. Если там не я лидер, тогда пускай назначают другого. Там, но пока я лидер, вот будет вот так. Авторитет по положению. Авторитет должен подтверждаться все-таки какими-то делами, потому что, ну, авторитет личности, что ли, вот, по-другому еще можно сказать. Если я лидер вот такой вот личностный, по личностным качествам, то уже не будет авторитаризма, не будет тирании. А наоборот, люди будут с удовольствием мне там повиноваться, что ли, если так можно сказать.
1: Да, вот сейчас меня сразу вспомнили слова Иисуса Христа, да? Кто хочет быть первым, тот что? Будь всем слугою.
2: Будь последним.
1: Вот, то есть, если ты первый, то ты слуга всем.
2: Ну да, покажи мастер-класс, да, вот, как да, служить да. вообще.
1: Это,
2: потом уже с тобой да, потянутся.
1: Это уже то, о чем говорит Иисус. То есть это его религия. Религия служения людям. Религия любви.
2: Вера, то есть авторитетное лидерство да, и авторитарное лидерство. Одно основано на народной любви к тебе или там любви окружающей, а другое основано на, есть такое слово, волюнтаризм, что ли, проявление моей воли. Вот я проявляю волю, и поэтому вот так все и будет. Ну, одно приносит радость людям, а другое – вот то самое горе.
0: Ну да, и это приносит горе и самому этому человеку, у которого склонность вот именно к такому типу поведения. Это ведь вот уже врожденная склонность, это что-то такое вот плотское, что вот есть уже в человеке. Надо просто внимательно это заметить в себе и, опять же, Господа просить, чтобы он, ну, помог это изменить. Самое первое – это осознание. Это крайне важно. Осознание. А потом, когда осознаешь вот этот вот свой грех, осознаешь свое бессилие перед этим грехом, тогда ты начинаешь нуждаться в том, кто тебе поможет. А помочь тебе, ну, люди очень во многом могут помочь. Но так как Бог, люди не могут помочь. Потому что Бог меняет нас изнутри.
1: Да, и Он имеет силу это сделать. То есть действие Духа Святого в жизни человека, оно, конечно, это чудо, которое действует.
2: И мне еще очень важно понять, как люди ко мне относятся. Вот в результате моих там действий, каких-то команд, как они реагируют, как они, ну, как, с каким духом они выполняют это, или, ну, вообще, как они относятся ко мне после того, что я там тут командую. Это же тоже мне очень важно понимать, как лидеру, да, и как руководителю в том числе. И если я понимаю это, что что-то, да, что-то люди плачут вокруг меня, кругом. Мне что-то, наверное, надо сделать с собой в этом случае.
0: Ну, вот как я люблю говорить, Господа попросить что-то сделать со мной. Господи, ну ты видишь, что происходит. Мне сложно по-другому. Вот сама как руководитель.
1: Ну, это смирение. Да. Это нужно смирение, конечно. Когда уже, Господи, прости меня.
2: Ну, это я и сам, это я и делаю с собой. Я иду к Богу и прошу у Него, Господи, я же не, с Тебя ничто. Я же никакой не лидер, никакой не руководитель, если не Твоя сила и воля, да, и да. Твое побуждение.
0: Да. Слава Господу, и Он меняет, Он меняет, это точно.
2: Вот это вот третье горе. Четвертый в 44-м. Второе горе.
0: Коль, давай еще раз. Первое горе какое было? Иисус Христос первый раз произнес эти слова «горе вам».
2: Он говорил о малых делах, как бы посвященных Богу, но сделанных без любви.
0: Угу. То есть об омовении.
2: Вы забываете, что Бог есть любовь, и эта любовь должна проявляться и в вас. Если уж вы мое делаете какие-то дела, так уж делайте все с любовью. Относитесь к людям с любовью тоже. А второе, он упрекнул, что фарисеи любят вот так вести себя очень высокомерно перед собранием и проявлять свой, так сказать, свою мудрость, там, свою значимость. И так далее. Возвеличивать себя. То есть высокомерие, вот это вот качество такое. А вот третье горе, он уже обращает и к книжникам. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят, и не знают того, этого».
0: Очень коротко давайте скажем, кто такие книжники. Фарисеи мы разобрались на прошлой программе. Что это религиозно-политическая партия, ну, такое очень значительное положение в израильском обществе, в Древнем Израиле занимавшее. А книжники?
2: Книжники – это учителя закона, если так вкратце сказать.
0: Ну, то есть это тоже очень достойное положение.
2: Люди, которые исследуют Писание, да, вырабатывают такие доктрины там и учат должны учить правильному пониманию Писаний.
0: И вот Иисус Христос вот вдруг говорит им тоже «горе вам, и книжники тоже».
2: И вот смотрите, какое тут сравнение. Очень такое красноречивое, емкое. Гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают этого. Вы как скрытый гроб. Вот это вот какое-то просто ошеломляет вот такое вот сравнение. Если бы мне сказали...
0: То есть вы гроб, но не видно, что вы гроб.
2: Ну да, их его не видно. Вот в Евангелии от Матфея там еще более живописно описал евангелист там... окрашенные даже гробы. Да, это вот, кто гробы будет красить?
1: А внутри
2: красить?
1: Полные мерзости, запустения.
2: Да, такой ухоженный гроб, такой гробница, там что-то такое, вся в цветах, там такой красивый. Люди восхищаются, может быть, то, что там, как все это вот искусно выделано. А тут внутри-то, оказывается, вы не такие совсем, а даже наоборот. Как скрыто, как гниющий, что ли, там что-то ужасное просто. Что у вас там внутри творится. Никак, внешность не соответствует внутреннему состоянию.
0: А что он имеет в виду, когда человек вдруг становится вот скрытым гробом?
1: Ну вот он же сказал тут лицемеры. Он же и сказал, что вот это лицемерие как раз и есть. То есть человек кажется одним.
0: Что такое лицемерие?
2: Ну, может быть, подлость. Вот когда говоришь одно, а делаешь другое.
1: Но это да, и еще мне кажется, что, да, что ты хочешь казаться одним, а на самом деле ты другой. То есть вот ты как гроб, внешне ты кажешься прекрасным, а внутри ты полон костей и всякой
2: порочности. Вот это вот, он говорит, вы кажется правильным снаружи, да, внутри-то вы порочны до мозга костей, вы прогнили. Как в гробах, вот это мертвецы.
1: Да, то есть вот это сравнение, конечно, очень такое
2: ужасное,
1: яркое.
2: Просто, да.
1: Яркое. То есть
2: плетете именно... интриги, вы какие-то заговоры все время, вы замышляете убийства. Ну, что вы, как Бог может с этим вообще ужиться в вашем сознании? Это невозможно.
0: И при этом вы себя позиционируете как верующих, и не только верующих, а, в общем-то, и руководителей религиозных.
2: Ну да, потому что результат – обманутый народ. Они думают, что идут прямой дорогой в Царствие Божие все под вашим руководством. Вот как у нас в социализме когда-то. Верные дороги идете, товарищи. И рука. Мы вперед идем, приходим к полному атеизму, там, и вообще не знаю, как страшному положению в стране. Но Иисус отчетливо видел, куда ведут эти лидеры Божий народ. Они ведут его в погибель.
0: То есть это как раз вот эти слова о горе вам третий раз, да?
2: Да. Люди ходят, не знают того. Вот они думают, что вы их учите правильно, что вы ведете себя правильно, что вот так и надо, вот таким вот образом и попадаем мы в Царствие Божие. А на самом деле ведет в другую совсем сторону. Идете вы широким путем гибельным. Не спасется никто, если вы так вот дальше будете продолжать. И виной того учение фарисеев.
0: А как выбраться из этого? Вот если вдруг кому-то из нас это тоже в какой-то мере свойственно, то что ведь хочешь казаться лучше, Ну, ты же не хочешь, чтобы всякие там какие-нибудь нехорошие вещи, которые в тебе вдруг в какие-то мгновения могут, или даже не в мгновения, а и в длительные периоды могут проявляться, но ты же не хочешь, чтобы люди это видели. А как вообще выбраться из этого?
2: Вот дело в том, что Иисус не зря тут книжку вспомнил вместе с фарисеями. Книжки учили Священным Писанием, но эти учения, книжки, они противоречили во многих пунктах самому Писанию. И получалось так, что они искажали их настолько, что люди лишались спасения, лишались Бога. И это делали скрупулезно, исполняя Божьи заповеди как бы. Угу. А на самом-то деле не Божьи, а человеческие.
1: Но Иисус ведь не случайно сказал, да, тщетно чтут меня учением человеческим, да. То есть заменили именно закон Божий, истину Божию, да, учением человеческим.
0: Да и Дух Божий, главное, заменили, да, не только ведь вот...
1: А ведь сколько предупреждений, слово. Да, если там кто прибавит или убавит от слова сего, да?
0: От слова Божьего.
1: Да, то тому все-таки...
2: Не проститься.
1: Не проститься ни в сём веке, ни в будущем. И это и в Ветхом Завете об этом говорится, и в Новом Завете, и в Евангелиях, и в посланиях, и в книге Откровения. То есть все-таки нужно быть очень осторожными. А как бы они, поступая так, да, как бы сами заблуждались, и людей вели не в том
2: направлении. Писание. Вот выбраться отсюда, как мы говорим, да, что ему поможет, нужно тщательно исследовать Священное Писание на соответствии тем учениям, которые я слышу, которые меня учит кто-то, или где-то я читаю, или слышу. И вот нужно все сверять со Словом Божьим для начала, чтобы правильный путь выбрать. Как же мне все-таки, каким путем выбираться-то из этого? И когда я начинаю понимать Христа и Его слова, которые не противоречат нигде, ни в Ветхом, ни в Новом Завете, то это вот первое средство для того, чтобы выбираться из вот такого положения.
1: Ну, это вот, наверное, искренность все-таки нужна, важна, да? Когда я принимаю слово, да, не через призму своих каких-то пониманий, какого-то уже своего мировоззрения сложившегося, да, а все-таки я его понимаю вот как словесное молоко, да, как дитя, у которого еще ум-то не искажен, а у которого он чист и может впитывать именно истину Божию, а не предрассудки человеческие.
0: Тоже из Священного Писания, то есть примите вот Слово Божье как чистое словесное молоко, да?
2: Еще вот такой, мне всегда этот принцип помогал, отвергни себя. Угу. Вот это Христос говорил, вот ты вот то, чему ты научен, там, что ты знаешь, вот сейчас вот отложи, просто отложи, обратись к Духу Святому и начинай и сам уже смотреть, что же тут написано.
0: Опять же, не самобичевание, да? Отвергнись себя – это не самобичевание, иначе так жить невозможно, если себя бичевать, там, за каждое вот,
2: Думаю, нет, в данном случае нет. Я думаю, что вот это как раз к исследованию Священного Писания очень хорошо подходит. Вот, когда я отвергаю все, что я знал до того, как я вот погружаюсь сейчас в Евангелие от Луки. Да, много всяких теорий, и я сам себе выдумываю их еще. И я пытаюсь свои теории подгонять под это слово, вот как делали, наверное, книжники.
0: Даже, наверное, наоборот, подгонять Слово Божье под свои теории.
2: А потом подтверждать, смотрите, вот я прав. И найдется таких текстов, обязательно найдется.
1: А тем более, если вырывать текст из контекста, то таких подтверждений ты массу найдешь. А когда ты начнешь читать в контексте, то ты поймешь истину, которую Господь именно хочет донести до нас. Вот это очень важный тоже принцип чтения Священного Писания, что не вырывать тексты из него.
0: И вот исторический контекст ведь вот тоже очень важен. Все-таки нужно понимать, что это были святые Божьи человеки, ведомые Духом Святым, которые писали Священное Писание под вдохновением Божьего Духа. Но ведь они это писали в свое время, во время своей истории, которая была много тысяч лет назад. Они не могли знать того, что сегодня, а мы очень многого не знаем из того, что было в то время. Вот, и поэтому, переносить так вот самовольно тоже понятие, тоже ведь нельзя.
1: Ну да, это очень важно. Исторический контекст в понимании Священного Писания очень важен, особенно в применении того или иного. Но, как правило, это к ритуалам чаще всего. Это, ну, определенное там богобоязненное состояние показать, одев на себя платочек. Это тоже чисто ритуальное тоже смирение. Ну,
2: скорее традиционное, да.
1: Традиционное такое. Ритуальное смирение. Ну, хотя об этом написано в Священном Писании, но Павел как раз имел в виду не то, там был именно исторический контекст той рекомендации, которая описана.
0: Ну и к нашему времени, если вот человек так воспитан, если есть у него потребность надевать платочек в церкви, пожалуйста, никто ведь этого не запрещает. Платок, косынку, шарф. Но когда ты другому начинаешь говорить, что Бог тобою недоволен, потому что ты вот так-то выглядишь, это вот без смирения.
2: Это фарисейство уже.
1: Да, это фарисейство, да, чистой воды как раз.
2: Ну вот один из книжников эти слова воспринял на свой счет. И в 45-й текст говорит: «На это некто из законников сказал ему: учитель, говоря это, ты и нас обижаешь».
0: Это когда про гробы сказали.
2: Это когда, да, вот он книжников тут упомянул вместе с фарисеями и как бы их в одну категорию гробов определил. И здесь вот книжник возмутился один. До этого они молчали, когда про фарисеев говорили вот так вот. Но тут задета и честь мундира тут тоже. Как же мы так учим народ, а оказывается, гробы. Нет, ты нас обижаешь, учитель, вот говоря так. Но Иисус дальше продолжим. Но он сказал им: «И вам, законникам, горе».
0: Ага, это уже какое горе по счету?
2: По счету четвертое.
0: Четвертое из 11 главы.
2: Угу. «Горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них».
0: Угу. Накладываете на людей бремена неудобоносимые.
2: То есть это нагромождение различных постановлений уже придуманных по мотивам Священного Писания, вот так вот можем сказать, поставлен фильм. Вот, ну, не само Священное Писание, а куча разных постановлений, законов, предписаний, которые что-то запрещают, что-то там предписывают. Но Бог этого не говорил и не подразумевал.
1: Вот. Сколько было? 613 правил, да?
2: Различного рода, да.
1: По исполнению 10 заповедей было 613 правил. То есть,
2: но ведь это же следует благой же цели, благой, как надо защитить закон. Вот закон – это тогда, это сам закон ограды, да. Но мы окружим еще одно, и построим такой купол оград вот этих вот. Вот Израиль сейчас гордится своей противовоздушной обороной, железный купол. И говорят, что ни одна ракета противника не пойдет на израильскую территорию. И действительно, говорят, это очень сильная защита, да. Но вот можно сравнить с таким вот куполом вот эти вот постановления книжников и фарисеев. Они хотели оградить народ, закон, от посягательства. Благая цель.
1: Благая.
2: А в итоге получилось...
1: Закон забыли.
2: Эту защиту Иисус назвал вот просто в 46-м тексте. Бременами неудобоносимыми. Невозможно вообще эти бремена носить.
0: То есть можно сказать, что если, например, девушка молодая пришла в церковь, потому что ее Дух Святой привел, потому что что-то для нее вот важно сейчас, а ей в это время бабушка говорит там про длину ее юбки, или то, что она в брюках, или бабушка ей говорит про платочек, или там еще, и что, иначе тебя Бог не услышит, так девушка ведь повернется и уйдет, если Бог такой, что если она не в платке, потому что ей это не свойственно, вот,
2: И только поэтому, да, и только вот эта причина, да, то, что человек ушел. Иисус говорит, да это, ну, вам горе просто вот. Если вот такие вот мелочи, придирки вот эти к людям предъявляете в качестве там отношения с Богом или спасительного какого-то действия там.
0: Ну да. Ведь то, что у нас с вами подобающая длинная юбка, это совершенно не значит, что дома мы там себя не ведем так, что это угнетает наших близких. Мы совершенно гораздо хуже нарушаем Божий закон, вот именно, будучи такими плотскими, несовершенными.
2: Тем более, вот он, Иисус говорит, что сами-то эти книжники, они не дотрагиваются даже до этого бремени сами-то. То есть вы же понимаете, что это невозможно все исполнить. Все вот эти омовения, запомнить человеку, какой при каком случае делать, вы же этого сами не помните.
0: Да, там ведь омовение рук, как вот сейчас мне показали, что вот их надо руки вот так держать, нет, или сначала вот так держать, омывать, потом вот так держать, а потом их надо встряхивать. Это никакого смысла не имеет. Что это для Бога?
2: Ну да. Это показное благочестие какое-то или что-то, или какой-то обряд такой. Если я не буду его исполнять, Бог меня не примет. Это же глупо. Mm-hmm. Это не только глупо, это еще и подло по отношению к людям, которые еще ничего не знают. А вы его начинаете их учить вот этим вот обрядом, обрядовым тонкостям вот этим вот. Mm-hmm. И человек запутывается, потом говорит, да что это такое? Да? Кто это может вместить?
0: Да. И где тут Бог-то? Вот, то есть вот эти вот, ну, на самом деле слова, может быть, это там угнетающе звучит. И прошлые программы мы говорили «горе вам, горе вам». И эту программу мы говорим, слова, которые Иисус повторил 10 раз на протяжении одной главы. «Горе вам, горе вам». А на самом деле горе-то нам потому, что мы отвращаем людей от Бога. Вот через, ну, непонимание, что ли, через очерствевшую какую-то душу, через душу, в которой нет любви к людям-то на самом деле.
1: И самое-то главное, ведь кого Господь призывает к себе, да, мы должны донести весть о Боге другому человеку. А здесь получается наоборот. То есть я искажаю образ Божий сам в себе и искажаю образ Божий, с которым человек должен встретиться. Потому что Бог спешит навстречу каждому человеку, и Он действует через нас. Если кто познал и считается, тем более это религиозные лидеры, они должны привлекать людей к Богу. А здесь, получается, наоборот, они ставят препятствия на пути к Богу. И это очень важно.
2: Вот мы прочитали «Три горя фарисеям» выше, и «Четыре горя книжникам» идет дальше. То есть книжникам досталось тяжелее ноша-то от Христа. Потому что вот эти слова «горе», они усиливают свое значение, усиливают свою тяжесть, что ли, с каждым вот последующим принесенным горе вам. Mm-hmm. И чем так вот книжники лечились, что ли? Потому что Иисус представил их как угнетателей народа, духовных причем, духовных вымогателей даже, духовных насильников, которые ставят букву выше духа и выше даже смысла человеческого. Вот этим они занимались на поверку. Тогда как фарисеи, они выставляли себя как гордецами, как вот людей, которые заботятся о своей репутации, о своем положении. Вот как-то вот в этом отличие. Но книжники более опасны для народа, оказывается. Потому что они учение разрабатывают, как прийти человеку к Богу, вот таким вот образом. А выходит, что они не к Богу-то приводят человека, а как раз к дьяволу.
0: Да, отводят человека от Бога.
2: Вот беда.
0: Да, к сожалению, вот страшные слова Николай сейчас сказал, но на самом деле нету нескольких путей. То человек идет или к Богу, или он идет к противоположной силе.
2: Мало того, вот это вот отношение к закону Божьему докатилось до сегодняшних времен, к несчастью. Потому что и сегодня многие христиане считают, что закон Божий – непосильное бремя, и неудобоносимое такое бремя, которое нужно свергнуть просто, и жить по любви, и все, и достаточно этого. Да, вот Иисус сказал, что недостаточно. Я не пришел вот рушить все, весь закон, там, ломать все постановления. Я пришел его исполнять.
0: Угу. Исполнять любовью.
2: С любовью, да. К Нему и к людям. Угу. Потому что закон Божий тоже человек
0: проявление
2: должен
0: Божьей
2: полюбить.
0: Любви.
2: Это справедливейшие заповеди. Они исполнены здравого смысла. И исполнены благожелательности и любви к людям прежде всего. Угу. Закон-то он дышит любовью весь. Угу. Ну, к сожалению,
0: ну, то есть
2: почему-то
0: можем напомнить, да, если мы говорим, там, «почитай отца и мать», не убий, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. Это вот отношение между людьми. Конечно, это все основано на любви, потому что если ты нарушаешь любую из этих заповедей, то ты, ну, горе приносишь и себе, и этим людям. Вот. А ты не можешь эти заповеди соблюсти, если ты не любишь Бога, если ты не с Богом. И поэтому первая заповедь: да не будет у тебя других богов пред лицом моим. То есть, ну, не делай себе там кого-то Богом, кроме меня, я у тебя единственный Бог. И не поклоняйся никаким изображениям, не делай себе кумира. Не используй имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Это все любовь к Богу, первая половина Божьего закона.
2: Да, совершенно. Он так и задуман был, написанный закон Божий. Иисус продолжает дальше свою речь к законникам. Он обвиняет их в том, что вот ради своих
0: учений... Это уже еще раз он говорит эти слова: «Горе вам».
2: Следующий, 47 стих, 5. «Горе, горе вам». Он, вот это, эти слова были вызваны тем, что ради своих благих намерений они готовы были пойти на самое страшное кровавое преступление. Вот читаем: «Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Этим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, других изгонят, да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего». Вот это страшные слова. Мы чувствуем, как нагнетается вот это вот давление, что ли, вот этого слова «горе вам». И Иисус обвиняет практически во всех преступлениях уже, которые творятся на земле, от Авеля до Захарии, в самых страшных кровавых злодеяниях. Да, от убийства, да, доходит. То есть, и все это ради каких-то ваших благих намерений. Вот когда я готовился к этой программе, такую иллюстрацию нашел, что во времена техасских войн в 19 веке в Соединенных Штатах Америки, индейских войн, вот техасско-индейских войн, когда индейцев вытесняли с их исконных земель, там такая ходила бесчеловечная поговорка: «Хороший индейец, только мертвый индейец». И ее приписывали, по-моему, генералу Шеридану тогда. Так вот, Господь напомнил слушателям своим, вот, Иисус, в те времена, когда гнали Божьих пророков, Бог посылал в критические моменты истории Израиля людей, которые от Его имени, они были пророками, да, движимы Духом Святым, от Его имени предупреждали народ об опасности, чтобы они вернулись к поклонению Богу, оставили своих идолов там, если они поклонялись идолам, оставили свои злодеяния, покаялись и вернулись опять к Господу Богу. Но за это они, за это их казнили. Просто.
0: Вот. Пророков.
2: Пророков, да, вот этих людей, которых Бог посылал. И вот Иисус напомнил об этом.
0: Что нам сегодня, вот что мы должны себе сегодня сказать? Горе нам, если что?
2: Если мы не реагируем на Божие предупреждение. То есть Господь, Он нам дает весть обличения, Он дает возможность исправиться, если мы что-то там неприглядное совершили. У Него всегда есть выход через покаяние, опять же, и к спасению. И нам не нужно унывать. Вот если мы оказываемся в таком состоянии, ну, совершенного преступления, какого-то действия, может быть, не преступления, а может быть, но и преступления в том числе. То есть даже самый отъявленный преступник может у ног Божьих получить милость и прощение, если он раскается в своих грехах. Вот это тоже благая весть Евангелия. Казалось бы, в безнадежной ситуации для человека выход есть, и выход это во Христе Иисусе, в Боге. А вот эти люди действовали по принципу: хороший пророк – это мертвый пророк. Они почему-то вот так вот себя повели. Ну, наверное, так были научены отцами. Вот, он же не зря говорится, отцы ваши строили гробницы. И как бы вот эти...
0: То есть они сначала убивали вот этих вот людей, которые их обличали, да? А потом они им строили роскошные гробницы. Ну, то есть они скрывали и от других, и от самих себя, что на самом деле они убивали этих пророков. А потом они этих пророков как-то там прославляли, что ли, так я понимаю.
1: Ну и, по сути дела, он здесь указал, да, практически весь Ветхий Завет, да, от Авеля до Захарии, да? А сейчас они искали его, как убить.
2: Вот.
0: Иисуса Христа.
1: Да, да, он сейчас как раз обличает и показывает им, что в настоящее время вы построили гробницы тем пророкам, а сейчас ищите возможности, как меня убить. Так я вот, вам пришел...
2: И вот это убийство Христа, которое через несколько дней совершат, оно ведь их поставит в разряд тех, кто ответственен за все преступления Божьих, в казни Божьих пророков от Авеля до Захарии. Потому что вы убили Сына Божьего. Теперь вот вся эта вина вот этим грузом ложится вот на вас. Иисус умер за ваши грехи, а вы теперь эти грехи перекладываете, по сути дела, на себя.
0: Мы каким-то образом причастны к убийству Сына Божьего?
2: Наши грехи, да. Мы не можем сказать, что мы вот убийцы Сына Божьего. Вот это я что-то вот воздерживаюсь таких вот.
0: Конечно.
2: Очень резко.
1: Но все-таки грех всего мира. Значит, и наш грех.
2: Конечно, да. Грехи наши, да. И наша ответственность в этом тоже есть. Но я не думаю, что мы убийцы Иисуса Христа вот сейчас, здесь сидящие, стоящие за камерами.
0: Да, конечно. Ну и да никто, я думаю, тот, кто Господа принимает, он не может являться его убийцей, да? Просто Господь, ну, он даже, наверное, и других-то убийцами не считает своими. Но на самом деле, когда отвергаем Бога, то, ну, вот ругаемся Ему. Ну, то есть надругаемся, отказываемся от Него. Коль, еще одно горе, да? Еще
2: последнее, да, шестое горе. Горе вам, законникам, опять же, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли, входящим воспрепятствовали.
0: Законники – это кто?
2: Законники – это учителя закона. Они, как сказать, наставляли людей в праведности. Они разъясняли Священное Писание. Но вот доисследовались до такой степени, что стали камнем, вот камнем преткновения на пути человека к Богу. Вы теперь к Богу не ведете, вы его загораживаете. Теперь за вами и вашими объяснениями закона, вашими представлениями люди Бога не видят. А это самое страшное, что может быть для вас, учителей закона. Вы поставлены совершенно не для этого, чтобы расчищать путь Господу, а вы его загромождаете и становитесь теперь такой обузой, что вас не только люди, да и Бог сам не хочет нести больше.
0: Ну и нам, наверное, простым людям вот тоже надо об этом помнить, что нельзя заграждать путь Божий своим пониманием Бога или своим пониманием Его закона. Надо опираться на Слово Божье и надо опираться на Него с любовью. И если это будет с любовью, то ни одно из этих вот шести случаев, когда Господь Христос использовал эти слова «горе вам», а также еще четыре случая в начале, в Нагорной проповеди, ни одно из этого не будет к нам относиться. И слава Господу, не случайно Он столько раз повторяет эти слова «горе вам». И слава Господу, что мы воспринимаем это, что это не всегда вот гладить по головке, а все-таки немножко так вот приходить в себя и думать, горе мне, если я буду вот таким. Но самое главное, все-таки вот все то, что мы обсуждаем на этой программе и на прошлой, это все-таки вот именно к религиозному сообществу относится, да, что верующие люди несут особую ответственность. Да. Они особым образом отвечают за то, чтобы другие шли к Богу, чтобы не преграждать им этот путь. Ну что же, огромное спасибо, Елена Валентина, Николай Генрихович. Я надеюсь, Коль, мы тебе даем возможность высказаться, да, потому что очень много рассуждаем своим разумением. И вам огромная тоже благодарность, дорогие друзья. И спасибо за ваши мысли, которыми вы с нами делитесь в комментариях под видео, если вы смотрите его на YouTube, или письма нам пишите, когда вы смотрите наши программы на «Спутнике». Ждем новых встреч с вами. Очень молимся о том, чтобы Господь наполнял наши сердца всегда. До свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Счастливый день. Рассказывает Сергей Рягузов.
1: Говорят, воспоминания – это единственный рай, из которого нас никто никогда не выгонит. Накапливать воспоминания, хорошие события в жизни – это прекрасно. Будет что вспоминать дальше, под конец жизни. В моей жизни произошел однажды такой счастливый момент, который я до сих пор помню и наверняка буду вспоминать всегда. Это небольшая авантюра, которую я совершил вместе с моими сокурсниками. Где-то примерно третий курс Заокской духовной семинарии. Мы заканчивали практически учебу и решили каким-то образом провести выходные. Решили мы их провести, выехав за город и прыгнув с парашютом. Мы договорились обо всем, приехали на место и стали сидеть на занятиях, получать инструктаж, как происходит этот прыжок, технику безопасности. Но было очень страшно, потому что я боюсь высоты, и, наверное, этот момент для меня был очень критический. Когда мне нужно было перебороть свой страх, сделать нечто необычное, особенное в своей жизни, получить такой опыт, но я ни о чем не жалею. И это прекрасно, когда можно решиться на что-то интересное, которое будет запоминаться на всю жизнь. Нам показывали разложенные парашюты, как они собираются, и всегда звучал вопрос от всех, которые видели, как все это делается: а он точно раскроется? Потому что понимаешь, сколько там веревок, сколько там тканей, как она себя поведет, пока она будет болтаться в воздухе, а ты будешь падать с высоты. Это навевало, в общем-то, неутешительные мысли. Все было готово. Мы расписались в специальных бумагах об отказе от ответственности, что еще больше нагнало на нас страха, на меня и на моих сокурсников. Но все-таки мы выстроились в очередь перед посадкой в самолет. Самолет был обычный кукурузник. Он уже завелся, гудел, дрожал. И все эти ощущения, вибрации мы ощущали не только при взлете, когда взлетали с поля, но и в полете. Мы погрузились в самолет, нас рассадили в порядке очереди. Кто первый должен выходить за дверь и падать вниз, тот, кто тяжелее, того первого скидывали вниз. И меня посадили практически у самого края. Я должен был прыгать первый. Вот еще напряженный момент в моей жизни. За нами закрыли дверь, самолет стал разгоняться. Я думал про себя: но вот пока он еще не разогнался, наверное, есть шанс открыть дверь и выпрыгнуть, успеть вылезти и не совершать необдуманный поступок. Но он уже начал набирать высоту, и тут я начал понимать, что уже выпрыгнуть не удастся. Даже если выпрыгну, покалечусь, и парашют не успеет раскрыться. Мы стали набирать высоту 300 метров, 500 метров, 800 метров. Мы видим, как уже облака в иллюминаторах видны. И наступает момент, когда уже, наверное, бывало, инструктор подходит к хвосту самолета, открывает дверь, и я тут обнаруживаю, у него нет парашюта. Это было страшно, потому что, наверное, он уже привык это делать, а для меня это было впервые. Он проверил, выпустил какой-то маленький парашюток, парашют, наверное, проверил направление ветра, и зазвучал сигнал, загорелась красная лампа. Меня подвели к краю этой пропасти. Я стал смотреть вниз, и что я только не передумал, о чем я только не мыслил. Перед тобой совершенно маленькие квадратики полей, тонкие полоски дорог, маленькие дома и огромная бездна. Но все-таки я сделал этот шаг, о котором не жалею. В какой-то момент ветер, давление воздуха подхватило меня. И вместо страхов я ощутил особенное состояние тишины. Тишины и покоя, как будто бы ты лежишь на воздушной подушке. Не было слышно никаких посторонних шумов. Легкое дуновение ветра, но перед тобой открывается потрясающая картина. Земля и твое одиночество. Ты висишь над землей, ты не ощущаешь падения. Ты лежишь на крыльях ветра. И это состояние невозможно описать разными эпитетами, его здорово было бы пережить. Этот момент счастья, радости жизни, что ты смог побыть в состоянии полета, свободного падения, свободного полета. Это принесло глубокие и переживательные опыты, не только опыты молитвенные перед тем, как полететь, но и опыты благодарности Богу за то, что есть такая возможность ощутить свободный полет. Удалось во время полета даже и пофотографировать. Я так задумался над тем, над той красотой, которая была вокруг меня, что я забыл даже дергать за кольцо. Нам сказали считать трехзначными цифрами и потом потянуть за кольцо. Но я понял, что времени прошло, наверное, достаточно много, пока я летел. И поэтому я без счета уже выдернул кольцо, посмотрел, как купол раскрылся. И необычное ощущение спуска с этой высоты в том, что ты слышишь даже пение птиц и шум проезжающих машин, хотя ты находишься на высоте примерно 500 метров. Это необычайный опыт, когда на этой высоте слышно вот такие вот маленькие звуки. Я увидел, как раскрываются парашюты других ребят, и мы даже могли переговариваться. Но хотя время для... Ну, не то, что время. Это были не переговоры. Это были возгласы, это были восторг, были «Привет, как дела?» и множество различных эмоций. Спуск на парашюте сопровождался вот этими божественными ощущениями. Я достал из запаса фотоаппарат, фотографировал на высоте ребят. Потом эти фотографии мы распечатали, друг с другом делились. Это был необычайный опыт в жизни. Уже приземлившись, так скажем, на землю, мы вместе друг с другом обнялись. Радости не было конца, благодарили Бога. И потом долго еще вспоминали этот прекрасный благословенный опыт, этот шаг ощущения радости, удовольствия от жизни.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Как построить успешную карьеру и найти свой профессиональный путь? Приветствую, друзья! Мы поговорим о развитии карьеры и предпринимательства.
2: Руслан Ларин. Бизнес-коуч. Директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз. Быть успешным и оставаться счастливым. Мария Ивачева. Семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз. Каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников. Священнослужитель. Лидер молодежного служения на Кубани. Автор блога «Небо близко». Любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз «Небо близко». Сергей Будов. Инвестор, предприниматель. Бизнес-тренер. Проводит тренинги и игры на тему финансовой грамотности. Постоянно развивается, любит активный отдых и социальное служение. Написал книгу «Правда жизни». Девиз. Счастливая возможность дается тому, у кого есть четкая цель и кто к ней движется.
1: Знаете, хочу с первого вопроса такого начать. Вот вижу, что молодые люди часто не могут определиться в своем таком профессиональном пути. Вот если бы мы им что-то советовали, да, какую бы рекомендацию им дали, как все-таки определиться с этим профессиональным путем?
3: Ну, я обычно говорю молодым людям, которые обращаются с этим запросом, о том, что это очень нормально. Не знать, чем ты хочешь заниматься. В большинстве своем есть люди, которые знают, чем они хотят заниматься, многие не знают, чего бы они хотели, и они находятся на втором, на третьем курсе уже университета, потому что куда-то надо идти, и вот поэтому пошли. Мне кажется, первое, что я хочу отметить, это то, что это нормально, не знать. Второе, это нужно пробовать что-то, пробовать в разных сферах себя, искать себя, где вот моя душа, где мне ближе, где мне комфортнее, где, что откликается мне. Ну и пользоваться наставничеством, искать помощи какой-то. Ну, сегодня очень много есть информации по профориентации. Это тоже очень такой мощный ресурс для того, чтобы узнать себя, узнать свои возможности и те сегменты, в которых ты будешь более продуктивен.
4: Мне понравилось, что Мария сказала про то, что нужно прислушиваться к себе. Я тоже считаю, чтобы вот на этот вопрос ответить, не нужно думать про какие-то высокие материи. Стандартная формула «хочу, могу, надо». То есть мои желания, мои возможности, мои навыки, мои ресурсы и те задачи, проблемы, которые необходимо решать. Вот я думаю, что нужно искать пересечение вот этих трех областей – хочу, могу, надо – это и есть призвание человека. Это тот путь к благополучию и карьере, который каждый может для себя определить.
5: Ну, очень часто люди с этим вопросом носятся вот как с торбой и ничего не делают. А лучше 10 раз попробовать или 100 раз что-то попробовать, чем вот сидеть и размышлять. Поэтому я вот советую

0: независимо от возраста, человеку, который постоянно находится в поиске, да, то есть все-таки вот выбрать направление и начать действовать.
1: Ну,
0: есть...
1: это как меню, можно изучать бесконечно, но пока ты не попробуешь это блюдо, ты не поймешь, оно тебе нравится или нет.
2: Так остаться голодным, да? А мне нравится вот эта идея, что иногда люди говорят, вот если я стану управляющим, или если у меня будет вот такая зарплата, вот тогда я буду там клиентоориентированным, да, или там успешным и так далее. А сегодня чем ты занимаешься? Это, по сути, есть главное дело твоей жизни, в этом и надо развиваться, делать по максимуму.
0: Угу. Вот, а еще есть момент, очень важно, то есть нам от рождения Бог дал те или иные таланты, да, то есть у кого-то талант к языкам, да, ну, вот, есть у кого-то там математический склад ума, там, или наоборот, вот, здесь надо просто вот смотреть, и если вот смотрите или передачу родителей, замечать, так скажем, в своих детях вот эти таланты, да, и не реализовывать хотелки свои там, угу. да, то есть если у ребенка не идет музыкальное образование, а я типа решила, или там я
1: он
0: решил,
1: да,
0: что он будет скрипачом, вот ребенок там бедный этот скрипку елозит, вот, и здесь как бы все-таки, тем более вот как Мария поддержит, обратиться к специалистам, да, то есть очень много сейчас есть полезной информации по профориентации, да, то есть когда можно уже на ранних стадиях у ребенка выявить эти возможности и эти таланты развивать.
3: Угу. Знаете, вот у меня было, наверное, так, что это не про тех молодых людей, которые не знали, я знал. Я прям хотел быть юристом. Молодец, я помню, просто. Там с 9 класса я уже планировал.
1: Но ты скорее исключение, чем правило.
3: И знаешь, здесь другая-то история.
2: Стал ли
3: я-то
2: юристом?
3: Стал как бы по образованию юристом. Но потом, когда я попал там впервые вот в саму судебную систему, я понял, это не мое. Я так мечтал, но понял, не мое. Но я не сломался на этом, да, не разочаровался. И я, что называется, начал менять свой карьерный путь. Вот, там, мое второе образование психологическое. И там, сегодня моя позиция там, директор по персоналу. Я совместил эти две как бы, сферы вообще, там, юридическую, психологическую, и трудовое право, и работа с людьми.
0: Ну, вот я хочу сказать, что я в детстве мечтал стать машинистом поезда дальнего следования. Не знаю, почему. Мне так нравилось. Это
3: я так понял, ты не стал.
0: Да, да. Я вообще даже далеко не в РЖД, скажем. Вот, не связано с железными дорогами. Но на моем пути, так скажем, складывалось, когда я уже был там в 8 классе, а тогда вот я не решил идти в 10, то есть как по-современному в 11. Я решил уже пойти в училище, потому что мне уже не нравилось учиться, я не хотел учиться. Вот. И параллельно я поступил в училище, и дядя меня устроил в автосервис. Мне нравилось всегда с автомобилями Слышь. Заниматься. И на самом деле потом в процессе я тоже думал, что у меня будет свой автосервис. Но на сегодняшний день у меня нет автосервиса, хотя у меня есть люди, которые арендуют помещение, и этот автосервис у них работает. Поэтому я вот всегда говорю о том, что надо не бояться своих желаний, не бояться... так скажем, своих, ну, как бы...
1: Даже самых таких да. странных желаний.
0: Да, да. А надо брать идеи, делать, да. И в итоге, как бы, вот когда ты делаешь по жизни что-то, да, то есть приходят какие-то новые идеи, и тоже момент, не бояться что-то менять в своей жизни. Я Точно. Приведу пример знакомого, ну, не моего лично, а там мои друзья рассказывали, когда человек достаточно был успешным, как вот ты говоришь, юристом, вот, и в 30 лет захотел стать пилотом. Вот, не просто пилотом, а любителем. А он пошел в Ульяновский, у нас есть авиационное училище, отучился, а это не один и не два года. И на сегодняшний день, ему уже за 40, он летает пока еще вторым пилотом, но летает на гражданских авиациях.
3: Реализовал свою мечту, что называется.
0: Да, поэтому... Это очень важно.
3: Коллеги.
1: Ну, можно я еще момент дополню? Мне кажется, еще важный момент еще узнавать что-то о людях этой профессии. Вот то, что ты упомянул. Иногда я встречаю ребят, которые говорят, вот я хочу, к примеру, стать архитектором. Я спрашиваю, что ты знаешь об архитектуре? Что ты знаешь вообще об архитекторах? Чем они занимаются? Почитай какие-нибудь интервью с этими людьми. Узнай что-то о какой-то... Ну, потому что пока ты не в профессии, ты складываешь какой-то идеалистический образ об этой профессии. профессии. Но когда ты читаешь какие-то интервью, ищешь знакомства с такими людьми, узнаешь как-то другую сторону этой профессии, но более реалистичный взгляд тогда то, куда ты идешь, ну, в какую профессию ты идешь.
2: Хотя, наверное, пока не попробуешь и не узнаешь, ну, безусловно, на самом деле.
1: Ну, да, у всех же по-разному. Меньшая доля идеализма, все равно есть какой-то реализм.
2: Вы знаете, я хотел стать военным психологом. У меня было техническое образование, гимназия математическая. Потом 2 года я учился в военном техническом лицее. Там физика, математика, точные науки. Но я понял, что у Бога есть свои планы. И точно так же есть свои планы о каждом из нас и наших зрителей. Но я хотел стать военным психологом, а стал священнослужителем. И, наверное, в некоторой степени... Это одна плоскость, потому что это помощь
1: забота
2: людям.
1: Забота о душе.
2: И когда я начал читать Библию, общаться с людьми, я понял, что вот это моя страсть, мне приносит удовольствие, когда я могу общаться с человеком, когда могу его поддержать, помочь ему. И поэтому я бы посоветовал ориентироваться на вот это любимое дело, то, что вам приносит радость.
3: По душе, да.
2: И, конечно, говорить о карьере и, например, служении священника, это несовместимо в таком обычном смысле этого слова. Но это дает мне радость, это меня мотивирует. И поэтому я думаю, что на этом надо ориентироваться. То, что вас зажигает, то, что является для вас любимым делом.
3: Угу. Я хотел спросить у вас, вот мы, когда говорим про карьеру, я не только подразумеваю, конечно, там, наемный труд, да, вот, и в том числе и предпринимательство, свое дело. То есть можно развиваться либо в одну, либо в другую сторону, когда ты сам на себя работаешь, либо на кого-то, и так можно. Но есть же и у того другого свои плюсы и минусы. Может, мы какие-то проговорим, чтобы человек для себя мог определяться, в какую сторону ему идти?
4: Ну, я бы вот сказал, что есть 2 определения. Которые, за которые человек должен, ну, как бы, на который должен ориентироваться. Что для вас важно, свобода или стабильность?
1: Угу.
4: Вот. И вот у этих 2 понятий две, как говорится, как у монеты, 2 разные стороны. Угу. Да? То есть орел или решка. Да? У свободы это предпринимательство и там, бизнес. То есть есть нестабильность. Вот. Стабильности там нет нигде вообще. Тем более, если ты являешься владельцем бизнеса.
3: Готов вот. Ли ты, да, к стабильности?
4: Да, готов ты иметь, так скажем, не стабильность, но иметь свободу.
3: Угу,
4: то есть
3: точно.
4: Свобода, когда у тебя... да, сегодня ты очень много работаешь, о чем мы в прошлых разах говорили, но завтра у тебя уже высвобождается время, когда уже ты не один, а у тебя уже есть команда, да, это тоже очень важно. Вот. И в итоге у тебя уже появляется время, которое тебя определяет свободу эту, да. И, или наоборот, ты не готов к этой свободе, тебе важна стабильность, соответственно, ты можешь успешно строить карьеру, работая на кого-то.
3: Угу.
4: Вот. Вот эти 2 понятия человек прежде определяет себя, и потом, если вот это, ну, как бы, что ему важно, и в этом, как бы, дальше определив себя, действует.
3: Но если продолжать эту тему, да, вот с предпринимательством, люди определили для себя, я там не боюсь нестабильности, зато для меня свобода важнее, да, и пойдут в этот путь. Что можем порекомендовать? Какие-то первые шаги? Что люди должны для себя взвесить, принять решение, чтобы пойти в предпринимательство? Какие-то рекомендации, как открыть свой бизнес, что ли?
4: Рекомендация сразу скажу, что человек должен понять, чем он в данный момент занимается.
3: Угу.
4: Простой пример. У меня есть знакомый бухгалтер, вот, которая со мной начинала в одной конторе. Тогда я еще не был бизнесменом. Вот, и у нее всегда был дух предпринимательства. Вот я прям его видел. То есть она всегда говорит, я не буду работать на кого-то, я когда-то буду работать на себя. И у нее очень хорошо получалось вести бухгалтерию. То есть она была хорошим профессиональным бухгалтером, постоянно повышала свой уровень своих знаний. В итоге она параллельно открыла, так скажем, консалтинговое агентство, где она пока сама параллельно, независимо от работы, в свободное время вела несколько контор, то есть, ну, как бы, и, соответственно, зарабатывал. В процессе она уже ушла с работы, вот, где мы вместе работали, и уже полностью погрузила в свой бизнес. И уже была у нее команда, где уже она, высвободив свое время, то есть загружала свою команду работы, а у нее уже было как руководящие такие позиции. Да. Поэтому
3: оттачивала
4: один
3: уже
4: из советов
3: навыки,
4: это посмотреть. Если ты вот в этом чем-то силен, где ты уже как, скажем, работаешь на кого-то, то есть, соответственно, ты можешь это направление развивать. Или наоборот, тебе это не нравится, ты хочешь чем-то другим заниматься. Я сразу советую, прежде чем открыть этот бизнес, пойди на кого-то поработай в этой сфере. То есть окунись в это. Очень классный пример. Все знают Додо Пицца, да? То есть, и вот его основатель это человек, который изнутри, прежде чем открыть эту успешную контору, то есть он изнутри это увидел всю кухню. Он работал, я не помню, там года два или три, я вот смотрел, вернее, читал его книгу, то есть «Ботаники строят бизнес». Угу. Вот, очень интересно, я советую.
3: Достаточно молодой, успешный
4: предприниматель. Да, да, и он в итоге как бы работал там, ну, там 20 или 30 пиццерий прошел, то есть на разных позициях, там, от замеса теста, то есть, хотя человек далеко был, то есть далек от пиццерии. И в итоге он, изучив эту кухню изнутри, создал, так скажем, идеальный свой бизнес. Вот мы видим, Додо Пицца, успешный бизнес, отлично, который сейчас и франшизу продает. Поэтому или вы занимаетесь тем, что уже умеете профессионально, можно в этом строить бизнес. Совет один – не уходить сразу с работы, а можно параллельно начинать. Или б, значит, если хотите заняться другим бизнесом, который, ну, как бы там вдохновляет вас, то, соответственно, пойдите на кого-то поработайте, изучите это изнутри, а потом уже можно создавать параллельно свой бизнес.
3: И, кстати, можно там внутри уже делать карьеру на разных должностях и по карьерной лестнице, да? И вот здесь вопрос тогда уж, коль мы заговорили о карьере, о труде, когда ты, ну, на работу ходишь, да? Вот что можем порекомендовать людям для успешной карьеры, вот, чтобы двигаться по карьерной лестнице, либо горизонтально развить? Это тоже ведь хорошая тема.
2: Конечно, неожиданно из Библии получить совет по поводу карьерной лестницы и продвижения, но такие советы есть на самом деле. Есть очень такой базовый принцип, который звучит так, что верный в малом будет поставлен над большим. И есть много примеров в жизни, когда люди проявляли честность, проявляли принципиальность, проявляли вот такую пунктуальность в каких-то мелочах. И в итоге они получили развитие карьеры. Вот я недавно слышал историю, как один студент за рубежом устроился уборщиком и очень хорошо, качественно убирал там на заправке санузлы и так далее. И руководитель крупной компании заправил там свою машину и говорит: «Слушайте, у вас так чисто, необычно. Почему? Как?» Познакомили, он оказался из России, и он предложил ему отделение в России возглавить. Звучит, конечно, как интересная история, но это...
4: Как Золушка.
2: Да-да-да. Но это правдиво случилось, потому что верный человек, который верный в малом...
3: Верный в малом, да?
2: Он может быть поставлен над большим.
3: Отличный пример.
4: Я вот поддержу Женю в этом высказывании, потому что я всегда, вот так как я являюсь верующим человеком, я всегда говорю о том, что есть тоже одни из моментов в Библии, когда все, что делаете, делайте для Бога. И я вот говорю своим работникам и вообще с кем бы ни пересекался, я говорю, если у нас бы столько всех вопросов решилось бы, если вот бы каждый делали этот критерий выполнял в своей жизни, то есть не обманывал, доделал свою работу вовремя, то есть вот как бы относился к этой работе, не просто, а относился к этой работе, что он делает ее для Бога. Не для меня, не для кого-то там, да, а именно для Бога. И поэтому это очень классно, то, что...
3: У меня такой принцип был, это как раз-таки про работников, как я строил карьеру свою, я считаю, что этот принцип мне помогал. Я всегда делал на шаг больше. И теперь уже, я уже не знаю, больше 10 лет, может, лет 15, я нахожусь на позиции директоров, директорской позиции. Когда я принимаю решение там, о карьерном росте, я всегда на это обращаю внимание. Вот если человек делает только вот, знаете, вот что он называется, написано.
1: В рамках.
3: В рамках вот должностной инструкции, да, вот ни больше, ни меньше. Этот человек очень медленно развивается в карьере. Если человек всегда делает больше, участвует в каких-то инициативах, проактивное поведение, все, у него очень быстро развивается карьера. И, наверное, за счет этого я уже там стал директором, годам к 30, наверное, уже входил в совет директоров компании. Ну, как бы это мой опыт, я считаю, что это важно.
1: Ну, я соглашусь вот со всеми мнениями, потому что, на самом деле, и важно выполнять обязанности, и важно как-то на опережение что-то, инициативу какую-то проявлять. Потому что я помню, что самый, наверное, классный комплимент, который я услышала когда-то в свой адрес от работодателя, что за вами не нужно следить. Mm-hmm. Вы будете делать все, что надо. И это со стороны очень жесткого руководителя, это был, я воспринимала как комплимент, потому что она говорила, те задачи, которые я озвучу перед всеми, мне не надо проверять, как вы их делаете. И вот это, мне кажется, тоже очень важная черта, которая помогает человеку двигаться дальше, что он сам имеет какую-то заинтересованность в том труде, который он делает.
3: Он не как, делает... знаешь, как владелец своего бизнеса, хоть на работе, да, получается? Здорово.
4: Да, я вообще, в принципе, всегда своим сотрудникам говорю, вы можете на работу не ходить, но дела должны быть делаться. Угу. Поэтому для меня важно не сколько вы просидели на рабочем месте и пришли вы к 9 там, или к 10, а важно ту задачу, которую вы выполнили, насколько эффективно вы ее выполнили. Это очень важно. Угу. Вот поэтому если человек для себя в первую очередь выбирает, что он здесь работает не для того, чтобы отсидеть, да, и выполняя эту задачу, он понимает, что если он ее сделает там, не на 100%, а на 110, то в любом случае всегда его заметят. Угу. Вот. Но хотя бывает такое не всегда, особенно в больших корпорациях. Угу. Вот и здесь, я думаю, что можно поговорить о том, что не надо сидеть и ждать у моря погоды.
3: Точно.
4: Да, поэтому есть моменты, когда
3: себе, да?
4: могут не заметить, да, или кто-то там на повороте тебя обскакает.
1: То есть не всегда на заправке кто-то приедет и увидит, что ты хорошо убрался.
3: Да, кстати, ты прям мне напомнил. Да. Это есть такое у меня, я даже это слово использую. Есть такие перформеры, а есть такие дуеры. Ну вот я почему-то так вот называю. Знаете, есть люди пустышки.
4: Словами ругаешься, я думаю, нас не поймут.
3: А вот сейчас скажу, да. Вот, ну как это сказать, такие показушные, вот есть такие, которые, ну вот они пустышки, но они вот, ну,
1: ну перед начальством умеют.
3: Такие вот пиарщики, у них вот все так, но там нет ничего. А есть такие вот, они трудяшки, да, все отлично делают, вообще просто, им бы уже дальше по карьере, но они не заявляют. Я вот сажусь с такими
1: но
3: и говорю,
1: какой-то низкий уровень,
3: ты у меня дуер, ты прям дуер, ты очень круто делаешь, ну такой делатель, да, ты круто делаешь, но ты реально уже по своим навыкам можешь дальше расти. Добавляй себе, заявляй вот этого немножко перформанса, да, заявляй своих...
2: То есть надо прокачать эмоциональный интеллект, да, для того, чтобы...
3: Не стесняться заявлять,
2: отношения.
3: Доносить.
1: Это даже больше про смелость какую-то.
3: Да,
1: про,
3: конечно.
1: Про преодоление каких-то внутренних страхов. У людей же страх, и я если
2: эмоций.
1: На большее пойду, а справлюсь ли я с этим?
3: Но, да, как-то. Либо, вот а еще... вдруг меня там скажут, вот... значит, его не устраивает это место, попросят.
1: Чтобы мне подумать, да, не сказать самооценку.
2: Чаще всего повышают тех, кто много говорит на совещаниях. Поэтому заявляйте о себе, да.
4: Да, ну вообще, как бы здесь вот я бы совет дал, потому что я вот его использовал, когда работал, как говорится, в больших компаниях. Когда ты видишь, что тебя не замечают, и ты работаешь, ну, действительно, это как бы немножко обидно. Вот прежде чем пойти к начальнику и попросить больше, то есть пробей себя на рынке, стоишь ли ты на самом деле.
3: Да.
4: А я уверен, что если ты себя прокачал, и ты как бы уверен в том, что ты себя можешь дороже продать, размести объявление. То есть очень много сейчас ресурсов. И попробуй, посходи на пару собеседований. Я уверен, в 99% случаев вы будете больше получать денег, если даже ваша компания это не заметит. То есть не надо сидеть на одном месте и бояться, что тебя уволят. То есть если ты стоишь больше денег, ты всегда себя продашь дороже.
3: Ну, смотрите, сейчас рынок так меняется, вообще мир меняется весь. Вот тенденции нашего, он такой стал быстро изменчивый. И точно так же и в карьере, там, в профессиях, в профессиональном пути будут какие-то, наверное, изменения, я думаю.
1: Я думаю, что
3: вот как людям подготовиться к этим изменениям? Какие-то новые профессии будут возникать, там, какие-то уходить вообще, да? Вот как им готовиться к этим изменениям? Можем что-то им посоветовать? Вот,
4: знаете, буквально там, помню, до пандемии был семинар, я проводил в городе Екатеринбурге, подошла ко мне женщина, ей было, ну, как бы вот как и мне, там, 45 или 46 лет, и она говорит, Сергей, вы не представляете, говорит, меня вот совсем недавно уволили. Я говорю, почему? Ну, как бы вы что, плохой работник? Она говорит, да нет, вот пришло новое руководство, какие-то новые программы на обеспечение поставило, и у нас была бухгалтерия 20 человек, а сейчас осталось 5. Вот, я не удел. Вот. Я, говорит, уже сколько где-то не обращалась, а везде нужны молодые, 25 лет, 30, а 45, говорит, я уже все, я пенсионерка, да. И действительно, это, к сожалению, имеет место быть. Она говорит, а я работала на этом предприятии там 20 лет. Угу. Вот. И обидно действительно то есть за человека, но, к сожалению, мир, так скажем, капитализма меняется. Ну,
1: прагматичный, да.
4: И
1: да.
4: вот этот момент, связанный с технологиями, которые вытесняют, так скажем, человеческий труд, он идет с большим объемом. И вот я тоже, как бизнесмен, понимаю, что если есть вещи, которые более эффективно будет делать машина, которой не нужен отдых, там, не всякие соцпакеты, да, и не зарплата, то есть я, конечно, поставлю на машину, то есть которая будет выполнять ту же задачу, и человек останется не у дел. Я бы посоветовал всегда руку держать на пульсе, смотреть не сериалы мыльные, которые там ни к чему хорошему не приводят, а там иллюзорным миром, да, а именно смотреть на прогресс, который в мире происходит, да, то есть и, соответственно, прокачивать свои знания. То есть, и опять
3: новые
4: же,
3: навыки,
4: если ты понимаешь, что в этой отрасли тебе некуда расти, то все, ты достиг, то есть надо что-то другое менять. То есть вот едем мы сегодня там на такси, да, то есть везет нас человек. Ну, все понимаем, что технологии шагают там не год и не два, то есть будет сидеть автопилот и выполнять задачу человека, который останется без работы.
3: И это так быстро происходит. У меня буквально вчера сын звонит мне и говорит, я тут ехал на такси-автопилоте без водителя. Это просто круто.
2: Ехал я, доехал, слава богу, да? То, что сказал Сергей, сработало в моей жизни. У меня магистратура по духовному образованию, но когда я получил это образование, я подумал, что делать дальше. Я решил искать смежные области, и я решил отучиться на графического дизайнера, хотя быть священнослужителем и графический дизайн – это как бы сферы вообще несовместимы, как я думал тогда. Я получил образование, там освоил какие-то программы, потом началась пандемия, и появилась нужда вести там те же самые проповеди онлайн. Нужно оформить их, социальные сети, контент-план. Я обладал к этому моменту уже графическими программами, знаниями. То есть это сработало, хотя когда я поступал, учился, выделял для этого там свободное время, я думал, как это связано с духовным служением. Поэтому я думаю, что нужно учиться, расширять какие-то смежные сферы своей деятельности, какие-то новые осваивать. И в любом случае эти навыки, soft skills, да, то есть навыки коммуникации, ораторского искусства, пригодится и будет бонусом к вашему образованию, которое вы получили.
4: Да, здесь еще можно подметить, на мир, который меняется, то есть все, что поддается более-менее системе автоматизации, то есть там та же бухгалтерия, тот же продавец, который там консультант в магазине, все это будет уходить в прошлое, оно уже уходит. То есть мы вот сегодня видим в магазине кассы самообслуживания, да, то есть сидело 5 продавцов, сейчас один консультант.
2: Или роботы доставки, да, вот
4: доставка. Пытаются по городу. Вот, поэтому, вот, ну, как бы я вот для себя понимаю, что вот сфера, которую ты сказал, юрист, то есть это тема, которая не уйдет, то есть на оптимизацию, потому что очень сложно перевести автоматизацию споров между людьми, да, психолог,
1: ну, да, то же, есть да, вещь, психология которая... так и останется, в принципе.
4: Пастор, да, то есть это вещь, которая, духовный, ну, как бы не вещь, я
2: с пасторами, священниками.
3: Да, но отслеживать, ты правильно говоришь, что отслеживать и руку на пульсе держать, потому что ведь это даже публикуют и говорят, что вот такие-то профессии постепенно уходят, эти меняются. И надо просто инвестировать в свои новые навыки, начинать вот сегодня с того, что ты там свободное время немножко инвестируешь в свободное.
1: Ну, я вот даже буквально маленький пример приведу. У меня девушка говорит, я хочу стать переводчиком. Я говорю, а где ты видишь себя? Кого ты будешь переводить? То есть, когда 90-е годы, и мало кто знал язык, это было востребовано.
4: Да.
1: А лет через 10, ну, большая
3: сейчас
1: часть людей...
3: переводится
1: либо, либо машина переводит, либо люди, которые где-то на переговорах, они сами уже владеют языком. И поэтому, ну, нужно действительно где-то держать руку на пульсе, смотреть, а какие профессии, ну, будут оставаться востребованными.
2: То есть мы в целом говорим про проактивность, да, активную жизненную позицию. Конечно. Может быть, это образование, может быть, это развитие каких-то навыков. И как, вот это, эти вложения, эти инвестиции, о чем говорил Сергей, они окупятся.
3: Угу. Коллеги, резюмируя, да, нужно сказать, что карьера вообще, да, собственный бизнес, там, карьера в найме, это проактивная жизненная позиция, это инвестирование времени, средств, которые мы сэкономили, да, в свои новые навыки, да, какие-то новые пробовать. И важно не бояться, да? Пробовать себя в разном, рисковать, и точно все получится. Коллеги, спасибо за это обсуждение.
5: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
6: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
7: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Ведущая Юлия Синицына.
2: Здравствуйте. Современные психологи говорят о том, что у каждого человека в подсознании остаются воспоминания о периоде еще до его рождения и о первых днях его жизни. Поэтому очень важно то, что мы даем своему ребенку в этот период. Как давать ему в этот период самое лучшее? Об этом мы говорим сегодня. И искать ответ на вопросы нам помогает психолог Надежда Владимировна Косинчук. Надежда Владимировна, рада вас приветствовать в студии нашей.
3: Взаимно.
2: Здравствуйте. Казалось бы, что серьезного мы можем дать своему ребенку, когда он находится еще в материнской утробе? Что он понимает, что он слышит, что он может воспринять? И когда он только родился, проходят первые месяцы от дня его рождения, ну что вообще он может действительно воспринять? И что может остаться в его памяти. Однако психологи говорят, что этот период очень важный. Почему и чем он важный, что воспринимает ребенок в этот период, хочется узнать.
3: Да, это очень интересный вопрос, современный вопрос, потому что, например, когда я готовилась стать мамой, отношение к этому периоду, периоду перинатального развития было совсем другим. То есть мы просто находились в ожидании ребенка. Сейчас же существует очень много подготовительных различных школ, школы для отца открыты, открыты школы для даже бабушек и так далее. То есть все субъекты воспитания сегодня как бы могут повышать свой образовательный уровень. Ну и, конечно же, самым главным является эта позиция мамы. Потому что она органически, вот эти 9 месяцев и даже после рождения, первые месяцы, она органически связана с ребенком. И фактически ребенок в этот период живет полностью психической жизнью матери. Угу. То есть он живет ее состояниями, ее образами, ее впечатлениями, ее вкусами, ее настроениями и так далее. Поэтому очень важно, чтобы будущие мамы, осознав себя мамами уже с периода зачатия или с момента зачатия, действительно уже входили в эту роль с самого начала ожидания рождения ребенка.
2: Что нужно делать в этот период? Некоторые советуют разговаривать с малышом, говорят, что важно, чтобы папа гладил живот, да, и малыш уже узнавал потом его голос.
3: Вы знаете, для меня очень ценным является опыт моего папы. Не так давно он поделился им однажды, когда он совершал служение, посещая одну семью. Он буквально вот так случайно натолкнулся на такую ситуацию. Вроде бы все разошлись по комнатам. Он лег отдохнуть, потом встал, захотел попить воды. Открывает дверь на кухню и видит эту сцену. Супруга сидит на стуле, муж преклонил колени, обнял живот и молится. У нас в семье 4 детей. Я помню, как со слезами папа рассказывал свои впечатления от этой сцены. Когда я это увидел, мое сознание пронзило такое откровение, как это замечательно, как это правильно. Вот этот, можно сказать, непосредственный контакт с будущим сыном или дочерью в объятиях вот будущего папы, в таком вот эмоциональном контакте с своей супругой. В общем, я тоже восхищаюсь, потому что, к сожалению, в наше время не было подобного подхода. Я восхищаюсь вот тому, что сегодня в целом, как откровение получили молодые папы или будущие папы и мамы относительно того, что действительно ребенок чувствует, ребенок даже созерцает, например, от яркого света он начинает щуриться, от соответствующих звуков, например, если это громкий треск там или еще какой-то звук, он вздрагивает, он умиляется мелодичностью музыки и так далее. То есть фактически ребенок воспринимает через некую призму внешний мир, в котором живет его мама, и полностью живет внутренним миром мамы. Поэтому эмоциональное состояние мамы передается на 100% ребенку. Он также волнуется, он также переживает, он вместе с мамой радуется и так далее.
2: А как же быть тогда тем мамам, которые вот в период беременности нервничают? То есть, ну, вот так, какой-то период возник, что кто-то ее расстроил, кто-то заставил ее нервничать. Или она сама просто очень эмоциональная, все принимает близко к сердцу. Ведь невозможно же все 9 месяцев, это практически год жизни, жить идеально, спокойно, с таким благостным состоянием покоя на душе. Бывает, что, ну, разные бывают обстоятельства в жизни.
3: Да, и здесь, конечно, важную роль играют родственники, муж, друзья, родители, близкие люди. В период беременности эмоциональность женщины особенно обострённа. И в первую очередь женщина истощена и эмоционально, и физически, потому что она взращивает еще одного человека. Это очень серьезная нагрузка и психическая, и эмоциональная, и физическая на женщину. Что могут сделать близкие люди для того, чтобы облегчить вот как бы это состояние будущей мамы? Ну, конечно же, львиную долю всех возможных обязанностей возложить на свои плечи. Второе – оберегать будущую маму от воздействия стрессов. То есть, может быть, где-то что-то и скрыть, умолчать, не посвятить в какие-то там жизненные обстоятельства или решить до того, как это коснется непосредственно маму и так далее. То есть наша задача – оберегать женщину от влияния стрессов.
0: Принято считать.
2: Что вы еще можете посоветовать тем родителям, которые ждут малыша?
3: Ну, во-первых, это время, когда родители должны готовиться к тому, чтобы принять в лоно своей церкви вновь рожденного человека. И, конечно, подготовка к этому важному жизненному событию должна сопровождаться всем, что необходимо будет для счастливого детства их будущего малыша. Конечно, когда родители ждут первенца, то, кажется, они готовы сделать все от них зависящее для того, чтобы приход в этот мир их желанного ребенка был самым счастливым. И у каждого родителя вот формируется этот образ самого счастливого ребенка, самой счастливой семьи. Но, к сожалению, наблюдается такая тенденция, что при рождении второго, третьего ребенка, да, как-то вот этот момент ожидания становится уже обыденным. Да? Мы перебираем вещи и говорим: ага, вот это пригодится. То есть мы не подбираем, может быть, да, для рождения второго или третьего ребенка вещи, предметы, окружение, которое бы соответствовало, может быть, ну, у нас была девочка, а теперь мы ждем мальчика. Мы говорим: ну что ж, ничего, пусть поносит вот вещи и от девочки. Я ничего не имею против того, чтобы мы экономно вели свой бюджет, но при этом мы должны понимать, что в вопросах воспитания нет мелочей. Угу. Все очень важно и значимо. Угу. Поэтому и процесс подготовки к рождению второго ребенка и третьего ребенка был, должен быть также желанным, радостным и носить вот оттенок благословения.
2: То есть важно настроение именно сохранять, да? Какое у нас настроение, что оно должно быть все-таки оптимистичным,
3: конечно,
2: добрым, да? Но все-таки вот, ну, если напряженная атмосфера в семье, ведь при разных обстоятельствах женщина беременеет, бывает, что не планировала семья ребенка, и вдруг оказывается беременность. Ну что, буду рожать, да. Но все-таки она чувствует, ну, нежеланные, не вовремя, да. Что-то не успели делать. Еще первый там ему, да. Может, полтора года всего. Да. Он такой трудный, там болезни, и тут она опять беременна. Волей-неволей здесь ты начинаешь переживать, волноваться, думать. Как же? Хотя ты готова родить, ты не собираешься делать аборт, ты готова родить, ты понимаешь, что это важно, ну, как бы ценность жизни. Вот как, какие советы вы можете дать для того, чтобы привести свои мысли в порядок и успокоиться?
3: Да, очень распространенная ситуация. И хотелось бы пожелать, чтобы каждый раз, осознав или узнав, что вы вновь становитесь мамой, женщина настраивала себя на принятие ребенка. Это единственное, в чем нуждается будущий малыш, чтобы быть принятым во второй или в третий, или там в некий раз. Ребенок нуждается в принятии.
2: То есть нужно все-таки стараться
3: настроить, нужно себя настроить, себя. И как бы мы уже ничего не можем изменить в этой ситуации, но мы можем эту ситуацию или ухудшить, или улучшить. Это в нашей воле. Поэтому очень хотелось бы пожелать, мамочки, у вас очень большая душа. Ваше материнское сердце, оно способно вместить и второго, и третьего, и других детей, и своих, и чужих. Откройте его для материнства, для детства.
2: Хорошо, Надежда Владимировна, вот ребенок рождается. Да. И, ну, он маленький, он требует просто физического ухода. Но если уж ребенок еще не родившийся, требует еще, ну, как мы выяснили, и внимания, эмоциональности, и ласки, то тем более, когда он уже родился, и вот уже у нас есть этот живой человечек перед нами. Вот что вы посоветуете молодым родителям? Как за ним, ну, как осуществлять уход за ребенком и в то же время, чтобы он был связан, ну, с какими-то вот с эмоциональностью, вот с добротой? Что делать и как, в каком настроении?
3: Да, вот период рождения называется периодом кризиса, кризиса рождения.
2: Для кого? Для ребенка.
3: Для ребенка. Мы должны понимать состояние ребенка. Он переходит совершенно в иную среду. И пока что она для него чуждая. Он был совершенно в ином мире, не схожим ни по каким параметрам с той средой, в которой мы живем. Вот, совершенно и воздушная среда, и тепловая среда, и по тактильным ощущениям. Это совершенно иная среда. И, конечно же, необходимо компенсировать ребенку вот то, что он оставил, что он потерял, чтобы он не чувствовал вот такого резкого перехода. И очень правильно сегодня делают врачи, когда после рождения сразу же подносят к груди мамы, чтобы он почувствовал ее вновь, но уже в другой среде. Что, почему ребенок кричит? Он кричит именно по этой причине. По причине разлуки. И когда ребенка прикладывают к груди матери, он восстанавливает эту связь,
2: а он
3: успокаивается,
2: чувствует, что это
3: безусловно.
2: Мама.
3: Ну, мы не называем, то есть он не может назвать, что это мама, но он чувствует органическую связь с этим человеком, с каким-то человеком он чувствует эту связь. Вот. Ну и дальше, конечно же, необходимо сохранять вот это тактильное единство. То есть, ну вот опять же, мы были совершенно научены по-другому. То есть, когда у меня родился малыш и последующие дети, то ребенок, даже пословица есть, да, дитя не плачет, мать не разумеет. То есть мы удовлетворили естественные нужды ребенка, покормили, помыли, перепеленали, положили в кроватку, и он спит. Бодрствует, мама подходит: «Надя, можно я возьму на ручки?» «Мама, не приучай к рукам». То есть мы старались как-то детей вот изолировать от контактов, если ребенок спокоен. Это, конечно, очень неправильно. Дело в том, что чем больше ребенок соприкасается с телом матери или отца, или других родных и близких, тем эффективнее осуществляется его развитие.
2: То есть действительно то, что приучишь к рукам, избалуешь, это неправильно?
3: Это нет, мы не избалуем. Мы, наоборот, простимулируем его развитие. Это один из механизмов его развития. И чем больше, чем мягче будут эти прикосновения, тем эффективнее будет осуществляться психическое развитие ребенка. А значит, мы восстановим с ребенком вновь не только физический контакт, но и духовный.
2: Понятно. Очень интересно, конечно. Очень так вот важно, ответственно. И нужно себя дисциплинировать, нужно привыкать к новому члену семьи. И вот в то же
3: нужно
2: время,
3: просто да, себя посвятить. Да. Посвятить на эту роль. Стать мамой и отдать свое сердце, свою душу, свое тепло своему ребенку.
2: Но теперь мы это знаем. Сегодня многие говорят о том, что вот это важно. Теперь мы это знаем, и мы можем своих детей уже воспитывать не так, как их воспитывали 50 лет назад люди. Спасибо вам за участие в нашей программе. Мы еще вернемся к теме воспитания детей в наших следующих передачах. Благодарю вас.
3: Благодарю.
2: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
4: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Светлана Малова.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Важно ли саморазвитие и как полностью раскрыть свой потенциал? Приветствую, коллеги! Мы сегодня поговорим на тему вот постоянного личного развития и о том, как преодолевать препятствия в жизни.
2: Руслан Ларин, бизнес-коуч, директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз: быть успешным и оставаться счастливым. Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз: каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников, священнослужитель. Лидер молодежного служения на Кубани. Автор блога «Небо близко». Любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз: «Небо близко». Сергей Бутов, инвестор, предприниматель, бизнес-тренер. Проводит тренинги и игры на тему финансовой грамотности. Постоянно развивается, любит активный отдых и социальное служение. Написал книгу «Правда жизни». Девиз: счастливая возможность дается тому, у кого есть четкая цель и кто к ней движется.
1: И первое, что я хотел бы вас спросить, вообще, как вы для себя понимаете это слово «саморазвитие»?
3: Ну, для меня это непрерывный какой-то процесс. Процесс роста в разных сферах. И интеллектуальной, и эмоциональной, и социальной сфере, в сфере взаимоотношений, и в духовной сфере в том числе.
4: Для меня тоже саморазвитие – это некая эволюция, то есть не останавливаться на достигнутом, ставить новые цели, планировать свою жизнь и развиваться, стать лучшей версией себя.
5: Ну, я скажу современным языком, оставаться постоянно в тренде, да? Угу. Вот, поэтому для меня саморазвитие – это не быть на свалке, да? То есть независимо от возраста всегда быть в теме того, что происходит в мире. Вот. А если в теме, чтобы быть, ну, соответственно, нужно обладать знаниями, вот, чтобы уметь различать, да, и, соответственно, оставаться в потоке, так скажем, той информации, которая есть.
1: Спасибо. А вот лично для себя вы как определяете свое личное, да, саморазвитие? Вот это? Какая-то есть шкала прогресса, вы как-то отслеживаете свое развитие. Просто, ну, о себе скажу, да. Я стараюсь себя вообще ни с кем не сравнивать, потому что я как-то расстраиваюсь, когда я вижу там все лучше, да, ты замечаешь сразу кто-то лучше. Я себя с самим сравниваю. Вот я смотрю на прошлый год и думаю: так, Руслан, ты за этот год как-то в чем-то

0: себе запланировать и тоже развивать себе это.
1: А меня вот в этой теме включило такое понятие, как календарь жизни. Может быть, вы знаете такое? То есть календарь жизни, что это такое? Ну, к примеру, наша жизнь там 70-80 лет, да? Угу. Сегодня тебе 30, значит, тебе условно осталось там 40-50 лет. И вот ты можешь задуматься так. Я читаю 3 книги в год. Угу. Это значит, до конца своей жизни я прочитаю всего 120 книг. Или я путешествую 1 неделю в году. Это значит, я смогу побывать вот в стольком количестве городов. Mm-hmm. И вот когда ты начинаешь смотреть на свою жизнь не просто годами, 23-й год, 24-й, 25-й, а по вот этим событиям, например, у меня будет еще 10 чемпионатов мира по футболу. И ты такой думаешь, слушай, это не так много осталось на самом деле. А если ты переносишь это на общение с родными, на общение с близкими, на какие-то мероприятия, то, что запоминается, образование, то жизнь кажется уже в других цифрах, mm-hmm. и ты думаешь, не-не, все, сдаем нормы ГТО, читаем книги, встречаемся mm-hmm. с близкими, друзьями, это тебя мотивирует.
2: Начинаешь ценить жизнь.
1: Календарь жизни, mm-hmm. да.
3: Точно. Меня на самом деле мотивирует то, что я очень люблю общаться с молодежью. Вот. Я вообще, в принципе, вот, независимо от того, что мне вот 46 лет, я не считаю себя старым человеком, а даже по современному понятиям, там, которые ВОЗ определил, да, что 46 – это еще...
0: Зрелость,
3: да,
0: еще.
2: Да, это еще, да, молодость.
3: Еще молодость, да, да. Поэтому я общаюсь с 20-30-летними, и это на самом деле очень стимулирует постоянно что-то изучать новое, потому что они постоянно в тренде, они постоянно какими-то, ну, то есть новыми навыками обладают, и ты смотришь на них и думаешь, так, не надо отставать. Mm-hmm. Вот, и это очень хорошо стимулирует.
2: Смотрите, мы с вами говорим вообще о пути к благополучию, да, в целом. И наш цикл встреч посвящен этому. А вот саморазвитие, оно как-то влияет вообще на благополучие человека? Что думаете по этому поводу? На какие сферы жизни может влиять? Потому что, ну, благополучие мы говорим, да, это же много сфер.
3: Ну, я скажу вот... что вообще, в принципе, как бы на все сферы жизни влияет саморазвитие. Ну, даже вот от самого названия, да, то есть развитие, да. Вот можно подумать о том, что если ты что-то не изучаешь, то ты деградируешь, да. Но в любом случае, что мы так устроены, что мы в любом моменте потребляем какой-то контент. Там смотрим телевизор, там, не знаю, гаджет, смотрим какие-то там независимые там новости или еще что-то. Смотрим, как кто одевается, там, и не знаю, кто куда поехал, какую еду как бы ест. Мы в любом случае потребляем этот контент, мы происходит какое-то развитие наше. То есть мы. Но вопрос, куда это развитие движет.
2: Да, какой наверное. Контент к чему приведет.
3: Да, к чему это, да, приведет контент, это развитие. Поэтому здесь вот, наверное, мне очень понравилось вот высказывание Жени о том, что классно смотреть на свою жизнь через призму, независимо от того, сколько тебе лет, да, там 40, 30, 50, а сколько еще времени осталось на там, потребление этого контента и к чему этот контент приведет.
2: Но это же как некачественная еда, да? Если мы потребляем некачественную еду, то мы как бы хуже себя чувствуем, здоровье подкажется, стареем и так далее. И некачественный контент. О каком саморазвитии? Да, конечно, ты развиваешься, но, наверное, не в ту сторону.
0: Не, ну, в целом, конечно, саморазвитие, оно же очень сильно влияет и на мотивацию, когда ты что-то ощущаешь, на самооценку, когда ты что-то делаешь, и это то, что ты делаешь, оно получается. Ты освоил что-то, какой-то новый навык, или что-то лучше делаешь, чем раньше ты делал, это однозначно еще больше усиливает, ну, что-то пробовать, что-то достигать. Это вот эта позиция успеха, которая относительно, ты ее вошел на эту ступеньку, зашел, она побуждает еще дальше двигаться обычный человек к новым высотам.
1: Открывая Священное Писание, вот мы встречаем святой апостол Павел, пишет следующее, есть такая фраза у него, «Вникай в себя и Писание», то есть в Библию, и занимайся этим постоянно. Я прочитал этот текст и думаю, Павел, что ты имеешь в виду? Ну, хорошо, вникай в Библию, это как бы понятно, Библия об этом и говорит, но вникай в себя. То есть Библия говорит в первую очередь, вникай в себя. И мне кажется, это то, о чем сказала Мария, что сегодня есть очень много навязанных ценностей. То есть ты живешь ради того, что тебе внушили. Это как вот этот образ, да, что ты всю жизнь карабкаешься по лестнице, а потом понимаешь, что лестница

0: представлена не к той стене, да, тебе это вообще не надо было. И Библия призывает, что, наверное, в этом и есть предназначение саморазвития, вникай в себя и вообще пойми, это твоя ценность, ты хочешь ради этого жить, это истинная твоя ценность или это то, что тебе навязали. И, наверное, без вот этого самоанализа, самоаудита, самопроверки, наверное, для себя ты и не поймешь, нужно тебе это, да, не нужно, стоит столько всего в это вкладывать или, может быть, это надо убрать из своей жизни.
1: Это же напрямую влияет на раскрытие нашего потенциала. Если твоя лестница представлена не туда, тут ты будешь карабкаться, карабкаться, а в реальности это не
2: и
1: твое.
2: И все время ощущение, что ты не дотягиваешь.
1: Да, это как по эскалатору. Бежишь, бежишь, а он тебе...
0: А он не заканчивается.
1: Не заканчивается.
0: Но так некоторые люди занимаются саморазвитием. Да, они развиваются, развиваются. Это саморазвитие не заканчивается. Действий нет никаких.
2: Но тогда саморазвитие – это как цель. Если это саморазвитие как цель, есть люди, я встречала таких людей, у них вся стена можно оклеить всякими сертификатами, корочками, да, так называемыми, что они что-то закончили, но они не могут это применить как-то в своей жизни.
0: Зато красивая стена смотрится.
2: Ну, это тогда вопрос, показать. Для чего я это делаю. Как будто я отвечаю на чей-то запрос, и кому-то я доказываю, что я есть что-то в этом мире. Если это самореализация, она должна на тебя работать, а не ты работаешь на кого-то.
1: Точно. Потому что получается, что саморазвитие может быть с негативным оттенком. Вообще это слово с позитивным оттенком, да?
0: Ну да.
1: Но получается,
2: мотивы могут
1: привести
2: быть разные.
1: К нехорошим. Потому что, ну, я знаю ситуации, когда это очень сильно влияет негативно, например, там, в семейных отношениях. Вот, казалось бы, как, при чем, да? Но кто-то так сильно увлекся саморазвитием, что...
2: Второй становится ненужным как будто в отношениях, балластом
1: вот,
2: каким-то.
1: Потому что там саморазвитие не для того, чтобы это использовать как навыки.
2: Усилить,
1: да?
2: Даже
1: усилить
2: отношения.
1: Себя или отношения, да. А для того, чтобы как самоцель саморазвиваться. Хорошая тема. И мы проговорили такое важное слово, как цель. Да? Вот цели, они помогают в саморазвитии? И как это взаимосвязано?
2: Ну, мне кажется, вот есть такая, наверное, расхожая фраза о том, что если мы не знаем, куда мы идем, то мы точно никуда не придем. Вот здесь...
1: Остановись, ты уже пришел, так можно сказать.
2: Да, потому что, мне кажется, вот в этом саморазвитии важно где-то анализировать, делать срезы. Мы говорили об этом аудите, что было, куда я хочу прийти, и уже исходя из того, куда я хочу прийти, ставить какие-то более мелкие задачи, как я достигну этого. Поэтому однозначно.
0: В этой теме постановки цели, все мы знаем с вами вот эту систему SMART. Самое вот, наверное, из всех этих понятий мне вот близко всего релевантность цели или значимость. То есть зачем ты это делаешь? И я стараюсь себе задавать этот вопрос, и мне кажется, он как камертон помогает тебе настроиться на истинные мотивы, от чего-то отказаться, что-то, наоборот, приложить усилия, чтобы чего-то добиться, потому что когда ты живешь в гармонии с собой, да, или там в гармонии с Богом, вот эта значимость, она имеет решающую роль в счастье нашем, в благополучии нашем.
3: Но я бы еще добавил то, что саморазвитие, оно важно для человека. Ну, мы так устроены, в принципе, да, то есть если мы вот ходим в спортзал, да, и занимаемся, наши мышцы постоянно находятся в тонусе, они развиваются, то же самое саморазвитие
2: с мозгом.
3: Да, с мозгом происходит, это такая, так скажем, большая мышца, да, которую постоянно нужно развивать. И здесь вот, ну, я думаю, что не секрет, что очень много людей, многим людям нравятся в обществе люди, которые талантливы, да, то есть они же талант не просто так им дался, да, они в чем-то его, они развили.
2: За этим много там труда.
3: Да, я вспоминаю, помню, моя бабушка рассказывала о том, что вот она, дед ей понравился, потому что он играл на гармоне. Вот, да, она, ну, как бы, говорит, таких не так много было, говорит, вот, в ее обществе. И когда мы, говорит, приходили куда-то, то есть он был таким завсегдатым парнем, да, и вот я вспоминаю, все время говорил, сын, учись на гитаре играть, девчонкам это нравится, это романтично, да, вот, поэтому, ну,
1: мой сын научился.
0: Лайфхаки пошли, надо записывать.
1: Да.
2: Понравится девчонкам.
1: Да. Это будет другая тема.
0: Есть же правило 10 лет, да? Говорят, вот провели исследование, что любой спортсмен или там музыкант добивается успеха минимум 10 лет нужно для того, чтобы он кропотливо там изучал эту технику, не знаю, бокс, там всего три удара.
2: Чтобы освоить это дело.
0: Но много разных связок, технологий и так далее. Поэтому нужно время, чтобы... Трудящийся достоин пропитания.
3: Тоже небольшой пример приведу. Женщина, для меня было удивление, недавно прочитал, боюсь ошибиться, кто это, вот не помню. Она настолько увлеклась русским языком в Англии, если память не изменяет, ей сказали, что если вы хотите читать в оригинале там Достоевского, знаете, да? То есть нужно читать на языке Достоевского, а не перевод. И в итоге она выучила, она в сколько там лет, там, не помню, 60, что ли, ну вот не помню. Она поступила в институт, она отучилась на язык.
1: Вот и, мотивация.
3: Да, мотивация. И она действительно читала, и она уже умерла, и она открыла, так скажем, институт перевода русских классиков и переводила там и Толстого, там, да. И я к чему это говорю? То есть вот уверен, что нас смотрит не только молодая часть зрителей, да, конечно. И люди, если смотрят пожилого возраста, поверьте, то есть развиваться не зазорно, и это полезно в любом возрасте, да, то есть особенно это профилактика всяких болезней, в том числе Альцгеймера, да.
1: И психических заболеваний.
0: Сейчас активно бабушки осваивают социальные сети.
1: Вот это важный момент. Вот как не терять мотивацию идти к своим целям. Вот что здесь можно посоветовать? То есть либо у людей цели, как это хорошая иллюстрация, лестница не туда приставлена и не мотивирует, потому что не туда идет, да? Вот как не терять эту мотивацию?
3: Я, знаете, вот скажу из собственного примера. Мотивация пропадает, когда жизнь превращается в рутину. То есть, как бы, вот когда есть какие-то определенные системные задачи, которые ты решаешь, в том числе даже в бизнесе, и неважно, на работе, и вот эта система, то есть, она неплохо. Система,
2: ты перестаешь думать,
3: да, но когда вот нету вот такого какого-то искорки, да, то есть, человек перестает, он делает, да, независимо, там, работает он на каком-то там заводе, неважно, там, или предприятии, или там просто какую-то домашнюю работу совершает. И если это превращается в рутину, у нее исчезает вот эта искорка, и в итоге как бы у нее нету желания, то есть что-то новое познавать. Вот я помню, один мне товарищ рассказывал, что он подсел на такой момент, как путешествие типа автостопом. Вот. Это, может, для молодежи это будет как-то так нормально, для пожилого человека как это так, да? Но он настолько на это подсел, что он, говорит, объездил практически весь мир. То есть, говорят, денег больших на это не нужно. Нужно просто встать, взять пятую точку свою, да, и начать действовать. Поэтому что им движило, да? То есть, вот желание, вот эта искра, которая была в нем, да, которая загорала его, и желание посетить много стран. Поэтому иногда людям проще посмотреть «Орел и Решка», да, то есть, и просто там сказать, ну да, классно. Ну а почему бы тебе самому туда не съездить? Взять, да? Это на самом деле же не обязательно все думать. Думает, это дорого. Нет.
0: $100 достаточно.
3: Да, $100 достаточно.
0: Лично для меня помогает не терять мотивацию. Одна еврейская мудрость, религиозные евреи говорят так, что наш мир – это прихожая, в которой мы готовимся войти в дом, да, там, на кухню, где нас ждут, в гостиную, где накрыт праздничный стол. И когда ты начинаешь думать, что, слушай, ну вот есть эта жизнь, но это еще не все. Как мы сказали, там 70-80 лет, но это еще не предел. Есть еще жизнь вечная. Ну, кто-то в это верит, кто-то нет, но Библия об этом говорит. И тогда ты понимаешь, слушай, так в этой жизни надо много чего успеть, но есть еще жизнь вечная. И вот эти вечные ценности тоже могут тебя мотивировать. Не останавливаться, не сдаваться, не сомневаться, поддерживать, там, какие-то добрые дела совершать. Думать о вечности.
2: Ну, мне кажется, важно еще, чтобы те, кто нас смотрит, не думали, что саморазвитие – это только что-то такое глобальное, я не знаю, какие-то супервложения в свое образование, или обязательно только там тренажерный зал и так далее, если физическое саморазвитие. Это иногда какие-то маленькие навыки, которые люди могут осваивать, и которые на самом деле не требуют каких-то архибольших вложений, но которые тоже создают ощущение успеха, ощущение с какой-то своей компетентности и позволяют человеку, ну, действительно расти в своем темпе, своими шагами, пусть не заканчивая в 50 лет второе образование, там, высшее или еще что-то. Но что-то маленькое, что человек сделал для себя, своему мозгу дал опять новый виток какой-то, обучение какое-то, что-то новое освоил. Я помню, как я радовалась, что я просто, я научилась готовить из дрожжевого теста. Я себе сказала, вау, я классная жена. То есть, как бы, да, даже какие-то такие маленькие вещи, которые мы осваиваем, они помогают нам чувствовать себя лучше, увереннее.
1: Ну, ты сейчас затронула прям очень классную технику. Вот мотивацию ведь поддерживать помогает как раз-таки благодарность себе, либо, ну, похвала.
2: Да.
1: Да, за то, что ты сделал, да, пусть немного, но ты себя похвалил, круто, я прочитал еще одну книгу или там еще что-то, да, новый навык получил. И это позволяет как бы, ну, скажем, даже на психологическом уровне, да, там дофамин выделяется у нас, мы понимаем, что мы молодцы и идем дальше. Тоже техника, поблагодарить себя за то, что сделал. Мы затронули момент еще про цели, да, что они помогают нам вот двигаться в правильном направлении. Но вот кроме SMART, потому что, ну, SMART все знают, и мало кто пользуется, может быть, есть какие-то другие такие практичные методы, как вы ставите цель, что действительно вы действуете. Ну, я приведу свой пример. Я люблю каскадировать. Ну, что я имею в виду? Вот я планирую всегда долгосрочно. Я думаю, вот я хочу через 3 года вот этого, да? И потом я начинаю в обратную сторону откатывать. А значит, если через 3 года вот это, значит, через 2 года это что должно быть? На каком этапе? Или сколько денег я должен к этому времени там иметь, да? То есть любые цели я вот так. Потом там год, а потом я дохожу не просто до сегодняшнего месяца, а до сегодняшнего дня. Мне важны первые шаги. Вот я прям понимаю, что в этом месяце я всего лишь немножко должен сделать, потому что это же 3-летняя какая-то цель. Или там 1-летняя, ну, такие, да? И конкретно про сегодняшний день. Не только на этот месяц, а сегодня. Вот первые шаги. Может быть, я кому-то должен позвонить. Может быть, я хотя бы должен куда-то что-то записать. Но сегодня... И когда я начинаю в этом направлении действовать, то есть я вот каскадирую и начинаю. И я иду по этому пути потом.
0: А первый шаг сделать сложнее всего, правда?
1: Вот, видимо, вот в этом. Потому что, когда он меня записывает, что надо сделать, я, ну, маленькая, я начинаю действовать.
3: Но я бы еще посоветовал нашим телезрителям в первую очередь общаться с теми людьми, которые вы видите, действительно постоянно развиваются. Вот, потому что, ну, в Библии, наверное, об этом говорится, что худые сообщества развращают нравы. Да? Часто бывает то, что, ну, то есть мы смотрим на окружение. И если в этом окружении нет ни одного человека, который там как-то себя стимулировал там, либо развивался, то, в принципе, как бы мы такими и остаемся.
2: И мы на их фоне нормальные. Но это сложно, мы хороши,
0: да?
2: На их фоне.
0: Это же надо от прежнего окружения найти в себе силы отказаться.
3: Конечно. Но здесь как раз вопрос заключается, а хочу ли я? Вот. Если просто сидеть и думать, да, то, конечно, ничего не произойдет в твоей жизни. Вот. Но если все-таки не просто захотеть, а начать действовать, то... В принципе, как бы в 99,9% то есть сработает правило, что ты придешь к тем заветным моментам, на которые ты хотел бы равняться. И найдешь эти сообщества, найдешь этих друзей. Я не говорю там, что от старых друзей надо отказаться. Да? Но опять же, если они только тебя не тянут вниз.
0: Если
3: да.
0: это токсичные отношения.
3: Если это токсичные отношения, однозначно, я думаю, что вот Марина скажет, что от таких людей подальше надо держаться.
0: Выстроить границы.
3: Вот, но в любом случае, сейчас очень, я думаю, молодые люди, вот кто смотрит, поддержат меня в том, что очень много сейчас разные каналы, телеграм-каналы, там разные сообщества, где очень много есть людей прогрессивных, молодых, которые встречаются, обмениваются идеями, и на фоне этих идей какие-то создаются новые сообщества, новые идеи, и в том числе реализуются эти идеи, да, то есть люди сами себя как бы вот, ну, как бы вот берут и...
1: Создают сообщество поддержки,
3: да,
1: определенной.
3: То есть они являются какой-то локомотивом, да, то есть, так скажем, нынешнего века. Вот. И здесь же опять не обязательно быть молодым. Это и есть классные ребята, так скажем, уже в более зрелом возрасте, там, и женщины, и мужчины, которые также, там, не знаю, мне рассказывала знакомая, что в 50 лет бабушка захотела, ну, не бабушка, она, извините, никого не хочу, но она, может, и бабушка, потому что у нее есть внуки, вот, но она захотела заниматься бачачей.
1: 20-летний так и считает.
3: Бачачей, то есть достаточно, знаете, такой латиноамериканский танец, да, активный, и почему бы нет, да, то есть почему бы это не делать, да.
0: А меня очень впечатлили наши, я живу в городе Краснодар, и наши предприниматели, они готовили форум, и они говорят, у нас Илон Маск будет выступать, ну а как это возможно? И они, значит, разместили вот эти билборды, и в Калифорнии, можешь ли ты принять участие в нашем, значит, бизнес-форуме в Краснодаре? И он это увидел, или ему там сообщили люди, и он действительно связался с ними, вышел в прямой эфир, Я был на этом форуме, да. Он вышел в прямой эфир и там какие-то пару советов дал. И вот ребята с Краснодара достучались до другой планеты. То есть, если ты хочешь создать сообщество, да, ты можешь читать книги, ты можешь смотреть передачи, да, и ты можешь развиваться, и, в принципе, нет границ для этого. Только вот поставить себе цель, задаться, и есть такие примеры.
3: Одна граница – это в мозгу, то есть, которую мы сами для себя ставим.
1: Ну вот я как раз хотел задать этот вопрос про эти барьеры и препятствия, потому что на пути к цели и вот на пути этого личного развития всегда есть какие-то препятствия. Многие люди опускают руки. Что можно им посоветовать, чтобы не опускали руки? Не сломаться, что ли? Вот.
3: Ну, на самом деле, что можно посоветовать? Ну, во-первых, надо задать вопрос, а для чего, почему ты опускаешь руки? То есть, как бы...
2: Что мешает?
3: Да, что мешает тебе, как бы, начать меняться в своей жизни, да? Или кто мешает, да? То есть, бывает такое. Вот, если это какие-то токсичные люди, понятно, что надо от них избавиться. Но ни в коем случае, конечно, не надо там избавляться от мужа и жены, да? Если они уже совсем вот такие моменты, хотя можно всегда договориться и помочь человеку тоже подняться с этой дыры. Вот, а все-таки... не опускать руки, потому что наша жизнь зависит от нас.
2: Да.
3: То есть никто, кроме нас счастливых не сделает. То есть, и поэтому, когда ты опустил руки, твои руки никто не поднимет, потому что только тебе это нужно. То есть ты должен сам поверить в себя. Вот. Никому не надо доказывать. Ты должен это для себя сделать. Вот. И если ты вот найдешь, а я уверен, что каждый, заглянувший в себя, найдет мотивацию, то есть как бы отправную точку, то он в любом случае начнет двигаться вперед.
0: А мне кажется, даже если ты в себе не можешь найти, потому что да, есть люди, которые какие-то, может быть, у них детские травмы, они не находят мотивацию в себе. Я вот думал вообще, откуда у нас тяга к саморазвитию? Ведь это люди разных культур, разных наций. Вот откуда это? И если взять, например, религиозную историю, Библия говорит, что мы произошли, Бог создал Эдем, то есть мы уже были в совершенном мире. И поэтому это как бы в нас установлено, это наши заводские настройки, стремиться к лучшему. И вот если ты еще вот эти свои усилия соединяешь, да, с космосом, но я имею в виду в религиозном смысле, ты молишься Богу и говоришь: «Господи, пожалуйста, благослови». Ты вот получаешь эту силу, то тогда действительно тебе очень много для тебя возможно, как в Библии есть такое обетование. Я вот помню его, повторяю себе в моменты, когда мне сложно. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». То есть в Боге наш мир был совершенным, и наш мир будет совершенным. И поэтому, если ты воспользуешься этой помощью, ты все сможешь.
3: Точно. Это как старый анекдот есть такой, да, то есть, когда человек говорит: «Господи, дай мне миллион», да, да, Бог говорит: «Ну, иди, по крайней мере, хотя бы лотерейный билет купи», да.
1: Поэтому... Резюмируя, можно сказать, что саморазвитие напрямую влияет на благополучие человека. И самое главное – найти для себя ответ, зачем тебе это нужно. Если ты находишь ответ «зачем», то у тебя всегда будет внутренняя мотивация, ты найдешь себе поддержку, да, ты будешь стремиться, ты захочешь поставить себе цель любыми инструментами и отслеживать этот прогресс, да, и, наверное, не будешь ломаться на вот этих препятствиях. Спасибо вам большое за участие.
3: Спасибо.
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я рад вновь приветствовать вас в нашей прекрасной школе здоровья. И хочу познакомить вас с моими учениками. Садитесь, мои хорошие, Мирослав и Василиса прекрасная. А может быть, еще и премудрая. Веселинка, ну ты что же там, садись скорее. Моя племянница.
5: Бегу.
4: Садись.
5: А у меня для вас угощение. Жалко, что собачка-здоровулька не ест яблоки, только понюхала и полизала. Зато вам больше достанется. Держите.
4: Стойте, вы что? Веселинка, дело в том, что эти яблоки ни в коем случае нельзя есть.
5: Да как же, профессор Бодрячок, вы же нас учили, что овощи и фрукты полезны для здоровья, а яблоко – это самый настоящий фрукт.
4: Понимаешь, Веселинка, все дело в том, что ты не просто принесла грязные яблоки. Ты их принесла грязными руками.
5: Да вы что, профессор Бодрячок?
4: Да.
5: Они чистенькие, руки у меня чистые. Ну да, немножко вот испачкала.
4: Вот, Василиса,
5: я гладила
4: здоровульку. Вот скажи, пожалуйста, скажи, что забыла сделать Веселинка? Вот что она забыла?
6: Помыть руки и помыть яблоки.
4: Вот, правильно, правильно. Дело все в том, что на грязных руках сидит очень большое количество вредных микробов. И если мы грязными руками возьмем даже помытое яблоко, то эти микробы могут прилипнуть к этому яблоку и вместе с ним попасть вовнутрь нашего организма. И тогда мы можем заболеть.
5: Но, профессор Бодрячок, на моих руках нет микробов. Вот посмотри, нет. Василис, нет микробов.
4: Сейчас я объясню, почему вы их не видите.
6: Они невидимые.
4: Правильно.
6: И они очень мелкие.
4: Да, Мирослав, правильно. Смотри, они знают. Правильно, дети, совершенно верно. Дело все в том, что эти микробы очень маленькие, и их невозможно рассмотреть сквозь увеличительное стекло. Их так много, и они такие маленькие, что если мы возьмем один малюсенький микроб и рядом с ним поместим самую маленькую букашку, то эта букашка по сравнению с микробом станет огромным слоном. И увидеть их даже сквозь увеличительное стекло просто невозможно.
5: А как же их разглядеть?
4: А вот разглядеть их можно только через специальный прибор, который называется микроскоп.
5: О-о-о.
4: Вот так вот он выглядит.
5: Как
4: этот прибор
5: все
4: увеличивает. И выглядят эти микробы вот так.
5: О. Ух ты! Они похожи на палочки
4: на кого
5: и
4: похожи,
5: шарики.
4: Василиса, да?
6: Такие смешные.
4: Да, вот такие вот они, эти микробы. Палочки и шарики.
6: даже муравьи, стрекозу.
5: Точно.
4: Если мы муравья поставим рядом с этим вот микробом, то муравей будет величиной с трехэтажный дом.
5: Вот это муравей.
4: Да, совершенно верно. Дело все в том, что вот эти маленькие микробы, когда попадают внутрь нашего организма, могут размножаться. И из одного получается их много.
6: Множество. Кто?
5: Из одного много.
6: Так они рождаются от болезни.
4: Как это получается? Давайте я вам покажу. Проведем эксперимент.
5: О, давайте.
4: Возьмем, к примеру, пластилиновый шарик. Давайте уберем яблоки. Вот он один.
5: Так.
4: Так. А теперь внимание. А теперь их два. А теперь внимание. А теперь их четыре. И при этом они растут, они могут питаться и передвигаться.
5: У них что, есть ножки, что ли?
6: Они ползают.
4: Правильно, правильно, Василиса.
5: Мирослав сказал, что они ползают.
4: Правильно, Мирослав. Дело все в том, что у многих этих микробов есть усики. И они вращают этими усиками, ну, примерно так же, как самолет вращает пропеллером. Пропеллером. И при этом этот, как пропеллер помогает двигаться самолету, так же и усики помогают передвигаться вот этим микробам. Вот. А у некоторые из них умеют прыгать. Да, примерно.
6: Они вот так откалываются ногами.
5: Вот так вот.
4: Да, они прыгают примерно так же, как мячик прыгает, когда по нему ударяешь ладошкой. Вот. Вот почему надо обязательно мыть руки, ноги, голову и все тело.
5: Профессор Бодрячок, а зачем ноги-то мыть? Ногами-то мы не едим. Нет?
4: Василиса, ты умеешь есть ногами? Правильно.
1: И я нет.
4: Правильно, Мирослав.
6: Это
4: ногами
6: никто
4: могут
6: не умеет.
4: Только мартышки. Мартышки, пожалуй, могут есть ногами. Конечно же, ногами кушать мы не будем. Но все дело в том, что вот эти вот микробики, они такие маленькие, что могут проникнуть в наш организм сквозь кожу, если мы не вымыли ее или одели грязную одежду. Вот почему надо мыться.
6: А я иногда одеваю грязную одежду.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нехорошо. Вот теперь надо одежду одевать только чистую. И всем ребятам я советую носить чистую одежду и умываться. А сейчас давайте с вами поиграем в одну интересную игру.
5: Я так люблю играть.
4: Так, а что нам для этого понадобится? Я предлагаю вам угадать. Пойдемте скорее на полянку, и там я вам кое-что предложу сделать.
5: Пойдемте, пойдемте.
4: Здесь под деревом лежат разные предметы. Принесите те из них, которые нам помогают в том, чтобы микробы не попали к нам в организм. А я посмотрю, знаете ли вы эти вещи.
5: Так, так. Да.
6: Полотенце.
4: Так, полотенце. Правильно. И мы вытираемся.
6: Зубная щетка.
4: Зубная щетка. Молодцы, чистят зубы. Так.
6: Тереть.
4: Мочалка.
6: Шампунь.
4: Ей мы моем тело. Шампунь, да. Шампунь.
6: Расческа.
4: Для мытья волос. Расческа. Это очень важная вещь. Когда мы причесываемся, мы, кроме того, что приводим в порядок волосы, снимаем еще с них пыль.
6: Губка.
4: Губка. Ей мы моемся. А еще важно мыло. Благодаря ему мы справляемся с большим количеством вредных микробов.
5: Во! И еще меч.
4: А меч-то зачем?
5: Как это? Защищаться от микробов.
4: Веселинка, да ты что? Они его совсем не боятся. Они же такие маленькие, и их на мече так много, Да здесь их просто миллионы. Так что медь нам абсолютно не поможет. Но есть еще кое-что, что мы забыли.
5: Что мы забыли?
4: А?
6: Вода.
4: Вода?
5: Вода!
4: Совершенно верно, дорогие мои. Без воды справиться с микробами очень и очень трудно. Но с водой сделать это очень легко. Итак, давайте с вами повторим и усвоим, что нам нужно для того, чтобы победить микробов и быть здоровыми.
5: О, давайте.
4: Давайте.
5: Давайте, давайте.
3: Очень весело и нужно постоять под теплым душем. Руки можно вверх поднять, потянуться, улыбнуться, повернуться, оглянуться и с водою поиграть. Брызги влево, брызги вправо, брызги все, куда попало. Хорошо, что есть вода на белом свете. Чтобы веселее было, мы еще добавим мыло. Будет много мыльной пены на планете. Мы помоем дружно уши, чтобы было легче слушать. И не забудем про живот. И потрем, конечно, спинку, ведь красив, как на картинке, тот, кто чистеньким живет. Моем руки, моем ноги, моем голову и щеки. Так чудесно под водою нам плескаться. Все исчезли вдруг микробы, будем мы здоровы, чтобы бегать, прыгать и вокруг всем улыбаться.
5: Ой,
4: что?
5: Профессор Бондарчук!
4: Что такое? Что? Что?
5: Веселище? А что, если ко мне в рот попал уже вредный микроб?
4: Не переживай, моя дорогая племянница. Мне есть что об этом сказать. Прошу вас, садитесь, пожалуйста, за стол. Итак, у меня для вас есть прекрасная новость. Господь Бог, когда сотворил человека, Он поместил внутрь каждого из нас одного сильного защитника от болезней и микробов.
5: Защитник?
4: Да. У него очень странное и красивое имя. Его зовут иммунитет.
5: Ух ты! Да. Иммунитет!
4: Да. И когда внутрь нашего организма попадают микробы или болезни, иммунитет начинает с ними бороться.
5: Так почему же мы тогда болеем, если у нас есть такой помощник, иммунитет?
4: Все очень просто, моя дорогая племянница. Все очень просто. Дело все в том, что
6: болезнь
4: это...
6: Болезнь сильнее.
4: Да, да, такое бывает. Дело все в том, что этот иммунитет, он может быть очень сильным, таким здоровым, крепким, а может быть очень болезненным и вялым. И нам нужно ему помочь, чтобы он был крепким, сильным и справлялся со всеми микробами.
5: А как мы ему поможем стать сильным?
6: Зарядку нужно делать.
4: Все очень просто. Правильно, Мирослав.
6: И есть полезную пищу.
4: Правильно.
6: Не выходить на
4: улицу. Молодцы, молодцы. А еще что? Зарядку.
6: Только чистить зубы.
4: Чистить зубы. Умница. Еще что?
6: Мыться.
4: Зарядку. Мыться.
6: Умываться.
4: Умываться.
6: Мыть ноги.
4: Мыть ноги.
6: И все тело.
4: И все тело. А еще что? Закаляться. Пить воду, есть овощи и фрукты.
6: Полезную пищу.
5: И мыть с мылом.
4: Совершенно верно. Вовремя ложиться спать. И делать вот эти все правильные вещи. Радоваться солнышку, купаться, закаляться, делать зарядку и при этом быть бодрым.
6: Благодарите Бога.
4: Да, благодарить Бога. Спасибо, Василиса. И при этом быть бодрыми и веселыми, потому что Господь Бог сказал, что веселое сердце помогает быть здоровым.
5: Я с удовольствием буду помогать своему иммунитету. Я обязательно буду гулять, пить воду, есть фрукты.
4: Все это правильно. А еще иммунитет будет очень рад нашим чистым рукам. Ведь тогда иммунитету будет проще справляться с этими микробами.
5: Да.
4: Ведь тогда их очень... мало попадет в наш организм, если мы будем руки мыть.
5: Да, я обязательно буду мыть и фрукты, и руки. А вот можно, например, попачкать руки, если сделать веселую поделку?
4: Но только если мы потом их вымоем.
5: Обязательно. Сейчас мы с вами будем пачкать руки, чтобы сделать веселое солнышко. Подержите вам листочек, он должен будет здесь лежать.
4: Мазнем.
5: Здесь, вот здесь. И вот сейчас я вам раздам вот такие листочки. На нем я уже приклеила солнышко, а вы, ребята, можете приклеить сами. Вот, держите. Я каждому подготовила для вас листочек с таким веселым солнышком. Держите. Вот. А сейчас закручивайте рукава, и мы будем с вами пачкать.
6: У вас не закручивается.
5: Ой. Вот это у нас Мироши.
6: Ой.
5: Это вам с Василисой.
1: Ой, мамочка.
5: Видите, какая интересная поделка. Так, все будет прекрасно. Теперь мы берем наши пальчики и аккуратненько, не пачкая никого, пачкаем только свои пальчики.
4: Туда макать, да?
5: Да, да.
1: Ух ты.
5: Да. Вот наши пальчики, это будут лучики нашего солнышка. Побольше, побольше, Макс. Побольше, Василиса.
6: Красиво.
5: Так, теперь мы растопыриваем свои пальчики, ладошку кладем на кружочек и делаем аккуратненько. Вот такие лучики. Вот. Потом листочек можно аккуратно повернуть, если получится. Так.
6: Ой, так, так интересно макать.
5: И мне интересно. Я думаю, ребят, вам тоже будет очень интересно. Так.
4: Ой.
1: Так. Ой, каляк-маляк.
5: Так, у всех получились лучики?
6: У меня еще нет.
5: Давайте доделываем свои лучики, потому что у нас еще надо будет делать нашему солнышку глазки и улыбку. Немножечко протрем наши ручки, так, чтобы нарисовать глазки. Вытирай.
4: Ты у нас прекрасная.
5: Вытирай.
4: Будешь еще и чистенькая.
5: Сейчас как раз солнышко немножечко подсохнет.
6: Они у меня
5: так вытираются? Давай, я тебе.
6: Мне нужна вода.
5: Ничего, мы потом водой помоем.
4: Сейчас пойдем мыть руки.
5: Так, отлично, молодцы. Теперь держите фломастеры. И очень аккуратненько рисуем глазки, точечки и небольшую улыбку, да? Выбирайте, где места посуше есть на солнышке. Так, профессор Бодрячок. Вот такие глазки, маленькие-маленькие глазки. Солнышко. Так. У тебя красные глазки? Так. И улыбку. Так. Рисуем улыбку. Вот такое красивое, веселое солнышко. Давайте покажем ребятам, какое солнышко у нас получилось. Ребята, давайте все так же радоваться, как это солнышко.
4: Дорогие ребята, нарисуйте каждый свое солнышко и пришлите нам, чтобы мы тоже посмотрели, какое солнышко у вас получилось. Ну а сейчас наш урок закончился, и нам пора идти мыть руки. Да. А с вами мы прощаемся. До скорых встреч.
5: До свидания, ребята.
4: До свидания, до свидания. Так, мыть руки.
5: Побежали.
6: Побежали.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Плюс бесконечность».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Это Библия живая, постоянно меняющаяся книга.
4: Библия – это некоторый такой отпечаток жизни, и история ее возникновения – это тоже отпечаток жизни.
5: Поэтому ее нам можно назвать необычной книгой, книгой на все времена.
6: Священное Писание, если мы говорим о Новом Завете, формировалось в Церкви.
1: В этой программе «Что такое библейский канон? История формирования канона Нового Завета. Принципы отбора книг для библейского канона».
6: Если мы откроем Библию, титульный лист, мы там встретим слово «канонический». И напрашивается вопрос, что значит «канонический», да?
1: Канон. От греческого «канон». Правило, норма, образец. Изначально словом «канон» называлась прямая палка, служащая отвесом, мерилом, эталоном.
6: Если проследить историю канона, как начинает использовать это слово в ранней христианской церкви, слово «канон» встречается у апостола Павла в послании к Галатам.
1: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию».
6: Вот слово «правилу», «по сему правилу» – это греческое слово «канон». То есть канон – это некий стандарт, правило. Если смотреть, то отцы церкви использовали слово «канон» довольно-таки очень часто, когда они говорили о правиле истины или о правиле веры. И это некий эталон, что ли, да, или некая мера, с которым нужно сравнивать свою жизнь. И только уже позже это слово «канон» стали применять не только к правилам истины или к вере. Слово это применяли к, допустим, списку, например, клириков или служителей церкви, где кто в каком должен месте находиться, к разным таблицам применяли это слово «канон». А потом слово «канон» стали применять к списку священных книг.
4: Кто и как собрал Библию, ну вот есть набор книг, да, кто и как впервые сказал, что это Библия, это очень хороший вопрос, и на него нет такого однозначного ответа. Опять-таки, вот, допустим, сегодня некая группа людей решила, давайте создадим Священное Писание, но не обязательно сами напишем, а вот у нас есть много хороших книг, умных, добрых, глубоких. Ну, есть же вот современная литература, да, или классическая литература, там, русский XIX век, Толстой, Пушкин, Тургенев, Достоевский. Давайте выберем самое-самое главное. Как бы эти люди сегодня действовали? Наверное, создали бы комитет, постарались бы получить грант на свою работу, естественно, кому бесплатно хочется работать. У кого есть такая возможность? Далеко не у всех. Они бы, наверное, какие-то там изложили принципы. Вот мы отбираем литературу, как школьную программу. Отбирают книги по каким-то принципам. Да, вот книга известная, книга знаменитого писателя, книга учит добру, в то же время для детей не слишком сложна. Вот ничего этого не было. Не было никакой комиссии, никакого гранта. Все сложилось как-то само. Вот я люблю говорить, что Библия – это некоторый такой отпечаток жизни, и история ее возникновения – это тоже отпечаток жизни.
6: Иисус не писал никакой книги. Он проповедовал. Он просто проповедовал людям и открывал людям Бога. Соответственно, у Иисуса были ученики или последователи, которые верили в Него и почитали Его как истинного пророка, Мессия, Сына Божия. И они слово о Христе возвещали всем людям. И пока вот эта вот проповедь и вот это возвещение о Христе, слово, оно было устным. Только спустя 30 лет после смерти Христа и его вознесения уже стало появляться некоторые, скажем так, люди, которые стали записывать Евангелие.
4: Вот четыре Евангелия, ведь Евангелий было гораздо больше текстов, которые назывались Евангелия. Евангелие – это вообще благая весть. То есть это не жанр книги, это основное ее содержание. Благая весть о Иисусе Христе, который пришел в мир для того, чтобы спасти человечество. Да? И, конечно, никто не распределял, вот ты Марк, вот ты Лука, ты Матфей, ты Иоанн, напишите по книжечке, а мы потом издадим, да, как это сегодня обычно бывает. Нет, этого не было. В какой-то момент, да, были христианские общины, которым вообще это все было не нужно, потому что вот он Марк, вот он Матфей, вот другие апостолы. Можно пойти и спросить, как оно все было, они расскажут. Потом апостолов становилось все меньше, а христиан все больше. Пойти спросить было уже проблематично. Приходили новые поколения, которые не знакомы были лично, даже, может быть, не только с Иисусом, но со свидетелями жизни Иисуса. Этим новым поколениям надо было что-то рассказать. Устных рассказов уже к

0: в какое-то общение приняли, сказали, да вот это наш текст, мы вот из него узнаем об Иисусе, мы вот людям, которые пришли к нам за вопросом о вере, мы даем эту книгу почитать, чтобы они знали. Лука так и начинает: «Я пишу тебе, Феофил, чтобы ты знал твердое основание нашего учения».
1: Евангелист Иоанн – это самое позднее Евангелие, которое примерно было записано в 96 году нашей эры. Как сам евангелист Иоанн об этом говорит, что он написал Евангелие, чтобы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий.
2: Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
0: Соответственно, потом христианские общины обмениваются. Да, вот это сегодня кажется нам каким-то странным. Сегодня вы кто? Мы православные, мы баптисты, мы пятидесятники, мы католики, мы лютеране. Да? У нас все свое, не надо к нам лезть. Ну, в крайнем случае, чайку вместе попьем или там в больнице где-нибудь поможем несчастным людям. Ну, это вот такая социальная работа, но мы не обмениваемся, да, ничем, по крайней мере, на уровне общин Древней Церкви. Конечно, тоже были разногласия гораздо более серьезные, чем между баптистами и православными. Да? Там, например, дата празднования Пасхи долгое время была не единой. Да? И мы в древних текстах, даже отчасти и в новозаветных, особенно после Нового Завета, видим, что были очень разные практики в церквах, но была общая вера. Они это так понимали. Соответственно, вот, они обменивались тем, что несет на себе не просто отпечаток, но несет в себе суть этой самой веры текстами. И в какой-то момент оказалось, причем очень рано, уже в начале II века мы видим первые списки, там канон Муратори так называемый, что все христианские общины, насколько мы можем судить, до нас ведь не все дошло, но вот насколько можем судить, все христианские общины признают 4 Евангелия и только 4. И одни и те же 4. Вот как это получилось? Не было всемирного какого-то конгресса, собора, там, комиссии. Никто не принимал решения авторитетно. Еще не было этих авторитетов. Да? В каждой общине были, а таких межобщинных просто еще не сложилось структур, да? Которые сегодня есть у всех христианских конфессий и деноминаций. Но так получилось. Вот глядя в эти 4 текста, христианские общины приходили к выводу, да, это тот Иисус, которого мы знаем, в которого мы верим.
2: И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще больше стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Последовательность написания книг Нового Завета. Послание апостола Павла, Евангелие от Марка, послание апостолов Петра, Иакова, Иуды, Евангелие от Луки, Деяния апостолов, Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, послание апостола Иоанна, книга Откровения.
1: Послания Павла как раз и были записаны до Евангелий. Самые ранние Галатам, Коринфянам послания, к римлянам, то есть вот эти вот письма, которые Павел писал, они были самыми первыми. Поэтому мы и увидим в их послании Павла, мы не увидим ссылки на Евангелие. То есть он нигде не цитирует Евангелие, потому что их еще и не было. То есть он просто, когда он пишет письмо какой-то общине, которую он основал, скорее всего, или он что-то узнает об этих церквях.

0: что там возникали какие-то проблемы и какие-то трудности, и он пытается ответить на эти проблемы, их как-то их разрешить, или он видит, что они от Евангелия отступили, и он пытается их вернуть и сказать, как же так, да, то есть я же вам проповедовал совершенно другое, не то, что вы, там, люди, которые к вам пришли и смутили вас. Большинство писем Павла, они называются по названию города, которому было, то есть город Коринф, послание к Коринфянам, то есть письмо Павла в город Коринф, да? Город Колос, письмо Павла в Колос, город Эфес, письмо Павла в Эфес, то есть по городу. Если Павел писал письма лично кому-то, там Тимофей, то послание к Тимофею, Тит, Титу.
1: Приветствуйте братьев Владикии и Нимфана, и домашнюю церковь. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы.
0: И вот вопрос, который возникает у ученых. Было ли какое-то письмо Павла непосредственно написано в город Лаодикию, или это какое-то из известных посланий Павла? Например, некоторые предполагают, что это послание, который он написал в Эфес. Другие считают, что нет, это послание Павла именно в этот город, но оно было у нас утеряно. Трудно сказать, потому что фактов очень мало, и они всегда спорны, то есть у нас нет каких-то доказательств, за которые мы могли бы зацепиться. Их очень мало, поэтому мы можем только делать разные догадки и предположения. Потом потихонечку появляется Евангелие, вместе с тем появляется и другие послания других апостолов.
1: Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.
0: Как формировался канон? Когда книги новозаветные к концу первого века были написаны, они были не у всех общин. Например, у какой-то общины было Евангелие от Матфея, у какой-то общины было Евангелие от Марка, у каких-то общин были некоторые письма Павла, всего-навсего. И сами церкви не обладали всем перечнем или, скажем, набором этих книг. Они передавали эти книги друг другу, как мы, например, это увидели в послании к Колоссянам, что такая уже, скажем, традиция или обычай был уже во времена Павла. Просто письма Павла передавались в разные общины, чтобы верующие могли прочитать, что Павел написал, и как-то оценить свою христианскую жизнь. Может быть, их проблемы, они тоже актуальны. И Павел уже сказал, как решить эту проблему.
2: Другие какие-то тексты, в том числе Евангелие Петра. Очень ведь имя громкое. Апостол Петр. Не кто-нибудь. А кто такой по сравнению с ним, например, Марк? Да вообще непонятно, да, откуда он взялся. Не ученик из 12 или Лука, которого там не было, который по свидетельствам очевидцев это все восстанавливал. Кто они такие? А Петр, главный участник, о нем столько. Но Евангелие, носящее имя Петра, не все, что написано, есть правда, да? Бывают деньги фальшивые, бывают книги поддельные. А вот Евангелие Петра что-то в себе несло такое, что ни одна община, ну, может быть, кое-где местами, да, но у нас нет свидетельств, что оно принималось наравне. Тексты копировались, но наравне не принималось. Как сегодня есть там «Мастер и Маргарита» Булгакова, там тоже же история Иисуса, но ее в Библию никто не включает. Вот Евангелие Петра где-то там кто-то иногда почитывает, а канонически еще не было этого слова. Оно появилось в IV веке только. Канонические тексты у нас – вот эти четыре Евангелия. Вот, может быть, это тоже действие Святого Духа, которое действует не директивно, не через комиссии, не через согласование, не через полученные гранты, там какие-то государственные или общественные фонды и все прочее, а вот сама жизнь. Вот оказывается, что христианство каким-то образом Я говорил, что Библия – это тексты. Да? Вот каким-то образом эти тексты можно интерпретировать сотни разных способов, но постепенно выкристаллизовывается не один, не два, не три, но ограниченное количество таких интерпретаций, ограниченное количество текстов, которые интерпретируются. И возникает то, что потом получает имя канона.
1: Канон Нового Завета сформировался в конце 4 века по Рождеству Христову и включает в себя 27 книг. Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Деяния апостола, послание Иакова, первое и второе послание Петра, первое, второе и третье послание Иоанна, послание Иуды, послание к римлянам, первое и второе послание Коринфянам, послание к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам. Первое и второе послание к Фессалоникийцам. Первое и второе послание к Тимофею. Послание к Титу. Послание к Филимону. Послание к евреям. Откровение.
0: В выборе новозаветных книг существовало три критерия, то есть каноничности той или иной книги. Можно ли эту книгу считать стандартом? Да, христианской веры. Первое – это соответствие книги Нового Завета вообще христианской веры. Соответствие. Второе – это апостольский авторитет. Действительно ли за этой книгой стоит апостол? Это тоже касалось и Евангелий. То есть, хотя евангелисты как бы не все были апостолами, там Лука, например, или Марк, но тем не менее подразумевалось, действительно ли авторы этих книг – это те люди, за которых они себя выдают, да, которым можно доверять. И третье – это повсеместность и распространенность, то есть насколько та или иная книга действительно всеми христианами признавалась и считалась авторитетной.
3: Я слышал в келье простой, старик молитвой чудесной молился тихо предо мной. Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами, да придет Царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земли. Насущный хлеб нам не спошли своей щедрой рукою. И как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец, своих детей. Не верги нас во искушение и от лукавого прельщенья избави нас. Перед крестом так он молился. Свет лампады мерцал по тьмах издалека, и сердце чуяло отраду от той молитвы старика.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Олеся Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Обычно эту программу ведет моя мама, но на этот раз ведущей буду я. Сегодня я раскрою вам секрет на тему «Как есть, чтобы быть сытым». Вы, наверное, поспорите со мной? Казалось бы, чего сложного? Ешь себе доешь, пока не наешься. Оказывается, не все так просто. В некоторых семьях из-за проблем с питанием частенько возникает непонимание между родителями и детьми. Моя семья не исключение, так что нам есть о чем сегодня посекретничать. Часто ли вы ссоритесь с мамой на тему питания? То есть, конечно, проблема не в том, что в доме нечего есть. Проблема в том, что иногда мы совсем не хотим есть то, что ставят нам на стол родители. Чтобы было понятнее, о чем пойдет речь, приведу пример из жизни. Представь себе, что предстоит выполнить домашнее задание по математике. Ты делаешь его, как обычно, в тетрадке и сдаешь на проверку. Учитель ставит тебе двойку и объясняет, это потому, что задание надо было сделать на отдельном листочке. Ты переписываешь на листочек, даешь, но опять получаешь двойку. А это потому, что листочек нужен был линеечку. И так постоянно, каждый раз новое требование, о котором ты и не догадываешься. И ведь главное здесь математика, само задание, а не то, как и на чем оно было написано. Как ты себя чувствуешь, получая двойки из-за невыполнения каких-то мелочей? А теперь представь, что чувствует твоя мама, подавая тебе на стол картошку. Ты говоришь «Не хочу, тут лук» и отодвигаешь тарелку. Это для нее, как двойка за задание. В следующий раз она уже не кладет лук. Но ты, едва взглянув на блюдо, говоришь «Ой, сколько масла много, все в жире плавает!» И снова не ешь. Вот и вторая двойка. И так постоянно. То тебе селедка слишком соленая, то каша густая, то суп холодный. Мой тебе совет. Цени прежде всего не само блюдо, а то внимание, которое уделяет тебе мама, приготавливая пищу. Чтобы лучше это понять, попробуй как-нибудь помочь ей приготовить, ну вот хотя бы ту же картошку. Ее нужно помыть, почистить, нарезать, солить, перемешивать, следить, чтобы не подгорело. Сколько труда, чтобы осуществить такое, казалось бы, простое дело – накормить семью. А ведь мама могла бы поступить по-другому. Сесть у телевизора, смотреть свой сериал, а тебе кивнуть на батон с кефиром. Сколько раз подряд? Ты готовь ей сухомятку на обед. Наверное, вы уже поняли, что вопрос питания – это еще и вопрос взаимоотношений с родителями. Мамы ужасно переживают, если мы отказываемся есть. Предлагаю избавить их от переживаний простым способом. Побеседуйте с мамой о том, что вы любите есть, а какие блюда вам кушать сложно. Пусть она заранее знает о ваших кулинарных пристрастиях, как говорится, из первых уст. Многие мамы, отличающиеся наблюдательностью, уже заранее знают, что именно вам нравится. И если в течение нескольких дней ты ни разу не говоришь своей маме «не хочу», то не забудь поблагодарить ее за внимательное отношение к твоим вкусам. Это для нее как пятерку получить. Ну а если все-таки на столе появилось твое нелюбимое блюдо, вдруг ты любишь картошку без лука, а родители с луком? Не лишать же всю семью витаминов из-за тебя одного. Это было бы, наверное, несправедливо. Во-первых, не высказывать своего недовольства вслух. Не надо морщиться и кисло говорить «Фу, а это что с луком?» Во-вторых, учти, что есть два выхода. Либо съесть то, что дали, либо быстро приготовить себе что-нибудь другое. Категорически не рекомендую начать есть картофель, брезгливо выковыривая кусочки лука из общей массы. В этом случае неприятности в отношениях гарантированы. Кстати, Люди, приученные есть разнообразную и полезную пищу, являются более вежливыми и за праздничным столом. Они более желанные гости, благодаря своей вежливости и отсутствию капризов в еде. Ты же не хочешь прослыть кулинарным критиканом, который постоянно чем-то недоволен? В кругу своих ровесников тебе будет трудно, если это день рождения или Новый год. Так что приучайся иметь аппетит без капризов уже сейчас. Но вернемся за семейный стол. Даю еще один важный совет. Не спеши отказываться есть то, что ты даже не пробовал. Многие блюда, которые поначалу кажутся несъедобными, оказываются прекрасными на вкус. И еще их можно есть с разными приправами и соусами. Со сметаной, например. Выручает иногда и щепотка соли, если речь идет о супе или макаронах. А кашу можно полить твоим любимым вареньем. Ну или посыпать сахаром. Главное, чтобы сахара не оказалось больше, чем каши. Наблюдая за мамой, я заметила, что она старается избавить меня от неполезных продуктов. Уверена, что вы лучше родителей знаете, сколько химикатов и красителей содержат порою даже аппетитные на вид продукты. Но вы же не облизываете акварельные краски, хотя некоторые из них выглядят весьма аппетитно. Также уверена, что никто из вас не ест мыло, не пьет шампунь, несмотря на нежный запах и приятный цвет. Отчего же тогда некоторые люди не могут устоять перед ароматной, подкрашенной газ-водичкой или яркой смесью крахмала с томат-пастой под гордым названием кетчуп? Я уже несколько лет не пью цветную газировку. Это мама меня приучила. И я ничуть не страдаю от этого. Короче говоря, у меня есть подозрение, что родители не просто так запрещают нам что-то есть. Они берегут наше здоровье. Может, не будем мешать им в этом? Теперь у меня вопрос к тем из вас, кто собирается учиться в институтах и университетах. Вам, скорее всего, придется жить в общежитии и готовить себе еду самостоятельно. Ох, и вспомните же вы тогда все свои «не хочу», «не буду». Поэтому вместо того, чтобы сопротивляться, начинайте потихоньку учиться готовить. Хотя бы самые простые блюда. Девочек это касается особенным образом. Сами понимаете почему. Мы же будущие хозяйки. Кроме того, плохое питание очень отражается на внешности, на состоянии кожи и волос в первую очередь. И еще на самочувствии и настроении. Поэтому не вижу причин, чтобы не начать готовить себе самому хотя бы раз в пару дней. Тогда и проблем с уговорами поесть станет меньше. Попробуйте и убедитесь сами. Хочу напомнить, что вопрос твоего питания – это и вопрос твоих отношений с родителями. В твоих руках ключ от настроения отца и матери. Хочешь воспользоваться им правильно? Тогда пускай однажды вечером родители получат от тебя кулинарный сюрприз. Представь, возвращаются они с работы, а на кухне горят свечи, красиво разложены салфетки, на столе стоит цветок в вазочке. А главное, что-то такое вкусное шкварчит на сковородке. И не важно, что это будет простой омлет или макароны с сыром. Главное, твои отношения с родителями существенно потеплеют. За таким ужином никто не станет отодвигать тарелку и говорить «не буду». В заключение хочу привести самый сильный, на мой взгляд, аргумент по поводу отношения к родителям. Когда на заводе выпускают сложную технику, например, кофемолку, то к ней обязательно прилагается инструкция. Но чтобы знать, как правильно пользоваться этой сложной и такой необходимой вещью. Так же и с нами. Ты уже знаешь, кто создал человека? В том числе всех-всех родителей и всех-всех детей. Правильно, это Бог. Он дал нам инструкцию, как правильно пользоваться родителями, столь сложными и нужными для нас людьми. Я открываю Слово Божие, Библию, и читаю. Дети, повинуйтесь своим родителям, ибо это справедливо. Вы любите справедливость? Уверена, что да. Так что давайте поступать справедливо, и приятного вам аппетита. Ведь мы начали-то с еды. Ну что, все на кухню? Пока!
3: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Алексей Дедов.
2: История о том, что Бог не делает различия между людьми. Какой бы национальности ты ни был, в какой бы ситуации жизни ты ни оказался, Бог не делает различия, а помогает всем. Стих, который я хочу зачитать, записан в послании к римлянам в Новом Завете, в 10 главе, в 12 стихе. Он звучит так. «Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его». Библия говорит о том, что неважно, какой ты национальности, в каком статусе ты сегодня находишься, какие совершил ты поступки или не совершил, маленький ты или большой, ребенок или взрослый, неважно, Бог богатый и открытый для всех, кто призовет Его. Это очень поучительная история, потому что часто встречаюсь с людьми, которые находятся в таком положении, когда говорят, что Бог меня не услышит, потому что я сделал одно, другое, третье, и Бог меня за это никогда не услышит. Это неправда. Если мы совершили какие-то плохие проступки, нам нужно обратиться к Богу, попросить у Него прощения. Он загладит наши грехи и дальше строить с Ним отношения, как будто этого никогда не было, потому что Бог простил тебя, и Он не хочет этого вспоминать. Я хочу рассказать в качестве иллюстрации одну историю, что Бог богатый для всех. Он не делает различий между людьми. Она произошла с моим преподавателем. Тогда он учился в Соединенных Штатах Америки, он получал магистерское образование. И так получилось, что в один прекрасный момент у него не оказалось ни денег, ни машины, ни возможности зарабатывать, потому что они оплачивали питание и проживание сами, а с обучением им помогли. И так получилось, что дети заболели, жена тоже заболела, машина сломалась, и они оказались практически без копейки денег. Так произошло, что он, конечно, начал, как человек верующий, обращаться к Богу, но особых каких-то обстоятельств жизни изменяющихся не происходило. И он один раз шел по улице с поникнутой головой. Было видно, как он сказал, что я горюю от создавшегося положения, потому что дни идут, нужно машину как-то восстанавливать, а счета тоже накапливаются. И произошло так, что ему навстречу шел дворник, темнокожий человек, афроамериканец, и увидев, что мой преподаватель вот в таком горестном состоянии, он сказал: «Что с тобой происходит? Почему ты горюешь? Ведь наш Бог, Он богатый для всех, кто призывает Его». А тот говорит: «Ну да, я вроде пытался обратиться к Богу, но ничего не происходит». Он говорит: «Значит, ты плохо молился, пойдем, я покажу тебе, как надо просить Бога». И он говорит: «Ну, я как бы покорился», но он говорит, что «я не верил, что этот человек так помолится, что посыпется потом благословение». Они зашли в холл одного из зданий, и он начал с ним молиться. Друзья, он с ним молился 2 часа. И от книги «Бытия», вот это вся Библия, от книги «Бытия» Ветхого Завета, первой книги, до последней книги, книги «Откровения», он вспомнил все обещания, где Бог обещал поддерживать своих детей или любого человека, кто обращается к Нему, как к Всевышнему Богу. И произошло следующее. Через 2 часа он говорит, что сначала первые полчаса меня очень сильно ломало, да, то есть я не мог выслушивать то, что он там говорит. Но через полчаса как-то мне это все понравилось. А через 2 часа он говорит: «Я готов был лететь на крыльях. Мне уже не нужна была ни машина, ни деньги, ничего в жизни. Я был счастлив от того, что Бог коснулся моего сердца». В этот же день вечером ему привезли огромный пакет еды. Утром следующего дня ему позвонил один индиец и сказал, что: «У меня есть вторая машина, я слышал, что у тебя проблема. то есть он там недалеко жил, заходи ко мне, я тебе отдам вторую машину, будешь ездить, пока ты не сделаешь свою машину. Женщина, врач позвонил и сказала: я знаю проблему у твоей жены, давай ее сюда в клинику вези. Он отвез ее в клинику, ей поправили здоровье, она вышла дальше на работу. Все наладилось в течение 2 дней. Урок, который мы извлекаем из этого, что Бог не обращает внимания. Мы можем обращать внимание на лица, но Бог не обращает внимания. Любой человек, который призывает его, который искренне говорит, честно, с верой, да, Господи, помоги мне, Бог тем помогает. И неважно, какой человек национальности, какого он статуса и какие обстоятельства в жизни с ним произошли. Да будет так и у нас. Обращайтесь к тому, кто богат для всех, кто призывает его.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам душевного мира и здоровья.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Дорогие ребята, сегодня мы будем вам рассказывать библейские истории.
2: Не волнуйся, у тебя все получится.
1: Ты же знаешь, как трудно начинать.
3: Это папа. Он работает фельдшером в скорой помощи. Когда он приходит со смены, он часто говорит: «Это были тяжелые сутки».
1: Сегодня были тяжелые сутки. Два аппендицита, гипертонический криз и ОРВИ с 39,5. Я срочно уезжаю в сонное царство. Вернусь через 8 часов. Всем пока!
2: Ты ходил в театральный кружок. У тебя есть талант.
3: Это мама. Если бы не мама, мама учит нас всему. Как одеваться?
2: Вита, сними кофту, на улице жарко, ты вспотеешь. Вита, одень шапку, на улице холодно.
3: Куда ходить?
2: Погулять можно только до пруда и обратно.
3: Как ходить?
2: Не надо гулять, на улице дождь.
3: И как далеко ходить?
2: Можно остаться дома и помочь мне помыть посуду.
3: Мама работает мамой. Я бы ни за что не согласилась, чтобы она работала кем-то другим.
4: Привет! Дождь закончился, пойдемте гулять.
2: О, папа, хорошо, что ты пришел. А мы репетируем библейскую историю для детей.
4: А для капитана в отставке найдется роль в этой истории?
3: Это наш дедушка. Он был капитаном корабля. Когда мы идем гулять, он говорит: «Свистать всех наверх!»
4: «Свистать всех наверх! Срочно покидаем камбуз! Скорость один узел!» Как звучит главное правило капитана?
5: Капитан покидает судно последним.
3: Это Тима и Лёлик. Они мои братья. Лёлик любит кататься на велосипеде, а Тима мечтает найти клад. А вот и они.
6: Проходим тихо. За скоростью в один узел.
3: А еще у нас есть Глаша. Это моя сестра. Она всегда помогает мне делать правильный выбор.
7: Я помогаю тебе сделать правильный выбор. Каша полезная, в ней много витаминов. Если ты оденешь сапоги, ты не будешь болеть. В этой кофте тебе будет жарко. Красные бантики лучше, чем синие. Это платье можно запачкать.
3: А вот и Глаша.
7: Привет, а где Вита? Я ее нигде найти не могу.
8: Она за диваном прячется.
3: А это я. Я осталась последней, кто не представился.
2: Ну что ж, уже все собрались. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем.
1: Дорогие ребята, сегодня мы расскажем вам о том, как появился наш мир.
2: Кто знает, как произошел наш мир?
3: Его сотворил Бог.
1: Правильно! Бог сотворил наш мир из ничего. Ему достаточно было сказать, и стало существовать то, чего раньше не было.
9: Это как? Он просто сказал и все?
4: Бог сказал, и появилась земля. Бог сказал, и появилось солнце.
1: Таким же образом появились и птицы, и рыбы, и звери.
3: И носороги.
2: И носороги.
3: И жирафы.
2: И жирафы.
1: В морях стали плавать рыбы, по небу полетели птицы, а по земле стали гулять слоны, носороги, жирафы, хрюшки, барашки и много-много других разнообразных животных.
3: Ух ты, как здорово у него все это получилось.
1: Но на земле все же кого-то не хватало.
2: Это и не птица, и не рыба, и не пресмыкающаяся. Это...
1: человек.
3: Человек.
9: Точно, человек.
3: Человека тоже создал Бог.
1: И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их.
4: И благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными.
2: И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма.
1: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с человеком, которого создал Господь Бог.
10: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
11: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Юлия Широкова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. Наша программа об основах христианской веры, а также о том, что укрепляет и развивает нашу связь с Богом. Сегодня на наши вопросы отвечает священнослужитель Андрей Демидов. Андрей, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Ломоносов сказал однажды, что есть две книги, которые Бог дал человеку, чтобы человек познавал Бога. Это Библия и это природа. А в самой Библии, в Священном Писании, также есть много описаний из мира природы, как раз из животного мира. И вот автор, который обращает внимание читателя на явления мира природы, на каких-то животных, насекомых, он, наверное, ставил перед собой задачу чему-то нас научить. Вот что это за уроки из мира природы, которые преподает нам Священное Писание? Хотелось бы сегодня говорить об этом.
8: На мой взгляд, это очень интересная тема. Я думаю, что она близка каждому из нас, потому что мы живем в природе. Мы не можем существовать без природы и без окружающих взаимосвязей. Интересным является тот факт, что если бы Бог ничего не хотел нам сказать с помощью природы, Он не стал бы делать ее такой разнообразной, такой сложной, такой вот интересной. А это означает, что Бог нам хочет сегодня что-то сказать. Ну, например, если мы говорим о том, что Бог нас учит чему-то через природу, да? Я вот как родитель иногда сталкиваюсь с такой ситуацией, когда мне нужно устроить ребенка там, ну, на какой-то кружок, например, или куда-то в школу, или еще в какое-то место, учебное заведение. И первый вопрос, который я задаю, а кто преподаватели? То есть кто будет заниматься обучением моего ребенка? И вы знаете, от этого очень много зависит, потому что если ты видишь, что преподаватель компетентный, если ты видишь, что он знает свой вопрос, то тогда ты можешь с уверенностью отдать своего ребенка на воспитание, потому что ребенок будет научен. Однако, если здание выглядит прекрасно, если там прекрасные кабинеты, доски, есть все материалы, но преподаватель не знает предмет, как бы все красиво там ни выглядело, ребенок ничему не научится. И это факт. Вот. И поэтому, обращаясь, если мы говорим о вообще обучении, о преподавателях, был такой человек, его звали Ян Амос Каменский, это чешский педагог, одновременно он был епископом, служителем в церкви. И он однажды сказал, что великой задачей образования является образование путем научения на примерах. То есть мы видим пример, и именно благодаря этому примеру мы легко учимся. Если мы возьмем детей, например, да, мы видим, насколько дети концентрируются на природе, мы видим, насколько им интересен этот момент, и они действительно получают очень много важной, причем развивающей информации для самого себя. Но мы-то с вами ведь все люди взрослые, да, и некоторые взрослые могут сказать, что эта тема такая несколько детская, потому что мы были маленькие, мы учились у природы, теперь мы выросли, и мы должны учиться теперь у Священного Писания. Однако, если бы это было так, то в Священном Писании мы бы с вами не нашли ни строчки о природе. Но Священное Писание, оно то и дело периодически затрагивает некоторые вещи, которые касаются именно природы.
7: А Священное Писание – это все-таки книга взрослая?
8: Это вопрос?
7: Поэтому, ну, как бы я говорю, что вот вы говорили про детей. Дети, были мы детьми, вроде бы обращали внимание там на муравьев, божьих коровок, а сейчас нет. А в Священном Писании содержатся эти примеры. Да. Ведь эта книга, она же рассчитана не на детей, а на взрослых. И вот эти примеры должны сейчас читать мы. Это уже говорит о том, что мы вот должны учиться, продолжать учиться у мира природы, да?
8: Вот в этом я с вами абсолютно согласен. А вот насчет того, что эта книга взрослая, здесь, наверное, я не совсем с вами соглашусь. Почему? Потому что Господь ведь говорит, будьте как дети. То есть понятно, что ребенку будет сложно читать вот такой текст, который написан сейчас в Священном Писании. Именно поэтому есть родитель, который может открыть Библию и начать ребенку рассказывать этот текст так, чтобы ребенок это понял. Есть такое изречение, кто-то сказал, я не помню, но смысл такой. Самый лучший перевод Библии – это перевод Библии, рассказанный твоей матерью. То есть, когда твоя мать или твой отец рассказали тебе Библию в своем изложении, это самый лучший перевод, который ты смог в себя впитать, как ребенок. И действительно, Священное Писание нам даже сегодня говорит. И вот, в частности, апостол Павел нам говорит в послании к римлянам, это 1 глава, 20 стих, послание к римлянам 1:20. Написано, «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Поэтому сегодня мы можем с уверенностью сказать, что как познавать Бога, которого мы не видим? Да? Все равно, что Господь бы сказал, познавайте меня, но я не даю вам никаких инструментов. Я не даю вам методов и средств. Ну, тогда бы человек мог просто сесть и сказать, Господи, я умываю свои руки, потому что как тебя познать, я вообще не понимаю. Поэтому Господь говорит, для этого я создал природу, которая вас окружает. Ну и вы, кстати, тоже являетесь частью этой самой природы. Поэтому смотрите на нее, как она устроена, как все взаимодействует, и тогда вы будете познавать меня. Вот это вот интересно. Ситуации понятные, а вот, может быть, даже где-то местами детские, а вот уроки, которые мы извлекаем, они достаточно взрослые. Ну, давайте мы сегодня посмотрим. Я бы хотел взять всего трех представителей животного мира. Три библейских истории, три библейских текста и три животных. Давайте первый откроем. Это «Малые пророки», книга Аввакума. Аввакум, 3 глава. И прочитаем последний стих этой книги, 19. Здесь написано. «Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Ну, казалось бы, что здесь, чему вообще здесь можно научиться? Но оказывается, если мы посмотрим на оленя, то мы увидим, насколько у него есть легкость и подвижность в движении. Потому что даже когда он кушает, обратите внимание, он всегда смотрит по сторонам, он всегда готов сделать какой-то шаг. И иногда нам, причем неважно, кстати говоря, верующий ты человек или неверующий, не хватает легкости в принятии решений, не хватает какой-то подвижности. Иногда человек уселся где-то, вот, законсервировался в своем мире и сидит, и никуда не двигается. Олень учит нас тому, что если тебе нужно передвинуться сегодня с одного места на другое, ты это делаешь с легкостью и быстро. Но духовный урок для нас сегодня какой? Мы должны быть легки на подъем в принятии Слова Божьего, в принятии Божьей воли. Когда Господь нам говорит какую-то истину, не нужно раскачиваться по 3 года, чтобы эту истину принять. Господь говорит, а мы должны сделать. Но это еще не все. Поскольку здесь Аввакум говорит, Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Это говорит о том, что олень всегда готов покорить новую высоту. И вы знаете, когда

0: это делает, потому что это естественно для него, да?
1: Да.
0: Там по горам, видимо, бегает, да?
1: Вот спасибо за этот комментарий. Действительно, олень как бы создан для того, чтобы перемещаться по таким местам.

0: вступает ровно в те места, куда вступала до этого мать. И таким образом, когда появлялся след от них, можно было увидеть, что шла только мать. Понимаете? Удивительный парадокс, удивительная вещь. И вот в этом смысле я по-новому осознаю, когда Господь говорит: «Господь Бог – сила моя». Сила моя заключается в том, когда я иду по следам моего Господа. Когда я ступаю точно, куда ступал мой Господь, вот в этом заключается моя сила. В этом заключается моя уверенность.
1: Да, по снежной местности тяжело идти, когда высокий снег. И вот если кто-то до нас уже прошел там, там мы не напоримся ни на что, не провалимся далеко. Мы видим, там уже прошли. И действительно удобно ступать вот именно в те ямки, где уже есть следы. Это действительно прекрасный образ вот того, как Бог нам помогает, ведет нас.
0: Это благодать на самом деле, потому что ведь олененок, он не знает, куда идти. Он всегда идет за родителем. То же самое касается нас. Мы не знаем, куда идти по жизни. Слишком много дорог, слишком много направлений. Но Господь знает это, и поэтому Он говорит: вы не пугайтесь этой ситуации. Я иду впереди, ваша задача – следовать за мной. Все. И поэтому мы можем успокоиться, можем быть уверенными в том, что Господь не даст нас в обиду, потому что Он знает, что делает. Вот это олень.
1: Понятно. Еще какие образы нам Писание предлагает?
0: На самом деле образов очень много, мы берем только три. Исаия, 40 глава, 31 стих. Давайте мы откроем. Исаия, 40 глава, 31 стих. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Следующий образ – это орел. И я спрашиваю себя, чему учит меня сегодня орел? Я, конечно, видел орла только в зоопарке. Я никогда не видел орлов вот так вот, по-настоящему. Наверное, это более величественное зрелище. Но почему Господь говорит в Священном Писании, и апостол Павел это подтверждает, слава Божья видна через рассматривание творений. То есть наблюдайте, наблюдайте, что происходит в их жизни. И если мы понаблюдаем за орлом, то мы увидим, на данный момент существует много фактов. Например, орел летает на высоте примерно 7-9 километров над землей. И вы знаете, орел учит меня уверенности. Потому что если ты человек боязливый, если ты человек трусливый, то на высоту 7-9 километров, даже имея под собой почву, ты не пойдешь.
1: Это очень высоко, да.
0: Это очень высоко. Даже самолеты иногда так не летают на такой высоте. Поэтому орел чувствует себя хорошо и комфортно, когда летит на вот такой высоте. Интересный момент, когда он летит на этой высоте, он все хорошо видит. И сейчас ученые с точностью могут сказать, что, находясь на такой высоте, он видит даже зайца, который бегает по полю, скрываясь в траве. То есть орел очень прозорлив. Он смотрит. Не просто летает, а смотрит. И угол его вот этого обзора примерно 270 градусов. То есть очень широкий охват. И поэтому я вот так смотрю на орла и понимаю, что до орла очень далеко мне. Орел будет меня учить всю жизнь прозорливости.
1: И взгляд, как у орла, да?
0: Да.
1: В известной детской песне, да, поется. Вот, да.
0: Да, точно.
1: Опять же, детская тема.
0: Да. Ну, например, еще такой интересный момент. Ведь орел, когда летит, он охватывает большую территорию. Так глобально, взгляд глобальный, с высоты. Однако, когда он находит пищу, когда он находит то, зачем он должен находиться, вся эта территория фокусируется в одной точке, и он со скоростью молниеносной устремляется вниз и берет добычу. То есть он мыслит, грубо говоря, глобально, но действует он локально. И вот это для нас тоже очень большой урок, когда, чтобы мы, как говорил один из моих преподавателей, чтобы мы не растекались по субстрату. То есть, чтобы мы понимали, что вообще нам важно, что нам нужно, чтобы мы умели ставить себе цели.

0: И этому сегодня нас очень успешно учит Орел.
1: Я вот думаю, что автор этих строчек, да, вот, например, пророк Исаия.
0: Да.
1: Ведь это, по-моему, не единственное место об орле, которое есть.
0: Конечно.
1: В Библии. Ну вот в данном случае Исаия это написала. Вот были, наверное, в то время, да и сейчас тоже, просто сейчас у нас цивилизации много очень, мы не обращаем внимания на мир природы так, как, например, это делали люди много столетий назад. Вот людям, наверное, было недоступно очень многое. Они не могут взобраться на горы так, как олень. Они не могут подняться в небо так, как орел. Они вроде бы имеют очень много способностей, люди, но они достаточно беззащитны и в какой-то мере вот бесталанны по сравнению с животными, которые обладают вот возможностями тела очень большими. И вот когда человек смотрит на то, как орел взмывает в небо, как он там парит, и даже и не видно, что он там парит, если на такой высоте, как вот он раскидывает крылья, как он свободен, и насколько нам это недоступно. Но Исаия сравнивает, вот, тем не менее, нас с орлом, ну, как бы мы в какой-то степени подобны орлу, когда Бог нас наделяет своей силой. То есть мы можем сделать то, что нам было до этого не под силу, что казалось невозможным, Господь нас наделяет силой, и мы это совершаем. Вот именно, ну, я не имею в виду парить там, как орлы в небе, а в каких-то нерешаемых проблемах, неразрешимых вопросах жизни, в каких-то наших неудачах, в сомнениях. Бог дает нам силу, и мы становимся сильными, как орлы.
0: Действительно,
1: да.
0: Абсолютно с вами согласен. И в продолжении этой мысли хочу вот продолжить. Написано, поднимут крылья, как орлы. То есть, понимаете, ситуация такая, как будто бы ты сидишь в клетке, да? Как будто бы ты не можешь расправить крылья, потому что ты закрыт, потому что у тебя нет места. Но когда ты соприкоснулся с Господом, когда ты нашел Его, тогда ты понимаешь, что ты обрел свободу. Свободу, ту, которую ты искал. И поэтому ты можешь раскрыть, да, распахнуть свои крылья, поднять свои крылья и полететь.
1: Угу.
0: Потому что не зря говорится о том, что человек, нашедший Господа, он является по-настоящему свободным человеком. Ну и вот последнее, что, чему орел, наверное, учит сегодня. Хотя это лишь маленькая выборка, когда мы понимаем, что это не все. Орлы всегда строят гнезда на очень высоких уступах. И сейчас уже достоверно известно, что при наличии многих уступов орел будет выбирать наивысший. То есть он будет брать самый высокий и там будет делать свое гнездо.
1: Угу.
0: Поэтому Господь, опять-таки, как и в случае, кстати, с оленем, он учит достигать новых высот. Поэтому Господь, Он через такие вот, казалось бы, молчаливые примеры, как мы прочитали, апостол Павел говорит, бессловесные, да, они не могут вам ничего сказать. Но если мы смотрим на них, то мы понимаем, что в этом есть потрясающий урок. Третье животное, очень маленькое, притчи, 6 глава, с 6 по 8 стих. Притчи, 6 глава, с 6 по 8 стих. Здесь говорится про муравья. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». Удивляюсь этому тексту, потому что тот человек, который это написал, наверняка наблюдал за муравьем. И когда мы смотрим на муравейник, мы всегда видим, что там происходит какая-то деятельность. Мы никогда не видим, что муравей сидит и ничего не делает. Он всегда что-то делает. Поэтому муравей сегодня учит меня активности и предприимчивости в решении задач, которые есть на сегодняшний день. Не ждать, пока задача решится сама собой, а сделать что-то, что ты можешь... как ты можешь приблизить решение этой ситуации.
1: Угу.
0: Но здесь написано не только это. написано: «Посмотри на действия его и будь мудрым». Почему? Потому что у него нет начальника, нет приставника, нет повелителя, однако же он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. И когда я размышлял над этим текстом, я пришел к убеждению, что вот этот маленький муравей, казалось бы, ну что вот этот преподаватель маленький может меня научить? А оказывается, этот преподаватель учит меня сегодня проживать ситуацию наперед. Когда ты стараешься прожить ситуацию, которая случится в будущем, ты уже к ней заранее готовишься. И ты понимаешь, с чем ты столкнешься, с чем ты встретишься в этой ситуации. Написано про муравья, что у него нету того, кто ему подсказывает, но он заготовляет летом хлеб свой. Почему он заготовляет летом хлеб свой? Потому что зимой хлеба не будет.
1: Угу. Умеет планировать, так скажем, да?
0: Да, угу. Своего рода так. И написано, собирает во время жатвы пищу свою. И вот здесь мы видим еще один интересный момент. Оказывается, муравей делает все в свое время.
1: Угу.
0: Я думаю, что вот это вот очень важно для меня и вообще для, наверное, многих людей, делать все в свое время.
1: И когда нет того, кто тебя контролирует, кто постоянно тебя подталкивает, делай, давай, ты не видишь же уже, время подходит. Вот у муравья заложен именно такой как бы инстинкт делать все вовремя. Казалось бы, насекомое совершенно абсолютно неравное нам по интеллекту, но тем не менее вот мы со своим интеллектом почему-то очень часто откладываем на потом, мы много думаем, ждем у моря погоды, а муравей делает все вовремя, чтобы выжить. У него этот механизм, отлаженный Богом, работает. А вот мы, к сожалению, из-за действия греха, наверное, у нас неисправным становится вот этот наш механизм, который запускает наши лучшие качества характера. К сожалению, приходится учиться тогда у муравьев.
0: На самом деле в этой ситуации нет ничего страшного, потому что ведь если мы сделали ошибку, с одной стороны, мы можем сказать, что да, это плохо. Но с другой стороны, плохо это тогда, когда ты сделал ошибку и ничему не научился в этой истории. Когда ты продолжаешь делать одну и ту же ошибку каждый день. Вот это печальная ситуация. Но если ты ошибся и понял, что настало время научиться у муравья, прекрасный день. Это замечательно, когда я могу сказать: «Да, Господи, спасибо Тебе за то, что Ты сегодня послал мне вот этих маленьких друзей моих, маленьких существ, которые сегодня могут меня, обладающего там каким-то разумом, да, что реальность-то показывает? Что Господь сотворил природу, чтобы показывать свое величие и свою славу, то есть продолжает нас обучать, учить, делать нас совершеннее и совершеннее». Во многих текстах Священного Писания говорится о том, чтобы мы были чисты и святы. Как мы можем стать святыми, если мы не прикладываем со своей стороны никаких усилий? Если мы хотим лежать на диване и при этом вести святую жизнь? Странно немножко.
1: Но зато ничего плохого тоже не сделаешь. Может быть, ничего особенно полезного, но и плохого не сделаешь. Некоторые так, наверное, рассуждают. Просто действительно у нас как бы наши мысли, они могут тоже быть неугодными Богу. Сложные мы очень существа. Но вот опять же, действительно, мир природы, несмотря на то, что грех, он касается вообще всей нашей земли, не только нашего сердца. Вот мир природы, там все работает хорошо. К сожалению, человек, который, обладая свободой выбора, отказывается. Но тем более, наверное, дорог Богу выбор свободного человека, когда человек выбирает именно его, Бога.
0: Да. И вот здесь еще очень важно понять, что да, мы не можем летать, да, мы не можем так быстро бегать, мы не можем быть такими активными, но в Священном Писании есть мысль, что невозможно человеку, возможно, Богу. Поэтому, когда мы делаем, что мы можем, а вот все, что не может, добавляет к этому Господь. Поэтому вот это и есть взаимодействие. Это и есть сотрудничеству.
1: Андрей, время нашей программы истекло. Благодарю вас за участие. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Верую». Спасибо за то, что провели это время с нами. Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вот мы и вновь встретились на нашей кухне. Да, о питании нам приходится думать постоянно. Каждый день возникает очередной вопрос: что же сегодня приготовить? И вряд ли когда-нибудь эти заботы оставят нас. Но раз уж мы осуждены на то, чтобы есть, будем есть хорошо. Когда 2 века назад французский гурман говорил эти слова, наверное, он прежде всего имел в виду вкусовые качества пищи. Но для нас сегодня хорошее питание – это нечто большее, ведь в конечном итоге это наше здоровье. Хорошая пища должна удовлетворять 3 простым критериям – утолять голод, укреплять здоровье и радовать нас. И в этом смысле овощи идеальны.
2: Салат из цветной капусты. Морковь натереть на крупной терке. Огурец нарезать крупно. Кочан сырой цветной капусты разрезать на мелкие соцветия. Соединить все продукты, добавить укроп, сметану. Посолить и перемешать.
1: Вообще, в этот салат нужно использовать очень хорошие белые вилки, потому что когда вилок бывает немножко зеленоватый, он становится горький, и тогда салат получится невкусным. Вообще диетологи рекомендуют, чтобы каждый из нас каждый день употреблял что-то из темно-зеленых овощей, в данном случае укроп, и обязательно съедал хотя бы одну морковь. То есть помимо той моркови, которая может быть есть в супе, еще в каких-то тушеных овощах, нужно съедать еще одну целую морковь. Дело в том, что морковь и темно-зеленые овощи, кроме всех других полезных веществ, которые в них содержатся, содержат особые вещества, которые препятствуют развитию многих, к сожалению, самых страшных заболеваний, таких как рак. То есть морковь и темно-зеленые овощи должны быть в нашем рационе ежедневно.
3: Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Павел Жуков.
2: В Древнем Израиле множество законов регламентировали как чистоту тела человека, так и всего народа Божьего. Остались ли насущными эти законы? Насколько важна чистота плоти для людей Нового Завета? Необходима ли чистота физическая людям, ведущим жизнь духовную? Сегодня, друзья, в нашей программе «Возрождение» мы затронем вопрос о чистоте. Ну, вроде бы мы и все люди чистые, в современном обществе живем, а по сравнению с многовековой давностью мы живем достаточно чисто. Поэтому и дольше, и комфортнее, и, может быть, даже и не стоило бы к этому обращаться. Но, в общем, может ли чистота сегодня нас чему-то учить? Давайте посмотрим на множество добрых советов из Священного Писания и подумаем, насколько нам нужно обращать внимание на чистоту, чтобы она нас научила духовным вещам. То есть мы на какую-то притчу смотрим, и не просто на нее смотрим, а сами ее практикуем. А если не будем практиковать чистоту? Может быть, просто переключиться на духовное, на возвышенное, на то, что в сердце, в разуме и все? Ну, серьезный вопрос. Начнем с того, что посмотрим на совет апостола Петра. В своем первом письме он говорит такие слова. «Так и нас, ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». И вроде бы здесь акцент как раз не на физическое. Он говорит, вот то, что мы делаем, это не плотской нечистоты омытия. О чем он говорит? О крещении. Да и многое другое, что мы совершаем, допустим, обряд многоомовения, причастие, елей помазаний и прочие действия религиозного плана, они не являются сами по себе спасительными. Они являются символами, и мы их осуществляем. Но если обряды, они установлены, допустим, крещение, молитва благословения, елей помазания, это как обряд, то чистота обычная, бытовая, ну зачем она нам нужна? Пусть каждый живет, как вздумается, или как привык, как общество научило. Или все-таки нужно обращать внимание? Будем копать дальше. О нечистоте Господь говорит многократно, и для Него это очень яркая притча. Книга Иезекииля, 24 глава, стих 13, говорится так. «В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, ты все нечист». От нечистоты твоей ты и впредь не очистишься, доколе ярости моей я не утолю над тобою. То есть Господь, ну, таким пророческим образом, высказывает претензию к своему народу, что народ в нечистоте. И это не физическое явление. Это, конечно же, речь о духовном состоянии. Народ духовно в грязи, и Бог пытается очистить, и у Бога даже это не получается. Видимо, Богу придется за эту нечистоту еще и наказать. Но насколько необходимо это в практическом плане? Если мы посмотрим на Священное Писание, на те советы, и даже не просто советы, а законы, которые Бог дает своему народу, опять увидим акцент на чистоту бытовую, и это требовательное отношение. «Ибо в сей день очищают вас, — говорит книга Левит, 16 глава, стих 30, — чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним». Если наш Господь неизменен, если Он видит сердце человека, если Он понимает мотивы человеческие, судит помышления и намерения сердечные, зачем вся эта ритуальная сторона? Богу-то это не надо. Зачем омывать одежды? Зачем совершать омовение тела или удаляться на какое-то время от стана, чтобы произошло очищение после болезни или после деторождения? Еще? Ну, вот эти все советы. Неужели Богу это нужно? Определенно нет. То же самое, как и обряды. Богу нужно обещание чистой совести, Богу нужны чистые мотивы, чистое сознание, чистое сердце. Но многие из действий, которые утверждает Священное Писание, как Ветхий, так и Новый Завет, нужны самим людям. Это люди смотрят на какие-то деяния и учатся в их процессе. Давайте возьмем притчу о том, как приобретают знания дети. Любой психолог, педагог, воспитатель, профессиональный скажет, что дети обучаются в игре. И если по-взрослому подойти к детям и сказать, ну что вы тут играете, что вы тут игры развели, это все же несерьезно, и отменить это все, то все, дети вырастут неспособными к обучению. Дети очень сильно проиграют в развитии, если отобрать у них игру. Еще раз, игра в масштабе всей жизни, ну, если человек живет лет 100, не важна в масштабе всей жизни. Но в определенный период времени для ребенка она очень важна. И если убрать вот игру в раннем возрасте, в младенчестве или в детском возрасте, в подростковом, ребенок потеряет в большом масштабе. То есть, когда мы с вами говорим о чистоте, которую Бог постоянно призывает Израилю следить, омывайтесь, там пусть ничего не будет квасного, ничего запятнанного, вычищаете, сжигаете, там черную плесень убираете, болячки проверяете, вот так трепетно-трепетно. Бог это пытается обратить внимание людей, что никакие изъяны и в духовной жизни тоже недопустимы. А как ты эти невидимые вещи усвоишь, если ты их не практикуешь каждый день? Если ты ведешь себя, извини, как свинья, не умеешь умыться, не умеешь очистить одежды, не умеешь правильно одеться согласно погоде, труду, то как ты поймешь рассказ о спасении во Христе, которое совершается на небесах, в небесном святилище и так далее, и так далее? Это уже высшая математика. Ты шнурки не можешь завязать, носки не можешь помыть, зубы не можешь почистить. Это у тебя есть, но ты с этим не справляешься. Какая высокая материя? Ну, знаете, как это выражается простыми словами? В малом верен, над многим поставлю. Если человек в малом не верен, как его ставить над многим? То же самое сегодня, когда христианский мир заявляет, мы хотим чистоты во Христе, Господь нам дарит святость свою, дарит свою праведность. Здорово, что так происходит. И дальше, как вы эту святость поддерживаете? У вас есть что-то чистое и нечистое? У вас есть что-то святое и не святое? Вы умеете отделять? Вот в обычной жизни. Если для людей вся еда чистая, едят все подряд, все, что движется, то как ты можешь потом фильтровать контент интеллектуальный, духовный, творческий, концертный, культурный и прочее? Мы сегодня это и наблюдаем. В мире потерялись заповеди, допустим, о чистой и нечистой пище. Христианский мир практически этому не следует. Кто следует? Иудейский мир и ислам. А в христианском мире все свято. И христиане хуже всех других народов употребляют все, что придется. Ради экзотики можно съесть и улитку, и креветку, и обезьянку. Но это же страшно. Святыни оказались не святынями, ограничения оказались неуместными. Абсолютная свобода. А теперь по поведению то же самое. Христиане узаконивают теистическую эволюцию. Христиане соглашаются с плюрализмом гендерных различий, идентификации отношений свободных. Христиане одобряют однополые браки. Почему? Да потому что уже столетиями до этого христиане едят все подряд. И духовную пищу едят такую же. Все подряд, все уместно. Мы же в свободе, никаких ограничений. Чистота только в небе, а здесь все грязно, все скверно. Это так работает, друзья, принцип похожести или воспитания через какой-то макет, образ. Примерно так Господь установил и святилище для своего народа, чтобы они, вот пусть это грубо звучит, играя вот в это земное служение, которое, по сути, не может спасти, об этом Павел и напишет через столетие, что кровь тельцов, козлов, всех этих жертвенных животных не может очистить совесть человека. Ну, не работает. Павел заявляет четко. Но это нужно делать. Вы это делаете, потому что пока вы это делаете, вы понимаете, глядя на это маленькое, предметное такое, бытовое, что же происходит в небесах. А если это убрать, куда вы будете смотреть? Что вы сможете практиковать? Да ничего. Сегодня церковь также учит многим духовным вещам. Евангелие от Матфея говорит о том, чтобы верующие в Иисуса Христа исполнили его великое поручение. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Казалось бы, вот и повеление, но Иисус говорит чуть больше. Когда вы крестили, вот научили вере в Иисуса Христа и в Христа крестили человека, он теперь христианин, крещенный, он в завете, дальше звучит повеление. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». Угу. Что повелел Иисус? Ну, наверное, только заповеди блаженства. А за 1500 лет до его земного пришествия и служения он ничему не учил? Христа не было, когда был Моисей, когда был народ Божий с законами о санитарии, о поведении, о чистой пище, об очищении. Христос это разве не давал? Давал. Он это все повелел. И это было насущно полезно. Оно защищало людей тысячелетиями и до сих пор. Неужели от того, как вести свою жизнь, как заботиться о своем здоровье, нужно отказываться? Нет, конечно. Церковь сегодня учит этим духовным вещам. Как практиковать взаимоотношения, как поклоняться Богу, какие обряды и ритуалы нужно совершать, где собираться вместе, как жертвовать, какую часть от имения приносить Господу, как следить за своей речью, как относиться к слову в своем общении, как беречь здоровье. Очень важно. Раз мы затронули чистоту, то нужно попереживать о здоровье. В книге 1 Коринфянам, глава 6, 19 стих, апостол говорит: «Не знаете ли, что тела ваши – суть, храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Внимание, вопрос. Если древние законы про чистоту тела, про омовение одежды и прочее было актуально в пустыне, то теперь в Новом Завете разве наши тела не нуждаются в такой же заботе? Нуждаются. И Павел говорит, тела ваши – не дух, не просто души, не мировоззрение, не какие-то абстрактные вещи. Тела ваши – суть, храм живущего у вас Святого Духа. Если это тело нуждается в чистоте, и оно нуждалось и в пустыне, оно нуждалось во времена апостола Павла и апостола Петра, так оно и в 21 веке тоже необходимо. Твое тело должно быть в чистоте. Переживай об этом. И Дух Святой, который хочет войти в храм, он должен войти в чистый храм. Почему так? Да элементарно. В середине 20 века зазвучал такой тезис: чистота – залог здоровья. Эта идея была реализована от слов Гиппократа, который говорил: «Не болеют там, где чисто». А Лев Мечников писал очень важные слова. Я думаю, что сегодня нам нужно обращать на них внимание, даже если мы живем в высокоразвитой цивилизации. Не все на это обращают внимание. Лица, желающие сохранить, сколько возможно, доли умственные силы и совершить по возможности полный цикл жизни, должны вести очень умеренный образ жизни и следовать правилам рациональной гигиены. Понятно, что есть некоторые отклонения, когда человек чисто вот ментально движется крышей своей и начинает болеть чистотой. Конечно же, это отклонение. Бывает иррациональная гигиена, просто болезненная, но рациональную гигиену никто никогда не отменял. На эту тему есть шутка. Чистоплотный – это тот, у кого не воняют носки. А чистоплюй – он морщится от запаха своих носков. Из чего же складывается наша жизнь, друзья? Она складывается из быта, из времени, из привычек, из среды обитания, из круга общения и того дела, которому посвящена жизнь. В своем письме апостол Петр дает наставление всем верующим, что влияние в этой жизни оказывается не на уровне духовных каких-то свидетельств, не на уровне каких-то знамений, а на очень бытовом уровне. 1 Петра 3:1. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Что такое житие жен? Или житие тех людей, которые имеют христианские убеждения и влияют на людей с нехристианским убеждением? Без слов. Ну, наверное, это житие, когда устроен правильный быт, когда есть чистота речи, помыслов, тела, жилья, помещения, имущества. Все управляется достойно. И вот это все совокупность, это все житие, оно видимо, и оно влияет. Мы делаем очень важный вывод из слов Петра. Житием приобретаются люди. А теперь вспомните, как часто звучат объяснения распадающихся браков, семей, которые разводятся и отрекаются друг от друга. Не слышали ли вы такие выражения? «Быт заел». Рутина достала. Может быть, быт тогда и заедает, и достает, и выводит из себя, когда он неправильный, он нечистый. Я сейчас говорю о конкретном умении содержать дом свой в порядке. Кто-то может сказать: у меня нет столько денег. Друзья, бедность не синоним грязи. Бедность не синоним грязи. Бывают люди с хорошим таким достатком, но умудряющиеся в свой дом превратить в хлев. От того, что деньги тратятся необдуманно, некачественно, и жилище человека превращается просто в склад всякого разного имущества. Цитадель бардака. Бедность не синоним грязи. Есть отношение человека к вещам, к тому, чем он управляет, и если он ценит подаренные Богом силы, средства, он ими умело распоряжается, и это его житие для влияния. Поверьте, чистота – это не цель, это инструмент. Как это работает? Давайте посмотрим на очень интересный совет. Описан он в книге «Письмо к евреям», глава 13, стих 2. И я уверен, многих людей это коснется. Апостол говорит так: «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Сегодня имеете ли вы такую добродетель, как гостеприимство? Я предвосхищу ваш ответ, ибо многие разы слышал такое объяснение поведения от людей. Ну, я не могу к себе пригласить, мне стыдно. Я не могу никого позвать в гости, мне нечего показать, ой, у меня такой бардак, я не готов. Писание тебе говорит так: страннолюбие не забывай. Ты можешь через вот это страннолюбие или гостеприимство оказать почтение ангелам. Так было с патриархом и князем древности Авраамом. Он проявил страннолюбие, гостеприимство и тем самым получил благословение. А как проявить это гостеприимство? Не просто в момент, когда приходят гости, уметь их принять. Для этого надо заранее созидать свое жилище, надо трудиться над чистотой, надо уметь готовить, надо уметь создать такую среду, еще раз, даже в бедности можно послужить. Представьте себе, одна женщина имела ребеночка, и в той земле, где она жила, был голод, и она просто последнюю трапезу готовила и должна была умереть, и к ней пришел пророк. И он сказал: ты вот там мне приготовь, я поем, а потом и себе, и сыну приготовишь. И она это сделала. Это была вдова из селения Сидонского, и она приняла пророка, который впоследствии спас ее, и за счет этого пророка она жила, и ребенок ее жил, еще и спасение, исцеление получил. Друзья, чтобы проявить некие добродетели в будущем, надо уже сейчас начать закладывать фундамент. Просто так, с бухты-барахты, вдруг проявить доброту, страннолюбие не получится. Прямо сегодня осмотри свою квартиру, Осмотри свою спальню, свою кухню, свою ванную комнату и подумай, вот готов ли ты сюда привести человека, чтобы угостить его, покормить, вместе пообщаться? Готов ли ты сделать праздник в своем доме? Если ничего из таких шагов ты не предпринял, то потом не сетуй на то, что у тебя нет условий проявить христианские добродетели. Бог тебя якобы обделил. Нет, ты сегодня прилагаешь усилия, чтобы потом проявить еще большую добродетель. Элементарно подмести, прибрать, вытереть пыль, позаботиться о запахе в доме может любой человек, даже подросток, даже дошкольник может. Никто не просит накрывать дастархан на 100-500 человек или кормить сотню людей. Это не каждому под силу. Но чистоту и порядок в своем доме ты можешь сделать сам. И когда ты начнешь это делать, ты будешь понимать, что чистота дорого дается. Более того, чистота – это не то, как ты умеешь грамотно все вымыть и вычистить. Чистота – это то, как ты поддерживаешь в этом состоянии свой дом, свое тело. Ты бережешь, ты не пачкаешь. Ты понимаешь, что очистить это тяжело, и ты начинаешь думать, так лучше я не буду пачкать, чем потом устраивать день через день генеральную уборку. Почему это важно, друзья? Еще раз, Бог не выбирает чистоту как цель, но Он ставит чистоту как инструмент. Когда ты начнешь это практиковать каждодневно, ты будешь понимать, что такое чистота твоего ума, чистота твоей речи. Ты не захочешь осквернить свои слова, свой вокабулярный аппарат. Вот ты не захочешь скверниться. Господь так и учил свой народ в древности. Каждый день показывай, насколько важна чистота. Переживай об этом. Вот еще замечательный совет от пророка Божьего. Наши дома и окружение должны быть наглядными уроками, указывающими другим пути совершенствования, так, чтобы трудолюбие, чистота, вкус и изящество могли занять место праздности, безделия, неопрятности, безвкусицы и беспорядка. Нашей жизнью и личным примером мы можем помочь другим понять, что является отталкивающим и неприемлемым в их характере или их окружении. Еще один пример о том, какой ценой дается порядок, точнее, не порядок, а мир и гармония в семье. Я упомянул слово «порядок», а о нем здесь очень много. Это книга «Притчи», 31 глава. Это похвала добродетельной жены. Многие сетуют, особенно женщины, кто читают эту главу, говорят, здесь женщина в своем доме как некая рабыня. Вы знаете, дай Бог каждому такую рабыню, которая получает от плода рук своих, и которая, как говорится в конце этой главы, ее прославляют у ворот дела ее, ее хвалят и муж, и дети, я сейчас прочитаю, какие именно эти слова, встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Уверен, женщина хотела бы вот именно такой атмосферы. Кстати, знаете, как муж хвалит эту женщину? Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Ради таких слов, ради такой атмосферы в семье многие готовы потрудиться. Просто так миловидность, красота, няшность, улыбчивость не работает. Если ты находишься в грязи и дышать нечем, улыбаться очень тяжело. Поверьте. Когда грязно, когда запах плохой, лицо скорее будет морщиться, чем улыбаться. Еще раз, это практично, насущно, это нами видимо и воспринимаемо. Поэтому Господь просит, практикуйте эту притчу, чтобы научиться духовным урокам из Священного Писания. Да, сегодня мы взяли именно вот эту бытовую сферу, и кажется, что это придирка к вашему быту, к укладу вашей жизни. Но помните, справедливо все-таки сказал теоретик материализма, бытие определяет сознание. Действительно, то бытие, которое ты сам создаешь вокруг себя, и оно определит твое сознание. Живя в грязи, ты будешь примиряться с грязью. Живя в нечистоте, ты будешь примиряться с нечистотой. Ты легко пойдешь туда, где нечисто. Ты легко будешь себя вести непотребно, ты не будешь не иметь никаких границ, ты не будешь контролировать себя. И когда дело коснется серьезного поведения, уже и решения каких-то серьезных жизненных вопросов, ты будешь действовать так же. Почему? Ну, потому что каждый день вел себя, как придется, нечисто. Еще добрый совет, озвучу его для вас. Желая сердечной беспорочности детей, родителям следовало бы заботиться о том, чтобы все окружающее детей способствовало воле Божьей. В доме должны быть чистота и порядок. Нечистые заброшенные углы в доме много содействуют возникновению таких же углов в сердце человеческом. Советую вам сегодня после этой передачи погуглить такое выражение, как теория разбитых окон. Кто-то слышал о ней? Напомню, что это поведение людей, которое зависит от окружения. Люди, видя урну и набросанный вокруг нее мусор, легче начинают мусорить там же рядом. Люди, видя разбитые окна, с легкостью добьют оставшиеся. Это работало, даже в целые города это эксперименты проводили и меняли поведение и криминальное отношение и состояние в городе, в мегаполисе многомиллионном, следуя теории разбитых окон. А она отражена в Священном Писании. Бог такие акценты расставляет, желая научить людей, что если вы внешне допускаете себе бардак, грязь и нечистоту, вы и в сердце это себе позволите. Когда вы видите разрисованные вагоны, испорченные стены, вы начинаете вести себя, соответственно, этому окружению. Поэтому постарайтесь сегодня совершить эту победу, начиная со своего дома. Как Джефф Джордан сказал, сначала приведи в порядок свою комнату, а уж потом принимайся за остальной мир. Уверен, подобное выражение мы не раз слышали. Нам сегодня нужно этим самим и вооружиться. И последнее выражение от апостола Павла, который сегодня нас вдохновит. 1 Фессалоникийцам, глава 5, стих 23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Пусть чистота тела, чистота жилища, чистота ваших одежд учит вас такой важной духовной чистоте, которой мы можем угодить Богу, ну и просто наслаждаться от Его присутствия, Бога освящающего, Бога очищающего, готовящего себе народ особый».

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко, Михаил Севастьянов и Лидия Плахова.
2: Дал ты мне молодость трудную, столько печали в пути. Как же мне душу скудную, богатой тебе принести? Долгую песню льстивая о славе поет судьба. Господи, я нерадивая, твоя скупая раба. Ни розою, ни былинкой не буду в садах отца. Я дрожу над каждой соринкою, над каждым словом глупца. В тот период, когда творила эта поэтесса, женские голоса звучали редко и очень робко. Считалось, чтобы быть наравне с мужчинами, женщинам нужно стать похожими на них. Казалось, что плотское естество не может иметь ничего общего с божественным замыслом. В своей поэзии она старалась примирить эти два начала, не деля женщин, как было всегда принято, на чистых и падших. В результате на многие годы прослыла полумонахиней, полублудницей. Она хотела выразить женский, неповторимый взгляд на мир. И ей это удалось.
1: Дело всей жизни. Анна Андреевна Ахматова.
2: Анна Андреевна Ахматова родилась 23 июня 1889 года под Одессой в семье потомственного дворянина, инженера-механика флота в отставке Андрея Антоновича Горенко и Инны Эразмовны Стоговой. Своим предком по материнской линии Ахматова считала ордынского хана Ахмата, от имени которого впоследствии образовала свой псевдоним.
3: Годовалым ребенком я была перевезена на север, Царское село. Там я прожила до 16 лет. Каждое лето я проводила под Севастополем на берегу Стрелецкой бухты, и там подружилась с морем. Самое сильное впечатление этих лет – древний Херсонес, около которого мы жили. Читать я училась по азбуке Льва Толстого. В 5 лет, слушая, как учительница занималась со старшими детьми, я тоже научилась говорить по-французски.

0: Первое стихотворение Ахматова написала в 11 лет. Стихи начались для нее с Державина и Некрасова. Она всецело отдавалась своему главному предназначению – поэта. Поэзия была для нее единственным верным источником силы. В ней она нашла свое истинное воплощение. Она просто говорила о простых, казалось бы, вещах, но составляющих нравственную опору жизни, ее суть.
1: Наше священное ремесло существует тысячи лет. С ним и без света миру светло, но еще ни один не сказал поэт, что мудрости нет, и старости нет, а может, и смерти нет.
0: Анна Андреевна была совершенно лишена чувства собственности. Она не любила и не хранила вещей, расставалась с ними удивительно легко. Близкие друзья ее знали, что стоит подарить ей какую-нибудь, скажем, редкую гравюру или брошь, как через день или два она раздаст эти подарки другим. И чаще всего она расставалась с такими вещами, которые были нужны ей самой. Однажды в Ташкенте, когда она была там во время войны в эвакуации, кто-то принес ей в подарок несколько кусков драгоценного сахара. Анна Андреевна горячо поблагодарила дарителя, но через минуту, когда он ушел и в комнату вбежала 5-летняя дочь одного из соседей, она отдала ей весь подарок. Ахматова так пояснила этот поступок.
1: С ума я сошла, чтобы теперь самой есть сахар. Земной отрадой сердце не томи, не пристращайся ни к жене, ни к дому. У своего ребенка хлеб возьми, чтобы отдать его чужому. И будь слугой смиреннейшим того, кто был твоим кромешным супостатом. И назови лесного зверя братом, и не проси у Бога ничего.
0: Ахматова была глубоко, по-настоящему верующим человеком. Вот как об этом говорит в мемуарах писатель Израиль Меттер.
2: Анна Андреевна была, безусловно, глубоко и сложно верующим человеком. Я говорю верующим, а не религиозным, ибо мне кажется, что между двумя этими понятиями есть некая разница. Вдаваться в различия не стану. Скажу лишь, что вера Ахматовой была тихой, чистой, интимной, никого не касающейся и ни для кого не обременительной. В то время, когда она еще не поднималась из кресла и провожала гостей в прихожую, то уже на пороге говорила моей жене: «Христос с вами», и быстро крестила ее на прощание. Еще помню, что от Анны Андреевны, от нее первой, я как-то услышал о кумранской находке, о кусках овечьих шкур, найденном пастухом в пещерах. Древние письмена на этих шкурах подтверждали будто бы истинность существования Христа. Анна Андреевна рассказывала мне об этом коротко, но глаза ее были озарены. Мне кажется, что личность Христа была как-то по-особому близка Ахматовой человеческой сутью и судьбой.
0: Воспоминания писателя об особых отношениях Ахматовой к Иисусу Христу подтверждают и известные строки.
1: «Кого когда-то называли люди царем в насмешку, Богом в самом деле? Кто был убит и чье орудие пытки согрето теплотой моей груди? Вкусили смерть свидетели Христова, и сплетницы-старухи, и солдаты, и прокуратор Рима – все прошли. Там, где когда-то возвышалась арка, где море билось, где чернел утес, их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой и запахом священных роз. Ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово».
0: А вот что писал о ней Пастернак.
2: У нее, и в этом ее исключительность, не было эволюции в религиозных взглядах. Она не стала христианкой. Она ею неизменно была всю жизнь.
0: Ахматова редко говорит о предметах веры напрямую. Корней Чуковский отмечал.
2: Церковные имена и предметы никогда не служат ей главными темами. Она лишь мимоходом упоминает о них, но они так пропитали всю ее духовную жизнь, что при их посредстве она лирически выражает самые разнообразные чувства.
0: В стихотворении «Песня о песне» евангельская цитата звучит в контексте, в общем контексте размышления о пути и предназначении поэта.
1: Она сначала обожжет, как ветерок студеный, а после в сердце упадет одной слезой соленой. И злому сердцу станет жаль чего-то, грустно будет, но эту легкую печаль оно не позабудет. Я только сею, собирать придут другие. Что же? И жниц ликующую рать благослови, о Боже! А чтоб тебя благодарить, я смело совершенней. Позволь мне миру подарить то, что любви нетленней.
0: В связи с ответственностью поэта можно вспомнить высказывание оптинского старца Нектария Тихонова, с которым Ахматова встречалась несколько раз уже после революции.
2: Заниматься искусством можно, как и всяким делом, как столярничать или коров пасти. Но все это надо делать как бы перед взором Божьим. Есть и большое искусство, слово убивающее и воскрешающее. Псалмы Давида, например. Но путь к этому искусству лежит через личный подвиг художника. Это путь жертвенный, и один из многих тысяч доходит до цели.
0: В стихотворении «Я так молилась, утоли» отражено понимание поэзии как благословенного труда и поэта как Божьего раба, в том смысле избранничества, жертвенности, смиренного сознания, своей немощи и послушания, которое основано на полном доверии Творцу.
1: «Я так молилась, утоли глухую жажду песнопения, но нет земному от земли, и не было освобождения». Как дым от жертвы, что не мог взлететь к престолу силы славы, а только стелется у ног, молитвенно целуя травы, так я, Господь, простерта ниц. Коснется ли огонь небесный моих сомкнувшихся ресниц и немоты моей чудесной?
0: Из стихотворения Ахматовой видно, что она любит жизнь во всех ее проявлениях, где все, что не грех, благословенно.
1: В то время я гостила на земле. Мне дали имя при крещении Анна, сладчайшая для губ людских и слуха. Так дивно знала я земную радость и праздников считала не 12, а столько, сколько было дней в году. И если трудный путь мне предстоит, вот легкий груз, который мне под силу с собою взять, чтоб в старости, в болезни, быть может, в нищете, припоминать закат неистовый и полноту душевных сил и прелесть милой жизни.
0: Разнообразие чувств и красок точно передано Ахматовой в цикле «Библейские стихи», такие как Рахиль, Лотова жена, Мелхола. Именно библейское мироощущение позволяет невесте открыто, даже чувственно желать жениха, как будущего мужа и отца детей, а отцу идти на хитрость ради счастья неудачливой дочери. Библия оставляет человеку право на любовь, что сильнее смерти, даже к падшему и погибающему в грехах городу и миру, Содому в стихотворении «Лотова жена». Мотив наказанной любви, жалости к родному городу, преступнику, так болезненно ярко прозвучавший в Лотовой жене, проходит через все творчество Ахматовой.
1: И праведник шел за посланником Бога. Огромный и светлый по Черной горе. Но громко жене говорила тревога. Не поздно, ты можешь еще посмотреть на красные башни родного Содома, на площадь, где пела, на двор, где прила, на окна пустые высокого дома, где милому мужу детей родила. Взглянула, и скованы смертную болью, глаза ее больше смотреть не могли. И сделалось тело прозрачной солью, и быстрые ноги к земле приросли. Кто женщину эту оплакивать будет? Не меньше ли мнится она из утрат? Лишь сердце мое никогда не забудет отдавшую жизнь за единственный взгляд.
0: Ахматова жила в трудное для страны время, когда подавлялась всякая свобода. Ее поэзия была своего рода сопротивлением духовному насилию, лжи, бесчестию. Трое близких людей Ахматовой подверглись репрессиям в сталинские годы. Николай Гумилев, ее первый муж, расстрелян в 1921 году. Единственный сын Лев Гумилев провел в заключении более 10 лет, а Николай Пунин, другой спутник ее жизни, в 30-е годы трижды был арестован, а в 53-м году погиб в лагере. Горе вдовы и матери отражено в одном из наиболее известных произведений Ахматовой поэме «Реквием». Среди библейских образов реквиема главное место занимают образы распинаемого сына и присутствующей при казни матери.
1: Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил, а матери, о, не рыдай мне. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел. А туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел.
0: Многие любовные стихи поэтессы также пронизаны религиозным чувством.
1: Из ребра твоего сотворенное, как могу тебя не любить? А в Библии красный кленовый лист заложен на песни песней. Закрой эту черную рану покровом вечерней тьмы и вели голубому туману надо мною читать псалмы.
3: Дело всей жизни. Анна Андреевна Ахматова.
0: Любя, страдая, томясь одиночеством вдвоем или одиночеством в одиночку, теряя с таким трудом обретенное счастье и возвращая его себе, пусть другим, пусть на миг, Анна Андреевна Ахматова всегда помнит о вечных ценностях. Порой она как будто будет себя от сладкого, но тяжелого сна.
1: О, есть неповторимые слова! Кто их сказал, истратил слишком много. Неистощима только синева небесная и милосердие Бога.

0: всегда радуйтесь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Христос не только умер, но и воскрес. Но что значит Его воскресение, спрашивает нас? Это очень интересный вопрос, поскольку среди верующих людей есть небольшие противоречия и расхождения. Есть часть верующих людей, которые считают, что победу над грехом, смертью и силами зла Христос одержал на Голгофском кресте, именно своей смертью. С другой стороны, есть часть верующих людей, которые, наоборот, подчеркивают силу воскресения, говоря о том, что воскресение Иисуса Христа и есть победа Христа над смертью, силами зла и грехом. И, соответственно, от этого и зависит, что значит само воскресение Иисуса Христа для верующих людей. Во-первых, если мы посмотрим с вами на первое послание к Коринфянам, 15 главу, кстати, вы можете спокойно дома ее прочитать целиком, потому что вся эта глава как раз и посвящена вопросу воскресения Иисуса Христа из мертвых и основы Евангелия, которые возвещает апостол Павел. Так вот, в 17 стихе Павел говорит об одном из важных значений воскресения Иисуса Христа. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Ставит вопрос Павел очень интересно. Он предполагает, что если Христос не воскрес, то что же тогда произойдет? А произойдет то, что его смерть на кресте напрасна. Она ничего не сделала, она не искупила грехи, и, соответственно, вера многих христиан в то, что Иисус умер и воскрес, ну, или умер, да, она не имеет никакого значения, она бессмысленна и просто бесполезна. Но Павел как раз и хочет подчеркнуть, что смерть Иисуса Христа и его воскресение – только в этом случае имеет действительно силу и победу. Ведь если Иисус умирает за грехи людей, но не встает с могилы, то тогда смерть его бессмысленна, она действительно напрасна. Но именно потому его смерть притает значение и силу, потому что он воскрес, он восстал из мертвых, он поднялся, и в этом славном таком своем явлении он действительно победил смерть, он сокрушил зло. И не случайно, если мы будем читать 15 главу последние тексты, то мы увидим, что апостол Павел берет идею воскресения Иисуса Христа и переносит ее уже теперь на всеобщее воскресение христиан, показывая на самом деле, что Христос своим воскресением даровал будущую надежду на воскресение верующих христиан из мертвых. Читаем. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Поэтому воскресение Христа из мертвых – это действительно победа Иисуса Христа над злом, грехом и смертью. Далее, второй момент очень важный. Когда мы читаем послание апостола Павла к римлянам, 6 главу, то мы видим, что апостол Павел использует такую духовную или аллегорическую идею воскресения Иисуса Христа как в духовном значении для христиан. Что же, скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Да, утверждает апостол Павел. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Потрясающий пример, который использует апостол Павел в данном случае. Он сравнивает смерть Иисуса Христа с тем, что делают христиане, когда совершают обряд крещения. Они погружаются под воду и таким образом умирают для греха. А когда их поднимают из воды, они воскресают для новой жизни. То же самое, как будто бы Иисус Христос умер и потом воскрес. Поэтому христиане не случайно крестили людей, тех, которые действительно потом поверили в Иисуса Христа, они их крестили. Да? И вот в обряде крещения как раз заложен два таких аспекта христианской жизни, очень важных. И, конечно же, из жизни самого Иисуса Христа. Да? Это его смерть и воскресение. Так и верующий человек как бы подражается, да, Христу, он как бы повторяет как будто его жизнь. Он умирает для греха, для этого мира, и воскресает для жизни новой с Богом. И теперь он живет духовно. И вот в этом отношении как раз и значение воскресения Иисуса Христа об этом и говорит, что воскресение Христа – это победа над злом, грехом и смертью. И человек, который верит в воскресение Христово, он побеждает грех, зло и смерть. Конечно, он не может победить смерть в смысле вообще не умереть. Он умирает. Но он победит ее тогда, когда Господь вернется и воскресит его. А сейчас, пока он живет, его жизнь – это жизнь победоносная. Он не живет во грехе, и он не подчиняется теперь дьяволу. Он побеждает грех, и он побеждает дьявола со Христом, силой своей жизни, Духом Божьим, верности Божьему Слову и верности самому Иисусу Христу. И пусть Господь нас благословит, чтобы мы могли так жить и так понимать именно значение воскресения Иисуса Христа для нашей духовной жизни и нашего ободрения.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжаем цикл бесед из серии «Выход есть». И мы продолжаем говорить на тему алкоголь и ее проблемы. Как стать свободным и выйти из этого рабства? Одно из ключей – это признать свою проблему. Кто хоть раз пробовал изменить свою жизнь или хотя бы одну привычку, знает, какое это нелегкое дело. Прежде чем вы примете решение изменить свою жизнь, давайте мы разберемся в нашем настрое и видении общей картины. Сам зависимый часто отрицает, что он страдает алкоголизмом. Ведь мало кому хочется признать свою зависимость и сказать «я алкоголик». Это звучит даже некрасиво. Поэтому многие пытаются сегодня… Ты что, алкоголик? Нет, что вы. Поэтому многие сегодня пытаются защищаться и говорить, что «нет, я не алкоголик, потому что алкоголик – это нечто нарицательное и плохое». Действительно, но это есть проблема и беда. Но ее решить можно только в том случае, если мы поймем, что проблема есть. Как врач может излечить здорового человека, если тот не больной? И сегодня, знаете, запомните, что распознать признаки алкоголизма – это первый шаг на пути к трезвости. И мы должны это понять. В одной из прошлых программ мы коснулись глобального терминологии алкоголик и чем подразумевает собой алкоголизм. Мы осознали одну основную причину, поговорили, что если утром человека хочется похмеляться, то это уже точно стадия. Но есть шаги алкоголизма, разные стадии. Сегодня мы о них тоже немножко рассмотрим, чтобы вы могли увидеть себя или своих близких и понять и различить определенную классификацию. Итак, первое. Осознание проблемы – это уже половина решения. И пока вы будете отрицать свою зависимость, да нет, я независим, да нет, у меня все в порядке, да я в любой момент, когда захочу, брошу, но почему-то долгие годы вы этого не делаете, то значит есть проблема, ничего не сдвинется с места. Вот список признаков алкоголизма, по которым вы сможете однозначно определить, что у вас есть алкогольная зависимость. Итак, признак номер один. Потеря контроля над выпитым. Если вы замечаете частые срывы, когда выпиваете гораздо больше, чем планировали выпить изначально, это явный признак алкоголизма. Признак номер два – это вечно подавленное настроение в трезвости. Что-то угнетает, грузит. Когда у вас нет доступа к алкоголю, ваше настроение и большую часть времени подавленное, раздраженное, вы всегда чем-то недовольны, вы испытываете боль от неупотребления алкоголя, в связи с чем проецируете это негативное настроение состоянием, с какими-то внешними факторами, обстоятельствами, на ближайших людей, обстоятельства жизни. Это называется проекция боли. Признак номер три. Резкая смена настроения при возможности выпить. Когда у вас появляется возможность выпить, у вас вы на веселе, говорите, о, что там, у вас резко сменяется настроение, появляется позитивное мышление, временно оно как-то проясняется, вы начинаете себя вести энергично и бодро. Признак номер четыре – отрицание алкоголизма. Чем больше вы находитесь в алкоголизме, тем сильнее вы отрицаете свою зависимость. Вы всегда имеете свой набор веских причин. Почему вам необходимо употреблять алкоголь? Я так отдыхаю, у меня проблема, у меня сложная жизнь. А ты знаешь, какие у меня трудности на работе? Это проблема. Признак номер пять – использование любой возможности выпить. При любой появляющейся возможности. О, купил новую куртку, давай обмоем, новая машина, а ты проставлялся за новоселье, а ты проставлялся за это. Человек ищет повод, как ему обмыть и найти единомышленников за день рождения и по любому поводу. Вы используете любой повод, чтобы только влить в себя алкоголь. Постепенно вся ваша жизнь начинает строиться вокруг. Первое – это употребление алкоголя. Второе – избавление от последствий алкоголя. Третье – подготовка к употреблению. Это называется цикл зависимости. Итак, вы осознали свою зависимость, вы поняли, что вы в рабстве и находитесь уже где-то там, где бы вам не хотелось. Вы молодец. Теперь нужно сражаться. В большинстве люди с энтузиазмом принимают решение изменить свою жизнь. С понедельника, с Нового года, в моей жизни это было не раз. Позже я поделюсь своими тоже основными секретами, которые именно мне помогли это сделать. Но эмоции проходят. Человек встречается с затруднениями, и ощущение легкости сменяется ощущением невозможности. Это случается не потому, что изменить свои привычки невозможно, а потому что реальность противостоит нашим неоправданным ожиданиям. Поэтому, если мы с самого начала будем понимать, что всякое изменение сопровождается определенным объемом трудностей и настроимся на их преодоление, то значительно повысим свои шансы на победу. Я думаю, что это есть половина победы. Итак, идем дальше. Ключом к выздоровлению от зависимости является глубокое осознание того, что я зашел в тупик и совершенно растерян. Опуститься, упасть на дно – вот слова, которые используются для описания такого состояния. Но кто захочет признать свое поражение? Конечно же, практически никто. В этом-то и проблема. Часто, возможно, вы слышали: «О, да я когда захочу, брошу пить, я когда захочу, брошу курить, да я сделаю это легко, если я захочу». Это называется самообман и самое сложное состояние. Упрямство, практикуемое нами на протяжении столь долгого времени, привлекло к тому, что теперь мы должны принять поражение, чтобы обрести победу. В определенный момент в своей жизни, когда я устал назначать понедельники, чтобы начать новую жизнь, перестать делать это, перестать делать то, я сказал, 4 года, на протяжении 4 лет я пытался биться с различными трудностями, проблемами и зависимости, которые были в моей жизни. Но в определенный момент я сказал, что у меня есть проблема, я не могу. Я начал решать этот вопрос, именно приходя к духовному источнику. И вы знаете, в книге притчи Соломонова описана именно такая ситуация, модель поведения человека, страдающего любой формой зависимости. Это тот человек, который, если не признает. И вот люди, которые не признают свои проблемы, они, как апостол, или вернее, как царь Соломон писал: «Били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Знакомая ситуация, когда утром человек рассказывает, как он вчера где подрался, на кого нарвался, пришел весь, может быть, в синяках, в разодранной куртке, но вечером он идет туда же и продолжает делать то же. Человек, когда отказывается видеть проблему в упрямстве своей воли, это эгоизм. Это эгоизм, твердящий нам: я хочу то, что хочу, и когда хочу, а хочу я сейчас. И так, чтобы по-настоящему захотеть признать проблему со всеми ее разрушающими последствиями, необходимо разглядеть бесконтрольность, поселившуюся в моей жизни. Апостол Павел превосходно объясняет этот принцип, когда рассказывает о своем бессильном положении и о том, как зло может с легкостью овладеть им, если он не станет надеяться на себя и поступать из своих самонадеянных убеждений. Он говорит: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех». Апостол Павел не понаслышке размышляет на эту тему. Он понимает, какая борьба идет внутри каждого из нас. С детства мы понимаем, что алкоголь – это яд, и мы говорим: «Папа, мама, не пей», или: «Дядя, почему ты пьешь, а зачем ты куришь, а зачем ты ругаешься?» Но почему-то в определенный момент мы, сами того не замечая, как оказываемся в подобной цепи, рабстве и, может быть, привязаны к чему-либо. Вы знаете, в каждом из нас идет эта борьба, в каждом из нас, и она будет продолжаться. Но человек, который сможет противостоять, который поддержит, попросит помощи свыше, он будет ее получать. Наши отношения с Богом и людьми, работа, финансовые вопросы – вот те сферы жизни, над которыми мы теряем контроль в результате наших пагубных пристрастий. Первый шаг, повторяемся, это признать свою проблему. Это начало пути к выздоровлению. Признайте эту проблему прямо сейчас. Доверьте свою трудность всемогущему Творцу, который, как я верю, сотворил, создал вас, и Он есть Господь всякой плоти. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: не секретно. Ведущий, священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Продолжаем наши темы о бизнесе, о деньгах, о Библии, что Библия на эту тему говорит. И сегодня поговорим о кредитах. Кредиты – это хорошо или это плохо?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы, наслаждается тишиной и темнотой, считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
3: Я думаю, что это очень актуальный вопрос. И подавляющее большинство наших зрителей, если не брали кредит, то частенько стояли перед соблазном его взять.
4: В его реплике вот это слово «соблазн» сразу наталкивает на мысль, что ему кредиты не нравятся.
5: Ага. А можно я вообще не буду участвовать в обсуждении? Я скажу «нет».
1: Ага, просто вот.
5: Не пойду, да.
1: Вот так вот «нет» и все. Категорично.
3: Не, ну, может быть, хоть какие-то обстоятельства там могут способствовать этому? Или безвыходная ситуация?
5: Вы знаете, наверное, 95% людей, которые я знаю, брали кредит на то, что им на самом деле не сильно-то и нужно в данный конкретный момент. Телефоны, телевизоры, машины и так далее. И столько негативных последствий видел в их жизни, вплоть до того, что один знакомый предприниматель взял на развитие бизнеса, хорошо все посчитал, дело шло в гору, и он просто оказался в петле, в физической, в конкретной. Хороший парень был.
1: Недопосчитал, получается?
5: Плохо посчитал.
1: Плохо посчитал.
5: Всегда есть разные обстоятельства. Вот, к примеру, раньше валютные ипотеки были, да, очень популярны. Угу. Соседи друг другу хвастали, сколько ты платишь за кредит по квартире. О, я 12%, а я там 2-3%. И он говорит, да, ты неправильный кредит взял, что ты такие высокие проценты платишь. Угу. А потом случилось то, что случилось в нашей стране, и, ну, они местами поменялись, получилось.
1: Угу. Да, ситуация неоднозначная с этими кредитами, но, с другой стороны, может, действительно, твоя точка зрения верна, просто не брать их, и проблем нет?
5: Да. Но это одна точка зрения, которая существует, может быть, на личные нужды. Если тебе есть серьезная личная нужда о том, чтобы тебе покушать или одеться, или еще что-то, может быть, целесообразнее здесь не кредит, если это реальная нужда, потребность жизни, а подойти к твоему знакомому и сказать, объяснить ситуацию, обрисовать и попросить в долг эту сумму. Может быть, твой знакомый увидит твою нужду и твою проблему и просто поможет тебе. Угу. Мне кажется, первый вопрос, который стоит задать себе, когда ты берешь кредит, реально ли мне нужно то, на какую цель я приобретаю, ну, на которую, на цель, реально ли мне нужно эти деньги на ту цель, которую я запланировал.
3: Ну, или, может быть, по-другому сказать, а могу ли я обойтись без того, что хочу приобрести на эти средства? Потому что зачастую, на мой взгляд, телефон тот же самый или телевизор покупать в кредит, насколько это оправдано?
1: То есть, если ты берешь какую-то вещь, без которой ты можешь обойтись, в принципе, сейчас, но ты вынужден ее взять в кредит, потому что у тебя нет денег на нее, получается, ты что, живешь непосредством?
3: Возможно. Возможно, непосредством. Если нет денег на эту вещь.
1: Ну, они будут. У меня еще зарплата, у меня еще аванс, у меня еще...
3: Ну, вот когда появится, тогда, может быть, и приобретать стоит.
1: Ну, вот я такой человек, но я не умею копить.
3: Хочу сейчас.
1: Ну, обычно говорят, что выгоднее копить.
6: Да.
1: То есть, грубо говоря, если я буду там выплачивать по 3 тысячи в месяц, вот, то я быстрее накоплю средства, быстрее рассчитаюсь, если я не возьму в кредит и по 3 тысячи буду выплачивать, условно говоря, год, а полгода эти 3 тысячи пооткладываю, а потом куплю. Во-первых, дешевле произойдет, во-вторых, это быстрее произойдет, с той точкой разницы, что то я получу желаемое через полгода, а то я получу желаемое сейчас, но буду год еще должен.
5: Я думаю, стоит просто сесть и посчитать этот момент. Открыть кредитный договор и посмотреть. Переплата там 26% в год, ага, с 10 тысяч это уже 2600. А если бы я эти 10 тысяч, к примеру, отложил бы свой вопрос покупки не на год, а на два, и у меня бы лишние еще 10 тысяч появились. Я бы их в банк положил еще по 10%. И это уже разница 3500 в год. А это уже ни много ни мало, 35% от всей стоимости кредита, который мог бы быть.
1: Но это хорошо, когда ты умеешь считать.
3: У меня есть одна знакомая, она не умеет.
1: Не умеет, да.
3: Не умеет считать и не умеет откладывать.